0: против клетки с кроликами. Передо мной два человека. Один старый, седой, в серой кепке и в серой же рубашке, застегнутый под воротник. В старых грязных штанах, заправленных в грязные же кирзовые сапоги. Это мой дед. Второй человек повернут ко мне наполовину спиной. Я вижу длинные жилистые руки, сплошь покрытые расплывшимися синими пятнами татуировок. Стриженный тощий затылок, худые острые лопатки под рваной белой майкой, заправленной в выленившие и растянувшиеся на коленях треники. В правой, опущенной руке — топор. Мне 11 лет, я даже еще не вырос. Я смотрю на человека в майке снизу вверх. Он близко, всего в паре шагов. В воздухе пахнет перегаром, злостью, страхом. Страх мой. Я боюсь человека с топором так, что боюсь дышать. Страх липкий, тяжелый. Он поднимается откуда-то снизу, от него немеет лицо и дрожат руки. Я чувствую страх деда и почему-то знаю, что боится он за меня. Хоть он сейчас меня и не видит. Я вышел совсем тихо. Ни единая доска не скрипнула под моими босыми ногами. Не слышу слов. Знаю точно, что сосед, вечно пьяный, недавно освободившийся из колонии, местный мелкий уголовник, требует денег. Он каждый день их требует, но во двор с топором он вломился впервые. И я чувствую, я знаю, я ощущаю то, что это все в последний раз. Он пришел уже не за деньгами, он пришел для того, чтобы кого-то убить за то, что денег ему не дают. Я чувствую тяжесть в руках и опускаю взгляд. Ружье. Трофейное. Дед привез его с войны, и оно всегда стояло в сенях, почти сразу за дверью, за ларем с мукой. Иногда в стволах разводились жучки, и тогда дед их вытряхивал и чистил ружье заново. А еще давал играть этим ружьем мне, без патронов, понятное дело. Патроны лежали там же, на полке, в жестяной банке. И перед тем, как выйти на крыльцо, я достал два больших латунных патрона и затолкал их в стволы. Я знал, как это делается. Дед меня учил. И я тоже знал, зачем брал ружье и зачем его заряжал. А потом мне стало совсем страшно тогда, когда я начал поднимать ружье, направляя его на спину в грязной белой майке. Страх за себя, за деда, за то, что сейчас должно случиться, за то, что наверняка случится, если я сейчас не смогу сделать того, что собираюсь. Я не чувствую уже ни рук, ни лица, ни самого себя. Первым ко мне повернулся дед. Я увидел, как он побледнел сразу. Вот был загорелый, даже смуглый, вдруг стал белый, как майка этого самого соседа. Никогда до этого я не видел подобного или не замечал. А это отпечаталось у меня в мозгу так, что я не потеряю этого воспоминания даже перед смертным одром, наверное. Затем начал поворачиваться человек с топором, одновременно занося руку для удара. Потом меня толкнуло назад, я зацепился пятками за ступеньку и задницей свалился на крыльцо. Соседа передо мной уже не было. Я помню облако пыли, поднятое упавшим телом. Я даже не понял сразу, что это тело и есть. Я почему-то сначала подумал, что передо мной лежат какие-то мешки, которых я сразу не заметил. А потом эти мешки вдруг начали становиться красными, и красная лужа начала расплываться вокруг. Потом я не помнил ничего. Помню испачканные кровью руки деда со вздувшимися венами, его голос, повторяющий «Ничего, ничего, иди в дом», и кровь на своих руках, много крови. Я даже не знаю, как я сумел их испачкать. И запах этой крови, от которого во рту собиралась слюна с привкусом меди, и бренчащий рукомойник, струйка холодной воды, из которого текла по моим ладоням, сразу становясь розовой. И звон в заложенных ушах, сильный такой, что я мотал головой, как конь, отгоняющий мух. И все тот же страх, не отступающий, но уже какой-то другой страх. А что же будет? Страх того, что я вот-вот узнаю, что сделал такое, чего делать не должен был, чего уже никогда не исправишь. Ох. Рывком сел на постели, продолжая, кажется, трясти головой. Сон слетел. Я в каюте. Треугольной носовой каюте с широкой кроватью. Тихий плеск воды за бортом. Закрытые занавесками иллюминаторы, через которые все равно пробивается яркий утренний свет. Сон. Всего лишь сон, который не снился мне уже много-много лет. А сейчас почему-то вернулся. Я потер лицо руками, сдирая остатки этого самого сна. Потом схватил с тумбочки часы и взглянул. Рано. Будильник, который я выставил на своем мобильном телефоне, зазвонит еще минут через 40. Можно спать, можно разбудить Энн, спящую рядом, скинув простыню, и воспользоваться свободным временем. Но мы не могли уснуть почти до самого утра. Пусть спит. Телефон лежал рядом с часами и кобурой, мигая лампочкой из-за полученного сообщения. Или сообщений. Звонок я отключил, не до него было. Взял его в руку, пролистал. Несколько пропущенных звонков, все от Роситы. И несколько сообщений от нее же. Я даже читать их не стал. Позже гляну. Чувство вины я не ощущаю как-то. Скорее наоборот, освобождение какое-то. Да и вообще, пора что-то делать с этим затянувшимся романом. Теперь уже точно пора. Поднявшись, прошел в ванную, тесную, словно бы отштампованную из одного листа пластика, как на яхтах обычно и бывает. Посмотрел на себя в зеркало. Нет никаких следов похмелья, в общем. Мы вчера не напивались совсем. Только спина побаливает. Исхитрился повернуться, посмотрел. Следы ногтей, длинные, глубокие, как хищник драл. И губа, кажется, укушена. С ума сошли, оба. Даже саму ночь плохо помню, она словно в бешеном тумане прошла, как с цепи сорвались. Я даже не уверен в том, что мы хотя бы минуту отдыхали. Половое безумство, крайняя форма. Никогда, наверное, в моей жизни такого не было. Никогда. Вот оно, объяснение мысли про притягательность греха, кажется. Это именно оно. Она сам грех в чистом виде, бесконечно притягательный. Вернуться обратно в постель? Соблазн велик. Так, бритвы здесь, понятное дело, нет. А вот новая зубная щетка в ящичке под раковиной нашлась. Энн ее держит для себя про запас, понятное дело. Но думаю, что не обидится, если я ее присвою. Хотя бы зубы почищу. Не рассчитывал я как-то, что ужин в кафе «Барка» так быстро превратится в ночь на яхте. Вода в баках лодки была тепловатой, так что контрастного душа не получилось. Устроил себе просто прохладный. Интересно, почему мы в отель не пошли, заявились на лодку? Почему-то вспомнилось, как одновременно раздеваясь, вместе застилали постель, вытаскивая белье из рундука. Очень романтично. Когда я вошел в каюту, вытираясь на ходу, Энн уже не спала. Она сидела в постели, скрестив ноги по-турецки и закручивала волосы в пучок, держа в зубах резинку. Когда процесс был закончен, она сказала, улыбаясь. «Доброе утро. У меня все болит. Руки болят, бедра болят, задница болит, плечи болят. Видишь?» Она показала взглядом на свое плечо. «Вижу. У нее на плечах мои пальцы отпечатались полукругами синяков. Говорю же, что с ума сошли. Ну, я так точно сошел». «Мы квиты!» Я повернулся спиной, затем сказал. «Но мне понравилось. Очень». «Мне только так и нравится». Она снова улыбнулась, показав ровные белые зубы. Затем встала, голая, потянулась, ничуть меня не стесняясь. «Теперь я в ванную. Надо на работу. А ты думай, куда мы пойдем вечером». «Подумаю. Обещаю». Я вызвал такси прямо в Марину. И когда мы спустились на пирс, небольшой бледно-желтый Ниссан уже ждал нас, а его водитель, коренастый толстячок с широким смуглым лицом и жесткими курчавыми волосами, курил сигарету, сидя на капоте. Энн поехала в офис, по пути высадив меня под козырьком подъезда Destiny Tower. Зашел, махнул рукой знакомому охраннику. Росита не спала и выбежала из спальни на звук открывшейся двери. «Я звонила всю ночь!» Палец с акриловым ногтем уставился мне в грудь, как пистолетный ствол. «Я послал сообщение, что не приду до утра. Ты не прочитала?» Я прошел мимо нее в спальню, расстегивая рубашку на ходу. Она явно не нашлась, что сказать, но зашла следом. «Я волновалась!» «Не следовало. Я же предупредил». Я немного разозлился, но этого не показал. Ответил спокойно. «Где ты был?» «Дела у меня были, понятно? Дела. У меня все время дела. Я очень деловой, ты же знаешь». Она стояла у двери в ванну, и чтобы туда войти, мне пришлось отодвинуть Роситу в сторону. Теперь уже она разозлилась, но тоже сдерживалась. Я даже знаю, почему. Потому что я так никогда и не давал ей повода думать, что у нее есть какие-то права на меня. Иначе бы весь ее колумбийский темперамент разорвался бы, как водородная бомба. «Ты опять уходишь?» — спросила она, остановившись в дверях ванной. «У меня работа. Не хочешь поспать?» Заход с другой стороны с целью выяснить, где и с кем я провел ночь. Безуспешная попытка. «Я выспался. И дел полно. Извини, мне надо побриться». Я уставился ей в глаза, откровенно ожидая того, что она выйдет из ванной и закроет дверь. Большие темные глаза Раситы начали наливаться такими же большими слезами. Нижняя губа задрожала, и она ее закусила. Затем вышла, даже не хлопнув дверью. Я почувствовал легкий укол совести. Ну, совсем легкий, не слишком беспокоящий. «Надо с этим кончать», — сказал я сам себе. «Надо, раз и навсегда. Хватит». Свежее лезвие легко и нежно смахнуло щетину, ментоловый гель впитался в кожу, создав привычное ощущение все же наступавшего утра. Как-то не могу существовать в небритом состоянии и удивляюсь способности других людей ходить с трехдневной щетиной. Словно так и надо. У меня не получается. Зашел в кабинет, собрал сумку на день. Прихватил зарядник, в планшете аккумулятор был уже почти что на нуле. Сунул за пояс кобуру уже с Хеклером и вышел из квартиры, даже не оглянувшись на Раситу, стоявшую посреди гостиной. Лифт опустил меня в гараж, затем машина вынесла меня на улицу. Когда телефон соединился с хендс-фри, я набрал номер Паламареса. Довольно легко в этот раз проскочив через секретаршу. «Ману, доброе утро. У меня есть к тебе вопрос.
1: Я думал, что у тебя уже ответы».
0: Вроде как попробовал пошутить он. «Я чуть о другом. Хочу даже пригласить тебя сегодня на ланч, если ты не против».
1: «За твой счет я не против», — засмеялся он. «Но ты меня заинтриговал. Хоть намекни, что нужно, чтобы я был готов».
0: «Ману, мне нужно купить такой бизнес, чтобы с ним могла управиться даже Расита. Я знаю, что у тебя много нужных контактов». Паламарес минутку помолчал, затем сказал.
1: «Если я позвоню в отдел иммиграции, то уже сегодня вечером они аннулируют визу Раситы. А завтра она улетит к себе в Боготу или откуда она там. Ты это понимаешь?»
0: «Ману, позвонить туда я и сам могу, но не хочу этого делать. Я хочу купить бизнес».
1: «Хорошо»,
0: — сразу ответил он.
1: «Думаю, что приду уже с предложениями, если ты скажешь, куда хочешь меня пригласить».
0: «Выбирай место сам, на свой вкус».
1: «Даже так?»
0: Он опять засмеялся.
1: «Хорошо, я выберу».
0: Где он выберет, я и так знаю. В Мариот Панама. И от него недалеко, и ресторан там великолепный, с европейской кухней. Это иностранцы национальную ищут, а местные как раз предпочитают наоборот. А зачастую окружение иностранцев. Ладно, до ланча время еще есть. Проверил на всякий случай телефон, нет ли звонка от Акосты. Пусто. Ни звонка, ни мейла, ни сообщения от него. Позвонил Кике, узнал, что тот вчера закончил наблюдение и завез Витьку результаты. А сейчас он везет продукты Гонсалесу, который пока вроде бы честно сидит в заперти в снятой квартире. Потом позвонил уже Витьку и узнал от него, что есть еще несколько машин и лиц в кадрах. Он все это выделит, почистит и вышлет. И что мне звонили из полиции. Ну да, номер мобильного я мало кому даю. Найти меня можно только по офисному. Вот они и ищут. Но я рваться им навстречу не буду. Не мои проблемы. Пока очевидной пользы от таких стараний мы как-то не заметили. Впрочем, все упирается в одно. Как убийцы попали в дом? И как оттуда уходили? Это ведь объективная реальность. Ни в одну камеру никто не попал. Как? Куда? Так, от Джеффа тоже ничего не было. Когда уже этот его Марк Рут появится? По всем направлениям топчемся. Слежку Кики за серьезную работу пока считать трудно. Это так, на всякий случай. И до ланча есть время. Так, а не съездить ли мне в дом Гонсалеса? И ключи, и письмо с разрешением у меня есть. А теперь еще и время нашлось. А что, это мысль. Поехать на место и попробовать поискать способ скрытно уйти. И как они в дом вообще попали? Всем расследованиям грош цена до тех пор, пока это не выяснится, я думаю. Ладно, что время тянуть. Туда и надо ехать. Выбрав место для разворота, я вывернул на Каре-дер-Сур и покатил в сторону Коста-де-Леста. Пробок на этой подвесной эстакаде не было, ни в какое время дня. Очень ее по-умному спроектировали и построили. Так что проскочил я быстро, едва успев выпуск новостей по радио дослушать. Развязками скатился на Пасео-дель-Мар, улицу, ведущую по берегу в середину Коста-де-Леста. Проскочил мимо свечек тамошних жилых небоскребов Ocean 2 Pearl Tower. Затем замелькали виллы, еще проезд, и я на месте. Желтые ленты на двери дома никто не обновлял. Как мы их оборвали, так их остатки и висят. Я припарковал свой внедорожник прямо на подъездной дорожке. Вышел, огляделся. Ну и куда отсюда можно скрытно уходить? Если только через заборы задних дворов перебираться. Но так внимание куда больше привлечешь, чем если просто пойдешь по улице. Машина еще куда ни шло. Намного проще было бы. Но вот проезд машин с изъятых видео ну никак не бьется с происходившим. Мистика. Вроде холода в подвале. Блин, нет, я понимаю, что это все фигня, я ни во что такое не верю, но что это за холод? Подземный ход ведет прямо в дом? И кто его построил? И где у него вход? Да нет, маразм, о чем я вообще? Другое дело, что был бы ход, все остальное легко объяснилось бы. А канализация тут как идет? Огляделся. Ливневку вижу, вон решетки у тротуаров. Без ливневки здесь никуда, потому как те самые ливни ежедневно. Не пролезешь по местной ливневке. А коллекторы всякие? Район новый, застройка малоэтажная. Не думаю, что здесь такие ходы прокладывали. Тогда что? Надо искать ход? Наверное. Только я в процессе поисков, извините, буду чувствовать себя идиотом. В результате, не найдя, понятное дело, никаких подземных ходов, начну о себе совсем плохо думать. Потому что хорошо думать о человеке, который до такого додумался, точно не получится. Я вообще критически к людям отношусь. Даже к себе. Пока все эти мысли текли в моей голове, я просто стоял перед входной дверью и просто на нее таращился, как тот самый баран на те самые ворота. А потом мысленно плюнул и достал из кармана ключи. Плевать, что там есть и что нашли при обысках. Я спущусь в подвал и буду простукивать стены и пытаться отодвинуть шкафы. Потому что иначе логика отказывает начисто. Потому что ничего такого случиться не могло, если нет этого самого хода. Другое дело, что вилла была построена не Гонсалесом, а застройщиком. Он ее просто купил. И я как-то не встречал в объявлениях о продаже недвижимости чего-то подобного. Продается вилла с подземным ходом, ведущим за пределы. Пределы чего? А черт его знает. Хотя бы пределы двора уже сработали бы. Это я о чем? Это все же всерьез про подземный ход? Хорошо, что я один приехал. Джефф бы меня насмех поднял с моими идеями, будь я с ним. А так никто не увидит того, чем я собираюсь заняться. Замок щелкнул, пропустил меня в дом. Остановился прямо у двери, огляделся, прислушался. Причувствовался, пытаясь уловить уже знакомое ощущение холода. Совершенно подсознательно, хотя я отсюда его ни разу не улавливал. Ниже спуститься надо. Закрыв глаза, даже уши заткнул, пытаясь поймать нитку на желудке. А вот оно никуда не делось. Все же здесь что-то не так в этом доме. Что-то еще не так, к слову, но что? Мозг еще не успел проанализировать ситуацию, но левая рука уже дернула вверх свисающую полу гавайки, а правая выдернула из мягкой кожаной кобуры хеклер. И при этом я быстро сместился левее, так, чтобы проще было контролировать все пространство. Что не так? Шум? Нет, шум весь с улицы, издалека к тому же. В доме тихо. Что? Ощущение тяжести пистолета в руках придало уверенности. Первый приступ непонятной паники спал. Что меня насторожило? Дом закрыт, электричество Гонсалес сказал не отрубать, но кондиционеры выключены. Воздух затхлый, стоячий. В таком запахе подолгу остаются, и вот запах... Ну точно. Я встречался с женщиной, которая терпеть не могла никаких резких запахов по утрам. Она отучала меня пользоваться лосьонами и всем прочим, что брызгается на морду после бритья. Перешел на гели без запаха. А потом и сам стал обращать внимание на душистых мужиков. Тоже как-то раздражать стали, чем бы на себя не брызгали. Кто-то с утра, побрившись и обрызгавшись чем-то после бритья, прошел по дому. А здесь никто не должен быть, как мне кажется. Полиция? Была бы машина у дома. Привезли и высадили, а потом заберут? Полицейский бы скрываться не стал, он бы уже у меня документы проверял. Уже ушел? А вот это я и проверю. С моего места видна лестница, ведущая на второй этаж. И вход на лестницу в подвал. Кстати, я эту дверь закрывал за собой, я точно помню. А теперь она открыта. Пригнувшись и стараясь двигаться совсем неслышно, что было нетрудно из-за толстого ковра, лежащего здесь на полу, я сместился в самый угол, опустившись на колено и положив руки на тумбу для устойчивости. Вот так. Подожду просто. Мне здесь быть можно. А если тут кто-то еще, то ему, скорее всего, находиться здесь не следует. А значит, он должен двигаться. Обязан, если он в доме. И тогда я или увижу его, или услышу. А запах свежий совсем. Кто-то только что прошедший его оставил. Гостиная здесь в два света, то есть ее потолок на втором этаже. А надо мной идет галерея, на которую выходят двери всех спален. Отсюда мне еще видна дверь в кабинет Гонсалеса. Он на первом этаже. Дверь настежь открыта. Вижу стол, кресло, за креслом полки. Никаких шевелений. Могут на меня смотреть? Если не через какую-то хитрую камеру, то нет, не могут. Я бы заметил, тут и мебели мало, чистый минимализм в интерьере. И все просматривается, не спрячешься. Двери на втором этаже тоже закрыты, все. А сам я под галереей сижу. Не выйдя на нее и не перегнувшись через перила, меня и не заметишь. Когда я входил, слышно было хорошо, сомнений нет. Что бы сделал тот, кто не должен быть здесь? Спрятался бы, скорее всего, если бы не находился рядом... с чем? С подземным ходом? А неважно чем. Тем местом, через которое он вошел. Окно где-то открыто? Нет, звук был бы другой, и воздух бы двигался, я думаю. А он здесь, как в консервной банке. Если кто-то здесь есть, он все еще тут. Что я могу сделать? Позвонить Джеффу? Вызвать полицию? А почему бы и нет, собственно говоря? Перед законом я кругом чист, чего мне стесняться? Иначе какие у меня опции? Сидеть здесь и ждать? Ну, можно. Идти искать? А вот для этого надо быть полным идиотом. Если ты не группа спецназа с полной экипировкой, то в помещении тот, кто спрятался, всегда выигрывает у того, кто ищет. Потому что любой дом состоит из узостей, коридоров смерти. Ими любая дверь становится, а обойти ее не получится. А если никого нет? Лучше Джефф. Телефон достал левой рукой, пистолет от наиболее опасных направлений не отводим. Стараясь смотреть на экран периферийным зрением, выловил номер Джеффа, попутно подумав о том, что пора наконец освоить добавление в экстренные. Ткнул большим пальцем значок набора. Джефф откликнулся почти сразу. «Джефф, я в доме Гонсалеса». Сразу зачастил я, стараясь говорить так, чтобы меня и подслушивать можно было, и в то же время тот, кто может здесь скрываться, не уловил во всем этом нарочитости. «Здесь кто-то есть, кроме меня. Выход я блокирую, но дальше идти один не хочу. Ты далеко?»
2: 10 минут.
0: «Давай сюда. И вызови Кики, пусть блокирует с улицы».
2: «Принял».
0: «Кто бы ты ни был, но если ты здесь, ты или соскочишь с позиции, или мы тебя поймаем. С Джеффом и Кики без вариантов. Даже не надейся уйти. Кики досюда тоже рукой подать, он должен был ехать в офис». Похоже, что тот, кто слушал телефонный разговор, подумал примерно так же. Я услышал возню на втором этаже, а затем послышался треск слежавшихся на жаре оконных уплотнителей. Окна в таких домах обычно не открывают, тут кондиционеры рулят. Поднявшись, я собрался рвануть вверх, но в последний момент спохватился. Могут выманивать. И уже насколько можно громко, топая мокасинами по ковру, сместился снова ко входу, не отводя прицелы от галереи второго этажа. В какой комнате? Возня, что-то упало. Похоже, что оттолкнули ногой стул, уже не заботясь о скрытности. Куда? Решение пришло сразу. На улицу. Рванул на себя входную дверь, выскочил на крыльцо, с него одним прыжком на газон, бегом к углу дома. Оттуда звук какой не спутаешь. Кто-то спрыгнул, причем прыгал со второго этажа. Стук подошв и хакающий выдох. А затем шаги. Я успел выглянуть из-за угла всего на мгновение, заметив силуэт пригнувшегося человека, а затем дернулся назад. Послышались частые хлопки, звук как у духовушки. Из штукатурки брызнули крошки. Одна пуля с жужжанием ушла на рикошет. А потом шаги. Он побежал. Упав на колено, я снова высунулся из-за угла, низко, почти на самой землей. Теперь противнику надо менять прицел, стараясь в меня попасть. Но он уже не стрелял. Рванув со всех ног, он бежал к живой изгороди, отделявшей двор Гонсалеса от соседского. Я выстрелил в него 4 раза, 2 быстрыми двойками, целясь в силуэт. Успев при этом сообразить, что если промахнусь, то пули просто прилетят в отштукатуренную стену на противоположной стороне, не задев никого. После глушителя 40-й калибр грохнул гулко и сухо, стеганув по ушам отражением от близкой стены. Второй двойкой я попал, обеими пулями. Бегущий запнулся, сделал 2 больших шатких шага на подгибающихся ногах и с размаху влетел лицом в землю. Выпавший из руки пистолет, вертясь, заскользил по асфальту, отлетев от упавшего 3 метра. Стоя на колени, продолжая удерживать прицел на лежащем человеке, оглянулся по сторонам в поисках других угроз, но никаких не обнаружил. А затем, так и не меняя позиции, взялся вызывать полицию. И пока не появились они, или Кики, или Джефф, я с этого места не сойду, потому что не хочу, чтобы кто-то, оставшийся в доме, выстрелил в меня сверху. А помощь раненому... А нет там раненых. Он даже не шевелится. а на белой рубашке на спине красные пятна, как раз в области сердца. Да если бы и жив он был, потерпел бы. Рисковать все равно не буду. И да, надо Паламаресу позвонить и перенести встречу, потому что это надолго. Глава 8. Допрашивали меня прямо в гостиной дома Гонсалеса, в котором шел уже неизвестно какой по счету осмотр. Меня малость потряхивала от избытка адреналина в крови, но, в общем, я был в норме, хоть и отвык от подобных приключений. Никаких особых вопросов у полиции не возникало. Письма от владельца дома и подтверждения того, что оружие у меня легальное, хватило. Пистолет, правда, временно изъяли, пообещав отдать, если будет принято решение, уголовное дело против меня не возбуждать. И, насколько я понял, возбуждать его никто не собирается, потому что картина понятна. Хозяин дома нанял человека приглядывать за своей собственностью. Тот вошел в дом и наткнулся на вооруженного незнакомца с нелегальным оружием. Вот и все, собственно. Гильзы с травы собрали, следы пуль на стене сфотографировали. Пистолет у убитого был простеньким, аргентинская «Берса», с удлиненным подглушитель стволом и с навинченным на него этим самым глушителем. Но что интересно, под калибр 380 ICP, то есть такой, каким были убиты Джоан и Джейми Гонсалес. Убитый был молод, среднего роста, тощий, легкий, но спортивный. Когда на нем расстегнули рубашку, фотографируя раны, я заметил весьма рельефные мышцы. Пули попали удачно, пробив верхушку легкого и сердца. Мгновенная смерть, в общем-то. Как-то не догадался я по ногам стрелять. Инстинктивно палил на поражение. Странно, что мне дали потоптаться рядом, а лишь потом увели в дом на допрос. Не знаю, было ли это ответом на мой вопрос или нет, но к тому времени, как детектив закончил меня допрашивать и взял обязательство явиться завтра к ним в отдел, к дому подъехал черный «Экспедишн» с затемненными стеклами и дипломатическими номерами. Водителя я не знал, хотя он здорово напоминал стрижкой и осанкой морского пехотинца в штатском. А вот с пассажирского места выбрался Акоста. Выглядел он каким-то усталым и осунувшимся, но со мной держался даже приветливо. «Вы здесь?» — удивился я. «Семья Гонсалеса — граждане Соединенных Штатов», — сказал он. «Брю тоже гражданин нашей страны. Есть решение о том, что мы примем более активное участие в расследовании. И после того, как посол обратился к панамским властям, вдруг такое. Я едва успел позвонить капитану Урибе, который теперь возглавляет расследование. Попросил не давить на вас слишком, если нет повода». «Все верно. Америка может просить местную полицию. Хотя бы потому, что вкладывает немалые деньги в ее оснащение. Оно окупается. В Панаме изымают великое множество наркотиков из колумбийского трафика. В результате местная полиция катается на новых хороших машинах, подготовленных не хуже, чем в Америке. Ходит в форме, напоминающей американскую, и каждый полицейский оснащен не намного хуже американского коллеги. У них есть вертолеты и хорошая связь. В общем, могут просить. Могут». Я обернулся к полицейскому, который проводил допрос. Ну да, он представился. Невысокий, как большинство местных, плечистый, с рябоватым смуглым лицом, черные волосы с проседью. Широкие, как лопаты, ладони, видно, что человек сильный. На поясе кобура с потертым 1911, что не совсем типично. Со своим ходит, нештатным. Кстати, я о нем слышал, он обычно самыми серьезными делами занимается. «Спасибо, капитан! Не вижу проблем!» Он равнодушно пожал плечами. Затем Акоста попросил меня далеко не уходить, а сам направился с капитаном в дом. Ну, а я пошел к Кике и Джеффу, стоявшим у Юрвена и наблюдавшим за разговором.
2: «Как ты здесь оказался?»
0: — сразу поинтересовался Джефф. «Хотел понять, как в дом приходят убийцы. Они ведь сюда просто дорогу протоптали. А так никого никто и не видел, даже камеры. Так ведь?»
2: «Да, так, верно».
0: Я заглянул в салон микроавтобуса и увидел лежащий на сиденье дробовик. Кики, похоже, выбежал из офиса, заодно прихватив и тяжелую артиллерию. Пистолет у него, как и у любого из нас, всегда при себе.
2: «Как ты так удачно его подстрелил, что уже не допросишь?»
0: «На инстинктах стрелял, даже подумать не успел». «Нет, косяк за мной, это понятно. Вполне мог попасть и в ноги, например, если бы не спешил. Дал бы беглецу выскочить на улицу, выдвинулся бы следом, прицелился. Хотя черт его знает, там он мог махнуть в следующий двор». «Нет, все правильно сделал. Надо было его валить. По крайней мере, хотя бы рассчитались за Стива. Чуть-чуть. Никто ведь не думает, что этот парень, вооруженный пистолетом с глушителем, забрел в этот дом совершенно случайно и с убийствами не связан. Кики, взяв мою машину и оставив фургон нам с Джеффом в качестве гостиной, сгонял в магазин, привез холодной минеральной, а еще по пути купил тамалис в картонной коробке. У меня всегда после стресса аппетит дикий прорезается. Причем такой назойливый, что даже думать мешает. Отвлекает дальше некуда. И теперь, глядя, как работают на месте происшествия полицейские, как упаковывают в мешок и увозят труп злодея, мы дружно их жевали. А попутно, наглеть так наглеть, снимали все на видео. Все равно им через наши стекла этого не видно. А вдруг что полезное попадет в кадр? А Коста подошел к нам через час. Забрался в фургон, посмотрел на камеры, дробовик, потом, перегнувшись через спинки задних сидений, заглянул в багажник. Потом хмыкнул.
1: «А неплохо!»
0: «Стараемся!» — изобразил я улыбку. «Работа такая!» Странно, но он не стал просить отойти в сторону или делать что-то подобное, а заговорил при моих коллегах, попутно протянув руку в коробку с тамалис.
1: «Убитый гражданин Эстонии!» — огорошил он меня. «Зовут...»
0: — Акоста посмотрел в блокнот.
1: «Артур Богатырьев. Правильно?»
0: «Ну да, примерно», — кивнул я. «Богатырев».
1: «Предварительно известно, что в стране он всего год. Живет в колонии».
0: «В колонии?» — оживился я. «Что известно про это?» «Вообще, приезжие редко живут в колонии. Мерзкое все же место. Даже это немного странно. Разве что бизнес может быть там».
1: «Пока ничего. Известно будет позже. Это то, что выяснили из документов, которые нашли на убитом. И первого поиска по компьютеру. Дальше узнаем больше».
0: «Мы узнаем», — надавил я на «мы».
1: «Я узнаю, а вам скажу».
2: «Простите, от мистера Шварца что-нибудь слышно?» — спросил Джефф.
1: «Мистер Шварц уперся», — Акоста недовольно поморщился. «Но я дал сведения капитану Уриби. К вечеру судья выдаст сапину, по которой мистер Шварц будет обязан выдать требуемые записи. Передать копию вам я не смогу, но все это будет в материалах дела. Мы друг друга поняли?»
0: При этом он посмотрел на меня. «Думаю, что да. Осталось мне согласиться и мысленно отложить еще 500 для Висента. А вот Брю зачем-то собирался ехать в колонн», — добавил я к сказанному. «Раз Акоста начал играть с нами в открытую, лучшим ответом будет такая же откровенность».
1: «Зачем?»
0: «Не знаем, но он сказал об этом сыну в телефонном разговоре. Еще мы знаем, что Брю кто-то выманил из отеля и рассчитываем получить фото выманившего. Они попали в зону действия камеры с соседнего банка. И теперь вот этот, Артур Богатырев, эстонец недоделанный, тоже из колонна. Хотелось бы знать о нем побольше, если честно».
1: «Думаю, что узнаем. Документы у него подлинные, так что какой-то след он здесь должен оставить. Кстати, запись из банка тоже следует приобщить к делу».
0: Акоста посмотрел мне в глаза. «Я понимаю, но предпочел бы посмотреть на нее первым. А потом уж забирайте. Иначе мы все время сильно будем отставать».
1: «Ладно, хорошо»,
0: — после небольшой паузы кивнул Акоста.
2: «Ключей от дома на нем не нашли?» — спросил Джефф.
1: «Нет, на нем был бумажник и пистолет с запасным магазином. Все. В бумажнике ID, кредитки, довольно много наличных».
0: «В Панаме все стараются оперировать наличными. Слишком много случаев мошенничества с карточками».
1: «Пистолет нелегальный, понятное дело. Будут проверять его на причастность к убийству семьи Гонсалес. Больше, пожалуй, я вам пока сказать не могу. Нечего».
0: «А что насчет связи убийства детей в Майами и старшим братом Грасиэлой Рохас?» — спросил я, решив уже ковать железо, пока горячо.
1: «Это расследовалось всерьез», — сразу ответила Акоста. «Пройти мимо не могли, сами понимаете. Но дело в том, что ее брат даже во времена существования ее корпорации держался от всех сомнительных дел в стороне. На него никогда ничего не находили».
2: «Находить и подозревать разные вещи, верно?» — спросил Джефф.
1: «Полиция Майами работает над этим, его и сейчас проверяют, но даже если он участвовал в убийстве, найти доказательства будет очень сложно. Грасиэлла в Колумбии, если кто-то это и стал бы организовывать, то это она, так?»
2: «Пожалуй».
1: «Сколько колумбийцев в Панаме? Как сложно приехать сюда исполнителю из Медельина?»
0: «Очень просто».
1: «И самое главное...»
0: — Акоста посмотрел на меня.
1: «Одна деталь».
0: «Две детали», — поправил его я. «Они бы не просто убили Луис Гонсалес. Они бы убили ее изобретательно и оставили бы, как минимум, с остальными телами. Или исчезли бы все».
2: «Что-то могло просто пойти не так», — возразил Джефф.
0: «Могло, но при чем здесь русский с эстонским паспортом?»
2: Да, он в схему укладывается плохо.
0: «Думаю, что вам пока с выводами спешить рано», — сказал Акоста. На этом и расстались. Акоста забрался в черный экспедишн с морпехом за рулем. Тот развернулся и уехал в сторону Каредер-Сур. «Я поеду в офис», — сказал я, выбираясь из фургона. «Возьму из дома другой пистолет. Как-то мне неуютно без него стало. Совсем. Увидимся».
1: Глава 9.
0: Когда я заехал домой, Росита как раз вернулась из спортзала. Увидев меня, спросила так, словно ничего не случилось с утра. «Хочешь поесть?» «Нет, я тороплюсь». Покачал я головой, пройдя мимо нее в кабинет. «Я на минуту. Надо взять кое-что». Пропиликал электронный замок сейфа, дверца открылась. «Так, что прихватить? Большой P-30L? С ним как-то надежный, но здоровый и тяжелый. Штаны будет оттягивать, и видно его из-под любой рубашки. Взял компактный 9-зарядный СК с запасным магазином. Достал кобуру под него, привычно затолкал его за пояс брюк. Так оно лучше. Как-то не кажется, что с убийством этого самого Артура Богатырева все проблемы решились сами собой. Скорее наоборот. И такая вещь, как месть, вполне может возникнуть во всей этой да нельзя запутанной ситуации. «Маме!» — окликнул я Роситу. «Напомню тебе, носи револьвер с собой все время». «Что-то случилось?» Она стояла в дверях кабинета, наблюдая за моими приготовлениями. В общем-то, нетипично для нее. Обычно она старалась мне не мешать. «Я сегодня убил одного человека, который, возможно, убил Стива». Я по-прежнему был с ней в этом откровенен. Когда люди начинают друг друга убивать, держать кого-то близкого в неведении о происходящем, самая плохая услуга, которую ты можешь оказать человеку. Предупрежден, вооружен. Как-то так, верно?
3: Убил?
0: Новость ее все же явно шокировала. Ничего удивительного, в общем. Да, застал его в доме Гонсалеса, он там что-то искал. Он начал стрелять в меня, а я в него. Но стрелять у меня получается лучше.
3: И что теперь?
0: Теперь надо вести себя осторожно. Так, стоп. А я ведь, скорее всего, ночью домой не вернусь. Тогда надо бы сумку собрать, что ли. Тревожный чемодан на случай экстренного отъезда из дома у меня всегда собран. С моей работой никогда не знаешь, что случиться может и куда придется ехать. А вот еще бы и переодеться для вечера. Росита наблюдала за моими сборами со все более и более мрачным выражением лица. В общем, смысл сборов понятен сразу.
3: «Ты сегодня домой не вернешься?»
0: «Нет, и ты тоже, кстати».
3: «Я буду утром», — возмутилась она. «Я не хочу возвращаться в пустую постель».
0: Я просто ничего не ответил, а подошел к шкафу и вытащил оттуда вешалку с брюками и рубашкой.
3: «Ты мне ничего не скажешь?»
0: Росита уже просто следом ходила. «А что ты хочешь услышать?» — обернулся я к ней.
3: «Мне вообще сюда возвращаться?»
0: «Вот так. Вопрос ребром. Можно сказать, не надо, но пока рано. Я просто хочу сделать это чуть менее болезненным для нее. А для этого надо поговорить с Паламаресом, чего сделать сегодня не вышло. Пришлось звонить, объяснять ситуацию. Он даже предложил свои услуги как защитника в суде. Но думаю, что это не потребуется». «Я разве тебе предлагал уехать?»
3: «Я тебе не нужна».
0: «Ты мне не мешаешь». «Знаю, что больно, но вынудить на «нужна» она меня не сможет». «Нет, не нужна». «И даже мешает, но об этом чуть позже, через несколько дней, я думаю». «Тогда мы решим эту проблему раз и навсегда. А еще это научит меня не быть идиотом впредь, не влезать в такие отношения. Никогда больше».
3: «Я не хочу не мешать».
0: «Росита уже начала беситься. Темперамент не задавишь». «А чего ты хочешь?» Обойдя ее как предмет мебели, я подошел к кровати, бросил на нее вешалку и начал переодеваться.
3: «Я хочу нормальную жизнь. Семью хочу, детей».
0: Повернувшись к ней, я посмотрел в глаза. Сейчас слез не было, была злость. Да такая, что они, казалось, вот-вот засветятся. И ноздри раздуваются, и губы сжаты так, что побелели. «Я не могу тебе дать ни нормальную жизнь, ни семью, ни детей». Сказал я медленно и внятно, разделяя слова паузами. «Ты этого до сих пор не поняла? Если бы я хотел с тобой иметь семью и детей, то давно бы сделал тебе предложение. Но я его не сделал, верно? А это означает, что я не хочу с тобой семью и, как следствие, не хочу заводить детей».
3: «Ты не должен был тогда так поступать».
0: Она помотала головой, словно начисто отказывалась верить в мои слова.
3: «Как? Ну, ты спал со мной, ты был моим мужчиной».
0: «Стоп». Я поднял руку, не давая ей развивать речь дальше.
3: Я никогда от тебя ничего не требовал. Вообще. Это не так? Я даже секса от тебя не требовал, хотя мы и спали в одной кровати.
4: Я думала, что тебе нравится со мной.
3: Она аж подскочила от возмущения. Я всунул ноги в штанины, застегнул молнию и начал продевать в чинос ремень. Если бы не нравилось, мы бы даже не жили под одной крышей. Но нравится — это не причина для долгой семейной жизни. И я тем более... Тут уж я чуть не толкнул пальцем ей в лицо. Не намерен создавать семью с женщиной, которая моложе меня на 20 с лишним лет. Есть много других способов выглядеть идиотом, кроме этого. У меня есть в Москве дочь, — добавил я. Она почти такого же возраста, как ты. И каждый раз, оказываясь с тобой в постели, я об этом вспоминаю.
4: Но почему?
3: Потому что это нормально. А то, что у нас, ненормально. Вот и все. А еще мы разные, а еще мне с тобой тяжело, а еще я всего этого просто не хочу. А еще у меня появилась женщина, та женщина, с которой я хочу проводить время вместо тебя, Расита. А с тобой проводить время я вообще никогда не хотел. И делал это через силу. Идиот. Но этого вслух я уже говорить не стал.
4: «Я уезжаю», — всхлипнула она. «Немедленно».
3: Ну вот, все равно к этому пришло. «Не вижу причины спешить». Я накинул рубашку и начал застегивать пуговицы. «Я тебе разве здесь мешаю?» «Не торопись, нам надо будет кое-что обсудить».
4: «Да пошел ты!»
3: — вызверилась Расита. Через секунду она уже стояла возле шкафа, выкидывая оттуда на кровать бесконечное платье. «Думаю, что ты зря спешишь», — высказал я свое мнение, глядя на этот разгром. «И даже если тебе не втерпешь съехать, не обязательно сразу тащить все вещи. Никто их не украдет и бедным не раздаст.
4: Просто заткнись!»
3: — помотала она головой, словно пытаясь отогнать мои слова, как мух. «Без проблем!» Повесив на плечо сумку, я направился к выходу. «Пусть все идет, как идет. Хочет уйти, пусть уходит. Я хочу как-то обеспечить ее после нашего развода, и это сделаю. У меня, собственно говоря, есть доверенность от нее на выполнение большого-большого списка действий. Она мне дала ее тогда, когда мы решали вопрос с ее визой. Вот теперь она мне и поможет. Расита пусть остается, пусть дверями хлопает, это уже ничего не изменит. Я принял решение». Выехав из гаража, дозвонился Энн. «Привет. Уже соскучился?» Она явно улыбалась. «Нет-нет, это сугубо деловой звонок. Хотел сверить наши планы на вечер и на ночь».
4: «Ах, простите, я не сразу поняла. Есть предложение?»
3: «Все хорошее начинается с ужина».
4: «Все-все?»
3: «Ну, почти. Кое-что начинается с завтрака». Теперь она уже точно засмеялась. Затем сказала.
4: «В некоторой логике не откажешь. Так предлагай».
3: «Знаешь такое место, как Пуэрто де Тьерра?» Она явно задумалась.
4: «Нет, не знаю. А что это?»
3: «Это в старом городе, неподалеку от собора. Довольно... даже элегантное место. Стейкхаус.
4: Я рыбу больше люблю.
3: Там с ней тоже очень хорошо». Я взялся вспоминать рыбную часть меню. «Великолепный тартар из тунца, например. А к нему фрайс из юбки. Или осьминог, зажаренный с уксусом до хруста. Годится?»
4: «Звучит сексуально».
3: «Нет, это просто аппетитно. Сексуально ты звучишь».
4: «Я в меню не вхожу, сразу предупреждаю».
3: «Знаю, только в десертную карту». Она опять засмеялась. Мне нравился ее смех. Чуть грудной, хрипловатый и, опять же, какой-то грешный. Словно обещание чего-то в нем слышно. Или это у меня уже навязчивые идеи? За одну ночь умом поехал на почве секса? Да и хрен с ним. Мне нормально.
4: «Уговорил. Ужин, потом я на десерт».
3: «Тогда я столик зарезервирую, там с этим бывают проблемы. В 9? За тобой заехать?»
4: «В 9, но я приеду прямо туда. Зачем время терять?»
3: «Увидимся!» Отключившись, я начал искать в телефонной книге номер ресторана. Там действительно лучше заранее заказывать. Джефф с Кики сидели в офисе и о чем-то негромко разговаривали, когда я вошел. Витек, понятное дело, с головой был погружен в свои компьютеры и на внешние раздражители почти не реагировал. Играл, судя по тому, что сидел в будуаре, и потому, что мне удалось заметить у него на экране. Ну да ладно. По делу ему все равно пока заниматься нечем. «Что у нас?»
5: «Ничего», — ответил Кики.
3: «Ждем чего-нибудь». «Меня, если честно, сейчас больше интересует участие клана Рохас во всем этом. Я говорил для него и Джеффа».
5: «Поговори с Грасиэлой», — сразу сказал Кики.
3: «Поговорить?» — чуть опешил я. «Просто так?»
5: «А что сложного?»
3: Он посмотрел на меня с иронией.
5: «Официально она под полицейским надзором, адрес известен. Общаться с людьми ей никто не запрещает. Могу посодействовать. Добраться до Медельина тоже несложно.
3: Ты?
5: Я? Пожал он плечами. У меня есть родственник в центральном аппарате национальной полиции. Он может организовать встречу.
3: Если

поведение прослеживалось, к большой моей радости. «Старайся пока здесь сидеть!» Единственное, что я ему сказал, да и то больше для того, чтобы отметиться. У Витька весь мир был в его компьютерах. «И повнимательней со входной дверью!» Вообще у нас был еще один уровень защиты от нежелательных посетителей. Так что даже риск того, что у дверей офиса появятся злодеи и вломятся внутрь, был все же не слишком вероятным. Паранойя при планировании — наше все. Но я в конце концов планировал не галантереей торговать. Так что все меры предосторожности были разумными. На мой взгляд, хотя бы. Кики уже говорил со своим колумбийским родственником, но к делу они пока не перешли. В основном делились семейными новостями. И думаю, что перейдут не скоро. Я снова позвонил Паламаресу. И договорился с ним на ланч завтра как раз в Мариотте. Эту проблему тоже надо решать. И как можно быстрее. Так, и все на сегодня получается. Дела переделал, Богатырева этого убил, с Роситой поссорился. Что еще упустил? Теперь романтическая часть. Свидание с Энн Хилли и секс. Глава 10. Милицию дед вызвал лишь после того, как привел меня в чувство. Приехал сначала участковый, потом на мотоцикле Днепр еще двое, каких-то немолодых и толстых, пахнущих перегаром. Потом появились еще люди в форме и без. Помню жару, суету, долго лежащий в пыли труп, чем-то накрытый. Потом УАЗик-труповозку, с подвыванием, сдавший задом во двор. Затем деда арестовали. Он взял все на себя. Не знаю, стоило ли это делать. Может быть и нет. До совершеннолетия мне было далеко, но кто знает, как это проявило бы себя в будущем. Но адвокат у него был молодой и глуповатый. Да и правда дед ему, насколько понимаю, не рассказал. В протоколах написали, что пьяный сосед ворвался во двор и напал с топором на меня. Защищая внука, приехавшего на каникулы, дед схватил ружье и застрелил напавшего. Следователь, улыбаясь и быстро заполняя бланки протоколов, говорил, что деду опасаться нечего. И я думаю, что он говорил это вполне искренне. Он был местным, а деда уважали. Но потом что-то изменилось. Позвонили из обкома и потребовали сделать все показательно. Преподнести, так сказать, наглядный урок соблюдения социалистической законности. Так что суд состоялся в сельском ДК, открытый и публичный. И на нем деда приговорили к 7 годам общего режима. Зал свистел и возмущался, но пользы от этого не было. Через 2 года дед в колонии скончался. Сердце не выдержало. Возраст. Всю войну прошел, а тюрьма добила. Хозяйство перешло моим родителям, и те, живущие в Москве, довольно быстро его продали. Заниматься им было некому и незачем. Не знаю почему, но сегодня мне опять снился этот самый сон. 2-ю ночь подряд, впервые за много лет. Почему мне все это вспомнилось? Да еще так живо, ярко, как заново все пережил. Опять мы на яхте, только проснулся я сегодня 2-м. Энн в душе, я слышу, как льется вода. Посмотрел на часы, 8. 9:06. Состояние довольно помятое, надо сказать. Опять ведь почти не спали. И опять, как после голодного года, дорвались, как звери до добычи. Никакой романтики, даже не разговаривали. Слова за ночь не сказали, просто вот так вот. И в голове звон, и все мышцы болят, и, кажется, спина снова разодрана. И черт с ней. И думать вообще ни о чем не хочется. Просто осталось ощущение чего-то блаженно темного. Словно мы делали что-то такое, чего делать нельзя, но об этом никто не узнает. Идиотская мысль. У нас просто был секс. Пусть и малость бешеный, но обычный секс 2 взрослых, свободных от прочих связей людей. Да, свободных. С Роситой я все. Это не обсуждается. Надо в душ, но там пока занято. Достал из сумки планшет, быстро натыкал на экране сообщение для Висенте. Пусть поищет дело по вчерашней перестрелке, а заодно информацию по убитому Богатыреву. Не просто так этот колонн здесь возникает. Правда, странно, что эстонский гражданин... Это ни в какую схему не лезет. Ну да ладно, видно будет. Дверь ванной распахнулась. Энн вышла в каюту, даже не подумав прикрыться. Я, откровенно говоря, залюбовался. Почему-то пришло в голову, что в ее возрасте Росита так выглядеть не будет, это точно. Латиноамериканки в этих краях сильно поправляются в бедрах, когда перестают следить за собой, а следить бросают часто, стоит лишь завести семью и детей.

0: Вроде как приоритеты меняются. В 30 лет они уже матроны. Как сексуальный объект их можно воспринимать с большим трудом, на мой взгляд. Не везде так. В той же Бразилии за собой следить принято. Равно как и в Аргентине, например, или в Чили. Но вот здесь, в ближней, к Центральной Америке, народ другой. И индейских кровей намного больше, и от европейских корней куда дальше. И как-то ленивее все, вальяжней. Если бы Росите посчастливилось выйти замуж за европейца или американца, например, и уехать с ним, то там бы она, скорее всего, ходила бы в спортзал, занималась собой и была в форме. А вот здесь или на родине у нее не получится. В воздухе что-то, наверное. Да и коллеги ее по Хрустальному дворцу, насколько я слышал, чуть не дважды в год липосакцию делают. Нет терпения сгонять вес в спортзале или в сладостях себя ограничивать. Поэтому пластические хирурги в этих краях процветают. А вот Энн была... Хотел сказать в форме, но это неверное определение. Она была великолепна, как может быть великолепна женщина, только вступающая в возраст полного своего расцвета. Идеальное тело, нежная кожа, сильные мышцы, никакого намека на целлюлит. Все, что принято делать с телом, сейчас вроде лазерной перманентной депиляции сделано. Сколько ей? Я даже не спрашивал ни разу. С виду чуть за 30, может быть. А вот в остальном... Вчера за ужином она была слегка навеселее, и пару раз в разговоре проскочило нечто такое, что заставило меня решить, что я неверно оценил ее возраст. Она все же старше. Хотя по лицу и телу этого не скажешь. Странно. Хотя, с другой стороны, радоваться надо. Эта женщина проводит ночи именно со мной, а не с кем-то еще. Так что никакой на самом деле разницы. И все же интересно, сколько ей лет на самом деле. Появился даже легкий соблазн залезть к ней в сумочку и найти там водительское удостоверение. Но очень легкий. Я не умею по чужим вещам шарить. Поэтому соблазну не поддался. «На выходные поедем в Пуанту-Барко, в дом, хорошо?» — спросила она, пристраиваясь за крошечный туалетный столик. «У меня там есть спа прямо над пляжем. Секс в нем будет волшебным».
1: «Хм. И как теперь откажешься?»
0: «А хотел отказаться?»
1: «Хотел силу воли испытать», — засмеялся я. «Но как-то плохо у меня с ней».
0: «Надеюсь. Кстати, а почему мы не у тебя? Ты ведь на Авенида Бальбоа живешь, так?»
1: «Я не один живу. Жил», — чуть смутился я. «Думаю, что если не сегодня, то завтра я уже смогу тебя пригласить».
0: «Надеюсь, что не из-за меня расстался?»
1: Улыбнувшись, спросила она, явно без всякого сочувствия к жертве расставания. «Отчасти из-за тебя», — не стал я кривить душой. «Был неудачный и затянувшийся роман. И когда ты встретил меня, то, наконец, решил его закончить. Угадала?» Она продолжала втирать какой-то крем в лицо, повернувшись ко мне.
2: «Все верно, угадала. Тебе надо в куизах участвовать. Все деньги будут твои».
0: «У тебя на лице все написано», — уже рассмеялась она. «А у тех, кто ведет куизы, морды, как у игроков в покер. И вообще, чтобы в них выигрывать, надо смотреть все эти идиотские сериалы, вроде «Истендерс» и «Коронейшн Стрит». Но угадала ведь?»
2: «Да, угадала. Думаю, что я уже сегодня одинок, но хотел бы сначала в этом убедиться и что-то вроде уборки сделать».
0: «Местная?»
2: «Почти что.
0: Молодая, экзотическая, связался, затем обнаружил, что она дура и просто хочет замуж за европейца».
1: По каюте распространился легкий и свежий запах крема, который она втирала. А ладони, к слову, у нее не такие красивые, как у Роситы. Правда, без поправки на дикие акриловые ногти.
2: «Примерно», —
1: подтвердил я, — и тут же понадеялся на то, что не покраснел. Появилось ощущение, что я просто продаю Роситу. Вообще-то Энн права в каждом слове, описав типичную историю приехавшего в Панаму стареющего иностранца-идиота. Но все же не так все просто. Есть в этой колумбийской девчонке что-то другое, не такое, как у тех, о ком Энн сейчас говорила.
2: «Ладно, теперь я в душ, если не возражаешь».
0: «Ни капли. Надо будет, когда уходить, будем ключи дать парню из сервиса. Пусть баки с водой наполнит, а с... не водой откачает. Не забыть только».
2: «Постараемся».
1: Такси повторило прошлый маршрут. Меня высадили возле дома, Энн поехала дальше. Ее машина была в гараже Банк Тауэр, а моя... ну, понятно где. Роситы дома не было. Дверцы шкафа распахнуты, часть вещей исчезла, часть еще висит на вешалках. «Понятно, значит, за ними она еще вернется. Свой комплект ключей она тоже нигде не выложила. И что радует, револьвер тоже. Я прошел на кухню, сварил себе кофе. Странное ощущение пустоты в квартире. Росита хоть и не каждую секунду дома была, но все же,
2: как мне всегда казалось, аура живущего в доме человека всегда в нем сохраняется. Стоит съехать, и что-то пропадает. Не знаю, замечал кто-то еще, что опустевшие дома ветшают и разрушаются куда быстрее тех, в которых живут, даже если жилые никто не ремонтирует. Мистика вроде, но так оно и есть. Вот попробуйте поспорить. Что еще? Сожаление какое-то. Все же к Росите я относился всегда очень хорошо. Это к нашему с ней союзу душа не лежала. Чем-то она отличалась от других колумбийских искательниц удачи в Панаме. Поэтому ощущение такое, что разошлись пути с хорошим человеком, а это никогда не радует. Но, с другой стороны, накатило, навалилось и охватило чувство окончательного освобождения. Не от нее, а вот как раз от этого нелепого нашего союза. Все, теперь свобода. Энн правильно все поняла. Если бы не ее появление в моей жизни, то я бы не знаю, даже когда решился на разрыв. Так и жевал бы наволочки, стараясь сделать все неболезненно и аккуратно. По факту просто рубя кошке хвост по частям. И неизвестно, довел ли вообще бы дело до конца. Потом, встав с высокого табурета, вошел в спальню, поставил кофе на тумбочку и сдернул с кровати простыни, свалив кучей на пол. Все, это в прачечную. Символический жест, можно сказать. И вечером застелю заново чистыми, у которых нет запаха Роситы и в которые не попадет случайно ее черный длинный волос. Даже спать буду с чистого листа. Ага. Ладно, хватит мелодрамы, у меня еще дел полно. Кики вчера договорился до того, что ему перезвонят. Нам всем кто-то должен перезвонить. Висенте? Еще рано, через часок, я думаю. Глянул на часы. Точно, рано. Колон. Колон мне все не дает покоя. И тут, оказывается, убитый оттуда. Вот и первая зацепка видится мне. Черт, я ответа Висенте на этот раз буду на нервах ждать. И опять же вопрос. В Академии Бальбоу записи уже изъяли? А если изъяли, то успели приобщить к материалам дела? Хорошо бы, чтобы и быстрее, и Висенте за это два раза не платить. Допив кофе, переоделся в свежее, попутно отметив, что уже немалая куча одежды ждет отправки в прачечную. Может, прямо с утра и отвезти? Почему бы и нет? Принес из кухни большой шуршащий пакет для мусора и начал бросать туда брюки, рубашки, майки, белье и прочее. Теплой одежды здесь нет, так что влезет все. Опять же, достоинство жизни в таком климате. У меня есть одна горнолыжная куртка, пара свитеров и относительно теплые ботинки, которые хранятся на случай, если мне придется лететь куда-то далеко, где холодно и нехорошо. А здесь и пиджак самый легкий надеть проблема, даже по ночам жарко. Так, что еще? А вот что. Вытащив из сейфа дробовик, я сунул его в носок и добавил к нему две коробки патронов по 25 с картечью и с пулей. Пусть теперь в машине ездит. А затем, подумав, добавил в сумку и кобуру с большим главным пистолетом. Глава 11. С утра, как и обещал, явился в полицию, сразу к Урибе, который был не один. В последний момент у меня возникла мысль поехать туда на всякий случай с Паломаросом, но я все же ее отмел. Решил, что Акоста меня так просто разменять не даст. Я ему нужен. А местные менты вряд ли против него и всех, кто за ним стоят, попрут. Да и Урибе считался полицейским, хоть и жестким, но честным. В общем, я не ошибся. Даже ждать его пришлось не больше 10 минут, сидя в безнадежном казенном унылом коридоре на штампованной пластиковой скамейке. Сам же допрос, проходивший в небольшой комнатке с привинченным к полу металлическим столом и такими же стульями, затянулся где-то на час. Лично ко мне Урибе не докапывался, но подробности его интересовали абсолютно все, вплоть до того запаха одеколона, который меня насторожил. «Раньше убитого встречали?» «Нет, я думаю», — развел я руками. «Но я его разглядеть не успел толком. Сначала я его слышал, потом видел бегущим со спины, потом он лежал лицом вниз, а я тело не трогал. А мертвого его я видел уже мельком, когда переворачивали. Если даже и встречал раньше, то вполне мог не узнать». Урибе достал из папки распечатанную фотографию, явно с паспорта, толкнул бумагу ко мне по столу. «Посмотрите!» Я посмотрел. Молодой, лет 25 с видом, наверное. Лицо довольно приятное, при этом типично русское. Чуть скуластое, но слегка картошкой, деревня деревней. Гопника хорошо с такой физиономией изображать. Чем-то типаж подходит. И есть такое ощущение, что я его уже где-то видел. Память на лица у меня очень хорошая, почти что феноменальная. Чего не скажешь про имена, скажем, или номера телефонов. Иногда бывает, что увидишь где-то человека, и потом полдня мучаешься, пытаясь сообразить, где ты с ним раньше встречался. Чтобы потом осенило, что ты когда-то в супермаркете за ним в очереди стоял. Или он пару лет назад на заправке работал, на которую ты часто заезжал. Вот и этого я где-то видел. Ну да, ну да. Просто он тогда в темных очках был, таких «врап-араунд», «оберни вокруг», вроде спортивных. И был он не один. Нет, кажется, не встречал. Может, надо было сказать правду? Может быть, и надо. Но успеется, потому что я мог запросто не узнать. А пока надо понять, что я могу извлечь полезного из этого знания. Потому что помимо семьи Гонсалеса есть еще убитый Стив. И тех, кто его застрелил, сажать в тюрьму не хочется. Хочется решить вопрос с ними радикальней. А для этого их надо найти. И вот это уже первая настоящая зацепка, по которой их можно найти. Надо только дождаться, когда Висенте пришлет копию дела. Никаких проблем у меня не возникло, разве что мой пистолет так и остался в вещдоках, о чем я больше всего и жалел. Он у меня как раз на каждый день был. Появилась мысль даже второй такой купить, благо в лицензии у меня еще 25 позиций не заполнено. Но потом я эту мысль откинул. Расходов у меня и так много ожидается. Мне еще с Роситой расходиться. В другой раз хватит пока и того, что есть. Попрощался с Урибе, и как вышел из управления на жаркую улицу, первым делом проверил почту. Да, Висенте что-то прислал, но смотреть уже в офисе буду. В офис и поехал, по пути, правда, завернув в прачечную и оставив там мешок со своими вещами. Поймал себя на том, что начал проверяться. Нет, понятно, толковую слежку хотя бы на двух машинах так засечь сложно, но все же пытаться стоит. Как-то вспомнилось мне то, что убитый был не один, когда мы его обнаружили следящим за Гонсалесом. И показалось мне тогда, что оба человека в машине удивительно похожи, как братья. А братская кровь, как известно, не водится, так что мне теперь вообще оглядываться надо. Кики был в офисе. Когда я начал приводить в действие кофеварку, он сказал: «Обещают договориться с Грасиелой о встрече, когда неизвестно, но то, что встреча будет, гарантирует». Когда гарантирует латиноамериканец, это не то чтобы стопроцентная гарантия. Я оцениваю ее эффективность процентов в 10, не больше. И это в лучшем случае. Не то чтобы они такие нехорошие, все не так, но всегда склонны переоценивать свою значимость и влияние. И даже не переоценивать, как я подозреваю, а просто стараются эти качества продемонстрировать собеседнику. Ну и заносят обычно за пределы реальности. Но поскольку дело идет через Кики, а он не слишком типичный колумбиец, и его словам я верю на все 100, то думаю, что процентов 50 или даже больше мы имеем в плюс. «Будем надеяться». Порадовался я осторожно. «Джефф не проявлялся?»
3: «Нет, пока».
2: «Ладно, сам ему позвоню». Налив себе кофе, устроился за столом с лэптопом, ожидая нетерпеливо, когда, наконец, он загрузится.
3: «Что-то есть?» — спросил Кики.
2: «Пока не вижу. Должно быть». «Есть два файла от Висента, точно. Копия дела и материал по Богатыреву». «С чего начинать? С Богатырева. Там файл маленький, значит, ненадолго». Едва он открылся, как я сразу решил, что потраченных денег не жалко. Пусть там было немного, но был адрес. Да, в колонии. Были фотографии из дела в иммиграционном отделе. И самое главное, были фотографии и данные не только Артура Богатырева, но еще и Эдуарда, его старшего, получается, брата. Они приехали в страну вместе. Вместе же подавали документы на паспорт инвестора. Что, в свою очередь, доказывает то, что какие-то деньги у них были. Зачем тогда было лезть, кого-то убивать и за кем-то следить? Так, адрес у них на Алькора-стрит. Это в Маргарите, в пригороде. Единственном, наверное, приличном районе, застроенном новыми, пусть и небольшими домами. В таком пригороде для среднего класса. Если бы судьба вынудила меня переехать в Колон, по приговору суда, например, и ни одна апелляция не помогла бы, я бы поселился примерно там, подальше от грязи и дряни самого города. А это еще означает, что адрес может быть реальным, потому что для Липового указали бы что-то подешевле, я думаю. В любом случае, оно стоит проверки. Арабов, кстати, в этом районе много живет. Там даже здание их Всепанамской ассоциации находится. Не знаю, важно это или нет, но вот так. Просто вспомнилось. «Кики, надо будет в Колон поехать». Кики пожал плечами, что должно было подразумевать нечто вроде «как скажешь». Так, что еще можно сделать? Так, можно попросить об услуге Паламареса, пусть проверит, не зарегистрирован ли на имя братьев Богатыревых какой-нибудь бизнес. У него доступ к базе данных есть, он мне с такими делами не раз помогал, причем бесплатно. Кстати, раз колонн, то он вообще решит, что это связано с делом Малины. Вызвонил его, предупредил, что отсылаю почту, и отослал. Если не предупреждать, то почту прочитает Россио. А это вовсе не значит, что она сочтет ее достойной для передачи шефу. Россио там не для эффективности сидит, у нее другие функции. Заодно подтвердил ланч, до которого, к слову, не так уж долго осталось. Паламарес обещал помочь. И фото брата есть. Похож, к слову, как близнец. Разве что бородка маленькая и прическа другая. Покойный больше гопника напоминал, а этот модный, чуть ли не под хипстера в закосе. Так, теперь дело. А Коста слова зря не разбрасывает. Еще вчера днем судья выдал полиции все необходимые документы на изъятие записей с камер безопасности в Академии Бальбоу. И Урибе не стал тянуть кота за хвост, нагрянул туда сразу. Файлы были приобщены к делу об убийстве семьи Гонсалес, которое тоже отошло Урибе и было объединено с делом Стива и моей вчерашней стрельбой. Было их немало, недаром файл так долго качался. Висенте сбросил мне все. «Ну что, посмотрим», — сказал я, запуская первый ролик. Распечатка ежедневника покойной Джан Гонсалес у меня под рукой, а файлы пронумерованы как номера камер и даты. Разобраться легко. А время на экране выставлено, искать очень просто. Прошло не больше 5 минут до того, как я сказал вслух. «Привет, Сатори! Вот и увиделись. Правда, хрен тебе разглядишь здесь». И взялся звонить Джеффу. А потом крикнул в сторону будуара. «Вить, работа есть!»
4: «Чё?»
2: — высунулся он из своей норы. «Берешь все эти файлы и вот эту таблицу...» Я придвинул ему распечатку ежедневника. «И ищешь на них вот эту анимешную девицу. Везде, где попадается. И дальше все как обычно. Чистишь, улучшаешь, распечатываешь и все такое. Понял?»
4: «Понял!»
2: «Кики, давай в колонн сегодня. Найди хотя бы вот этот адрес». Я выдернул листок из принтера и протянул ему. «Посмотри, живет ли там вообще кто-нибудь. Будут, возможно, еще адреса. Скину сообщением. Все надо будет пока просто проверить. Аккуратно. И да, Кики, напоминаю, что эти ребята — убийцы. Дальше ты все понял, так?»
3: «Понял».
2: Спокойно кивнул он и похлопал себя по кобуре, висящей под просторной рубашкой. «Поосторожнее там». «Все, мы сдвинулись с места. Портреты, имена, адреса... Связи понятны. То, что эта японка связана с эстонскими русскими, вот это здорово странно. Страннее некуда, если честно. Или она не японка ни разу, а какая-нибудь казашка, например. Нет, не похоже. На японку похоже. А больше ни на кого. Ладно, по ходу дела разберемся. Так, Витек!» Снова обратился я к нашему технарю. «Осторожно теперь, понял? Похоже, что мы на что-то набрели, и эти люди убивают. Ну, ты слышал, да?» «Белен, предупреди, чтобы тоже лишний раз не шлялась. Или пусть дома сидит, или здесь. А кататься взад-вперед пока не следует. Если кто-то вычислит наш офис и поставит наблюдение, то легко обнаружит, что Белен — самый уязвимый объект. И человек она нам давно не чужой, не только для Витька, так что... Джеффа бы, к слову, пока неплохо иметь поблизости. Попробую сагитировать его перенести оперативную базу к нам. Так, а мне пора, пожалуй. Паламарес будет ждать».Глава 12. Ресторан в Мариотте был полупустым, солидным, тихим, разве что за столами вилками иногда тарелки побрякивали. Официанты одеты чопорно, ходят бесшумно. Наш столик был в самом дальнем от входа углу, какие я выбираю обычно по привычке.
3: «Держи!»
2: Паламарес передал мне небольшой плоский конверт. Едва мы успели пожать друг другу руки и сесть.
3: «Есть у твоего человека бизнес в колонии. Снимают склад. Чем именно торгуют, не знаю».
2: «И этого достаточно. Спасибо».
3: «Как ты связана с Малиной?»
2: — уточнил он все же. «Возможно. Я уже так перестраховываюсь. Везде копаю».
3: «Ну и правильно».
2: «Понятно, что правильно. А вообще сработало, как я и предполагал. О делах Малины я и не вспоминал особо уже. Потому что сторону покупателя я изучил вполне достаточно, на мой взгляд». До самых интимных мест на теле, и не нашел там ничего криминального. Но говорить об этом пока рано, я думаю. А то Паламарес в желании мне помочь будет не так активен. В отличие от меня, одет он был довольно формально. Костюм с галстуком. Как сам объяснил, с утра выступал в суде. Но я в суде не выступал. Меня только по поводу убийства допрашивали, так что мне можно попроще. Принесли минеральную, а мой собеседник еще и кровавую Мэри заказал. Я бы тоже не отказался, но надо быть трезвым. Совсем трезвым. Потом углубились в меню. Я выбрал салат с копченым цыпленком и поджаренным беконом. И Нью-Йорк-стрип. Самый большой из стейков, которые здесь подавали. Соусом грейви, картофельным пюре и овощами. Чрезвычайно простой заказ для этого ресторана, претендующего на изысканность.
3: «Расскажи теперь, что там у тебя стряслось, что ты пытаешься этой своей девке купить бизнес?»
2: — спросил он, когда официант поставил перед нами тарелки со стартерами и отошел. «Не стряслось ничего. Я с ней расстаюсь, вот и все».
3: «Сергей, если я буду покупать бизнес каждой девке, с которой я расстался, то у меня не останется ничего».
2: «Не каждый», — ответил я. «Но именно этой купить надо».
3: «Почему?»
2: «Потому что я...» Тут я даже растерялся. «И что? Потому что она думала, что я на ней женюсь, а я не собирался. А я что, ей это обещал? Нет. Я вообще ничего не обещал, никаких авансов не раздавал. Что тогда? Нет, я понимаю, что я прав, но браться объяснять это циничному адвокату-бабнику, сидящему напротив, я просто не возьмусь». Не объясню, не поймет. Потому что так надо, вот и все. В данном конкретном случае. Потому что она кое-что для меня сделала. А я хочу расплатиться. И потому что половина бизнеса все равно будет моя.
3: 51%,
2: сказал Мануэль. Ну, хорошо, согласился я. В любом случае, я чуть больше знаю о бизнесе, чем Росита. А на доходы со своей доли я просто могу не претендовать. Но продать, прохлопать и потерять дело без моего согласия она не сможет.
3: «Из того, что я успел найти хорошего, магазинчик в хорошем месте, в Плаза Конкордия, в собственность, 160 тысяч, и помещение под кафе почти на Авенида Бальбоа, 135.
2: Со всеми лицензиями?»
3: «Кафе уже с лицензиями.
2: Адреса есть?
3: Держи!»
2: Он поднял портфель на колени, открыл, поискав в одном из отделений. Нашел лист с распечатанными адресами, отдал мне.
3: «Посмотри, если заинтересует, то договоримся с агентом. Все чисто, я с ними работаю постоянно, и никогда никакого дерьма с его стороны не было. И я предупредил, что это не для чужого человека».
2: «Спасибо, Ману». Я пробежал глазами адреса, затем сложил листок и убрал в карман сумки. «Буду очень тебе обязан».
3: «Будешь», — рассмеялся он. «Но я тебя все равно не понимаю. Да, кстати, ты теперь свободный человек?»
2: «Не совсем».
3: «А, вот оно что. Роситу сменила другая? Тоже колумбийка из стриптиза?»
2: «Нет, на этот раз все совсем по-другому. На этот раз... ну, я вас как-нибудь познакомлю. Женщина из общества».
3: «А-а-а!»
2: Он чуть вскинул брови. «Женщина из общества — это значит, что не любовница. Это вроде как серьезно, по местным понятиям. Обсуждать подробности отношений с такими просто старомодно не принято. Когда Мануэль встречался с женщиной из общества, закончилось для него это свадьбой. И секретаршами в часах Булгари.
3: «Помолини, ты когда сделаешь заключение?»
2: «Через пару дней проверю кое-кого в колонии».
3: «Кто они?»
2: «Потенциально партнеры партнеров будущих покупателей. Просто я не очень люблю, когда в схеме появляются мои соотечественники».
3: «Понимаю».
2: В Центральной Америке большинство русских и русскоязычных или беглые должники, или жулье, которое пытается нажиться на новых приезжих. Такие берутся помогать, решать проблемы, много говорят, и все ради того, чтобы взять какой-нибудь аванс и сменить номер телефона после этого. Еще жители бывшего Союза Нерушимого несколько раз пытались организовать в Панаме откровенно криминальные предприятия, пытаясь то торговать наркотиками, не кокаиновые группы, так безопасней, колумбийцы или сальвадорцы убивать не приедут, то отмывать деньги. Обычно заканчивалось это быстро и навсегда. Полиция громила такие предприятия и сажала участников. Реалии тутошних они обычно не знали, действовать пытались нахрапом, а сажали здесь, не церемонясь. В той же Лахое одних американцев сидят сотни, и никакой зловещий госдеп не пытается их вытаскивать на свободу, присылая к берегам авианосца. Активность панамской полиции как раз полностью американцами одобряется и направляется. Так вот, если в будущем деле появляется русская или подобная фирма, расположенная в Панаме, да еще и связанная с движением товара, это настораживает всех. И проверять это стоит. Так что моя версия для Паломареса понятна и приемлема.
3: Когда будешь готов, я начну работать с ними над документами.
2: Можешь уже начинать, я думаю. Не думаю, что я найду там что-то криминальное.
3: Даже так? Еще лучше. Кстати, как у тебя с полицией?
2: Судить и сажать не собираются. Самозащита на территории,
3: где ты легально находился и пользовался всеми правами с разрешения владельца.
2: Закончил он за меня.
3: Нормально. Если они так сформулировали, то в суд это уже не понесешь. Но в любом случае держи меня в курсе.
2: Спасибо, обязательно. Ланч затянулся на часа полтора. Разговорились. Я как на иголках сидел, но портить аппетит Мануэлю не хотел. Я же его сам пригласил. И только когда разошлись, я набрал Кики. Есть новости?
4: Я уже возле дома, наблюдаю. Говорил он в трубку негромко, словно боясь, что его подслушивают. Все выглядит жилым, во дворе стоит машина, Nissan Patrol. Запиши номера.
2: Он продиктовал мне номер.
4: Дома сейчас никого нет, как мне кажется.
2: Ты запиши еще адрес. У этих братьев там фирма. Авенида 4А, блок 11, называется БТЛ. Что это означает, ни малейшего представления. Посмотри, как это выглядит хотя бы, и прокатись вокруг с камерами. Потом посмотрим подходы.
4: Понял.
2: Дальше по обстановке, сам смотри. Важно собрать предварительную информацию.
4: Мне сегодня возвращаться.
2: Чуть позже скажу, хорошо? Может быть, я к тебе прямо туда приеду. Может, вернешься и выйдем завтра вместе. Чуть позже.
4: Вали.
2: Так, Джефф, где он? Набрал его номер и обнаружил, что он сидит у меня в офисе. Отлично, что и требовалось. Я буду минут через 15, не уезжай, пожалуйста.
4: Никуда я не собираюсь.
2: Отлично. Появилось ощущение, что вещи тронулись с места. Все покатилось. И куда оно прикатится, только бог знает. Да и то вряд ли.
4: «Кстати, этот самый Марк Рут появился на месте», — сказал Джефф. «И готов с нами встретиться».
2: «Ну что я говорил? Так всегда и бывает. То ничего-ничего, а потом все сразу. Тогда жди меня, сейчас поедем. Договаривайся». Глава 13. Поехали на моей машине. Джефф устроился справа. Район Эль-Кангрехо был чуть в стороне от центра города и прижимался к кольцевой дороге. Но как раз это мало о чем говорило. Столица Панамы прижалась к берегу и вытянулась по нему на восток от входа в канал. И именно туда город и рос, так что центр города очень сильно сдвинут к западу, а местами фактически центр заодно является и окраиной. Здесь тоже были высотки, пусть не такие высокие, как на берегу, и чуть проще архитектурой. Но район все равно считался чистым и приличным. Разве что иностранцы здесь почти не селились. Все больше преуспевающий средний класс из числа панамцев. Здание самого отеля, из которого исчез Брю, было четырехэтажным, белым, с затемненными стеклами больших окон. Новый отель, не из самых дорогих, но чистый и очень приличный. В таких ночь стоит обычно долларов 70 за хороший свит. А за номер попроще, так и вовсе 50. Самый удачный выбор для того, кто приезжает по делу. Именно возле него мне и удалось припарковать машину. А до банка мы уже пошли пешком. Фармацию, то есть аптеку, мы заметили сразу. Небольшое помещение на первом этаже с окнами, действительно заклеенными всевозможной рекламой. Я даже зашел внутрь, заодно прикупив упаковку метаформина. Как раз запас заканчивался. Посмотрел через окно на улицу, и вправду, только ноги и увидишь. Реклама какого-то противоцеллюлитного геля закрыла все окно. Здесь это популярно. Все, что должно уменьшать объем зада без лишних усилий. Усмехнулся. Как раз за этим окном колыхался такой зад, на который этот гель надо было, наверное, накладывать лопатой, чтобы подействовало хоть сколько-нибудь заметно. Когда вышел, посмотрел на обладательницу выдающейся кормы. Оказалась негритянка с кучей косичек, довольно молодая, активно поглощавшая огромную порцию мороженого. Ну ладно, приятного аппетита. Джефф позвонил с улицы, и когда мы зашли в подъезд банка, то у входа нас встретил среднего роста худощавый и жилистый англичанин, лет 50, седой и загорелый.
3: «Марк!»
2: — протянул он руку.
4: «Джефф!»
2: «Сергей!»
3: «Прошу!»
2: Марк показал на незаметную дверь в дальнем конце операционного зала.
3: «Что такого в этих записях?»
4: «Человек исчез. Американец», — объяснил Джефф. Похоже, что его выманили из гостиницы. Человек, который это сделал, мог попасть в ваши камеры. Скорее всего, попал. Мы на это надеемся, по крайней мере.
3: Полиция придет?
4: Если мы что-то найдем, то придет. Это проблема?
3: Нет, ни в коем случае. Просто лучше знать заранее.
1: За дверью оказался небольшой пост охраны. Маленькая комната, два стола, над одним несколько экранов, в которые смотрел смуглый человек в униформе, вооруженный дубинкой и пистолетом.
3: «Начо, можешь пока сходить перекусить, мы здесь посидим», —
1: отпустил его Марк. Тот возражать не стал, сразу подхватился с места, и затем я увидел на экранах, как он сначала прошел через зал, а затем пересек улицу и скрылся в маленьком кафе напротив.
4: «Так, аптека здесь?»
1: — Джефф ткнул пальцем в один из экранов.
3: «Да, вот подъезд», — подтвердил Марк. «Какой день смотрим?»
1: Я назвал дату. Марк достал из сумки свой собственный лэптоп и воткнул в разъем кабель местной сети. Затем по запросу дважды быстро набрал пароли.
3: «У нас ролики делятся на куски по 10 минут для простоты поиска».
1: По ходу дела пояснял он, выбирая через Ctrl сразу группы файлов.
3: «Точное время не знаете, так?»
1: «Только примерно».
3: «Ладно, разберемся».
1: Если честно, я думал, что он скопирует нам все эти файлы с копом и скажет, мол, дома посмотрите. Но делать этого Марк не стал. Мы просидели рядом долго, таращась в экран его компьютера, пока я не сказал. Вот оно, кажется. Видно было не очень. Вход в аптеку был не совсем в фокусе. А частота кадров, равно как и их качество, особо не вдохновляла. Но Брю я все же умудрился опознать. Двигаясь рывками, он показался из-за угла, остановился на тротуаре, огляделся, затем вошел в аптеку. По таймеру выходило, что он провел там 1 минуту 80 секунд, после чего опять появился на тротуаре.
4: «Смотри, его окликнули».
1: Первым заметил, как Брю повернулся в сторону припаркованных машин Джефф. «Ага, ага, вижу». Ряд машин вытянулся вдоль тротуара, и было видно, как из одной, с этого ракурса не поймешь, что за модель и что за номер, вышла женщина. Ее было видно только со спины. Светлые брюки, просторная, скрывающая фигуру, такая же майка с открытой спиной, волосы, собранные в хвост, большие темные очки и бейсбольная кепка. Камера стояла высоко, так что видно было лишь козырек. И все. Лицо было укрыто почти полностью. Да и то, что видно, видно мельком. Потому что женщина сделала несколько шагов в сторону Брю, и затем ее скрыл рекламный щит.
3: «Твою мать!»
1: — сказал я громко от всей души.
3: «Подожди, может, еще покажется?»
1: — решил успокоить меня Марк. «Даже если и покажется, то все равно опознать ее по такой съемке почти невероятно. Думаю, что она камеры учитывала».
3: «Их теперь все учитывают», —
1: сказал начальник службы безопасности.
3: «Слишком много их стало, так что без учета действуют только клинические идиоты. Теперь, что бы ни случилось, где? Полиция первым делом идет искать камеры на соседних домах. В Лондоне, кстати, почти весь город просматривается и записывается».
1: «Именно поэтому не хочу жить в Лондоне», — буркнул я.
3: «Да, но тех, кто взорвал бомбы в трубе, так по записям до самого дома вычислили. У любой медали две стороны. Так, вот они в машину садятся».
1: Точно. Женщина села за руль, а Брю обошел машину справа и забрался на пассажирское сиденье. Затем автомобиль отъехал, и я разглядел его марку. Светлая «Фиеста» предпоследней модели. На такое следили за Гонсалесом. Номер плохо видно, далековато, но, может быть, Витек сумеет кадр почистить и как-то выделить.
4: «А если назад?» — спросил Джефф. «Посмотрим, как она приехала».
3: «Без проблем», —
1: кивнул Марк. По таймеру вышло, что «Фиеста» подъехала примерно за 15 минут до встречи с Брю. Приткнуть машину в этом месте было сложно. У тротуара они стояли бампер к бамперу. Но женщине повезло. Прямо перед ней, освобождая место, отъехал светлый, кажется, серебристый внедорожник. И маленькая «Фиеста» нырнула на освободившееся место. Повезло.
3: «Что за машина?»
1: Поставив видео на паузу, потыкал пальцем в экран Марк.
4: «Патрол», — сразу ответил Джефф. «А что?»
3: «Я бы все равно проверил»,
1: — задумчиво сказал безопасник. «Черт, патрол, патрол, ну да! Кики же увидел такую машину во дворе дома в колонии, так? Номер тоже не разглядеть. На Витька вся надежда. Но я почувствовал, как внутри, ну, как забурлило что-то, как накатило ощущение находки, добычи. Марк, а можно отмотать назад на тот момент, когда этот патрол приехал?» — спросил уже я.
3: «Без проблем».
1: К Когда нашли момент появления светлого внедорожника, стало окончательно ясно, что мы не прогадали. Машина приехала в 7 утра, тогда, когда у тротуаров было пусто.
3: «Смотрите, он выбрал место так, чтобы щит прикрывал. Они знают про камеру», —
1: уверенно сказал Марк, причем в его голосе слышался самый настоящий азарт. Охотничий инстинкт прорезался, похоже.
3: «Точно», — подтвердил Джефф.
1: Номер разглядеть с этого ракурса так и не получилось, но это и не требовалось. Брю выманили из отеля в 10 утра, а до того момента водитель несколько раз покидал патруль. Он ходил в кафешку напротив, ту, в которую сейчас ушел охранник, отпущенный Марком. Откуда вышел с большим пенопластовым стаканом кофе с крышкой. Потом он уходил туда снова, подозревая, что в туалет. Непрофессионально вел себя, откровенно говоря. Спустя рукава работал. Разнадзора за ним не было. Он тоже был в бейсболке и в очках, как и женщина, но крутился перед камерой достаточно, так что по нижней части лица с модной бородкой я его все же узнал. Эдуард Богатырев, старший брат убитого мной Артура. «Привет, Эдди», — сказал я тихо. Джефф с Марком не прореагировали, разве что Джефф сказал.
3: «Марк, копируй все, ладно?» «Без проблем»,
1: — в очередной раз повторил он и добавил.
3: «Я посмотрю предшествующий день, и до этого. Они ведь еще и выбирали место, прикрытое от камеры, так что, возможно, замечу кое-что еще».
5: «Спасибо, было бы отлично».
1: Марк перекопировал записи на две болванки, которые я принес с собой, и протянул Джеффу. Нам осталось только поблагодарить. На выходе мы столкнулись с Начо, охранником. Марк уже его вызвал обратно, похоже.
5: «Что будем дальше делать?» —
1: спросил Джефф, когда мы шли к машине. «Кики наблюдает за домом этого парня, который занимал место. Он же следит за Гонсалесом. У нас есть плохой портрет японки, но все равно видно, что в кадре не она. Фигура совсем другая».
5: «Не она», — согласился он. «Была еще одна женщина на фото со слежки, так?»
1: «Так», — кивнул я. «Думаю, что это как раз она и есть. А Сатори тогда была в машине с семьей Гонсалес. Кстати, если подкараулить этого Эдуарда Богатырева возле дома, затащить его в Вен и вывести в джунгли, то мы могли бы узнать много интересного. Очень много, если не все.
5: Иначе-то погубить любые судебные перспективы. Тогда на полицейском расследовании можно будет поставить крест».
1: «Ну да, с этой точки зрения он прав. После вывоза в джунгли Эдю придется там и оставлять. Или перспектив протащить это через присяжных уже не будет. Правда, до присяжных пока это тоже донести та еще вероятность». «Джефф, а что они получат с того, что мы можем отдать?» Я отпер машину с брелка и распахнул водительскую дверь. «Ничто ведь ни с чем не связывается. Даже Сатори пока существует отдельно от остальной компании. На пленке из Академии Бальбоа видно, как она села к ним в машину. По съемкам с камеры на въезде можно ее опознать внутри, по коленке и краю платья, если суд это съест. А дальше?»
5: «Слежка?»
1: «Они могут сказать, что хотели обокрасть Гонсалеса и отказались от идеи после убийства семьи. Из сердобольности. Или хотели его защитить, но не смогли. Если полиция устроит обыски, то может найти орудие убийства. Но может и не найти, так? И все. Все идут по домам».
5: «Ну да, это так».
1: «Джефф англичанин, а это значит, что с глубоким уважением к законам. Таким глубоким, какое мне, бывшему российскому гражданину, даже не снилось. Иногда это уважение начинает влиять на логику. А для меня логика здесь проста. За Стива надо рассчитаться. Еще надо узнать, кто убил Брю и почему. И мне кажется, что Акоста не так, чтобы очень заинтересован в судебном процессе. По крайней мере, он на это ни разу не намекал. А то, что Брю убит, можно сомнению не подвергать. Те люди, которые в этом участвовали, убивали всех. Так почему надо делать исключение для частного глаза из Майами? Ну вот убили его, я думаю, за то, что он на что-то наткнулся. Убивать на всякий случай никто никого не станет. Это слишком хороший способ привлечь к себе излишек внимания. Вот как сейчас. Сначала был частный сыщик, а вместо него появился загадочный человек уже из американского посольства, который может корректировать действия местной полиции и привлекать частников вроде нас. Это хуже, чем один Брю, уверяю. Намного хуже. Люди с мозгами такого не хотят. Джефф, а ведь Гонсалес не заплатит миллион за судебный процесс с неясными перспективами. Ты забыл?
5: Не заплатит, верно.
1: Кивнул Джефф, втискиваясь на пассажирское сиденье.
2: Я ощутил, как качнулась подвеска «Тойоты» под его весом. «Так что будем делать?» Я завел машину, но отъезжать со стоянки пока не стал. Повернулся к нему.
5: «Предлагай».
2: «Я уже предложил. Берем оставшегося в живых брата и везем в лес».
5: «В лес не годится», — покачал головой Джефф. «В лесу его придется убивать, а он может пригодиться позже. Надо найти место, куда его можно спрятать».
2: «Вот такой ты мне больше нравишься», — усмехнулся я и включил заднюю скорость. «Есть идеи?»
5: «У меня есть место. Вообще-то его предполагалось использовать в случае, если надо кого-то спрятать, но там есть где запереть. И есть человек, который будет охранять, если ему заплатить. Ему все равно, что охранять».
2: «Ричи?» — уточнил я. «Ну да, помню Ричи. Американец, бывший марин, на мой взгляд, так слегка тронувшийся умом. Или не слегка, судя по рассказам. Ему под 60, живет он на пенсию, и проценты с чего-то там. На западном берегу канала, между фортом Шерманом, бывшей американской базы, и фортом Сан-Лоренцо, старой испанской крепостью. Еще я помню, что у Ричи свой участок земли, немаленький, с какими-то строениями на нем, и при этом расположен он в глухих джунглях. А что если так, если мы возьмем Эдика в колонии?»
5: «Почему Эдик?» — уточнил Джефф.
2: «Уменьшительное от Эдвард у нас».
5: «Пусть Эдик», — усмехнулся он. «Тогда поехали в офис. И Виктора посади в режим локдаун с его девочкой. Пусть запасутся едой и вообще не выходят из офиса. Найдут чем заняться. Я бы с девушкой точно нашел».
2: «Найдут», — согласился я. «Наиграются в мечи и магии свои до посинения. Поехали».
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Не открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. «Театр с доставкой на дом» на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».

тебя я скажу на прощание: прости. Я уйду, но покоя тебе никогда не найти. Я уйду,

ем. Закажу поярче утро раннее, подарю тебе котенка сонного, полного величия церемонного, а потом налью вина рассветного.

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org.
4: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Первой исполнительницей веселой песенки польского композитора Бориса Климчука «Руды Риц» была Хелена Майданец. На русский язык эту песню перевел Асар Эппель, а записала ее Тамара Миансарова. Называется песенка «Рыжик».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев, и сегодня у нас очередной выпуск из серии «По следам наших выступлений», то есть сегодня будут и различные дополнения к ранее вышедшим выпускам, и, скажем так, некоторая реакция на отклики слушателей. Ну вот, например, несколько раз у меня спрашивали, что делать с библиотекой Ethereum, про которую я, по-моему, даже отдельный выпуск делал. Я не буду сейчас повторять, что это за программа и как ей пользоваться. Советую найти и послушать тот выпуск. Но там появилась с определенного момента поддержка работы с библиотекой AV3715. Изначально эта программа работала с двумя самыми крупными библиотеками текстовых книг. Это LibRusik и FliBusta. Но теперь там можно ввести ваши учетные данные для AV3715 и прямо на компьютере слушать и скачивать оттуда книги. Но мне начали поступать вопросы, что вот проблемы у меня с Ethereum. Не хочет Ethereum обновлять базу данных. Вроде бы говорит, доступна новая база данных. Запускаем мы обновление, что-то скачивается, а потом выдается ошибка, не удалось выполнить обновление и так далее и тому подобное. Что же нам делать? Ну, на самом деле, по этому поводу я вам могу сказать следующее. Прежде всего, это самое главное, что я могу здесь сказать, это проверьте обновление Ethereum, чтобы у вас была самая актуальная версия. Вообще, Ethereum — это самообновляемая программа, она должна сама себя обновлять, но если у вас вот такие проблемы, зайдите на страницу ВКонтакте. У разработчика, как я понимаю, ни на GitHub, ни где-то на сайте нету домашнего расположения его проекта, поэтому первоисточник — это страница VK. То есть открывайте ВКонтакте, в поиске пишите программа Ethereum. Ну, Ethereum пишется, если вы пользуетесь, я думаю, вы знаете, Athenium. Пишите программу Ethereum, попадаете на страницу ВКонтакте, и там всегда первое закрепленное на стене сообщение содержит ссылки на самые последние актуальные версии баз и программ. То есть вы можете скачать оттуда полный архив, там и последняя версия, и последняя офлайн база книг. Ну, можно использовать онлайн базы книг, можно офлайновые, но вот там вы можете скачать и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если ошибка не ушла, то в программе есть текстовой файл, там указан адрес, на который можно разработчику написать. Просто ему напишите и скажите, что то-то, то-то, потому что сейчас жизнь у нас такая, что оголтелые чиновники всеми силами пытаются ввести тотальную цензуру, блокировать соединение нужд с зарубежными ресурсами точно, может быть, какие-то и отечественные косвенно это цепляют. Поэтому в такой ситуации проблема может быть не на вашей стороне. Опять же, разработчик должен что-то изменять, перестраивать в связи вот с этими бесконечными блокировками и цензурированием. В общем, зайдите на страницу ВКонтакте, попытайтесь скачать последнюю версию и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если не ушла, напишите разработчику.
1: Инфотрон.
2: Идем дальше. Как я уже когда-то говорил, в Telegram есть канал, название которого приблизительно звучит так: «Инфотрон с Евгением Корневым и не только». И там желающие слушать все через Telegram могут скачивать и слушать в том числе и выпуски программы «Инфотрон». И там же можно писать комментарии. И эти комментарии попадают в привязанную группу, где можно напрямую со мной пообщаться, хотя со мной напрямую можно любым способом пообщаться, через любой мессенджер, через любую социальную сеть, по электронной почте, через тот же Telegram, вообще без проблем. Ну так вот, попадают иногда туда комментарии, которые оставляют под некоторыми выпусками. И вот я

требуется, поэтому я вам про комментарии первого типа хочу вот что сказать. Какое-то время назад было сразу два подряд выпуска, где я рассказывал про доступность Android TV телевизоров, приставок, потому что в личном порядке, как я там говорил, иногда меня спрашивают. И вот как раз в Telegram один, послушавший эти выпуски, написал следующее, что выпуски он прослушал оба, но там не было ни слова про ту проблему, которая у него наблюдалась. Проблема вот какая. У него какой-то дешевый китайский телевизор, но явно не Xiaomi, а уж тем более не Sony, который, кстати, не китайский, но неважно. И там токбэк не было, что на китайских телевизорах дешевых всегда наблюдается. Они установили через Google Play Market токбэк, он вроде бы установился и даже заработал, но после выключения телевизора и его повторного включения токбэк исчез, как будто бы его там и не было. Ну и вот, что в этих выпусках про эту проблему не было сказано ни слова. Ну тут совершенно понятно, почему не было сказано ни слова. Дело в том, что я рассказываю только про то, что лично сам наблюдаю, про то, что лично я знаю и тому подобные вещи. Вот и здесь я только вам этот комментарий озвучил на тот случай, чтобы вы к этому были готовы. Но я с этим не сталкивался. Я сталкивался с тем, что на дешевом китайском телевизоре токбэк вообще не появлялся. После установки через Google Play Market в разделе спецвозможности токбэк просто не появлялся. Ну, например, я это наблюдал на таких брендах, как Hair, Kiwi и тому подобное. А вот с таким я не встречался. Вроде бы установился и заработал, а потом раз и исчез. Поэтому будьте готовы к этому. И тут встает вопрос. Ну а какие же тогда телевизоры покупать? Хочется подешевле на Android TV, но дешевые там может быть вот эта проблема. И тут самое главное, непонятно, какие из них доступны, какие недоступны, на каких токбэк заработает, на каких нет. Тут уже, что называется, на ваш страх и риск. Могу точно сказать, что на телевизорах и всех приставках современных Xiaomi токбэк предустановлен, доступность там вполне нормальная. Также на телевизорах Sony. А что касается приставок на Android TV, то лично у меня либо есть, либо были, опять-таки, Xiaomi. Потом приставки такого смешного бренда KicPi. Там вообще сертифицированный Google Android TV. Ну а также приставки бренда Mikul. Вот это то, что точно доступно и то, что, ну, без проблем. Также есть у меня приставка бренда Tanix на Android TV 14. Там после определенных манипуляций можно ее довести до ума, но вот так вот сразу я бы ее доступной не назвал. А про остальные, я не знаю, может быть, еще есть какие-то, но если есть, вы мне сообщайте, я в эфире расскажу. Вот это что касается выпусков про Android TV. Инфотрон. Теперь снова про реакции в Telegram. Есть еще один тип реакций. Это, скажем так, просто злобные выкрики или сплетни. Ну, интернет — это такое место, где любой желающий может писать все, что ему захочется, про кого ему захочется, в расчете на то, что, ну, например, вы ему ничего не сделаете или ей. Ну вот вы на одном конце страны, он или она на другом, и тут вы в какой-то группе вдруг открываете и читаете, как кто-то про вас распускает сплетни, ну, откровенно врет какую-то неправду и тому подобные вещи распускает, ну, просто потому, что вот чем-то вы ему не угодили или ей, или какие-то там обиды или комплексы у этого персонажа. Ну и в результате возникает ситуация, что вам-то может быть и весело, что про вас всякие небылицы рассказывают и чушь, а кто-то может на полном серьезе этому поверить. Потому что вот такие товарищи, которые сплетни распускают и злобствуют, они как раз рассчитывают на то, что ничего им никто не сделает, не поедет же кто-то живьем с ними разбираться. Так вот, естественно, про меня тоже в каких-то телеграм-чатах, группах, в личных каких-то таких локальных тусовках тоже сплетни распускают, которые сводятся примерно к следующему. Значит, есть у какого-то там товарища не то родственник, не то подопечный, не то ученик. Ну, это те, которые должны консультировать малоопытных пользователей и так далее. Вот, как правило, все это подается в том виде, что, ну, я-то, конечно, все прекрасно знаю, что там Корнев, Петров или Сидоров не говорил, но вот какой-то мой ученик подопечный наслушался Евгения Корнева в его радиопрограмме, купил себе, и вот тут я уже конкретный пример вам приведу, один вот такой вот, мягко выражаясь, довольно мерзкий персонаж, потому что, ну, я его и встречал за пределами интернета. Ну да ладно, а он вот что-то в этом роде исполнил про то, что когда-то, в общем, Евгений Корнев где-то сказал, что сенсорные устройства на Windows, они доступны, ими можно пользоваться. И вот опять, как
какой-то там не то его ученик, не то подопечный что-то там купил на Windows, и потом опять со слов вот этого вот деятеля, то ли Windows у него даже там не заработало, то ли он не смог Windows пользоваться, ну и тому подобное. Вот все это

0: Удается в таком плане, что Евгений Корнев что-то наплетет с три короба, вот так люди несведущие на это ведутся и так далее и тому подобное. Ну так вот, что я хочу сказать. Ну, во-первых, всегда нужно смотреть, кто это и почему пишет. Потому что когда я смотрю, кто это и почему исполняет, ну тут сразу все понятно. И тут абсолютно не какие-то технические моменты, все упирается вот в этот самый пресловутый человеческий фактор. Но мало кто будет проверять и выяснять, что там действительно говорил Евгений Корнев, и вообще говорил ли он или нет. И вот тут я начал вспоминать, а действительно, я когда-нибудь говорил про доступность инсталляционных устройств на Windows? Ну, может быть, и говорил, но вот так вот прям целенаправленно, насколько я понимаю, я про это не рассказывал, поэтому вкратце поясню по этому вопросу вот что. У меня уже, наверное, года два есть устройство. Вообще-то это планшет, но он продавался вместе с физической клавиатурой, то есть это такое комбинированное устройство, планшет на Windows 11, очень дешевый, очень бюджетный. И к нему идет физическая клавиатура. Если ее отсоединить, то это просто планшет на Windows сенсорный. Ну, естественно, пользоваться им можно. А дальше стоит вопрос, действительно, доступно он или нет. Ну, насчет доступности я могу сказать следующее. Если поставить на сенсорное устройство JAWS, довольно современный, то там очень хорошо, все вполне доступно, можно пользоваться. Но JAWS, во-первых, очень тяжелый и мощный такой продукт. Я лично не стал ставить его на этот дешевый бюджетный планшет, потому что и памяти мало, и программное обеспечение хиленькое. Ну, в общем, для JAWS планшет хиловат. Поэтому использовал экранный диктор и NVDA. Ну, в JAWS очень подробная справка про работу с сенсорными экранами. Причем где-то в YouTube, по-моему, на канале Tech for Blind Александр Прыхненко когда-то показывал работу с сенсорными экранами. Вот он тоже там про JAWS рассказывал. В общем, это можно найти, почитать. Что касается NVDA и экранного диктора. Экранный диктор можно сразу запустить, если удерживать кнопку питания и увеличения громкости, и сразу у вас включится, да еще на русском языке, экранный диктор. Им можно пользоваться, но вот тут какая проблема с экранным диктором, которую я именно наблюдаю. Экранный диктор вполне неплохо озвучивает вот эти современные плиточные приложения, но когда я, например, попытался ходить по меню в балаболке, это приложение со старинным классическим видом, где строка меню и так далее, то там экранный диктор мне даже пункт меню активировать не захотел. Так что на старых классических приложениях у экранного диктора проблемы, а вот в этих современных плиточных, ну, худо-бедно пользоваться можно. Что касается NVDA, то в NVDA довольно плохая поддержка сенсорных экранов, очень мало жестов. Но если к NVDA подключить дополнение, которое называется Enhanced Gestures, то есть улучшенные жесты, его можно найти во многих магазинах, то появляются дополнительные жесты, ну, например, жест двойного касания с удержанием, можно контекстное меню вызывать. И я вот на этот самый бюджетный планшет поставил NVDA с этим дополнением, но мне все равно этого, кажется, мало. То есть с помощью NVDA, конечно, как-то худо-бедно пользоваться можно, но по минимуму. Ну, на мой взгляд, гораздо удобнее подключить физическую клавиатуру и пользоваться. Но если вам принципиально нужен именно сенсорный планшет без клавиатуры, ну, тогда я вам советую поставить и JAWS, и NVDA, и экранный диктор, посмотреть, какой скринридер лично вам покажется удобным. Ну, точно могу сказать, не слушайте тех, кто что-то там рассказывает. Про недоступность нет, пользоваться можно сенсорными устройствами на Windows, ну хотя бы с помощью встроенного экранного диктора. Ну а если JAWS поставить, то там вполне себе неплохо можно работать. Ну что же, время закончилось, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Александр Беляев. Остров погибших кораблей. Часть первая. На палубе. Большой трансатлантический пароход «Вениамин Франклин» стоял в Генуэзской гавани, готовый к отплытию. На берегу была обычная суета, слышались крики разноязычной, пестрой толпы, а на пароходе уже наступил момент той напряженной, нервной тишины, которая невольно охватывает людей перед далеким путешествием. Только на палубе третьего класса пассажиры суетливо делили тесноту, размещаясь и укладывая пожитки. Публика первого класса с высоты своей палубы молча наблюдала этот людской муравейник. Потрясая воздух, пароход проревел в последний раз. Матросы спешно начали поднимать трап. В этот момент на трап быстро взошли два человека. Тот, который следовал сзади, сделал матросам какой-то знак рукой, и они опустили трап. Опоздавшие пассажиры вошли на палубу. Хорошо одетый, стройный и широкоплечий молодой человек, заложив руки в карманы широкого пальто, быстро зашагал по направлению к каютам. Его гладко выбритое лицо было совершенно спокойно. Однако наблюдательный человек по сдвинутым бровям незнакомца и легкой иронической улыбке мог бы заметить, что это спокойствие деланное. Вслед за ним, не отставая ни на шаг, шел толстенький человек средних лет. Котелок его был сдвинут на затылок. Потное, помятое лицо его выражало одновременно усталость, удовольствие и напряженное внимание, как у кошки, которая тащит в зубах мышь. Он ни на секунду не спускал глаз со своего спутника.
1: На палубе парохода, недалеко от трапа, стояла молодая девушка в белом платье. На мгновение ее глаза встретились с глазами опоздавшего пассажира, который шел впереди. Когда прошла эта странная пара, девушка в белом платье, мисс Кингман, услышала, как матрос, убиравший трап, сказал своему товарищу, кивнув в сторону удалившихся пассажиров:
2: «Видал? Старый знакомый, Джим Симпкинс, нью-йоркский сыщик, поймал какого-то молодчика».
3: «Симпкинс?»
1: — ответил другой матрос.
3: «Ха-ха, этот по мелкой дичи не охотится».
1: Мисс Кингман стало жутко. На одном пароходе с нею будет ехать весь путь до Нью-Йорка преступник, быть может, убийца. До сих пор она видала только в газетах портреты этих таинственных и страшных людей. Мисс Кингман поспешно взошла на верхнюю палубу. Здесь, среди людей своего круга, в этом месте, недоступном обыкновенным смертным, она чувствовала себя в относительной безопасности. Откинувшись на удобном плетеном кресле, мисс Кингман погрузилась в бездеятельное созерцание. Лучший дар морских путешествий для нервов, утомленных городской суетой. «Преступник! Кто бы мог подумать?» — прошептала мисс Кингман, все еще вспоминая встречу у трапа. И чтобы окончательно отделаться от неприятного впечатления, она вынула маленький изящный портсигар из слоновой кости японской работы с вырезанными на крышке цветами и закурила египетскую сигаретку.

0: Пароход отходил, осторожно выбираясь из гавани. Казалось, будто пароход стоит на месте, а передвигаются окружающие декорации при помощи вращающейся сцены. Вот вся Генуя повернулась к борту парохода, как бы желая показаться отъезжающим в последний раз. Белые дома сбегали с гор и теснились у прибрежной полосы, как стадо овец у водопоя. А над ними высились желто-коричневые вершины с зелеными пятнами садов и пиний. Но вот кто-то повернул декорацию. Открылся угол залива, голубая зеркальная поверхность с кристальной прозрачностью воды. Белые яхты, казалось, были погружены в кусок голубого неба, упавший на землю. Так ясно были видны все линии судна сквозь прозрачную воду. Бесконечные стаи рыб шныряли меж желтоватых камней и коротких водорослей на белом песчаном дне. Постепенно вода становилась все синее, пока не скрыла дна.
1: Как вам понравилась, мисс, ваша каюта?
0: Мисс Кингман оглянулась. Перед ней стоял капитан. Благодарю вас, мистер...
1: Браун.
0: Мистер Браун. Отлично. Мы зайдем в Марсель?
1: Нью-Йорк – первая остановка. Впрочем, может быть, мы задержимся на несколько часов в Гибралтаре. Вам хотелось побывать в Марселе?
0: О, нет. Мне смертельно надоела Европа. Скажите, капитан, у нас на пароходе имеется преступник?
1: Какой преступник?
0: Какой-то арестованный.
1: А, возможно, их даже несколько. Обычная вещь. Ведь эта публика имеет обыкновение удирать от европейского правосудия в Америку, а от американского в Европу. Но сыщики выслеживают их и доставляют на родину этих заблудших овец. В их присутствии на пароходе нет ничего опасного. Вы можете быть совершенно спокойны. Их приводят без скандалов только для того, чтобы не обращать внимания публики. Но в каюте им тотчас надевают ручные кандалы и приковывают к койкам.
0: Но ведь это ужасно!
1: Капитан пожал плечами.
0: Ужасно, что этот молодой человек, так мало похожий на преступника и ничем не отличающийся от людей ее круга, будет всю дорогу сидеть скованным в душной каюте. Вот та смутная подсознательная мысль, которая взволновала мисс Кингман. И сильно затянувшись сигаретой, она погрузилась в молчание. Свежий морской ветер играл концом белого шелкового шарфа и ее каштановыми локонами. Гигантский пароход неутомимо разрезал голубую поверхность, оставляя за собой далекий волнистый след.

0: Бурная ночь.
1: Так, шах королю, шах и мат. О, чтоб вас акула проглотила! Вы мастерски играете, мистер Гатлинг, сказал знаменитый нью-йоркский сыщик Джим Симпкинс и досадливо почесал за правым ухом. Да, вы играете отлично. А я все же играю лучше вас. Вы обыграли меня в шахматы, зато какой великолепный шах и мат устроил я вам, Гатлинг, там, в Генуе, когда вы, как шахматный король, отсиживались в самой дальней клетке разрушенного дома. Вы хотели укрыться от меня? Напрасно. Джим Симпкинс найдет на дне моря. Вот вам шах и мат. И самодовольно откинувшись, он закурил сигару. Реджинальд Гатлинг пожал плечами. «У вас было слишком много пешек. Вы подняли на ноги всю генуэзскую полицию и вели правильную осаду. Ни один шахматист не выиграет партии, имея на руках одну фигуру короля против всех фигур противника. И, кроме того, мистер Симпкинс, наша партия еще не кончена».
2: «Вы полагаете, эта цепочка еще не убедила вас?»
0: И сыщик потрогал легкую, но прочную цепь, которой Гатлинг был прикован за левую руку к металлическому стержню койки. «Вы наивны, как многие гениальные люди. Разве цепи – логическое доказательство? Впрочем, не будем вдаваться в философию».
2: «И возобновим игру! Я требую реванша!» — докончил Симпкинс.
0: «Едва ли это удастся нам. Качка усиливается и может смешать фигуры, прежде чем мы кончим игру».
1: «Это как прикажете понимать?»
2: «Тоже в переносном смысле?»
0: — спросил Симпкинс, расставляя фигуры.
1: «Как вам будет угодно». «Да, качает основательно».
0: И он сделал ход.
3: В каюте было душно и жарко. Она помещалась ниже ватерлинии, недалеко от машинного отделения, которое, как мощное сердце, сотрясало стены ближних кают и наполняло их ритмическим шумом. Игроки погрузились в молчание, стараясь сохранить равновесие шахматной доски.
4: Качка усиливалась. Буря разыгрывалась не на шутку. Пароход ложился на левый бок, медленно поднимался. Опять, еще, как пьяный. Шахматы полетели. Симпкинс упал на пол. Гатлинга удержала цепь, но она больно рванула его руку у кисти, где был браслет. Симпкинс выругался и уселся на полу.
2: «Здесь устойчивее, знаете, Гатлинг, мне нехорошо. Того, морская болезнь.
1: Никогда я еще не переносил такой дьявольской качки. Я лягу. Но вы не сбежите, если мне станет худо?»
0: «Непременно», — ответил Гатлинг, укладываясь на койке. «Порву цепочку и сбегу. Брошусь в волны. Предпочитаю общество акул».
1: «Вы шутите, Гатлинг?»
0: Симпкинс ползком добрался до койки и, охая, улегся. Не успел он вытянуться, как вновь был сброшен с кровати страшным толчком, потрясшим весь пароход. Где-то трещало, звенело, шумело, гудело. Сверху доносились крики и топот ног, и, заглушая весь этот разноголосый шум, вдруг тревожно загудела сирена, давая сигнал «всем наверх». Превозмогая усталость и слабость, цепляясь за стены, Симпкинс пошел к двери. Он был смертельно испуган, но старался скрыть это от спутника.
2: «Гатлинг, там что-то случилось. Я иду посмотреть. Простите, но я должен запереть вас», — сказал Симпкинс.
0: Гатлинг презрительно посмотрел на сыщика и ничего не ответил.
3: Качка продолжалась, но даже при этой качке можно было заметить, что пароход медленно погружается носовой частью. Через несколько минут в дверях появился Симпкинс. С его дождевого плаща стекали потоки воды. Лицо сыщика было искажено ужасом, которого он уже не пытался скрыть.
5: «Катастрофа! Мы тонем!»
6: «Пароход получил пробоину, хотя толком никто ничего не знает. Приготовляют шлюпки. Отдан приказ надевать спасательные пояса. Но еще никого не пускают садиться в шлюпки. Говорят, пароход имеет какие-то там переборки. Может быть, еще и не утонет. Если там что-нибудь такое сделают, черт их знает что! А пассажиры дерутся с матросами, которые отгоняют их от шлюпок.
5: Но мне-то что прикажете делать?»
3: Закричал он, набрасываясь на Гатлинга с таким видом, будто тот был виновником всех его злоключений.
5: «Мне-то что прикажете делать? Спасаться самому или следить за вами? Мы можем оказаться в разных шлюпках, и вы, пожалуй, сбежите».
3: «А это вас разве не успокаивает?» С насмешкой спросил Гатлинг, показывая цепочку, которой он был прикован.
5: «Ну не могу же я остаться с вами, черт побери!»
3: «Словом, вы хотите спасти себя, меня и те 10 тысяч долларов, которые вам обещали за мою поимку. Весьма сочувствую вашему затруднительному положению, но ничем помочь не могу».
6: «Можете. Слушайте, голубчик, дайте слово. Дайте только слово, что вы не сбежите от меня на берегу, и я сейчас же отомкну и сниму с вашей руки цепь. Дайте только слово. Я верю вам».
3: «Благодарю за доверие, но никакого слова не дам. Впрочем, нет. Сбегу при первой возможности. Это слово могу вам дать».
5: «О, видали вы таких?
6: А если я оставлю вас здесь, упрямец?»
3: И, не ожидая ответа, Симпкинс бросился к двери. Цепляясь, карабкаясь и падая, он выбрался по крутой лестнице на палубу, которая, несмотря на ночь, была ярко освещена дуговыми фонарями. Его сразу хлестнуло дождевой завесой, которую трепал бурный ветер. Корма корабля стояла над водой. Нос заливали волны. Симпкинс осмотрел палубу и увидел, что дисциплина, которая еще существовала несколько минут тому назад, повергнута, как легкая преграда, бешеным напором того первобытного животного чувства, которое называется инстинктом самосохранения. Изысканно одетые мужчины, еще вчера с галантной любезностью оказывавшие дамам мелкие услуги, теперь топтали тела этих дам, пробивая кулаками дорогу к шлюпкам. Побеждал сильнейший. Звук сирены сливался с нечеловеческим ревом обезумевшего стада двуногих зверей, мелькали раздавленные тела, растерзанные трупы, клочья одежды. Симпкинс потерял голову, горячая волна крови залила мозг. Было мгновение, когда он сам готов был ринуться в свалку, но... мелькнувшая даже в это мгновение мысль о 10 тысячах долларов удержала его. Кубарем скатился он по лестнице, влетел в каюту, упал, прокатился к двери, ползком добрался до коек и молча дрожащими руками стал размыкать цепь. «Наверх!» Сыщик пропустил вперед Гатлинга и последовал за ним. Когда они выбрались на палубу, Симпкинс закричал в бессильном бешенстве. Палуба была пуста. На громадных волнах, освещенных огнями иллюминаторов, мелькали последние шлюпки, переполненные людьми. Нечего было и думать добраться до них вплавь. Борта шлюпок были облеплены руками утопавших. Удары ножей, кулаков и весел, револьверные пули сыпались со шлюпок на головы несчастных, и волны поглощали их.
5: «Все из-за вас!»
3: закричал Симпкинс, тряся кулаком перед носом Гатлинга. Но Гатлинг, не обращая на сыщика никакого внимания, подошел к борту и внимательно посмотрел вниз. У самого парохода волны качали тело женщины. С последними усилиями она протягивала руки
6: и когда волны прибивали ее к пароходу, тщетно пыталась уцепиться за железную обшивку. Гатлинг сбросил плащ и прыгнул за борт.
7: «Вы хотите бежать? Вы ответите за это!»
6: И, вынув револьвер, Симпкинс направил его в голову Гатлинга.
7: «Я буду стрелять при первой вашей попытке отплыть от парохода!»
6: «Не говорите глупостей и бросайте скорее конец каната, идиот вы этакий!» — крикнул в ответ Гатлинг, хватая за руку утопавшую женщину, которая уже теряла сознание.
7: «Он еще и распоряжается!» —
6: кричал сыщик, неумело болтая концом каната.
7: «Оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей!»
8: Мисс Вивианы Кингман пришла в себя в каюте. Она глубоко вздохнула и открыла глаза.
6: Симпкинс галантно раскланялся. «Позвольте представиться. Агент Джим Симпкинс. А это... мистер Реджинальд Гатлинг, находящийся под моей опекой, так сказать».
8: Кингман не знала, как держать себя в компании агента и преступника. Кингман, дочь миллиардера, должна была делить общество с этими людьми? Вдобавок, одному из них она обязана своим спасением. Она должна благодарить его. Но протянуть руку преступнику... нет, нет! К счастью, она еще слишком слаба, не может двинуть рукой. Ну, конечно, не может. Она шевельнула рукой, не поднимая ее, и сказала слабым голосом: «Благодарю вас. Вы спасли мне жизнь».
3: «Это долг каждого из нас», — без всякой рисовки ответил Гатлинг. В водной пустыне.
8: «Скажите, мистер Гатлинг, почему корабль не потонул?» — спрашивала мисс Кингман, сидя с Гатлингом на палубе, вся освещенная утренним солнцем. Кругом, насколько охватывал глаз, расстилалась водная гладь океана, как изумрудная пустыня.
3: «Современные океанские пароходы, — отвечал Гатлинг, — снабжаются внутренними переборками или стенками. При пробоинах вода заполняет только часть парохода, не проникая дальше. И если разрушения не слишком велики, пароход может держаться на поверхности даже с большими пробоинами».
8: «Но почему же тогда пассажиры оставили пароход?»
3: «Никто не мог сказать, выдержит ли пароход, чтобы оказаться способным держаться на поверхности. Посмотрите, киль ушел в воду. Корма поднялась так, что видны лопасти винтов. Палуба наклонена под углом почти в 30 градусов к поверхности океана. Не очень-то удобно ходить по этому косогору, но все же лучше, чем барахтаться в воде. Мы еще дешево отделались. На пароходе имеются громадные запасы провианта и воды. И если нас не слишком отнесло от океанских путей, мы можем скоро встретить какое-нибудь судно, которое подберет нас».
8: Однако шли дни за днями, а голубая пустыня оставалась все так же мертва. Симпкинс проглядел глаза, всматриваясь в морскую даль. Потекли однообразные дни. Мисс Кингман очень скоро вошла в роль хозяйки. Она хлопотала на кухне, стирала белье, поддерживала порядок в столовой и салоне, небольшой уютной каюте, где они любили проводить вечера перед сном. Трудный вопрос, как держать и поставить себя в новом, чуждом для нее обществе, разрешился как-то сам собой. К Симпкинсу она относилась добродушно иронически, а с Гатлингом установились простые дружеские отношения. Больше того, Гатлинг интересовал ее загадочностью своей судьбы и натуры. Из чувства такта она не только никогда не спрашивала Гатлинга о его прошлом, но не допускала, чтобы и Симпкинс говорил об этом, хотя Симпкинс не раз пытался в отсутствие Гатлинга рассказать о его страшном преступлении. Они охотно беседовали друг с другом по вечерам при закате солнца, покончив со своим маленьким хозяйством. Из этих разговоров мисс Кинман могла убедиться, что ее собеседник образован, тактичен и воспитан. Беседы с остроумной мисс Кинман, по-видимому, доставляли и Гатлингу большое удовольствие. Она вспоминала свое путешествие по Европе и смешила его неожиданными характеристиками виденного. «Венеция? Там могут жить одни лягушки!» Гондольер повез меня по главным каналам, желая показать товар лицом, все эти дворцы и статуи, прочие красоты, которые позеленели от сырости и глазастых англичанок. Но я приказала, чтобы он вез меня на один из малых каналов. Мне хотелось видеть, как живут сами венецианцы. Ведь это ужас! Каналы так узки, что можно подать руку соседу напротив. Вода в каналах пахнет плесенью, на поверхности плавают апельсиновые корки и всякий сор, который выбрасывают из окон. А дети, несчастные дети, им негде порезвиться. Бледные, рахитичные, сидят они на подоконниках, рискуя упасть в грязный канал, и с недетской тоской смотрят на проезжающую гондолу. Я даже не уверена, умеют ли они ходить.
3: Но что же вам понравилось в Италии?
8: Тут разговор их был прерван самым неожиданным образом.
2: «Руки вверх!»
8: Они оглянулись и увидали перед собой Симкинса с револьвером, направленным в грудь Гатлинга.
3: Сыщик уже давно прислушивался к их разговору, ожидая, не проговорится ли Гатлинг о своем преступлении. Убедившись в невинности разговора, Симпкинс решил выступить в новой роли – предупредителя и пресекателя преступлений. «Мисс Кингман», – начал он напыщенно, – «мой служебный долг и долг честного человека – предупредить вас об опасности. Я не могу больше допускать эти разговоры наедине. Я должен предупредить вас, мисс Кингман, что Гатлинг – опасный преступник». Он убил молодую леди, опутав ее сначала сетью своего красноречия. Убил и бежал, но был пойман мною, Джимом Симпкинсом. Закончил он и с гордостью смотрел на произведенный эффект.
8: Нельзя сказать, что эффект получился тот, которого он ожидал. Мисс Кингман действительно была смущена, взволнована и оскорблена, но скорее его неожиданным и грубым вторжением, чем речью. А Реджинальд Гатлинг совсем не походил на убитого разоблачением преступника. С обычным спокойствием он подошел к Симкинсу, несмотря на наведенное дуло, вырвал после короткой борьбы и отбросил в сторону револьвер, тихо сказав:
3: «Вам, очевидно, еще мало 10 000 долларов, обещанных вам за удовольствие некоторых лиц видеть меня посаженным на электрический стул. Только присутствие мисс удерживает меня разделаться с вами по заслугам».
8: Ссору прекратила мисс Кингман. «Дайте мне слово, — сказала она, подходя к ним и обращаясь больше к Симкинсу, — чтобы подобных сцен не повторялось. Обо мне не беспокойтесь, мистер Симкинс. Я не нуждаюсь в опеке. Оставьте ваши счеты до того времени, пока мы не сойдем на землю. Здесь нас трое, только трое среди беспредельного океана. Кто знает, что ждет нас еще впереди? Быть может, каждый из нас будет необходим для другого в минуту опасности. Становится сыро, солнце зашло. Пора расходиться. Спокойной ночи». И они разошлись по своим каютам.

0: Саргассово море. Джим Симпкинс плохо спал в эту ночь. Он ворочался на койке в своей каюте и к чему-то прислушивался. Ему все казалось, что Гатлин где-то поблизости, подкрадывается, чтобы расправиться с ним, отомстить, быть может, убить.
1: Ой, черт возьми, какая душная ночь!
0: И потом москиты и комары не дают покоя. Откуда могла взяться вся эта крылатая нечисть среди океана? Или я брежу? Или мы близко от земли? Не пойти ли освежиться? Симпкинс уже не первую ночь ходил освежаться в трюм парохода, где находились запасы консервов и вина. Он благополучно добрался до места, пробираясь ощупью в потьмах по знакомым переходам, и уже глотнул хороший глоток рома, как вдруг услышал какой-то странный шорох. В этом лабиринте трудно было определить, откуда слышались эти звуки. И вдруг Симпкинс почувствовал, как от мягкого толчка колыхнулся весь пароход. Ни волны, ни подводные камни не могли произвести такого странного колебания. Вслед за этим толчком последовало еще несколько, вместе с каким-то глухим уханьем. Симпкинс почувствовал, как холодом пахнуло в затылок, и волосы на голове поднялись. С диким ревом бросился он, спотыкаясь и падая, вверх на палубу. Навстречу ему шел Гатлинг. Симпкинс, забыв обо всем, кроме страха перед неизвестным, чуть не бросился в его объятия.
1: «Что это?» — спросил он каким-то шипящим свистом. Нервные спазмы сдавили его горло и схватил Гатлинга за руку.
2: «Я знаю не больше вашего». Пароход мягко качнулся на бок, потом опустилась носовая часть и вновь поднялась. Я наскоро оделся и вышел посмотреть.
0: Луна ярко освещала часть палубы. Пострадавшая после аварии килевая часть парохода была погружена в воду, и палуба здесь лежала почти на уровне воды. Симпкинс остался выше, следя за Гатлингом, который осмотрел всю килевую часть палубы.
3: «Странно, странно.
4: Спуститесь же сюда, Симпкинс, не будьте трусом!»
1: «Благодарю вас, но мне и отсюда хорошо видно».
5: «Симпкинс, это вы? Что там случилось?»
4: «Мисс Кингман, прошу вас сойти сюда»,
0: — сказал Гатлинг, увидав Вивиану, спускавшуюся вниз по палубе.
4: «Полюбуйтесь, мисс».
6: В ярких лучах луны палуба ярко белела, и на этом белом фоне виднелись темные пятна и следы, будто какое-то громадное животное вползло на палубу, сделало полукруг и свалилось с правого борта, сломав, как соломинку, железные прутья перил.
2: «Обратите внимание, это похоже на след от тяжелого брюха, которое волочилось по палубе, а по бокам следы лап. Или, скорее, плавников. Нас посетило какое-то неизвестное чудовище».
0: Симпкинсу опять стало страшно, и он незаметно стал пятиться назад по покатой палубе.
6: «А что это за сор? Какие-то растения, очевидно, оставленные неизвестным посетителем?»
0: И мисс Кингман подняла с пола водоросль. Гатлинг внимательно осмотрел водоросль и неодобрительно покачал головой.
3: «Саргассум. Группы бурых водорослей.
2: Да, сомнений нет. Это саргассовые водоросли. Вот куда занесло нас.
3: Черт возьми. Дело приобретает плохой оборот. Нам надо обсудить положение».
0: И все трое поднялись на верхнюю палубу. Опасность сблизила их. Симпкинс махнул рукой на свои права. Он понял, что только знание, опыт и энергия Гатлинга могли спасти их. Больше всего сыщика беспокоило неизвестное чудовище. Какой-то саргассовой водоросли он не придал значения.
1: «Что вы думаете, Гатлинг, о нашем
7: непрошенном госте?»
0: — спросил Симпкинс, когда все уселись на плетеные стулья. Гатлинг пожал плечами, продолжая крутить в руке водоросль. «Это не спрут, не акула и не какой-нибудь другой из известных обитателей моря. Но, признаюсь, меня беспокоят не столько неизвестные чудовища, как вот этот листок».
7: «Что же страшного в этом ничтожном листке?»
0: «То, что мы попали в область Саргассова моря, таинственного моря, которое расположено западнее Корва, одного из Азорских островов. Это море занимает площадь в 6 раз больше Германии. Оно все сплошь покрыто густым ковром водорослей. Водоросль по-испански саргасса. Отсюда и название моря. Посмотрите на океан!»
1: Все оглянулись и были поражены. Поверхность океана лежала перед ними неподвижной, как стоячий пруд. Ни малейшей волны, движения, блеска. Первые лучи восходящего солнца осветили это странное застывшее море, которое походило на сплошной ковер зеленовато-бледных водорослей.
0: «Не хочу пугать вас, Симпкинс, но горе кораблю, попавшему в эту банку с водорослями, как назвал Саргассово море Колумб. Винт, если он у нас и был бы в исправности, не мог бы работать. Он намотал бы водоросли и остановился».
7: «Что же будет с нами?» — спросил Симпкинс.
0: «Возможно, то же, что и с другими. Саргассово море называют кладбищем кораблей. Редко кому удается выбраться отсюда. Если люди не умирают от голода, жажды или желтой лихорадки, они живут, пока не утонет их корабль от тяжести наросших полипов или течи».
6: Мисс Кингман слушала внимательно. «Ужасно!» — прошептала она, вглядываясь в застывшую зеленую поверхность.
0: «Мы, во всяком случае, находимся в лучших условиях, чем многие из наших предшественников. Пароход держится хорошо. Может быть, нам удастся починить течь и выкачать воду. Запасов продуктов хватит для нас троих на несколько лет».
7: «Лет?» — вскричал Симпкинс, подпрыгнув на стуле.
0: «Да, дорогой Симпкинс, возможно, что несколько лет вам придется ожидать обещанной награды. Мужайтесь, Симпкинс».
7: «Плевать я хотел на награду, только бы мне выбраться из этого проклятого киселя!»
0: Потянулись однообразные, томительные, знойные дни. Тучи каких-то неизвестных насекомых стояли над этим стоячим болотом. Ночью москиты не давали спать. Иногда туман ложился над морем погребальной пеленой. К счастью, на пароходе была хорошая библиотека. Мисс Кингман много читала. По вечерам все собирались в большом роскошном салоне. Вивиана пела и играла на рояле. И все чаще Симпкинс стал являться на эти вечерние собрания с бутылкой вина. С горя он запил. Гатлингу пришлось запереть на ключ винные погреба. Симпкинс пробовал возражать, но Гатлинг был неумолим. «Недостает того, чтобы нам пришлось еще возиться с больным белой горячкой. Поймите же, нелепый вы человек, что вы скоро погибнете, если вас не остановить». Симпкинсу пришлось покориться. Тихая пристань.
7: «Земля! Земля! Мисс Кингман! Гатлинг! Идите сюда скорее! Мы приближаемся к какой-то гавани! Видны уже верхушки мачты, трубы пароходов! Вон там! Смотрите туда! Левее!»
0: Гатлинг посмотрел в подзорную трубу. «Открытая вами гавань имеет чертовски странный вид, Симпкинс. Эта гавань тянется на много миль. Мачты и трубы, и опять мачты. Но обратите внимание, ни одна труба не дымит, а мачты — их оснастка, паруса. Посмотрите, мисс Кингман, и Гатлинг передал ей подзорную трубу.
6: «Да, это скорее какое-то кладбище кораблей. Мачты и трубы изломаны, от парусов остались одни клочья. И потом, где же земля? Я ничего не понимаю».
0: «Нельзя сказать, чтобы для меня все было понятно, мисс. Но я думаю, что дело обстоит так. В Саргассовом море, в этом стоячем болоте, очевидно, есть свои течения, хотя и очень замедленные водорослями. Очевидно, мы попали в одно из этих течений, которое, увы, и привело нас к этой тихой пристани. Вы посмотрите, в какую гавань входим мы». Чем ближе подходил пароход к необычной гавани, тем чаще встречались на пути печальные обломки кораблей. Здесь были разбитые, искалеченные, полусгнившие суда всех стран и народов. Вот пирога из целого куска дерева, а вот скелет рыбачьего барка. Еще дальше виднелись более или менее сохранившиеся суда, барки, шхуны, тендеры, фрегаты, галеры. Ржавый современный пароход стоял бок о бок с португальской каравеллой 16 века. Она имела красивые изогнутые корабельные линии. «Санта-Мария» отчетливо виднелась на борту.
2: «Удивительно!» — воскликнул Гатлинг. «Почти на таком же судне плыл Колумб, и одна из его каравелл также называлась «Санта-Мария», две другие — «Пинта» и «Нина».
0: Проход между судами становился все уже. Несколько раз пароход останавливался, натыкаясь на крутые обломки, наконец, остановился совершенно, подойдя вплотную к сплошной массе тесно прижатых друг к другу кораблей, как бы слившихся в своеобразный остров. Спутники молчали. У всех было такое чувство, будто их заживо привезли на кладбище. «Уж если судьба занесла нас сюда, надо познакомиться с этим необыкновенным островом. Симпкинс, идем!»
1: Симпкинс явно был не расположен пускаться в экскурсию по этому мрачному кладбищу.
8: «Какой смысл?»
1: — попытался он уклониться.
0: «Будьте же мужчиной, Симпкинс. Кто знает, что таит в себе этот остров? Может быть, здесь есть и обитатели».
8: «Ха! Привидения старых голландских мореплавателей?»
0: «Это мы посмотрим. Во всяком случае, кто бы ни обитал здесь, лучше, если мы первые узнаем о них. Этот остров может стать нашей могилой, но кто знает, может быть, здесь мы найдем и средства к спасению. Надо осмотреть суда, не окажется ли какое-нибудь еще годным для плавания».
8: «Но как оставим мы одну, мисс Кингман?»
5: «О, обо мне не беспокойтесь, я не боюсь привидений».
0: «Мы вот что сделаем, мисс. Положите-ка в топку солому. Если вам будет грозить какая-нибудь опасность, подожгите ее. Мы увидим дым, выходящий из трубы, и тотчас же поспешим на помощь. Идем». Гатлинг перебрался на стоявшее рядом трехпарусное судно 18 века «Виктория». Симпкинс неохотно последовал за ним. Они медленно продвигались вглубь острова. Едва ли что-либо в мире могло быть печальнее зрелища этого громадного кладбища. На многих палубах валялись скелеты, блестевшие на солнце белизной костей, или темневшие еще сохранившейся кожей или лохмотьями одежды. По расположению скелетов, по проломленным черепам можно было судить о том, что обезумевшие перед смертью люди ссорились, бунтовали, бесцельно и жестоко убивали друг друга. Каждый корабль был свидетелем великой трагедии, происходившей на нем 50, 100, 200 лет тому назад.
8: «Уйдем отсюда», — взмолился Симпкинс. «Я не могу больше».
0: «Подождите, вон там хорошо сохранившийся корабль. Интересно спуститься в каюты».
9: по лестницам, которые обломятся под вашими ногами». Симпкинс вдруг озлился. «Гатлинг, я не сделаю больше ни шагу. Довольно! Прошу вас больше не командовать мною. Вы забыли о том, кто вы и кто я. Куда вы ведете меня? Зачем? Чтобы сбросить где-нибудь в трюме и таким образом отделаться от меня без шума? О, я знаю, я мешаю вам».
2: «Замолчите, Симпкинс, или я в самом деле швырну вас за борт!»
9: «Не так-то просто!» — язвительно произнес Симпкинс и, прислонившись к деревянному ограждению у борта, направил в Гатлинга дуло револьвера. Гатлинг быстро шагнул вперед, но прежде чем он схватил за руку Симпкинса, раздался выстрел и звук обрушившихся перил. Пуля пролетела над головой Гатлинга. В то же время он увидел, как Симпкинс, нелепо взмахнув руками, упал за борт вместе с обломками перегнивших перил. За бортом глухой плеск воды, тишина, потом фырканье Симпкинса. Гатлинг посмотрел за борт. Сыщик барахтался в зеленой каше водорослей. Водоросли свисали гирляндами с головы, опутывали руки, цепко держали свою жертву. Симпкинс напряг все усилия, чтобы зацепиться за обшивку корабля. После целого ряда попыток это ему удалось. Но руки его устали, водоросли тянули вниз еще немного, и он пошел бы ко дну. Гатлинг отошел от борта, сел на бочку и закурил трубку.
10: «Гатлинг, простите, я был глупый осел!» Слышал Гатлинг голос Симпкинса, но продолжал молча дымить трубкой. «Гатлинг, спасите! Гатлинг!»
9: Гатлинг подошел к борту. Он колебался. Все же человек просит о помощи.
2: Но какой человек? Продажный сыщик, шпион, который не остановится даже после спасения, сейчас же передать Гатлинга в руки властей, чтобы получить свои 30 сребреников.
4: «Нет, нет!»
9: И Гатлинг опять сел и начал усиленно дымить.
10: «Гатлинг, умоляю! Гатлинг! Гатлинг!»
9: Стонал Симпкинс.
10: «Гат...»
9: И вдруг этот крик перешел в какое-то захлебывающееся рыдание. Гатлинг скрипнул зубами, отбросил трубку и, раскрутив конец веревки, кинул ее утопавшему. Последними усилиями Симпкинс схватил веревку, но как только Гатлинг начинал тащить его, Симпкинс срывался. Водоросли цепко держали его, в руках уже не было силы.
2: «Обвяжитесь веревкой!» — крикнул ему Гатлинг.
9: Симпкинс кое-как обвязался, закрутил узел и стал подниматься на палубу. Стоя перед Гатлингом, Симпкинс был так взволнован, что только беспрерывно повторял:
10: «Гатлинг! Гатлинг! Гатлинг!»
9: и протягивал ему руку. Гатлинг поморщился, но, посмотрев на искреннюю животную радость в глазах спасенного, добродушно улыбнулся и крепко пожал мокрую руку.
10: «Не могу вам выразить, Гатлинг!»
9: «Стойте!» Вдруг насторожился Гатлинг, быстро вырывая свою руку. «Смотрите, на нашем пароходе дым из трубы! Мисс Кингман зовет нас! Там что-то случилось! Бежим!»

0: обеденным столом, вернее, на столе и стульях, хозяйничали обезьяны. Они визжали, ссорились, бросались кексом и засовывали себе за щеки куски сахара. При появлении мисс Кингман они насторожились и с криком отступили к борту. Вивиана засмеялась и бросила им пару апельсинов. Это сразу установило дружеские отношения. Не без драки покончив с парой апельсинов, шимпанзе, приседая и гримасничая, подошли к мисс Кингман и стали смело брать плоды у нее из рук. Не было сомнения, что они привыкли к обществу людей. И действительно, люди не заставили себя долго ждать. Поглощенная забавными проделками неожиданных гостей, мисс Кингман не видела, как из-за борта парохода осторожно выглянули две головы. Убедившись, что на палубе нет никого, кроме женщины, неизвестные быстро перелезли через борт и, закинув ружья на плечи, стали приближаться к мисс Кингман. Она вскрикнула от неожиданности, увидя эту пару. Один из них, толстенький коротенький человек с бледным, несмотря на южное солнце, обрюзгшим, давно небритым лицом, сразу поражал некоторыми контрастами костюма и всего внешнего облика. На его голове была шляпа-котелок, измятая, грязная, просвечивавшая во многих местах. Смокинг, несмотря на дыры и заплаты, все еще сохранял следы хорошего покроя. Но брюки имели самый жалкий вид, спускаясь бахромой ниже колен. Стоптанные лакированные туфли и изорванный фуляровый бант на шее дополняли наряд. Другой, высокий, мускулистый, загорелый, с черной бородой, в широкополой мексиканской шляпе сомбреро, в темной рубахе с голыми по локоть руками и в высоких сапогах, напоминал мексиканского овцевода. Движения его были быстры и резки.
1: «Бонжур, мадемуазель!»
0: Приветствовал мисс Кингман толстяк, раскланиваясь самым галантным образом.
1: «Позвольте поздравить вас с благополучным прибытием на остров погибших кораблей».
0: «Благодарю вас. Хотя я не назвала бы мое прибытие благополучным. Что вам угодно?»
1: «Прежде всего, позвольте представиться. Аристид Доде. Фамилия моя Доде. Да-да, Доде. Я француз».
0: «Быть может, родственник писателю Альфонсу Даде?» — невольно спросила мисс Кингман.
1: «Не то чтобы так отдаленный. Хотя я имел некоторое отношение к литературе, так сказать, крупнейшие бумажные фабрики и обойные на юге Франции».
2: «Не болтай лишнего, Тернип»,
0: — мрачно и сердито произнес его спутник.
1: «Как вы не тактичны, Флорес! Когда же я научу вас держаться в приличном обществе? И прошу не называть меня Тернип. Они, изволите ли видеть, назвали меня так в шутку по причине моей головы, которая, как им кажется, напоминает репу».
0: И, сняв котелок, он провел по голому желтоватому черепу, сохранившему по странной игре природы пучок волос на темени. Мисс Кингман невольно улыбнулась меткому прозвищу. «Но что вам от меня надо?» — опять повторила свой вопрос Вивиана.
1: «Губернатор острова погибших кораблей, капитан Фергюс Слейтон, издал приказ, которому мы должны слепо и неуклонно повиноваться. Каждый вновь прибывший человек должен быть немедленно представлен ему».
2: «Будет тебе дипломата разыгрывать».
0: Опять грубо вмешался Флорес и, подойдя к Вивиане, повелительно сказал:
2: «Вы должны следовать за нами».
0: Мисс Кингман поняла, что сопротивление будет напрасным. Подумав несколько, она сказала: «Хорошо, я согласна, но разрешите мне переодеться». И она показала на свой рабочий костюм и фартук.
2: «Лишнее»,
0: — отрезал Флорес.
1: «Ведь это не займет много времени?»
0: — обратился Тернип одновременно к Флоресу и мисс Кингман. «О, всего несколько минут!» И она оставила палубу.
2: Через несколько минут Флорес заметил, что пароходная труба задымила. Он сразу понял военную хитрость. «Проклятая баба перехитрила! Видишь дым? Это сигнал! Она зовет кого-то на помощь.

0: Он кивнул головой к борту, через который перепрыгивали Гатлинг и все еще мокрый Симпкинс, весь в зеленых водорослях, с прицепившимися к одежде крабами.
1: «Это что еще за водяной?»
0: Начались переговоры. Гатлинг не побоялся бы помериться силами с этими двумя оборванцами. Но если они не врут, борьба ни к чему не приведет. На острове, как они уверяют, живет целое население – 43 хорошо вооруженных человека. Оставив залог Симпкинса, Гатлинг отправился обсудить положение с мисс Кингман.
2: Она также была согласна с тем, что борьба бесполезна.
0: Было решено идти всем вместе, представляться капитану Фергусу. Губернатор Фергус Слейтон.
2: На острове погибших кораблей оказались довольно хорошие пути сообщения. Перебравшись через старый трехпалубный фрегат, Тернип, шедший впереди, вывел пленников на дорогу. Это были мосты, переброшенные между кораблями и над провалившимися палубами. Вдоль этой дороги тянулась какая-то проволока, прикрепленная к небольшим столбам и сохранившимся мачтам.
3: «Сюда, сюда!» «Не оступитесь, мисс!»
2: — любезно обращался Тернип к мисс Кингман. За ней следовали Гатлинг и Симпкинс. Мрачный Флорес, надвинув свое сомбреро до бровей, заключал шествие. На полпути им стали встречаться обитатели, одетые в лохмотья, все обросшие, загорелые, белокурые жители севера, смуглые южане, несколько негров, три китайца. Все они... с жадным любопытством смотрели на новых обитателей острова. Среди небольших парусных судов разных эпох и народов в центре острова поднимался большой, довольно хорошо сохранившийся фрегат «Елизавета».
3: «Резиденция губернатора», —
2: почтительно произнес Тернип. На палубе этой резиденции стояло нечто вроде почетного караула. 6 матросов с ружьями в руках в одинаковых и довольно приличных костюмах. Губернатор принял гостей в большой каюте. После наводящего уныния вида разрушенных кораблей эта каюта невольно поражала. Она имела вполне жилой вид и убрана была почти роскошно. Только некоторая пестрота стиля говорила о том, что сюда было стащено все, что находили лучшего на кораблях, которые прибивало к этому странному острову. Дорогие персидские ковры устилали пол. На консолях стояло несколько хороших китайских ваз. Темные стены с резными карнизами черного дуба были увешаны прекрасными картинами голландских, испанских и итальянских мастеров – Веласкеса, Рибейра, Рубенса, Тициана. На большом круглом столе стояли старинные венецианские граненные вазы XVI века, французские бронзовые канделябры времен директории и несколько редких розовых раковин. Тяжелая резная мебель, обтянутая тисненной свиной кожей с золотыми ободками по краям, придавала каюте солидный вид. Прислонясь к книжному шкафу, стоял губернатор острова, капитан Фергус Слейтон. Он выгодно отличался от прочих обитателей крепким сложением, выхоленным хорошо выбритым лицом и вполне приличным капитанским костюмом. Несколько приплюснутый нос, тяжелый подбородок, чувственный рот производили не совсем приятное впечатление. Серые холодные глаза его устремились на пришедших. Он молча и спокойно смотрел на них, как бы изучая их и что-то взвешивая. Это был взгляд человека, который привык распоряжаться судьбой людей, не обращая внимания на их личные желания, вкусы и интересы. Скользнув взглядом по Симпкинсу и, очевидно, не сочтя его достойным внимания, он долго смотрел на мисс Кингман, перевел взгляд на Гатлинга и опять на Кингман. Этот молчаливый осмотр смутил Вивиану и начал сердить Гатлинга.
1: «Позвольте представиться. Реджинальд Гатлинг, мисс Вивиана Кингман, мистер Джим Симпкинс.
0: Пассажиры парохода Вениамин Франклин, потерпевшего аварию.
1: «Да, знаю», — проговорил он. «Знаю».
0: Гатлинг был необычайно удивлен, когда Слейтон точно указал, где и когда их пароход потерпел аварию. Об этом никто из них не говорил островитянам. Слейтон обращался почти исключительно к мисс Кингман. «Если случай занес вас на этот печальный остров, мисс Кингман, то мы, островитяне, должны только благодарить судьбу за ее прекрасный дар», — отпустил Слейтон тяжеловатый комплимент даже без улыбки на лице.
2: «Увы, я не склонна благодарить судьбу, которая так распорядилась мною».
1: «Кто знает, кто знает», — загадочно ответил Слейтон. «Здесь не так плохо живется, мисс, как может показаться с первого раза. Вы музицируете? Поете?»
2: «Да».
1: «Отлично! Великолепно! Здесь вы найдете прекрасный эровский рояль и богатую нотную библиотеку. Книг тоже хватает. Среди наших островитян есть очень интересные люди. Вот хотя бы этот Тернип. Правда, он порядочно опустился, но он много видел, много знает и когда-то занимал хорошее положение. Теперь он смешон, но все же интересен. Потом Людерс, немец. Это наш историк и ученый. Он изучает историю кораблестроения, ведь наш остров — настоящий музей, не правда ли?»
0: «Историю кораблестроения? Это интересно», — сказал Гатлинг.
1: «Это имеет отношение к вашей специальности?»
0: — небрежно спросил Слейтон, посмотрев на него сощуренными глазами.
1: «Да, я инженер по кораблестроению», — ответил Гатлинг.
2: Мисс Кингман удивленно посмотрела на него. Она и не знала об этом.
1: «Ну вот и у вас будет интересный собеседник, мистер
0: Гатлинг».
1: «Мистер Гатлинг. Людерс собрал интереснейшую библиотеку из корабельных журналов и посмертных записок всех умерших на окружающих нас кораблях. Ну, этот материал я не советую читать. Правда, его хватило бы на десяток романистов, но слишком мрачно, слишком. Саргассово море покажется вам после чтения этой библиотеки одним из кругов дантовского ада».
3: «А что на этих кораблях, вероятно, много и редкостей всяких находили?»
0: — вставил слово и Симпкинс.
1: «Да, есть и...»
0: Он нарочно сделал такую же паузу, как и Симпкинс. «Редкости. У нас целый музей. Я покажу его вам как-нибудь, если вы интересуетесь редкостями.
1: Но чего нам, к сожалению, недостает...»
0: обратился Слейтон опять к мисс Кингман. «Так это женского общества.
1: Со смертью моей покойной жены на острове остались только две женщины. Мэгги Флорес и Ида Доде, или Тернип, как зовут у нас ее мужа. Это старая почтенная женщина. Я представлю вас ее заботам». «Кушать подано», объявил лакей-негр, наряженный по случаю прибытия новых поселенцев во фрак и белые перчатки.
0: «Прошу вас откушать на новоселье». И губернатор провел гостей в столовую, где был накрыт хорошо сервированный стол. Во время завтрака Слейтон еще раз удивил Гатлинга своей осведомленностью о том, что делается на свете. Слейтон знал самые последние мировые новости. Губернатор заметил удивленные взгляды и в первый раз самодовольно засмеялся. «Мы, если хотите, Робинзоны. Но Робинзоны 20 века. Вы заметили провода, прикрепленные к мачтам и столбам? Остров погибших кораблей имеет телефонную связь. Мы могли бы устроить и электрическое освещение, но у нас не хватает горючего. Зато мы имеем радиоприемную станцию и даже громкоговоритель. Все это мы достали на радиофицированных судах, прибитых к острову в последние годы. Желаете послушать?» И Слейтон привел в действие радиоприемный аппарат.

фрегата, среди острова погибших кораблей, вдруг послышалась модная песенка, исполняемая в Нью-Йорке известной певицей, которую не раз слыхала мисс Кингман. Никогда еще звуки песен так не потрясали ее.

0: Новая жизнь.
1: Женская часть населения острова приняла мисс Кингман с живейшим участием. Если с Мэгги Флорес у мисс Кингман установились дружеские отношения сверстниц, то старая, строгая на вид, но добрая жена Аристида Тернипа Доде Ида сразу взяла в отношении мисс Кингман покровительственный тон заботливой матери. Женщин было так мало на острове, притом миссис Даде основательно предполагала, что Вивиана будет нуждаться в ее защите, и она приняла девушку под свою опеку. Мэгги Флорес в первый же день рассказала Вивиане Кингман свою печальную повесть. Когда судьба забросила ее на остров, она вышла замуж с соблюдением существующих на острове законов и обрядностей за губернатора Фергуса Слейтона. От этого брака у нее родился ребенок, который в настоящее время был единственным представителем нового поколения на острове. Фергус был груб и даже жесток с нею, но она терпела. Во время германской войны на остров занесло немецкую подводную лодку, и на ней троих оставшихся в живых – матроса, капитана и молодую француженку – с потопленного этой же подводной лодкой пассажирского парохода. Когда француженка появилась на острове, Фергус захотел сделать ее своей женой. Между Фергусом и немецким капитаном подводной лодки произошла ссора. Немец был убит, и француженка стала женой Слейтона. Мэгги получила развод и скоро оказалась женою Флореса. Он тоже груб, но он любит Мэгги, силен и не дает ее никому в обиду. Потом француженка умерла. Слейтон говорил, что она случайно отравилась рыбным ядом, но на острове говорили, что она покончила с собой, так как любила убитого Фергусом немецкого капитана. И овдовевший Фергус Слейтон пожелал вновь вернуть Мэгги. Но Флорес сказал, что только переступив через его труп, Слейтон сумеет получить Мэгги обратно. Для Слейтона переступить через труп так же легко, как через бревно. Он не остановился бы перед этим. Но на сторону Флореса стало все население острова. Губернатор понял, что с этим шутить не приходится, и отступил. «И я осталась женой Флореса», — закончил свой рассказ Мэгги. «И вот в такую-то минуту, дорогая мисс Вивиана, явились вы. Вы понимаете всю затруднительность вашего положения. Если Фергус Слейтон вам нравится, ну, тогда все в порядке. А если нет, или сердце ваше занято другим, то будьте осторожны, будьте очень осторожны со Слейтоном».
2: Мисс Кингман покраснела. «Сердце мое не занято. Но я не собираюсь становиться женой Слейтона».
1: Разговор перешел на другие темы. Миссис Даде рассказывала Вивиане о том, как живется им на острове.
3: «У нас довольно большие запасы продовольствия, главным образом консервов. Но так как неизвестно, будут ли пополняться эти запасы, то они расходуются лишь в самом крайнем случае, особенно мука. Хлеб, вино, мясные, овощные консервы выдаются только больным. Обыкновенной же пищей служит рыба, пойманная в море. От однообразия в пище нередко бывают заболевания цингой. Таким больным выдают паёк со склада».
2: «Скажите, они могут потонуть все эти корабли?»
3: «Наш профессор Людерс говорит, что здесь небольшая глубина. Корабли же тонули здесь несколько веков, поднимая дно. И теперь мы находимся на самом настоящем острове из погибших кораблей. У нас есть здесь любимые места прогулок. Свои улицы и площади на палубах больших кораблей. Горы и долины. С нами живут 6 обезьян, несколько собак и прирученных птиц, которых мы поймали, когда они отдыхали на острове во время перелета. Что сказать, человек привыкает ко всему. А все-таки хотелось бы еще повидать землю и схоронить свои старые кости в земле».
2: Опасения Мэгги оправдались. Мисс Кингман скоро пришлось столкнуться со Слейтоном. Он пригласил ее к себе на вечерний чай, и когда она пришла, он почти без предисловия сделал ей предложение стать его женой. Она ответила решительным отказом. Слейтон стал просить ее, потом угрожать.
0: «Поймите же, что это неизбежно и в ваших же интересах. Со мной вы будете в безопасности, вы будете обеспечены всем необходимым, за вами будет прекрасный уход. Я знаю, ваш отец богат, но все его богатства — гроши по сравнению с тем, что я имею. Я покажу вам полные сундуки золота, груды бриллиантов и жемчуга. Вы целыми пригоршнями будете брать изумруды из моих сокровищ. Все будет ваше».
2: «Я не ребенок, чтобы играть в камешки. А здесь все эти сокровища только и годны на то, чтобы пересыпать их из руки в руку».
0: «Соглашайтесь. Соглашайтесь по доброй воле, иначе...» И он крепко сжал ее руку у локтя.
3: «Не оставила ли я здесь подноса?»
0: Открыв дверь, спросила вдруг миссис Доде и вошла в каюту. Слейтон недовольно поморщился, отошел от мисс Кингман и молча ждал. Старуха продолжала шнырять по каюте. Он потерял терпение. «Скоро вы уберетесь отсюда!»
3: Миссис Доде подбочинилась, стала в самую боевую позу, смерила взглядом Слейтона с ног до головы и вдруг налетела на него, как наседка, защищающая своего цыпленка. «Нет, не уберусь! Нет, не уберусь, пока вы не ответите мне на все мои вопросы! Вы губернатор острова?»
0: «Я губернатор, дальше!»
3: «Вы издаете законы?»
0: «Я издаю законы!»
3: «Кто же будет повиноваться вашим законам, если вы первый не исполняете их?»
0: «Да в чем дело, сумасшедшая вы женщина?»
3: «Вы сумасшедшая, а не я! Вы издали закон о том, что каждая женщина, попадающая на остров, должна выйти замуж!» «Так, хорошо! Но женщине предоставляется право свободно выбирать себе мужа! А вы что делаете?»
0: «Вы подслушивали?»
3: «Да, да, подслушивала и очень хорошо сделала. Разве так у нас проводятся выборы мужа? Вы хотели обмануть и ее, и всех, кто не лишен права рассчитывать на ее выбор. Вы хотели обойти закон, но это вам не удастся. Я раззвоню об этом на весь остров, и все будут против вас. Вы не забыли историю с Мэгги и Флоресом? Так вот вам и последний вопрос. Намерены ли вы исполнить закон и назначить выборы Вивианы Кингман мужа по всей форме, как полагается?»
0: Фергус был раздражен, но почувствовал, что ему придется подчиниться. «Хорошо. Мы выполним эту формальность, если это вам так хочется. Но вы увидите, что результат будет тот же. Не согласится же мисс выйти замуж за негра или за одного из моих оборванцев?»
3: «Это мы увидим. А теперь, деточка, идем ко мне».
0: И она увела мисс Кингман с видом победительницы.
4: Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Where you from?
2: Ты откуда?
1: I'm Russian.
3: Russian?
2: Русский.
1: Ага.
3: From Moscow?
2: Из Москвы?
1: Moscow.
3: Russia's very big.
2: Россия очень большая.
3: Very big.
4: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
5: Черт побери, черт побери.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
6: You speak English?
2: Говорите по-английски.
7: А, не, не понимаю я.
8: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Рада всех приветствовать. Сегодня мы слушаем разговор с ветераном Мексиканской революции. Воспоминания боевых товарищей, борцов за свободу. Абба, Фернандо, на испанском языке для пущей убедительности –

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Теперь послушаем версию на английском языке. Английские слова короче испанских слов. Их больше умещается на музыку. Эх, переведу. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Я помню, как давным-давно была такая же звездная ночь. И при свете костра, Фернандо, ты напевал себе под нос и тихонько играл на своей гитаре. Я слышала отдаленные звуки барабанов и звуки горна издалека. Они становились все ближе, Фернандо. Каждый час, каждую минуту мне казалось, что это вечность. Было так страшно, Фернандо. Мы были молоды и полны жизни, и ни один из нас не собирался умирать. И мне не стыдно сказать, но я чуть не расплакалась от рева орудий и пушек. Витало что-то в воздухе той ночью, и звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы и не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг, Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это,

Фернандо. И много лет уже я не видела винтовку в твоей руке. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Ты еще вспоминаешь ту ужасную ночь, когда мы переплывали Рио-Гранде? Я вижу в твоих глазах, как горд ты был, когда боролся за свободу на этой земле. Витало что-то в воздухе той ночью. Звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. Хотя мы не думали, что мы можем проиграть, сожалений нет. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Было что-то в воздухе той ночью, звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы никогда не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если бы надо было сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое снова, я сделала бы это, мой друг Фернандо. А теперь предлагаю послушать кавер-версию в исполнении группы Nashville Train, поезд на Нэшвилль.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая дружба и такие героические воспоминания. Каждому из нас есть что вспомнить. И я надеюсь, всегда есть те, с кем можно этими воспоминаниями поделиться. Заходите в гости слушать старые добрые песни. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Buena suerte, mis amigos. Venceremos.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава седьмая. Двор. Пыльный, деревенский. Я стою на деревянном крыльце. Где-то рядом квохчут куры, у высокой стены сарая напротив клетки с кроликами. Передо мной два человека. Один старый, седой, в серой кепке и в серой же рубашке, застегнутый под воротник, в старых грязных штанах, заправленных в грязные же кирзовые сапоги. Это мой дед. Второй человек повернут ко мне наполовину спиной. Я вижу длинные жилистые руки, сплошь покрытые расплывшимися синими пятнами татуировок, стриженный тощий затылок, худые острые лопатки под рваной белой майкой, заправленной в выленившие и растянувшиеся на коленях треники. В правой, опущенной руке — топор. Мне 11 лет, я даже еще не вырос. Я смотрю на человека в майке снизу вверх. Он близко, всего в паре шагов. В воздухе пахнет перегаром, злостью, страхом. Страх мой. Я боюсь человека с топором так, что боюсь дышать. Страх липкий, тяжелый. Он поднимается откуда-то снизу, от него немеет лицо и дрожат руки. Я чувствую страх деда и почему-то знаю, что боится он за меня. Хоть он сейчас меня и не видит. Я вышел совсем тихо. Ни единая доска не скрипнула под моими босыми ногами. Не слышу слов. Знаю точно, что сосед, вечно пьяный, недавно освободившийся из колонии, местный мелкий уголовник, требует денег. Он каждый день их требует, но во двор с топором он вломился впервые. Я чувствую, я знаю, я ощущаю то, что это все в последний раз. Он пришел уже не за деньгами, он пришел для того, чтобы кого-то убить за то, что денег ему не дают. Я чувствую тяжесть в руках и опускаю взгляд. Ружье. Трофейное. Дед привез его с войны, и оно всегда стояло в сенях, почти сразу за дверью, за ларем с мукой. Иногда в стволах разводились жучки, и тогда дед их вытряхивал и чистил ружье заново. А еще давал играть этим ружьем мне, без патронов, понятное дело. Патроны лежали там же, на полке, в жестяной банке. И перед тем, как выйти на крыльцо, я достал два больших латунных патрона и затолкал их в стволы. Я знал, как это делается, дед меня учил. И я тоже знал, зачем брал ружье и зачем его заряжал. А потом мне стало совсем страшно тогда, когда я начал поднимать ружье, направляя его на спину в грязной белой майке. Страх за себя, за деда, за то, что сейчас должно случиться, за то, что наверняка случится, если я сейчас не смогу сделать того, что собираюсь. Я не чувствую уже ни рук, ни лица, ни самого себя. Первым ко мне повернулся дед. Я увидел, как он побледнел сразу. Вот был загорелый, даже смуглый, вдруг стал белый, как майка этого самого соседа. Никогда до этого я не видел подобного или не замечал. А это отпечаталось у меня в мозгу так, что я не потеряю этого воспоминания даже перед смертным одром, наверное. Затем начал поворачиваться человек с топором, одновременно занося руку для удара. Потом меня толкнуло назад, я зацепился пятками за ступеньку и задницей свалился на крыльцо. Соседа передо мной уже не было. Я помню облако пыли, поднятое упавшим телом. Я даже не понял сразу, что это тело и есть. Я почему-то сначала подумал, что передо мной лежат какие-то мешки, которых я сразу не заметил. А потом эти мешки вдруг начали становиться красными, и красная лужа начала расплываться вокруг. Потом я не помнил ничего. Помню испачканные кровью руки деда со вздувшимися венами, его голос, повторяющий «Ничего, ничего, иди в дом». И кровь на своих руках, много крови. Я даже не знаю, как я сумел их испачкать. И запах этой крови, от которого во рту собиралась слюна с привкусом меди. И бренчащий рукомойник, струйка холодной воды, из которого текла по моим ладоням, сразу становясь розовой. И звон в заложенных ушах, сильный такой, что я мотал головой, как конь, отгоняющий мух. И все тот же страх, не отступающий, но уже какой-то другой страх. А что же будет? Страх того, что я вот-вот узнаю, что сделал такое, чего делать не должен был, чего уже никогда не исправишь. Ох. Рывком сел на постели, продолжая, кажется, трясти головой. Сон слетел. Я в каюте, треугольной носовой каюте с широкой кроватью. Тихий плеск воды за бортом. Закрытые занавесками иллюминаторы, через которые все равно пробивается яркий утренний свет. Сон. Всего лишь сон, который не снился мне уже много-много лет. А сейчас почему-то вернулся. Я потер лицо руками, сдирая остатки этого самого сна. Потом схватил с тумбочки часы и взглянул. Рано. Будильник, который я выставил на своем мобильном телефоне, зазвонит еще минут через 40. Можно спать, можно разбудить Энн, спящую рядом, скинув простыню, и воспользоваться свободным временем. Но мы не могли уснуть почти до самого утра. Пусть спит. Телефон лежал рядом с часами и кобурой, мигая лампочкой из-за полученного сообщения. Или сообщений. Звонок я отключил, не до него было. Взял его в руку, пролистал. Несколько пропущенных звонков, все от Роситы. И несколько сообщений от нее же. Я даже читать их не стал. Позже гляну. Чувство вины я не ощущаю как-то. Скорее наоборот, освобождение какое-то. Да и вообще, пора что-то делать с этим затянувшимся романом. Теперь уже точно пора. Поднявшись, прошел в ванную, тесную, словно бы отштампованную из одного листа пластика, как на яхтах обычно и бывает. Посмотрел на себя в зеркало. Нет никаких следов похмелья, в общем. Мы вчера не напивались совсем. Только спина побаливает. Исхитрился повернуться, посмотрел. Следы ногтей, длинные, глубокие, как хищник драл. И губа, кажется, укушена. С ума сошли, оба. Даже саму ночь плохо помню, она словно в бешеном тумане прошла, как с цепи сорвались. Я даже не уверен в том, что мы хотя бы минуту отдыхали. Половое безумство, крайняя форма. Никогда, наверное, в моей жизни такого не было. Никогда. Вот оно, объяснение мысли про притягательность греха, кажется. Это именно оно. Она сам грех в чистом виде, бесконечно притягательный. Вернуться обратно в постель? Соблазн велик. Так, бритвы здесь, понятное дело, нет. А вот новая зубная щетка в ящичке под раковиной нашлась. Энн ее держит для себя про запас, понятное дело. Но думаю, что не обидится, если я ее присвою. Хотя бы зубы почищу. Не рассчитывал я как-то, что ужин в кафе Барка так быстро превратится в ночь на яхте. Вода в баках лодки была тепловатой, так что контрастного душа не получилось. Устроил себе просто прохладный. Интересно, почему мы в отель не пошли, заявились на лодку? Почему-то вспомнилось, как, одновременно раздеваясь, вместе застилали постель, вытаскивая белье из рундука. Очень романтично. Когда я вошел в каюту, вытираясь на ходу, Энн уже не спала. Она сидела в постели, скрестив ноги по-турецки, и закручивала волосы в пучок, держа в зубах резинку. Когда процесс был закончен, она сказала, улыбаясь. «Доброе утро. У меня все болит. Руки болят, бедра болят, задница болит, плечи болят. Видишь?» Она показала взглядом на свое плечо. «Вижу. У нее на плечах мои пальцы отпечатались полукругами синяков. Говорю же, что с ума сошли. Ну, я так точно сошел». «Мы квиты!» Я повернулся спиной, затем сказал. «Но мне понравилось. Очень». «Мне только так и нравится». Она снова улыбнулась, показав ровные белые зубы. Затем встала, голая, потянулась, ничуть меня не стесняясь. «Теперь я в ванную. Надо на работу. А ты думай, куда мы пойдем вечером». «Подумаю. Обещаю». Я вызвал такси прямо в Марину. И когда мы спустились на пирс, небольшой бледно-желтый Nissan уже ждал нас, а его водитель, коренастый толстячок с широким смуглым лицом и жесткими курчавыми волосами, курил сигарету, сидя на капоте. Энн поехала в офис, по пути высадив меня под козырьком подъезда Destiny Tower. Зашел, махнул рукой знакомому охраннику. Росита не спала и выбежала из спальни на звук открывшейся двери. «Я звонила всю ночь!» Палец с акриловым ногтем уставился мне в грудь, как пистолетный ствол. «Я послал сообщение, что не приду до утра. Ты не прочитала?» Я прошел мимо нее в спальню, расстегивая рубашку на ходу. Она явно не нашлась, что сказать, но зашла следом. «Я волновалась!» «Не следовало. Я же предупредил». Я немного разозлился, но этого не показал. Ответил спокойно. «Где ты был?» «Дела у меня были, понятно? Дела. У меня все время дела. Я очень деловой, ты же знаешь». Она стояла у двери в ванну, и чтобы туда войти, мне пришлось отодвинуть Роситу в сторону. Теперь уже она разозлилась, но тоже сдерживалась. Я даже знаю, почему. Потому что я так никогда и не давал ей повода думать, что у нее есть какие-то права на меня. Иначе бы весь ее колумбийский темперамент разорвался бы, как водородная бомба. «Ты опять уходишь?» — спросила она, остановившись в дверях ванной. «У меня работа. Не хочешь поспать?» Заход с другой стороны с целью выяснить, где и с кем я провел ночь. Безуспешная попытка. «Я выспался, и дел полно. Извини, мне надо побриться». Я уставился ей в глаза, откровенно ожидая того, что она выйдет из ванной и закроет дверь. Большие темные глаза Роситы начали наливаться такими же большими слезами. Нижняя губа задрожала, и она ее закусила. Затем вышла, даже не хлопнув дверью. Я почувствовал легкий укол совести, ну, совсем легкий, не слишком беспокоящий. «Надо с этим кончать», — сказал я сам себе. «Надо, раз и навсегда, хватит». Свежее лезвие легко и нежно смахнуло щетину, ментоловый гель впитался в кожу, создав привычное ощущение все же наступавшего утра. Как-то не могу существовать в небритом состоянии и удивляюсь способности других людей ходить с трехдневной щетиной. Словно так и надо. У меня не получается. Зашел в кабинет, собрал сумку на день. Прихватил зарядник, в планшете аккумулятор был уже почти что на нуле. Сунул за пояс кобуру уже с Хеклером и вышел из квартиры, даже не оглянувшись на Роситу, стоявшую посреди гостиной. Лифт опустил меня в гараж, затем машина вынесла меня на улицу. Когда телефон соединился с хендс-фри, я набрал номер Паламареса. Довольно легко в этот раз проскочив через секретаршу. «Ману, доброе утро. У меня есть к тебе вопрос.
1: Я думал, что у тебя уже ответы».
0: Вроде как попробовал пошутить он. «Я чуть о другом. Хочу даже пригласить тебя сегодня на ланч, если ты не против».
1: «За твой счет я не против», — засмеялся он. «Но ты меня заинтриговал. Хоть намекни, что нужно, чтобы я был готов».
0: «Мано, мне нужно купить такой бизнес, чтобы с ним могла управиться даже Росита. Я знаю, что у тебя много нужных контактов». Паламарес минутку помолчал, затем сказал.
1: «Если я позвоню в отдел иммиграции, то уже сегодня вечером они аннулируют визу Роситы. А завтра она улетит к себе в Боготу или откуда она там. Ты это понимаешь?»
0: «Мано, позвонить туда я и сам могу, но не хочу этого делать. Я хочу купить бизнес».
1: «Хорошо!»
0: — сразу ответил он.
1: — «Думаю, что приду уже с предложениями, если ты скажешь, куда хочешь меня пригласить».
0: — «Выбирай место сам, на свой вкус».
1: — «Даже так?»
0: — он опять засмеялся.
1: — «Хорошо, я выберу».
0: — «Где он выберет, я и так знаю. В Мариот Панама. И от него недалеко, и ресторан там великолепный, с европейской кухней. Это иностранцы национальную ищут, а местные как раз предпочитают наоборот. А зачастую окружение иностранцев». «Ладно, до ланча время еще есть. Проверил на всякий случай телефон, нет ли звонка от Акосты. Пусто. Ни звонка, ни мейла, ни сообщения от него. Позвонил Кике, узнал, что тот вчера закончил наблюдение и завез Витьку результаты. А сейчас он везет продукты Гонсалесу, который пока вроде бы честно сидит в заперти в снятой квартире. Потом позвонил уже Витьку и узнал от него, что есть еще несколько машин и лиц в кадрах, он все это выделит, почистит и вышлет. И что мне звонили из полиции. Ну да, номер мобильного я мало кому даю. Найти меня можно только по офисному. Вот они и ищут. Но я рваться им навстречу не буду. Не мои проблемы. Пока очевидной пользы от таких стараний мы как-то не заметили. Впрочем, все упирается в одно. Как убийцы попали в дом? И как оттуда уходили? Это ведь объективная реальность. Ни в одну камеру никто не попал. Как? Куда? Так, от Джеффа тоже ничего не было. Когда уже этот его Марк Рут появится? По всем направлениям топчемся. Слежку Кики за серьезную работу пока считать трудно. Это так, на всякий случай. И до ланча есть время. Так, а не съездить ли мне в дом Гонсалеса? И ключи, и письмо с разрешением у меня есть. А теперь еще и время нашлось. А что, это мысль. Поехать на место и попробовать поискать способ скрытно уйти. И как они в дом вообще попали? Всем расследованиям грош цена до тех пор, пока это не выяснится, я думаю. Ладно, что время тянуть? Туда и надо ехать. Выбрав место для разворота, я вывернул на Каредер-Сур и покатил в сторону Коста-де-Леста. Пробок на этой подвесной эстакаде не было, ни в какое время дня. Очень ее по-умному спроектировали и построили. Так что проскочил я быстро, едва успев выпуск новостей по радио дослушать. Развязками скатился на Пасео-дель-Мар, улицу, ведущую по берегу в середину Коста-де-Леста. Проскочил мимо свечек тамошних жилых небоскребов Ocean 2 Pearl Tower. Затем замелькали виллы, еще проезд, и я на месте.
1: Желтые ленты на двери дома никто не обновлял. Как мы их оборвали, так их остатки и висят. Я припарковал свой внедорожник прямо на подъездной дорожке. Вышел, огляделся. Ну и куда отсюда можно скрытно уходить? Если только через заборы задних дворов перебираться. Но так внимание куда больше привлечешь, чем если просто пойдешь по улице. Машина еще куда ни шло. Намного проще было бы. Но вот проезд машин с изъятых видео ну никак не бьется с происходившим. Мистика. Вроде холода в подвале. Блин, нет, я понимаю, что это все фигня, я ни во что такое не верю, но что это за холод? Подземный ход ведет прямо в дом? И кто его построил? И где у него вход? Да нет, маразм, о чем я вообще? Другое дело, что был бы ход, все остальное легко объяснилось бы. А канализация тут как идет? Огляделся. Ливневку вижу, вон решетки у тротуаров. Без ливневки здесь никуда, потому как те самые ливни ежедневно. Не пролезешь по местной ливневке. А коллекторы всякие? Район новый, застройка малоэтажная. Не думаю, что здесь такие ходы прокладывали. Тогда что? Надо искать ход? Наверное. Только я в процессе поисков, извините, буду чувствовать себя идиотом. В результате, не найдя, понятное дело, никаких подземных ходов, начну о себе совсем плохо думать. Потому что хорошо думать о человеке, который до такого додумался, точно не получится. Я вообще критически к людям отношусь. Даже к себе. Пока все эти мысли текли в моей голове, я просто стоял перед входной дверью и просто на нее таращился, как тот самый баран на те самые ворота. А потом мысленно плюнул и достал из кармана ключи. Плевать, что там есть и что нашли при обысках. Я спущусь в подвал и буду простукивать стены и пытаться отодвинуть шкафы. Потому что иначе логика отказывает начисто. Потому что ничего такого случиться не могло, если нет этого самого хода. Другое дело, что вилла была построена не Гонсалесом, а застройщиком. Он ее просто купил. И я как-то не встречал в объявлениях о продаже недвижимости чего-то подобного. Продается вилла с подземным ходом, ведущим за пределы. Пределы чего? А черт его знает. Хотя бы пределы двора уже сработали бы. Это я о чем? Это все же всерьез про подземный ход? Хорошо, что я один приехал. Джефф бы меня насмех поднял с моими идеями, будь я с ним. А так никто не увидит того, чем я собираюсь заняться. Замок щелкнул, пропустил меня в дом. Остановился прямо у двери, огляделся, прислушался. Причувствовался, пытаясь уловить уже знакомое ощущение холода. Совершенно подсознательно, хотя я отсюда его ни разу не улавливал. Ниже спуститься надо. Закрыв глаза, даже уши заткнул, пытаясь поймать нитку на желудке. А вот оно никуда не делось. Все же здесь что-то не так в этом доме. Что-то еще не так, к слову, но что? Мозг еще не успел проанализировать ситуацию, но левая рука уже дернула вверх свисающую полу гавайки, а правая выдернула из мягкой кожаной кобуры хеклер. И при этом я быстро сместился левее, так, чтобы проще было контролировать все пространство. Что не так? Шум? Нет, шум весь с улицы, издалека к тому же. В доме тихо. Что? Ощущение тяжести пистолета в руках придало уверенности. Первый приступ непонятной паники спал. Что меня насторожило? Дом закрыт, электричество Гонсалес сказал не отрубать, но кондиционеры выключены. Воздух затхлый, стоящий. В таком запахе подолгу остаются, и вот запах... Ну точно. Я встречался с женщиной, которая терпеть не могла никаких резких запахов по утрам. Она отучала меня пользоваться лосьонами и всем прочим, что брызгается на морду после бритья. Перешел на гели без запаха. А потом и сам стал обращать внимание на душистых мужиков. Тоже как-то раздражать стали, чем бы на себя не брызгали. Кто-то с утра, побрившись и обрызгавшись чем-то после бритья, прошел по дому. А здесь никто не должен быть, как мне кажется. Полиция? Была бы машина у дома. Привезли и высадили, а потом заберут? Полицейский бы скрываться не стал, он бы уже у меня документы проверял. Уже ушел? А вот это я и проверю. С моего места видна лестница, ведущая на второй этаж. И вход на лестницу в подвал. Кстати, я эту дверь закрывал за собой, я точно помню. А теперь она открыта. Пригнувшись и стараясь двигаться совсем неслышно, что было нетрудно из-за толстого ковра, лежащего здесь на полу, я сместился в самый угол, опустившись на колено и положив руки на тумбу для устойчивости. Вот так. Подожду просто. Мне здесь быть можно. А если тут кто-то еще, то ему, скорее всего, находиться здесь не следует. А значит, он должен двигаться. Обязан, если он в доме. И тогда я или увижу его, или услышу. А запах свежий совсем, кто-то только что прошедший его оставил. Гостиная здесь в два света, то есть ее потолок на втором этаже. А надо мной идет галерея, на которую выходят двери всех спален. Отсюда мне еще видна дверь в кабинет Гонсалеса. Он на первом этаже. Дверь настежь открыта. Вижу стол, кресло, за креслом полки. Никаких шевелений. Могут на меня смотреть? Если не через какую-то хитрую камеру, то нет. Не могут. Я бы заметил. Тут и мебели мало, чистый минимализм в интерьере. И все просматривается, не спрячешься. Двери на втором этаже тоже закрыты, все. А сам я под галереей сижу. Не выйдя на нее и не перегнувшись через перила, меня и не заметишь. Когда я входил, слышно было хорошо, сомнений нет. Что бы сделал тот, кто не должен быть здесь? Спрятался бы, скорее всего, если бы не находился рядом... с чем? С подземным ходом? А неважно чем. Тем местом, через которое он вошел. Окно где-то открыто? Нет, звук был бы другой, и воздух бы двигался, я думаю. А он здесь, как в консервной банке. Если кто-то здесь есть, он все еще тут. Что я могу сделать? Позвонить Джеффу? Вызвать полицию? А почему бы и нет, собственно говоря? Перед законом я кругом чист, чего мне стесняться? Иначе какие у меня опции? Сидеть здесь и ждать? Ну, можно. Идти искать? А вот для этого надо быть полным идиотом. Если ты не группа спецназа с полной экипировкой, то в помещении тот, кто спрятался, всегда выигрывает у того, кто ищет. Потому что любой дом состоит из узостей, коридоров смерти. Ими любая дверь становится, а обойти ее не получится. А если никого нет? Лучше Джефф. Телефон достал левой рукой, пистолет от наиболее опасных направлений не отводим. Стараясь смотреть на экран периферийным зрением, выловил номер Джеффа. Попутно подумав о том, что пора, наконец, освоить добавление в экстренные. Ткнул большим пальцем значок набора. Джефф откликнулся почти сразу. «Джефф, я в доме Гонсалеса». Сразу зачастил я, стараясь говорить так, чтобы меня и подслушивать можно было, и в то же время тот, кто может здесь скрываться, не уловил во всем этом нарочитости. «Здесь кто-то есть, кроме меня. Выход я блокирую, но дальше идти один не хочу. Ты далеко?»
2: 10 минут.
1: «Давай сюда». И вызови Кики, пусть блокирует с улицы.
2: Принял.
1: Кто бы ты ни был, но если ты здесь, ты или соскочишь с позиции, или мы тебя поймаем. С Джеффом и Кики без вариантов. Даже не надейся уйти. Кики досюда тоже рукой подать, он должен был ехать в офис. Похоже, что тот, кто слушал телефонный разговор, подумал примерно так же. Я услышал возню на втором этаже, а затем послышался треск слежавшихся на жаре оконных уплотнителей. Окна в таких домах обычно не открывают, тут кондиционеры рулят. Поднявшись, я собрался рвануть вверх, но в последний момент спохватился. Могут выманивать. И уже насколько можно громко, топая мокасинами по ковру, сместился снова ко входу, не отводя прицелы от галереи второго этажа. В какой комнате? Возня, что-то упало. Похоже, что оттолкнули ногой стул, уже не заботясь о скрытности. Куда? Решение пришло сразу. На улицу. Рванул на себя входную дверь, выскочил на крыльцо, с него одним прыжком на газон, бегом к углу дома. Оттуда звук какой не спутаешь. Кто-то спрыгнул, причем прыгал со второго этажа. Стук подошв и хакающий выдох. А затем шаги. Я успел выглянуть из-за угла всего на мгновение, заметив силуэт пригнувшегося человека, а затем дернулся назад. Послышались частые хлопки, звук как у духовушки. Из штукатурки брызнули крошки. Одна пуля с жужжанием ушла на рикошет. А потом шаги. Он побежал. Упав на колено, я снова высунулся из-за угла, низко, почти на самой землей. Теперь противнику надо менять прицел, стараясь в меня попасть. Но он уже не стрелял. Рванув со всех ног, он бежал к живой изгороди, отделявшей двор Гонсалеса от соседского. Я выстрелил в него 4 раза, 2 быстрыми двойками, целясь в силуэт. Успев при этом сообразить, что если промахнусь, то пули просто прилетят в отштукатуренную стену на противоположной стороне, не задев никого. После глушителя 40-й калибр грохнул гулко и сухо, стеганув по ушам отражением от близкой стены. Второй двойкой я попал, обеими пулями. Бегущий запнулся, сделал 2 больших шатких шага на подгибающихся ногах и с размаху улетел лицом в землю. Выпавший из руки пистолет, вертясь, заскользил по асфальту, отлетев от упавшего 3 метра. Стоя на колене и продолжая удерживать прицел на лежащем человеке,
0: Оглянулся по сторонам в поисках других угроз, но никаких не обнаружил. А затем, так и не меняя позиции, взялся вызывать полицию. И пока не появились они, или Кики, или Джефф, я с этого места не сойду, потому что не хочу, чтобы кто-то, оставшийся в доме, выстрелил в меня сверху. А помощь раненому... А нет там раненых. Он даже не шевелится. А на белой рубашке на спине красные пятна, как раз в области сердца. Да если бы и жив он был, потерпел бы. Рисковать все равно не буду. И да, надо Паламаресу позвонить и перенести встречу, потому что это надолго. Глава 8. Допрашивали меня прямо в гостиной дома Гонсалеса, в котором шел уже неизвестно какой по счету осмотр. Меня малость потряхивала от избытка адреналина в крови, но, в общем, я был в норме, хоть и отвык от подобных приключений. Никаких особых вопросов у полиции не возникало. Письма от владельца дома и подтверждения того, что оружие у меня легальное, хватило. Пистолет, правда, временно изъяли, пообещав отдать, если будет принято решение, уголовное дело против меня не возбуждать. И, насколько я понял, возбуждать его никто не собирается, потому что картина понятна. Хозяин дома нанял человека приглядывать за своей собственностью. Тот вошел в дом и наткнулся на вооруженного незнакомца с нелегальным оружием. Вот и все, собственно. Гильзы с травы собрали, следы пуль на стене сфотографировали. Пистолет у убитого был простеньким, аргентинская «Берса», с удлиненным под глушитель стволом и с навинченным на него этим самым глушителем. Но что интересно, под калибр 380 ICP, то есть такой, каким были убиты Джоан и Джейми Гонсалес. Убитый был молод, среднего роста, тощий, легкий, но спортивный. Когда на нем расстегнули рубашку, фотографируя раны, я заметил весьма рельефные мышцы. Пули попали удачно, пробив верхушку легкого и сердца. Мгновенная смерть, в общем-то. Как-то не догадался я по ногам стрелять. Инстинктивно палил на поражение. Странно, что мне дали потоптаться рядом, и лишь потом увели в дом на допрос. Не знаю, было ли это ответом на мой вопрос или нет, но к тому времени, как детектив закончил меня допрашивать и взял обязательство явиться завтра к ним в отдел, к дому подъехал черный «Экспедишн» с затемненными стеклами и дипломатическими номерами. Водителя я не знал, хотя он здорово напоминал стрижкой и осанкой морского пехотинца в штатском. А вот с пассажирского места выбрался Акоста. Выглядел он каким-то усталым и осунувшимся, но со мной держался даже приветливо. «Вы здесь?» — удивился я. «Семья Гонсалеса — граждане Соединенных Штатов», — сказал он. «Брю тоже гражданин нашей страны. Есть решение о том, что мы примем более активное участие в расследовании. И после того, как посол обратился к панамским властям, вдруг такое. Я едва успел позвонить капитану Урибе, который теперь возглавляет расследование. Попросил не давить на вас слишком, если нет повода». «Все верно. Америка может просить местную полицию. Хотя бы потому, что вкладывает немалые деньги в ее оснащение. Оно окупается. В Панаме изымают великое множество наркотиков из колумбийского трафика. В результате местная полиция катается на новых хороших машинах, подготовленных не хуже, чем в Америке. Ходит в форме, напоминающей американскую, и каждый полицейский оснащен не намного хуже американского коллеги. У них есть вертолеты и хорошая связь. В общем, могут просить. Могут». Я обернулся к полицейскому, который проводил допрос. Ну да, он представился. Невысокий, как большинство местных, плечистый, с рябоватым смуглым лицом, черные волосы с проседью. Широкие, как лопаты, ладони, видно, что человек сильный. На поясе кобура с потертым 1911, что не совсем типично. Со своим ходит, нештатным. Кстати, я о нем слышал, он обычно самыми серьезными делами занимается. «Спасибо, капитан. Не вижу проблем». Он равнодушно пожал плечами. Затем Акоста попросил меня далеко не уходить, а сам направился с капитаном в дом. Ну, а я пошел к Кике и Джеффу, стоявшим у Юрвена и наблюдавшим за разговором.
2: «Как ты здесь оказался?»
0: — сразу поинтересовался Джефф. «Хотел понять, как в дом приходят убийцы. Они ведь сюда просто дорогу протоптали. А так никого никто и не видел, даже камеры. Так ведь?»
2: «Да, так, верно».
0: Я заглянул в салон микроавтобуса и увидел лежащий на сиденье дробовик. Кики, похоже, выбежал из офиса, заодно прихватив и тяжелую артиллерию. Пистолет у него, как и у любого из нас, всегда при себе.
2: «Как ты так удачно его подстрелил, что уже не допросишь?»
0: «На инстинктах стрелял, даже подумать не успел.
1: Нет, косяк за мной, это понятно. Вполне мог попасть и в ноги, например, если бы не спешил. Дал бы беглецу выскочить на улицу, выдвинулся бы следом, прицелился. Хотя черт его знает, там он мог махнуть в следующий двор. Нет, все правильно сделал. Надо было его валить. По крайней мере, хотя бы рассчитались за Стива. Чуть-чуть. Никто ведь не думает, что этот парень, вооруженный пистолетом с глушителем, забрел в этот дом совершенно случайно и с убийствами не связан. Кики, взяв мою машину и оставив фургон нам с Джеффом в качестве гостиной, сгонял в магазин, привез холодной минеральной, а еще по пути купил тамалис в картонной коробке. У меня всегда после стресса аппетит дикий прорезается. Причем такой назойливый, что даже думать мешает. Отвлекает дальше некуда. И теперь, глядя, как работают на месте происшествия полицейские, как упаковывают в мешок и увозят труп злодея, мы дружно их жевали. А попутно, наглеть так наглеть, снимали все на видео. Все равно им через наши стекла этого не видно. А вдруг что полезное попадет в кадр? А Коста подошел к нам через час. Забрался в фургон, посмотрел на камеры, дробовик, потом, перегнувшись через спинки задних сидений, заглянул в багажник. Потом хмыкнул. «А неплохо!» «Стараемся!» — изобразил я улыбку. «Работа такая!» Странно, но он не стал просить отойти в сторону или делать что-то подобное, а заговорил при моих коллегах, попутно протянув руку в коробку с тамалис. «Убитый гражданин Эстонии!» — огорошил он меня. «Зовут...» — Акоста посмотрел в блокнот. «Артур Богатырев. Правильно?» «Ну да, примерно», — кивнул я. «Богатырев. Предварительно известно, что в стране он всего год. Живет в колонии». «В колонии?» — оживился я. «Что известно про это?» «Вообще, приезжие редко живут в колонии. Мерзкое все же место. Даже это немного странно. Разве что бизнес может быть там». «Пока ничего. Известно будет позже. Это то, что выяснили из документов, которые нашли на убитом. И первого поиска по компьютеру. Дальше узнаем больше».
3: «Мы узнаем», — надавил я на «мы».
1: «Я узнаю, а вам скажу».
2: «Простите, от мистера Шварца что-нибудь слышно?» — спросил Джефф.
1: «Мистер Шварц уперся», — Акоста недовольно поморщился. «Но я дал сведения капитану Уриби. К вечеру судья выдаст сапину, по которой мистер Шварц будет обязан выдать требуемые записи. Передать копию вам я не смогу, но все это будет в материалах дела. Мы друг друга поняли?»
3: При этом он посмотрел на меня.
1: «Думаю, что да. Осталось мне согласиться и мысленно отложить еще 500 для Висента.
3: А вот Брю зачем-то собирался ехать в колонн», — добавил я к сказанному.
1: «Раз Акоста начал играть с нами в открытую, лучшим ответом будет такая же откровенность». «Зачем?»
3: «Не знаем, но он сказал об этом сыну в телефонном разговоре. Еще мы знаем, что Брю кто-то выманил из отеля и рассчитываем получить фото выманившего. Они попали в зону действия камеры с соседнего банка. И теперь вот этот, Артур Богатырев, эстонец недоделанный, тоже из колонна. Хотелось бы знать о нем побольше, если честно».
1: «Думаю, что узнаем. Документы у него подлинные, так что какой-то след он здесь должен оставить. Кстати, запись из банка тоже следует приобщить к делу».
3: Акоста посмотрел мне в глаза. «Я понимаю, но предпочел бы посмотреть на нее первым. А потом уж забирайте. Иначе мы все время сильно будем отставать».
1: «Ладно, хорошо»,
3: — после небольшой паузы кивнула Коста.
2: «Ключей от дома на нем не нашли?» — спросил Джефф.
1: «Нет, на нем был бумажник и пистолет с запасным магазином. Все. В бумажнике ID, кредитки, довольно много наличных».
3: В Панаме все стараются оперировать наличными. Слишком много случаев мошенничества с карточками.
1: «Пистолет нелегальный, понятное дело. Будут проверять его на причастность к убийству семьи Гонсалес. Больше, пожалуй, я вам пока сказать не могу. Нечего».
3: «А что насчет связи убийства детей в Майами и старшим братом Грасиэлой Рохас?» — спросил я, решив уже ковать железо, пока горячо.
1: «Это расследовалось всерьез», — сразу ответила Акоста. «Пройти мимо не могли, сами понимаете. Но дело в том, что ее брат даже во времена существования ее корпорации держался от всех сомнительных дел в стороне. На него никогда ничего не находили».
2: «Находить и подозревать разные вещи, верно?» — спросил Джефф.
1: «Полиция Майами работает над этим, его и сейчас проверяют, но даже если он участвовал в убийстве, найти доказательства будет очень сложно. Грасиэла в Колумбии, если кто-то это и стал бы организовывать, то это она, так?»
2: «Пожалуй».
1: «Сколько колумбийцев в Панаме? Как сложно приехать сюда исполнителю из Медельина?»
3: «Очень просто».
1: «И самое главное...»
3: — Акоста посмотрел на меня.
1: Одна деталь.
3: Две детали, — поправил его я. Они бы не просто убили Луис Гонсалес. Они бы убили ее изобретательно и оставили бы, как минимум, с остальными телами. Или исчезли бы все.
2: Что-то могло просто пойти не так, — возразил Джефф.
3: Могло, но при чем здесь русский с эстонским паспортом?
2: Да, он в схему укладывается плохо.
1: Думаю, что вам пока с выводами спешить рано, — сказал Акоста.
3: На этом и расстались. Акоста забрался в черный экспедишн с морпехом за рулем. Тот развернулся и уехал в сторону Каредер-Сур. Я поеду в офис, — сказал я, выбираясь из фургона. Возьму из дома другой пистолет. Как-то мне неуютно без него стало. Совсем. Увидимся.
0: Глава 9.
3: Когда я заехал домой, Росита как раз вернулась из спортзала. Увидев меня, спросила так, словно ничего не случилось с утра. «Хочешь поесть?» «Нет, я тороплюсь». Покачал я головой, пройдя мимо нее в кабинет. «Я на минуту. Надо взять кое-что». Пропиликал электронный замок сейфа, дверца открылась. «Так, что прихватить? Большой P30L? С ним как-то надежнее, но здоровый и тяжелый. Штаны будет оттягивать, и видно его из-под любой рубашки. Взял компактное 9-зарядное СК с запасным магазином. Достал кобуру под него, привычно затолкал его за пояс брюк. Так оно лучше. Как-то не кажется, что с убийством этого самого Артура Богатырева все проблемы решились сами собой. Скорее наоборот. И такая вещь, как месть, вполне может возникнуть во всей этой да нельзя запутанной ситуации. «Маме!» — окликнул я Роситу. «Напомню тебе, носи револьвер с собой все время». «Что-то случилось?» Она стояла в дверях кабинета, наблюдая за моими приготовлениями. В общем-то, нетипично для нее. Обычно она старалась мне не мешать. «Я сегодня убил одного человека, который, возможно, убил Стива». Я по-прежнему был с ней в этом откровенен. Когда люди начинают друг друга убивать, держать кого-то близкого в неведении о происходящем, самая плохая услуга, которую ты можешь оказать человеку. Предупрежден, вооружен. Как-то так, верно?
1: Убил?
3: Новость ее все же явно шокировала. Ничего удивительного, в общем. Да, застал его в доме Гонсалеса, он там что-то искал. Он начал стрелять в меня, а я в него. Но стрелять у меня получается лучше.
1: И что теперь?
3: Теперь надо вести себя осторожно. Так, стоп. А я ведь, скорее всего, ночью домой не вернусь. Тогда надо бы сумку собрать, что ли. Тревожный чемодан на случай экстренного отъезда из дома у меня всегда собран. С моей работой никогда не знаешь, что случиться может и куда придется ехать. А вот еще бы и переодеться для вечера. Росита наблюдала за моими сборами со все более и более мрачным выражением лица. В общем, смысл сборов понятен сразу.
1: «Ты сегодня домой не вернешься?»
3: «Нет, и ты тоже, кстати».
1: «Я буду утром»,
3: — возмутилась она. «Я не хочу возвращаться в пустую постель». Я просто ничего не ответил, а подошел к шкафу и вытащил оттуда вешалку с брюками и рубашкой.
1: «Ты мне ничего не скажешь?»
3: Росита уже просто следом ходила. «А что ты хочешь услышать?» — обернулся я к ней.
1: «Мне вообще сюда возвращаться?»
3: «Вот так. Вопрос ребром. Можно сказать, не надо, но пока рано. Я просто хочу сделать это чуть менее болезненным для нее. А для этого надо поговорить с Паламаресом, чего сделать сегодня не вышло. Пришлось звонить, объяснять ситуацию. Он даже предложил свои услуги как защитника в суде. Но думаю, что это не потребуется». «Я разве тебе предлагал уехать?»
1: «Я тебе не нужна».
3: «Ты мне не мешаешь». «Знаю, что больно, но вынудить на «нужна» она меня не сможет». «Нет, не нужна». «И даже мешает, но об этом чуть позже, через несколько дней, я думаю». «Тогда мы решим эту проблему раз и навсегда. А еще это научит меня не быть идиотом впредь, не влезать в такие отношения. Никогда больше».
1: «Я не хочу не мешать».
3: Росита уже начала беситься. Темперамент не задавишь. «А чего ты хочешь?» Обойдя ее как предмет мебели, я подошел к кровати, бросил на нее вешалку и начал переодеваться.
1: «Я хочу нормальную жизнь. Семью хочу, детей».
3: Повернувшись к ней, я посмотрел в глаза. Сейчас слез не было, была злость. Да такая, что они, казалось, вот-вот засветятся. И ноздри раздуваются, и губы сжаты так, что побелели. «Я не могу тебе дать ни нормальную жизнь, ни семью, ни детей». Сказал я медленно и внятно, разделяя слова паузами. «Ты этого до сих пор не поняла? Если бы я хотел с тобой иметь семью и детей, то давно бы сделал тебе предложение. Но я его не сделал, верно? А это означает, что я не хочу с тобой семью и, как следствие, не хочу заводить детей.
4: Ты не должен был тогда так поступать.
3: Она помотала головой, словно начисто отказывалась верить в мои слова.
4: Как? Ну, ты спал со мной, ты был моим мужчиной.
3: Стоп. Я поднял руку, не давая ей развивать речь дальше. Я никогда от тебя ничего не требовал. Вообще. Это не так? Я даже секса от тебя не требовал, хотя мы и спали в одной кровати.
4: Я думала, что тебе нравится со мной.
3: Она аж подскочила от возмущения. Я всунул ноги в штанины, застегнул молнию и начал продевать в чинос ремень. Если бы не нравилось, мы бы даже не жили под одной крышей. Но нравится — это не причина для долгой семейной жизни. И я тем более... Тут уж я чуть не толкнул пальцем ей в лицо. Не намерен создавать семью с женщиной, которая моложе меня на 20 с лишним лет. Есть много других способов выглядеть идиотом, кроме этого. У меня есть в Москве дочь, — добавил я. Она почти такого же возраста, как ты. И каждый раз, оказываясь с тобой в постели, я об этом вспоминаю.
4: Но почему?
3: Потому что это нормально. А то, что у нас, ненормально. Вот и все. А еще мы разные, а еще мне с тобой тяжело, а еще я всего этого просто не хочу. А еще у меня появилась женщина, та женщина, с которой я хочу проводить время вместо тебя, Росита. А с тобой проводить время я вообще никогда не хотел. И делал это через силу. Идиот. Но этого вслух я уже говорить не стал.
4: «Я уезжаю», — всхлипнула она. «Немедленно».
3: Ну вот, все равно к этому пришло. «Не вижу причины спешить». Я накинул рубашку и начал застегивать пуговицы. «Я тебе разве здесь мешаю?» «Не торопись, нам надо будет кое-что обсудить».
4: «Да пошел ты!»
3: — вызверилась Росита. Через секунду она уже стояла возле шкафа, выкидывая оттуда на кровать бесконечное платье. «Думаю, что ты зря спешишь», — высказал я свое мнение, глядя на этот разгром. «И даже если тебе не втерпешь съехать, не обязательно сразу тащить все вещи. Никто их не украдет и бедным не раздаст».
4: «Просто заткнись»,
3: — помотала она головой, словно пытаясь отогнать мои слова, как мух. «Без проблем». Повесив на плечо сумку, я направился к выходу. «Пусть все идет, как идет. Хочет уйти, пусть уходит. Я хочу как-то обеспечить ее после нашего развода, и это сделаю. У меня, собственно говоря, есть доверенность от нее на выполнение большого-большого списка действий. Она мне дала ее тогда, когда мы решали вопрос с ее визой. Вот теперь она мне и поможет. Росита пусть остается, пусть дверями хлопает, это уже ничего не изменит. Я принял решение». Выехав из гаража, дозвонился Энн. «Привет. Уже соскучился?» Она явно улыбалась. «Нет-нет, это сугубо деловой звонок. Хотел сверить наши планы на вечер и на ночь».
4: «Ах, простите, я не сразу поняла. Есть предложение?»
3: «Все хорошее начинается с ужина».
4: «Все-все?»
3: «Ну, почти. Кое-что начинается с завтрака». Теперь она уже точно засмеялась. Затем сказала.
4: «В некоторой логике не откажешь. Так предлагай.
3: Знаешь такое место, как Пуэрто де Тьерра?»
4: «Ммм...»
3: Она явно задумалась.
4: «Нет, не знаю. А что это?»
3: «Это в старом городе, неподалеку от собора. Довольно... даже элегантное место. Стейкхаус.
4: Я рыбу больше люблю.
3: Там с ней тоже очень хорошо». Я взялся вспоминать рыбную часть меню. «Великолепный тартар из тунца, например. А к нему фрайс из юбки. Или осьминог, зажаренный с уксусом до хруста. Годится?»
4: «Звучит сексуально».
3: «Нет, это просто аппетитно. Сексуально ты звучишь».
4: «Я в меню не вхожу, сразу предупреждаю».
3: «Знаю, только в десертную карту». Она опять засмеялась. Мне нравился ее смех. Чуть грудной, хрипловатый и, опять же, какой-то грешный. Словно обещание чего-то в нем слышно. Или это у меня уже навязчивые идеи? За одну ночь умом поехал на почве секса? Да и хрен с ним. Мне нормально.
4: Уговорил. Ужин, потом я на десерт.
3: Тогда я столик зарезервирую, там с этим бывают проблемы. В 9? За тобой заехать?
4: В 9, но я приеду прямо туда. Зачем время терять?
3: Увидимся. Отключившись, я начал искать в телефонной книге номер ресторана. Там действительно лучше заранее заказывать. Джефф с Кики сидели в офисе и о чем-то негромко разговаривали, когда я вошел. Витек, понятное дело, с головой был погружен в свои компьютеры и на внешние раздражители почти не реагировал. Играл, судя по тому, что сидел в будуаре, и потому, что мне удалось заметить у него на экране. Ну да ладно. По делу ему все равно пока заниматься нечем. «Что у нас?»
5: «Ничего»,
3: — ответил Кики. «Ждем чего-нибудь». «Меня, если честно, сейчас больше интересует участие клана Рохас во всем этом. Я говорил для него и Джеффа».
2: «Поговори с Грасиэлой», — сразу сказал Кики.
3: «Поговорить?» —
2: чуть опешил я. «Просто так? А что сложного?» Он посмотрел на меня с иронией. «Официально она под полицейским надзором, адрес известен. Общаться с людьми ей никто не запрещает. Могу посодействовать. Добраться до Медельина тоже несложно».
3: «Ты?»
2: «Я?» — пожал он плечами. «У меня есть родственник в центральном аппарате национальной полиции. Он может организовать встречу».
3: «Если полиция будет организовывать встречу, то она просто пошлет подальше любого, кто придет».
2: «Не думаю, если правильно объяснить ситуацию. И все же погиб ее внучатый племянник. У нас большие семьи, и внук брата — это как свой внук. Грасиэла обязательно будет об этом говорить, если...
3: если что?
2: Если это не ее работа. Но я думаю, что не ее.
3: Тогда попытайся организовать, вдруг получится».
2: Кики только кивнул. Вскоре уехал Джефф, сказав, что его можно будет найти по телефону. Но искать было незачем. Витька об осторожности, как выяснилось, он уже предупредил. Впрочем, Витек был пуган достаточно. И здоровая паранойя теперь в его поведении прослеживалась, к большой моей радости. «Старайся пока здесь сидеть!» Единственное, что я ему сказал, да и то больше для того, чтобы отметиться. У Витька весь мир был в его компьютерах. «И повнимательней со входной дверью!» Вообще у нас был еще один уровень защиты от нежелательных посетителей. Так что даже риск того, что у дверей офиса появятся злодеи и вломятся внутрь, был все же не слишком вероятным. Паранойя при планировании — наше все. Но я, в конце концов, планировал не галантереей торговать. Так что все меры предосторожности были разумными. На мой взгляд, хотя бы. Кики уже говорил со своим колумбийским родственником, но к делу они пока не перешли. В основном делились семейными новостями. И думаю, что перейдут не скоро. Я снова позвонил Паламаресу и договорился с ним на ланч завтра как раз в Мариотте. Эту проблему тоже надо решать, и как можно быстрее. Так, и все на сегодня получается. Дела переделал, Богатырева этого убил, с Роситой поссорился, что еще упустил. Теперь романтическая часть, свидание с Энн Хилли и секс. Глава 10. Милицию дед вызвал лишь после того, как привел меня в чувство. Приехал сначала участковый, потом на мотоцикле Днепр еще двое, каких-то немолодых и толстых, пахнущих перегаром. Потом появились еще люди в форме и без. Помню жару, суету, долго лежащий в пыли труп, чем-то накрытый. Потом УАЗик-труповозку с подвыванием, сдавший задом во двор. Затем деда арестовали. Он взял все на себя. Не знаю, стоило ли это делать. Может быть и нет. До совершеннолетия мне было далеко, но кто знает, как это проявило бы себя в будущем. Но адвокат у него был молодой и глуповатый. Да и правда дед ему, насколько понимаю, не рассказал. В протоколах написали, что пьяный сосед ворвался во двор и напал с топором на меня. Защищая внука, приехавшего на каникулы, дед схватил ружье и застрелил напавшего. Следователь, улыбаясь и быстро заполняя бланки протоколов, говорил, что деду опасаться нечего. И я думаю, что он говорил это вполне искренне. Он был местным, а деда уважали. Но потом что-то изменилось. Позвонили из обкома и потребовали сделать все показательно. Преподнести, так сказать, наглядный урок соблюдения социалистической законности. Так что суд состоялся в сельском ДК, открытый и публичный. И на нем деда приговорили к 7 годам общего режима. Зал свистел и возмущался, но пользы от этого не было. Через 2 года дед в колонии скончался. Сердце не выдержало. Возраст. Всю войну прошел, а тюрьма добила. Хозяйство перешло моим родителям, и те, живущие в Москве, довольно быстро его продали. Заниматься им было некому и незачем. Не знаю, почему, но сегодня мне опять снился этот самый сон. 2-ю ночь подряд, впервые за много лет. Почему мне все это вспомнилось? Да еще так живо, ярко, как заново все пережил. Опять мы на яхте, только проснулся я сегодня 2-м. Энн в душе, я слышу, как льется вода. Посмотрел на часы, 8. 9:06. Состояние довольно помятое, надо сказать. Опять ведь почти не спали. И опять, как после голодного года, дорвались, как звери, до добычи. Никакой романтики, даже не разговаривали.
3: слова за ночь не сказали, просто вот так вот. И в голове звон, и все мышцы болят, и, кажется, спина снова разодрана. И черт с ней. И думать вообще ни о чем не хочется, просто осталось ощущение чего-то блаженно темного. Словно мы делали что-то такое, чего делать нельзя, но об этом никто не узнает. Идиотская мысль. У нас просто был секс. Пусть и малость бешеный, но обычный секс двух взрослых, свободных от прочих связей людей. Да, свободных.

0: Латиноамериканки в этих краях сильно поправляются в бедрах, когда перестают следить за собой, а следить бросают часто, стоит лишь завести семью и детей. Вроде как приоритеты меняются. В 30 лет они уже матроны. Как сексуальный объект их можно воспринимать с большим трудом, на мой взгляд. Не везде так. В той же Бразилии за собой следить принято. Равно как и в Аргентине, например, или в Чили. Но вот здесь, в ближней, к Центральной Америке, народ другой. И индейских кровей намного больше, и от европейских корней куда дальше. И как-то ленивее все, вальяжней. Если бы Росите посчастливилось выйти замуж за европейца или американца, например, и уехать с ним, то там бы она, скорее всего, ходила бы в спортзал, занималась собой и была в форме. А вот здесь или на родине у нее не получится. В воздухе что-то, наверное. Да и коллеги ее по Хрустальному дворцу, насколько я слышал, чуть не дважды в год липосакцию делают. Нет терпения сгонять вес в спортзале или в сладостях себя ограничивать. Поэтому пластические хирурги в этих краях процветают. А вот Энн была... Хотел сказать в форме, но это неверное определение. Она была великолепна, как может быть великолепна женщина, только вступающая в возраст полного своего расцвета. Идеальное тело, нежная кожа, сильные мышцы, никакого намека на целлюлит. Все, что принято делать с телом, сейчас вроде лазерной перманентной депиляции сделано. Сколько ей? Я даже не спрашивал ни разу. С виду чуть за 30, может быть. А вот в остальном... Вчера за ужином она была слегка навеселее, и пару раз в разговоре проскочило нечто такое, что заставило меня решить, что я неверно оценил ее возраст. Она все же старше. Хотя по лицу и телу этого не скажешь. Странно. Хотя, с другой стороны, радоваться надо. Эта женщина проводит ночи именно со мной, а не с кем-то еще. Так что никакой на самом деле разницы. И все же интересно, сколько ей лет на самом деле. Появился даже легкий соблазн залезть к ней в сумочку и найти там водительское удостоверение. Но очень легкий. Я не умею по чужим вещам шарить. Поэтому соблазну не поддался. «На выходные поедем в Пуанту-Барко, в дом? Хорошо?» — спросила она, пристраиваясь за крошечный туалетный столик. «У меня там есть спа прямо над пляжем. Секс в нем будет волшебным».
1: «Хм. И как теперь откажешься?»
0: «А хотел отказаться?»
1: «Хотел силу воли испытать», — засмеялся я. «Но как-то плохо у меня с ней».
0: «Надеюсь. Кстати, а почему мы не у тебя? Ты ведь на Авенида Бальбоа живешь, так?»
1: «Я не один живу. Жил». Чуть смутился я. «Думаю, что если не сегодня, то завтра я уже смогу тебя пригласить».
0: «Надеюсь, что не из-за меня расстался?»
1: Улыбнувшись, спросила она, явно без всякого сочувствия к жертве расставания. «Отчасти из-за тебя», — не стал я кривить душой. «Был неудачный и затянувшийся роман. И когда ты встретил меня, то, наконец, решил его закончить. Угадала?» Она продолжала втирать какой-то крем в лицо, повернувшись ко мне.
2: «Все верно, угадала. Тебе надо в куизах участвовать. Все деньги будут твои».
0: «У тебя на лице все написано», — уже рассмеялась она. «А у тех, кто ведет куизы, морды, как у игроков в покер. И вообще, чтобы в них выигрывать, надо смотреть все эти идиотские сериалы, вроде «Истендерс» и «Коронейшн Стрит». Но угадала ведь?»
2: «Да, угадала. Думаю, что я уже сегодня одинок, но хотел бы сначала в этом убедиться и что-то вроде уборки сделать».
0: «Местная?»
2: «Почти что.
0: Молодая, экзотическая, связался, затем обнаружил, что она дура и просто хочет замуж за европейца».
1: По каюте распространился легкий и свежий запах крема, который она втирала. А ладони, к слову, у нее не такие красивые, как у Роситы. Правда, без поправки на дикие акриловые ногти.
2: «Примерно», —
1: подтвердил я, — и тут же понадеялся на то, что не покраснел. Появилось ощущение, что я просто продаю Роситу. Вообще-то Энн права в каждом слове, описав типичную историю приехавшего в Панаму стареющего иностранца-идиота. Но все же не так все просто. Есть в этой колумбийской девчонке что-то другое, не такое, как у тех, о ком Энн сейчас говорила.
2: «Ладно, теперь я в душ, если не возражаешь».
0: «Ни капли. Надо будет, когда уходить, будем ключи дать парню из сервиса. Пусть баки с водой наполнит, а с... не водой откачает. Не забыть только».
2: «Постараемся».
1: Такси повторило прошлый маршрут. Меня высадили возле дома, Энн поехала дальше. Ее машина была в гараже Банк Тауэр, а моя... ну, понятно где. Роситы дома не было. Дверцы шкафа распахнуты, часть вещей исчезла, часть еще висит на вешалках. «Понятно, значит, за ними она еще вернется. Свой комплект ключей она тоже нигде не выложила. И что радует, револьвер тоже.

0: Я прошел на кухню, сварил себе кофе. Странное ощущение пустоты в квартире. Расита хоть и не каждую секунду дома была, но все же, как мне всегда казалось, аура живущего в доме человека всегда в нем сохраняется. Стоит съехать, и что-то пропадает. Не знаю, замечал кто-то еще, что опустевшие дома ветшают и разрушаются куда быстрее тех, в которых живут, даже если жилые никто не ремонтирует. Мистика вроде, но так оно и есть. Вот попробуйте поспорить. Что еще? Сожаление какое-то. Все же к Расите я относился всегда очень хорошо. Это к нашему с ней союзу душа не лежала. Чем-то она отличалась от других колумбийских искательниц удачи в Панаме. Поэтому ощущение такое, что разошлись пути с хорошим человеком, а это никогда не радует. Но, с другой стороны, накатило, навалилось и охватило чувство окончательного освобождения. Не от нее, а вот как раз от этого нелепого нашего союза. Все, теперь свобода. Энн правильно все поняла. Если бы не ее появление в моей жизни, то я бы не знаю, даже когда решился на разрыв. Так и жевал бы наволочки, стараясь сделать все неболезненно и аккуратно. По факту просто рубя кошке хвост по частям. И неизвестно, довел ли вообще бы дело до конца. Потом, встав с высокого табурета, вошел в спальню, поставил кофе на тумбочку и сдернул с кровати простыни, свалив кучей на пол. Все, это в прачечную. Символический жест, можно сказать. И вечером застелю заново чистыми, у которых нет запаха Раситы и в которые не попадет случайно ее черный длинный волос. Даже спать буду с чистого листа. Ага. Ладно, хватит мелодрамы, у меня еще дел полно. Кики вчера договорился до того, что ему перезвонят. Нам всем кто-то должен перезвонить. Висенте? Еще рано, через часок, я думаю. Глянул на часы. Точно, рано. Колонн. Колонн мне все не дает покоя. И тут, оказывается, убитый оттуда. Вот и первая зацепка видится мне. Черт, я ответа Висенте на этот раз буду на нервах ждать. И опять же вопрос. В Академии Бальбоу записи уже изъяли? А если изъяли, то успели приобщить к материалам дела? Хорошо бы, чтобы и быстрее, и Висенте за это два раза не платить. Допив кофе, переоделся в свежее, попутно отметив, что уже немалая куча одежды ждет отправки в прачечную. Может, прямо с утра и отвезти? Почему бы и нет? Принес из кухни большой шуршащий пакет для мусора и начал бросать туда брюки, рубашки, майки, белье и прочее. Теплой одежды здесь нет, так что влезет все. Опять же, достоинство жизни в таком климате. У меня есть одна горнолыжная куртка, пара свитеров и относительно теплые ботинки, которые хранятся на случай, если мне придется лететь куда-то далеко, где холодно и нехорошо. А здесь и пиджак самый легкий надеть проблема, даже по ночам жарко. Так, что еще? А вот что. Вытащив из сейфа дробовик, я сунул его в носок и добавил к нему две коробки патронов по 25 с картечью и с пулей. Пусть теперь в машине ездит. А затем, подумав, добавил в сумку и кобуру с большим главным пистолетом. Глава 11. С утра, как и обещал, явился в полицию, сразу к Урибе, который был не один. В последний момент у меня возникла мысль поехать туда на всякий случай с Паломаросом, но я все же ее отмел. Решил, что Акоста меня так просто разменять не даст, я ему нужен. А местные менты вряд ли против него и всех, кто за ним стоят, попрут. Да и Урибе считался полицейским, хоть и жестким, но честным. В общем, я не ошибся, даже ждать его пришлось не больше 10 минут, сидя в безнадежном казенном унылом коридоре на штампованной пластиковой скамейке. Сам же допрос, проходивший в небольшой комнатке с привинченным к полу металлическим столом и такими же стульями, затянулся где-то на час. Лично ко мне Урибе не докапывался, но подробности его интересовали абсолютно все, вплоть до того запаха одеколона, который меня насторожил.
1: «Раньше убитого встречали?»
0: «Нет, я думаю», — развел я руками. «Но я его разглядеть не успел толком. Сначала я его слышал, потом видел бегущим со спины, потом он лежал лицом вниз, а я тело не трогал. А мертвого его я видел уже мельком, когда переворачивали. Если даже и встречал раньше, то вполне мог не узнать». Урибе достал из папки распечатанную фотографию, явно с паспорта, толкнул бумагу ко мне по столу.
1: «Посмотрите».
0: Я посмотрел. Молодой, лет 25 с видом, наверное. Лицо довольно приятное, при этом типично русское. Чуть скуластое, но слегка картошкой, деревня деревней. Гопника хорошо с такой физиономией изображать. Чем-то типаж подходит. И есть такое ощущение, что я его уже где-то видел. Память на лица у меня очень хорошая, почти что феноменальная. Чего не скажешь про имена, скажем, или номера телефонов. Иногда бывает, что увидишь где-то человека, и потом полдня мучаешься, пытаясь сообразить, где ты с ним раньше встречался. Чтобы потом осенило, что ты когда-то в супермаркете за ним в очереди стоял. Или он пару лет назад на заправке работал, на которую ты часто заезжал. Вот и этого я где-то видел. Ну да, ну да. Просто он тогда в темных очках был, таких «врап-араунд», оберни вокруг, вроде спортивных. И был он не один. Нет, кажется, не встречал. Может, надо было сказать правду? Может быть, и надо. Но успеется, потому что я мог запросто не узнать. А пока надо понять, что я могу извлечь полезного из этого знания. Потому что помимо семьи Гонсалеса есть еще убитый Стив. И тех, кто его застрелил, сажать в тюрьму не хочется. Хочется решить вопрос с ними радикальней, а для этого их надо найти. И вот это уже первая настоящая зацепка, по которой их можно найти. Надо только дождаться, когда Висенте пришлет копию дела. Никаких проблем у меня не возникло, разве что мой пистолет так и остался в вещдоках, о чем я больше всего и жалел. Он у меня как раз на каждый день был. Появилась мысль даже второй такой купить, благо в лицензии у меня еще 25 позиций не заполнено. Но потом я эту мысль откинул. Расходов у меня и так много ожидается. Мне еще с Роситой расходиться. В другой раз хватит пока и того, что есть. Попрощался с Урибе, и как вышел из управления на жаркую улицу, первым делом проверил почту. Да, Висенте что-то прислал, но смотреть уже в офисе буду. В офис и поехал, по пути, правда, завернув в прачечную и оставив там мешок со своими вещами. Поймал себя на том, что начал проверяться. Нет, понятно, толковую слежку хотя бы на двух машинах так засечь сложно, но все же пытаться стоит. Как-то вспомнилось мне то, что убитый был не один, когда мы его обнаружили следящим за Гонсалесом. И показалось мне тогда, что оба человека в машине удивительно похожи, как братья. А братская кровь, как известно, не водится, так что мне теперь вообще оглядываться надо. Кики был в офисе. Когда я начал приводить в действие кофеварку, он сказал...
2: «Обещают договориться с Грассиелой о встрече, когда неизвестно, но то, что встреча будет, гарантирует».
0: Когда гарантирует латиноамериканец, это не то чтобы стопроцентная гарантия. Я оцениваю ее эффективность процентов в 10, не больше. И это в лучшем случае. Не то чтобы они такие нехорошие, все не так, но всегда склонны переоценивать свою значимость и влияние. И даже не переоценивать, как я подозреваю, а просто стараются эти качества продемонстрировать собеседнику. Ну и заносит обычно за пределы реальности. Но поскольку дело идет через Кики, а он не слишком типичный колумбиец, и его словам я верю на все 100, то думаю, что процентов 50 или даже больше мы имеем в плюс. «Будем надеяться», — порадовался я осторожно. «Джефф не проявлялся?»
2: «Нет, пока».
0: «Ладно, сам ему позвоню». Налив себе кофе, устроился за столом с лэптопом, ожидая нетерпеливо, когда, наконец, он загрузится.
2: «Что-то есть?» — спросил Кики.
0: — Пока не вижу. Должно быть. Есть два файла от Висенте, точно. Копия дела и материал по Богатыреву. С чего начинать? С Богатырева. Там файл маленький, значит, ненадолго. Едва он открылся, как я сразу решил, что потраченных денег не жалко. Пусть там было немного, но был адрес. Да, в колонии. Были фотографии из дела в иммиграционном отделе. И самое главное, были фотографии и данные не только Артура Богатырева, но еще и Эдуарда, его старшего, получается, брата. Они приехали в страну вместе, вместе же подавали документы на паспорт инвестора, что в свою очередь доказывает то, что какие-то деньги у них были. Зачем тогда было лезть кого-то убивать и за кем-то следить? Так, адрес у них на Алькора-стрит, это в Маргарите, в пригороде, единственном, наверное, приличном районе, застроенным новыми, пусть и небольшими домами, в таком пригороде для среднего класса. Если бы судьба вынудила меня переехать в Колон, по приговору суда, например, и ни одна апелляция не помогла бы, я бы поселился примерно там, подальше от грязи и дряни самого города. А это еще означает, что адрес может быть реальным, потому что для Липового указали бы что-то подешевле, я думаю. В любом случае, оно стоит проверки. Арабов, кстати, в этом районе много живет. Там даже здание их Всепанамской ассоциации находится. Не знаю, важно это или нет, но вот так. Просто вспомнилось. «Кики, надо будет в Колон поехать». Кики пожал плечами, что должно было подразумевать нечто вроде «как скажешь». «Так, что еще можно сделать?» «Так, можно попросить об услуге Паломареса, пусть проверит, не зарегистрирован ли на имя братьев Богатыревых какой-нибудь бизнес. У него доступ к базе данных есть, он мне с такими делами не раз помогал, причем бесплатно. Кстати, раз колонн, то он вообще решит, что это связано с делом Малины». Вызвонил его, предупредил, что отсылаю почту, и отослал. «Если не предупреждать, то почту прочитает Россио. А это вовсе не значит, что она сочтет ее достойной для передачи шефу. Россио там не для эффективности сидит, у нее другие функции». Заодно подтвердил Ланч, до которого, к слову, не так уж долго осталось. Паломарес обещал помочь. И фото брата есть. Похож, к слову, как близнец. Разве что бородка маленькая и прическа другая. Покойный больше гопника напоминал, а этот модный, чуть ли не под хипстера в закосе. Так, теперь дело. А Коста слова зря не разбрасывает. Еще вчера днем судья выдал полиции все необходимые документы на изъятие записей с камер безопасности в Академии Бальбоу. И Урибе не стал тянуть кота за хвост, нагрянул туда сразу. Файлы были приобщены к делу об убийстве семьи Гонсалес, которое тоже отошло Урибе и было объединено с делом Стива и моей вчерашней стрельбой. Было их немало, недаром файл так долго качался. Висенте сбросил мне все. «Ну что, посмотрим», — сказал я, запуская первый ролик. Распечатка ежедневника покойной Джан Гонсалес у меня под рукой, а файлы пронумерованы как номера камер и даты. Разобраться легко. А время на экране выставлено, искать очень просто. Прошло не больше 5 минут до того, как я сказал вслух. «Привет, Сатори! Вот и увиделись. Правда, хрен тебе разглядишь здесь». И взялся звонить Джеффу. А потом крикнул в сторону будуара. «Вить, работа есть!»
3: «Чё?»
0: — высунулся он из своей норы. «Берешь все эти файлы и вот эту таблицу...» Я придвинул ему распечатку ежедневника. «И ищешь на них вот эту анимешную девицу. Везде, где попадается. И дальше все как обычно. Чистишь, улучшаешь, распечатываешь и все такое. Понял?»
3: «Понял».
0: «Кики, давай в колонн сегодня. Найди хотя бы вот этот адрес». Я выдернул листок из принтера и протянул ему. «Посмотри, живет ли там вообще кто-нибудь. Будут, возможно, еще адреса. Скину сообщением. Все надо будет пока просто проверить. Аккуратно. И да, Кики, напоминаю, что эти ребята — убийцы. Дальше ты все понял, так?»
2: «Понял».
0: Спокойно кивнул он и похлопал себя по кобуре, висящей под просторной рубашкой. «Поосторожнее там». «Все, мы сдвинулись с места. Портреты, имена, адреса, связи понятны. То, что эта японка связана с эстонскими русскими, вот это здорово странно. Страннее некуда, если честно. Или она не японка ни разу, а какая-нибудь казашка, например. Нет, не похоже. На японку похоже. А больше ни на кого. Ладно, по ходу дела разберемся. Так, Витек!» Снова обратился я к нашему технарю. «Осторожно теперь, понял? Похоже, что мы на что-то набрели, и эти люди убивают. Ну, ты слышал, да? Белен, предупреди, чтобы тоже лишний раз не шлялась. Или пусть дома сидит, или здесь. А кататься взад-вперед пока не следует. Если кто-то вычислит наш офис и поставит наблюдение, то легко обнаружит, что Белен — самый уязвимый объект. И человек она нам давно не чужой, не только для Витька, так что... Джеффа бы, к слову, пока неплохо иметь поблизости. Попробую сагитировать его перенести оперативную базу к нам». Так, а мне пора, пожалуй. Паломарес будет ждать. Глава 12. Ресторан в Мариотте был полупустым, солидным, тихим, разве что за столами вилками иногда тарелки побрякивали. Официанты одеты чопорно, ходят бесшумно. Наш столик был в самом дальнем от входа углу. Какие я выбираю обычно по привычке.
2: «Держи!»
0: Паломарес передал мне небольшой плоский конверт. Едва мы успели пожать друг другу руки и сесть.
2: «Есть у твоего человека бизнес в колонии. Снимают склад. Чем именно торгуют, не знаю».
0: «И этого достаточно. Спасибо».
2: «Как ты связана с Малиной?»
0: — уточнил он все же. «Возможно. Я уже так перестраховываюсь. Везде копаю».
2: «Ну и правильно».
0: «Понятно, что правильно». А вообще сработало, как я и предполагал. О делах Малины я и не вспоминал особо уже, потому что сторону покупателя я изучил вполне достаточно, на мой взгляд. до самых интимных мест на теле, и не нашел там ничего криминального. Но говорить об этом пока рано, я думаю. А то Паламарес в желании мне помочь будет не так активен. В отличие от меня, одет он был довольно формально. Костюм с галстуком. Как сам объяснил, с утра выступал в суде. Но я в суде не выступал. Меня только по поводу убийства допрашивали, так что мне можно попроще. Принесли минеральную, а мой собеседник еще и кровавую Мэри заказал. Я бы тоже не отказался, но надо быть трезвым. Совсем трезвым. Потом углубились в меню. Я выбрал салат с копченым цыпленком и поджаренным беконом. И Нью-Йорк-стрип. Самый большой из стейков, которые здесь подавали. Соусом грейви, картофельным пюре и овощами. Чрезвычайно простой заказ для этого ресторана, претендующего на изысканность.
3: «Расскажи теперь, что там у тебя стряслось, что ты пытаешься этой своей девке купить бизнес?»
0: — спросил он, когда официант поставил перед нами тарелки со стартерами и отошел. «Не стряслось ничего. Я с ней расстаюсь, вот и все».
3: «Сергей, если я буду покупать бизнес каждой девке, с которой я расстался, то у меня не останется ничего».
0: «Не каждый», — ответил я. «Но именно этой купить надо».
3: «Почему?»
0: «Потому что я...» Тут я даже растерялся. «И что? Потому что она думала, что я на ней женюсь, а я не собирался. А я что, ей это обещал? Нет. Я вообще ничего не обещал, никаких авансов не раздавал. Что тогда? Нет, я понимаю, что я прав, но браться объяснять это циничному адвокату-бабнику, сидящему напротив, я просто не возьмусь. Не объясню, не поймет. Потому что так надо, вот и все. В данном конкретном случае. Потому что она кое-что для меня сделала. А я хочу расплатиться. И потому что половина бизнеса все равно будет моя».
3: 51%,
0: сказал Мануэль. «Ну, хорошо», — согласился я. «В любом случае, я чуть больше знаю о бизнесе, чем Росита. А на доходы со своей доли я просто могу не претендовать. Но продать, прохлопать и потерять дело без моего согласия она не сможет».
3: «Из того, что я успел найти хорошего, магазинчик в хорошем месте, в Плаза Конкордия, в собственность, 160 тысяч. И помещение под кафе почти на Авенида Бальбоа, 135.
0: «Со всеми лицензиями?»
3: «Кафе уже с лицензиями».
0: «Адреса есть?»
3: «Держи».
0: Он поднял портфель на колени, открыл, поискав в одном из отделений. Нашел лист с распечатанными адресами, отдал мне.
3: «Посмотри. Если заинтересует, то договоримся с агентом. Все чисто, я с ними работаю постоянно, и никогда никакого дерьма с его стороны не было. И я предупредил, что это не для чужого человека».
0: «Спасибо, Ману». Я пробежал глазами адреса, затем сложил листок и убрал в карман сумки. «Буду очень тебе обязан».
3: «Будешь», — рассмеялся он. «Но я тебя все равно не понимаю. Да, кстати, ты теперь свободный человек?»
0: «Не совсем».
3: «А, вот оно что. Роситу сменила другая? Тоже колумбийка из стриптиза?»
0: «Нет, на этот раз все совсем по-другому. На этот раз... ну, я вас как-нибудь познакомлю. Женщина из общества».
3: «А-а-а!»
0: Он чуть вскинул брови. «Женщина из общества — это значит, что не любовница. Это вроде как серьезно, по местным понятиям. Обсуждать подробности отношений с такими просто старомодно не принято. Когда Мануэль встречался с женщиной из общества, закончилось для него это свадьбой. И секретаршами в часах Булгари.
3: «Помолини, ты когда сделаешь заключение?»
0: «Через пару дней проверю кое-кого в колонии».
3: «Кто они?»
0: «Потенциально партнеры партнеров будущих покупателей. Просто я не очень люблю, когда в схеме появляются мои соотечественники».
3: «Понимаю».
0: «В Центральной Америке большинство русских и русскоязычных или беглые должники, или жулье, которое пытается нажиться на новых приезжих. Такие берутся помогать, решать проблемы, много говорят, и все ради того, чтобы взять какой-нибудь аванс и сменить номер телефона после этого. Еще жители бывшего Союза Нерушимого несколько раз пытались организовать в Панаме откровенно криминальные предприятия, пытаясь то торговать наркотиками, не кокаиновые группы, так безопасней, колумбийцы или сальвадорцы убивать не приедут, то отмывать деньги. Обычно заканчивалось это быстро и навсегда. Полиция громила такие предприятия и сажала участников. Реалии тутошних они обычно не знали. Действовать пытались нахрапом. А сажали здесь, не церемонясь. В той же Лахойе одних американцев сидят сотни. И никакой зловещий госдеп не пытается их вытаскивать на свободу, присылая к берегам авианосца. Активность панамской полиции как раз полностью американцами одобряется и направляется. Так вот, если в будущем деле появляется русская или подобная фирма, расположенная в Панаме, да еще и связанная с движением товара, это настораживает всех. И проверять это стоит. Так что моя версия для Паломареса понятна и приемлема.
3: Когда будешь готов, я начну работать с ними над документами.
0: Можешь уже начинать, я думаю. Не думаю, что я найду там что-то криминальное.
3: Даже так? Еще лучше. Кстати, как у тебя с полицией?
0: Судить и сажать не собираются. Самозащита на территории,
3: где ты легально находился и пользовался всеми правами с разрешения владельца.
0: Закончил он за меня.
3: Нормально. Если они так сформулировали, то в суд это уже не понесешь. Но в любом случае держи меня в курсе.
0: Спасибо, обязательно. Ланч затянулся на часа полтора. Разговорились. Я как на иголках сидел, но портить аппетит Мануэлю не хотел. Я же его сам пригласил. И только когда разошлись, я набрал Кики. Есть новости?
2: Я уже возле дома, наблюдаю. Говорил он в трубку негромко, словно боясь, что его подслушивают. Все выглядит жилым, во дворе стоит машина, Nissan Patrol. Запиши номера.
0: Он продиктовал мне номер.
2: Дома сейчас никого нет, как мне кажется.
0: Ты запиши еще адрес. У этих братьев там фирма. Авенида 4А, блок 11, называется БТЛ. Что это означает, ни малейшего представления. Посмотри, как это выглядит хотя бы, и прокатись вокруг с камерами. Потом посмотрим подходы.
2: Понял.
0: Дальше по обстановке, сам смотри. Важно собрать предварительную информацию.
2: Мне сегодня возвращаться.
0: Чуть позже скажу, хорошо? Может быть, я к тебе прямо туда приеду. Может, вернешься и выйдем завтра вместе. Чуть позже.
2: Вали.
0: Так, Джефф, где он? Набрал его номер и обнаружил, что он сидит у меня в офисе. Отлично, что и требовалось. Я буду минут через 15. Не уезжай, пожалуйста.
2: Никуда я не собираюсь.
0: Отлично. Появилось ощущение, что вещи стронулись с места. Все покатилось. И куда оно прикатится, только Бог знает. Да и то вряд ли.
2: «Кстати, этот самый Марк Рут появился на месте», — сказал Джефф. «И готов с нами встретиться».
0: «Ну что я говорил? Так всегда и бывает. То ничего-ничего, а потом все сразу. Тогда жди меня, сейчас поедем. Договаривайся». Глава 13. Поехали на моей машине. Джефф устроился справа. Район Эль-Кангрехо был чуть в стороне от центра города и прижимался к кольцевой дороге. Но как раз это мало о чем говорило. Столица Панамы прижалась к берегу и вытянулась по нему на восток от входа в канал. И именно туда город и рос, так что центр города очень сильно сдвинут к западу, а местами фактически центр заодно является и окраиной. Здесь тоже были высотки, пусть не такие высокие, как на берегу, и чуть проще архитектурой. Но район все равно считался чистым и приличным. Разве что иностранцы здесь почти не селились. Все больше преуспевающий средний класс из числа панамцев. Здание самого отеля, из которого исчез Брю, было четырехэтажным, белым, с затемненными стеклами больших окон. Новый отель, не из самых дорогих, но чистый и очень приличный. В таких ночь стоит обычно долларов 70 за хороший свит, а за номер попроще так и вовсе 50. Самый удачный выбор для того, кто приезжает по делу. Именно возле него мне и удалось припарковать машину. А до банка мы уже пошли пешком. Фармацию, то есть аптеку, мы заметили сразу. Небольшое помещение на первом этаже с окнами, действительно заклеенными всевозможной рекламой. Я даже зашел внутрь, заодно прикупив упаковку метаформина. Как раз запас заканчивался. Посмотрел через окно на улицу, и вправду, только ноги и увидишь. Реклама какого-то противоцеллюлитного геля закрыла все окно. Здесь это популярно. Все, что должно уменьшать объем зада без лишних усилий. Усмехнулся. Как раз за этим окном колыхался такой зад, на который этот гель надо было, наверное, накладывать лопатой, чтобы подействовало хоть сколько-нибудь заметно. Когда вышел, посмотрел на обладательницу выдающейся кормы. Оказалась негритянка с кучей косичек, довольно молодая, активно поглощавшая огромную порцию мороженого. Ну ладно, приятного аппетита. Джефф позвонил с улицы, и когда мы зашли в подъезд банка, то у входа нас встретил среднего роста худощавый и жилистый англичанин, лет 50, седой и загорелый.
3: «Марк!»
0: — протянул он руку.
2: «Джефф!»
0: «Сергей!»
3: «Прошу!»
0: Марк показал на незаметную дверь в дальнем конце операционного зала.
3: «Что такого в этих записях?»
2: «Человек исчез. Американец», — объяснил Джефф. «Похоже, что его выманили из гостиницы. Человек, который это сделал, мог попасть в ваши камеры. Скорее всего, попал. Мы на это надеемся, по крайней мере».
3: «Полиция придет?»
2: «Если мы что-то найдем, то придет. Это проблема?»
3: «Нет, ни в коем случае. Просто лучше знать заранее».
0: За дверью оказался небольшой пост охраны. Маленькая комната, два стола, над одним несколько экранов, в которые смотрел смуглый человек в униформе, вооруженный дубинкой и пистолетом.
3: «Начо, можешь пока сходить перекусить, мы здесь посидим», —
0: отпустил его Марк. Тот возражать не стал, сразу подхватился с места, и затем я увидел на экранах, как он сначала прошел через зал, а затем пересек улицу и скрылся в маленьком кафе напротив.
2: «Так, аптека здесь?»
0: Джефф ткнул пальцем в один из экранов.
3: «Да, вот подъезд», — подтвердил Марк. «Какой день смотрим?»
0: Я назвал дату. Марк достал из сумки свой собственный лэптоп и воткнул в разъем кабель местной сети. Затем по запросу дважды быстро набрал пароли.
3: «У нас ролики делятся на куски по 10 минут для простоты поиска».
0: По ходу дела пояснял он, выбирая через Ctrl сразу группы файлов.
3: «Точное время не знаете, так?»
0: «Только примерно».
3: «Ладно, разберемся».
0: Если честно, я думал, что он скопирует нам все эти файлы с копом и скажет, мол, дома посмотрите. Но делать этого Марк не стал. Мы просидели рядом долго, таращась в экран его компьютера, пока я не сказал. «Вот оно, кажется». Видно было не очень, вход в аптеку был не совсем в фокусе. А частота кадров, равно как и их качество, особо не вдохновляла. Но Брю я все же умудрился опознать. Двигаясь рывками, он показался из-за угла, остановился на тротуаре, огляделся, затем вошел в аптеку. По таймеру выходило, что он провел там 1 минуту 80 секунд, после чего опять появился на тротуаре.
2: «Смотри, его окликнули».
0: Первым заметил, как Брю повернулся в сторону припаркованных машин Джефф. «Ага, ага, вижу». Ряд машин вытянулся вдоль тротуара, и было видно, как из одной, с этого ракурса не поймешь, что за модель и что за номер, вышла женщина. Ее было видно только со спины. Светлые брюки, просторная, скрывающая фигуру, такая же майка с открытой спиной, волосы, собранные в хвост, большие темные очки и бейсбольная кепка. Камера стояла высоко, так что видно было лишь козырек. И все. Лицо было укрыто почти полностью. Да и то, что видно, видно мельком. Потому что женщина сделала несколько шагов в сторону Брю, и затем ее скрыл рекламный щит. «Твою мать!» — сказал я громко от всей души.
3: «Подожди, может, еще покажется?»
0: — решил успокоить меня Марк. «Даже если и покажется, то все равно опознать ее по такой съемке почти невероятно. Думаю, что она камеры учитывала».
3: «Их теперь все учитывают», —
0: сказал начальник службы безопасности.
3: «Слишком много их стало, так что без учета действуют только клинические идиоты. Теперь, что бы ни случилось, где? Полиция первым делом идет искать камеры на соседних домах. В Лондоне, кстати, почти весь город просматривается и записывается».
0: «Именно поэтому не хочу жить в Лондоне», — буркнул я.
3: «Да, но тех, кто взорвал бомбы в трубе, так по записям до самого дома вычислили. У любой медали две стороны. Так, вот они в машину садятся».
0: Точно. Женщина села за руль, а Брю обошел машину справа и забрался на пассажирское сиденье. Затем автомобиль отъехал, и я разглядел его марку. Светлая «Фиеста» предпоследней модели. На такой следили за Гонсалесом. Номер плохо видно, далековато, но, может быть, Витек сумеет кадр почистить и как-то выделить.
2: «А если назад?» — спросил Джефф. «Посмотрим, как она приехала».
3: «Без проблем», —
0: кивнул Марк. По таймеру вышло, что «Фиеста» подъехала примерно за 15 минут до встречи с Брю. Приткнуть машину в этом месте было сложно. У тротуара они стояли бампер к бамперу. Но женщине повезло. Прямо перед ней, освобождая место, отъехал светлый, кажется, серебристый внедорожник. И маленькая «Фиеста» нырнула на освободившееся место. Повезло.
3: «Что за машина?»
0: Поставив видео на паузу, потыкал пальцем в экран Марк.
2: «Патрол», — сразу ответил Джефф. «А что?»
3: «Я бы все равно проверил»,
0: — задумчиво сказал безопасник. «Черт, патрол, патрол, ну да! Кики же увидел такую машину во дворе дома в колонии, так? Номер тоже не разглядеть. На Витька вся надежда, но я почувствовал, как внутри Ну, как забурлило что-то, как накатило ощущение находки, добычи. «Марк, а можно отмотать назад на тот момент, когда этот патрол приехал?» — спросил уже я.
3: «Без проблем».
0: Когда нашли момент появления светлого внедорожника, стало окончательно ясно, что мы не прогадали. Машина приехала в 7 утра, тогда, когда у тротуаров было пусто.
3: «Смотрите, он выбрал место так, чтобы щит прикрывал. Они знают про камеру», —
0: уверенно сказал Марк, причем в его голосе слышался самый настоящий азарт. Охотничий инстинкт прорезался, похоже.
2: «Точно», — подтвердил Джефф.
0: Номер разглядеть с этого ракурса так и не получилось, но это и не требовалось. Брю выманили из отеля в 10 утра, а до того момента водитель несколько раз покидал патруль. Он ходил в кафешку напротив, ту, в которую сейчас ушел охранник, отпущенный Марком. Откуда вышел с большим пенопластовым стаканом кофе с крышкой. Потом он уходил туда снова, подозревая, что в туалет. Непрофессионально вел себя, откровенно говоря. Спустя рукава работал. Разнадзора за ним не было. Он тоже был в бейсболке и в очках, как и женщина, но крутился перед камерой достаточно, так что по нижней части лица с модной бородкой я его все же узнал. Эдуард Богатырев, старший брат убитого мной Артура. «Привет, Эдди», — сказал я тихо. Джефф с Марком не прореагировали, разве что Джефф сказал.
2: «Марк, копируй все, ладно?»
3: «Без проблем»,
0: — в очередной раз повторил он и добавил.
3: «Я посмотрю предшествующий день. И до этого. Они ведь еще и выбирали место, прикрытое от камеры, так что, возможно, замечу кое-что еще».
2: «Спасибо, было бы отлично».
0: Марк перекопировал записи на две болванки, которые я принес с собой, и протянул Джеффу. «Нам осталось только поблагодарить. На выходе мы столкнулись с Начо, охранником. Марк уже его вызвал обратно, похоже».
2: «Что будем дальше делать?» —
0: спросил Джефф, когда мы шли к машине. «Кики наблюдает за домом этого парня, который занимал место. Он же следит за Гонсалесом. У нас есть плохой портрет японки, но все равно видно, что в кадре не она. Фигура совсем другая».
2: «Не она», — согласился он. «Была еще одна женщина на фото со слежки, так?»
0: «Так», — кивнул я. «Думаю, что это как раз она и есть. А Сатори тогда была в машине с семьей Гонсалес. Кстати, если подкараулить этого Эдуарда Богатырева возле дома, затащить его в Вен и вывести в джунгли, то мы могли бы узнать много интересного. Очень много, если не все.
2: Иначе-то погубить любые судебные перспективы. Тогда на полицейском расследовании можно будет поставить крест».
0: «Ну да, с этой точки зрения он прав. После вывоза в джунгли Эдю придется там и оставлять. Или перспектив протащить это через присяжных уже не будет. Правда, до присяжных пока это тоже донести та еще вероятность». «Джефф, а что они получат с того, что мы можем отдать?» Я отпер машину с брелка и распахнул водительскую дверь. «Ничто ведь ни с чем не связывается. Даже Сатори пока существует отдельно от остальной компании. На пленке из Академии Бальбоа видно, как она села к ним в машину. По съемкам с камеры на въезде можно ее опознать внутри, по коленке и краю платья, если суд это съест. А дальше?»
2: «Слежка».
0: «Они могут сказать, что хотели обокрасть Гонсалеса и отказались от идеи после убийства семьи. Из сердобольности. Или хотели его защитить, но не смогли. Если полиция устроит обыски, то может найти орудие убийства. Но может и не найти, так? И все. Все идут по домам».
2: «Ну да, это так».
0: «Джефф англичанин, а это значит, что с глубоким уважением к законам. Таким глубоким, какое мне, бывшему российскому гражданину, даже не снилось. Иногда это уважение начинает влиять на логику. А для меня логика здесь проста. За Стива надо рассчитаться. Еще надо узнать, кто убил Брю и почему. И мне кажется, что Акоста не так, чтобы очень заинтересован в судебном процессе. По крайней мере, он на это ни разу не намекал. А то, что Брю убит, можно сомнению не подвергать. Те люди, которые в этом участвовали, убивали всех. Так почему надо делать исключение для частного глаза из Майами? Но вот убили его, я думаю, за то, что он на что-то наткнулся. Убивать на всякий случай никто никого не станет. Это слишком хороший способ привлечь к себе излишек внимания. Вот как сейчас. Сначала был частный сыщик, а вместо него появился загадочный человек уже из американского посольства, который может корректировать действия местной полиции и привлекать частников вроде нас. Это хуже, чем один Брю, уверяю. Намного хуже. Люди с мозгами такого не хотят. «Джефф, а ведь Гонсалес не заплатит миллион за судебный процесс с неясными перспективами. Ты забыл?»
2: «Не заплатит, верно», —
0: кивнул Джефф, втискиваясь на пассажирское сиденье. Я ощутил, как качнулась подвеска «Тойоты» под его весом. «Так что будем делать?» Я завел машину, но отъезжать со стоянки пока не стал. Повернулся к нему.
2: «Предлагай».
0: «Я уже предложил. Берем оставшегося в живых брата и везем в лес».
2: «В лес не годится», — покачал головой Джефф. «В лесу его придется убивать, а он может пригодиться позже. Надо найти место, куда его можно спрятать».
0: «Вот такой ты мне больше нравишься», — усмехнулся я и включил заднюю скорость. «Есть идеи?»
2: «У меня есть место. Вообще-то его предполагалось использовать в случае, если надо кого-то спрятать, но там есть где запереть». «Есть человек, который будет охранять, если ему заплатить. Ему все равно, что охранять».
0: «Ричи?» — уточнил я. «Ну да, помню Ричи. Американец, бывший марин, на мой взгляд, так слегка тронувшийся умом. Или не слегка, судя по рассказам. Ему под 60, живет он на пенсию, и проценты с чего-то там. На западном берегу канала, между фортом Шерманом, бывшей американской базы, и фортом Сан-Лоренцо, старой испанской крепостью. Еще я помню, что у Ричи свой участок земли, немаленький, с какими-то строениями на нем, и при этом расположен он в глухих джунглях. А что если так, если мы возьмем Эдика в колонии?
2: «Почему Эдик?» — уточнил Джефф.
0: «Уменьшительное от Эдвард у нас».
2: «Пусть Эдик», — усмехнулся он. «Тогда поехали в офис. И Виктора посади в режим локдаун с его девочкой. Пусть запасутся едой и вообще не выходят из офиса. Найдут чем заняться». Я бы с девушкой точно нашел.
0: «Найдут», — согласился я. «Наиграются в мечи и магии свои до посинения. Поехали».
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Дом высился, как каланча. По тесной лестнице угольной несли рояль два силача, как колокол на колокольню. Они тащили вверх рояль над ширью городского моря, как с заповедями скрижаль на каменное плоскогорье. И вот в гостиной инструмент, и город в свисте, шуме, гамме, как под водой на дне легенд, внизу остался под ногами. Жилец с шестого этажа на землю посмотрел с балкона, как бы ее в руках держа и ею властвуя законно. Вернувшись внутрь, он заиграл не чью-нибудь чужую пьесу, но собственную мысль, хорал, дыханье мессы, шелест леса. Раскат импровизаций нес ночь, пламя, гром пожарных бочек, бульвар под ливнем, стук колес, жизнь улиц, участь одиночек. Так ночью при свечах взамен былой наивности нехитрой свой сон записывал Шопен на черной выпилке пюпитра. Или опередивший мир на поколения четыре, по крышам городских квартир грозой гремел полет валькирий. Или консерваторский зал при адском грохоте и треске до слез Чайковский потрясал судьбой Паола и Франчески.

Эти строки, которые прозвучали сейчас в великолепном исполнении Юрия Тихомирова, поэт первой половины 20 века Борис Пастернак посвятил своему другу, пианисту и композитору Александру Скрябину. Два гения, два сына великой эпохи. Каждый из них в равной степени мечтал о появлении новых, блистательных талантов на сцене великого театра под названием «Жизнь». Шло время, диктуя нам свои правила и законы. Мастеров своего дела, ушедших до срока в мир иной, сменяли авантюристы, аферисты и, мягко говоря, недалекие люди, потомки которых коптят небо и по сей день, мешая другим достойно жить, заниматься любимым и полезным делом. Бог им судья, но как бы то ни было, добро всегда побеждает зло. В роли победителей, просветителей нашего времени выступают люди, практически неизвестные простому обывателю. Герой сегодняшней передачи более 30 лет выполняет святую миссию. Пишет оригинальную нестандартную музыку, сочиняет и исполняет песни, в основе которых лежат обработки текстов священного писания. Согласитесь, это дано не каждому. Итак, знакомьтесь, Валерий Запеска живет в солнечном Приднестровье, в городе Бендеры. Подобно гению Александра Скрябина, он идет по жизни своим путем, импровизируя на ходу, никому не подражая, никого не копируя. Некоторые странности и чудачества Валерия, о которых мы узнаем в ходе передачи, делают его в тысячу раз человечнее и душевнее, нежели результаты деятельности некоторых коммерсантов, деятелей искусства и культуры, вокалистов, участников наших рассылок и голосовых чатов. У микрофона наш собственный корреспондент в Румынии Марчел Урсу. В прошлом профессиональный фоторепортер, ну а сегодня одаренный журналист. Наш новый ведущий десятилетиями вырабатывал и лелеял в себе логичную, четкую, внятную речь, душевность беседы, чистейший, с мягким акцентом, русский язык. Прошу любить и жаловать. Однако время не ждет, мчится вперед. Для начала станцуем мартовский хоровод. Обработка и аранжировка героя сегодняшней передачи Валерия Запеска.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я имею собеседника Валерия. Попрошу его поздороваться с нами и представиться.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вас приветствует музыкальный секретарь Валерий Запеско. Музыкальный секретарь. Это одна из самых таких уникальнейших профессий. А нам, незрячим, такой человек очень-очень-очень-очень необходим. Я вот как-то слышал композитора Сергея Разумова в Петропавловске. И прошло много-много лет, когда я призадумался, что все-таки важнее, композитор, который сочинил столько музыки, или секретарь важнее всего. И я подумал, что важнее секретарь, потому что так как он незрячий композитор и нуждался в секретаре. И секретари для него нашли и осуществили его идею.
0: Начнем с самого начала, где, когда родился, и так по ходу мы постепенно дойдем и до профессии.
1: Я сирота, детдомовский. Осознал себя в Молдавии, в городе Аргеев. Конечно, как и все, искал своих родителей, родственники из Молдавии также. Там есть такой район Неспорены. В Неспоренах есть поселок Миклеушены. Вот оттуда я и я. Да, я вырос, я его называю детдомом, но на самом деле это был дом инвалидов. Там с 2 лет или сколько, и до чуть ли не до 15 лет. По крайней мере, я там был до 7 лет. В 7 лет меня отдали в школу слепых в городе Бельце. Это была единственная школа во всей Молдавии, и она только практически начинала свое действие.
0: Практически было с начала открытия этой школы.
1: Во всяком случае, я чувствовал вот это развитие школы.
0: Я в каком году поступил в школу?
1: В 61-м. С 1-го класса нас учили писать и читать по Брайлю. Нас учили говорить по-русски, потому что многие были из сел и не знали русского языка. Показывает преподавательница утюг и говорит, это утюг. Показывает яблоко, говорит, это яблоко. И так мы вот постигали русский язык. Кто его не знал. Ну, правда, мне кто-то рассказывал, что где-то в подвале, где-то нашли книгу о Штефане Шалмане.
0: Это странно, да. Потому что даже я, учась в школе, не разрешалось даже знать нам о Штефане Шалмане. Такое было время.
1: Тоже слышал, нашли однажды Евангелие по Брайлю. Я впервые услышал тогда слово «Евангелие». Еще в детдоме, когда я был, туда приезжал на лето отдыхать Коля Пашкан. Нас отправляли в лес в Самонамку, это Кодры. В этой Самонамке там был лагерь для этого детдома. Коля Пашкан, Вася Тарас. Вася Тарас на трубе играл, Коля Пашкан на баяне играл. Довольно-таки прилично. Он играл саратовские переборы, амурские волны, дунайские волны. Да, карело-финскую польку он играл. Ну, все вот такие популярные вещи для баяна он исполнял очень хорошо. Когда меня отвезли в школу в Бельце, и я думал, что будет там этот Коля Пашкан. И мне сказали, он ушел на работу, и я плакал, что больше его не увижу никогда. 3 дня плакал по нем.
0: Было большое желание встретиться с ним. С тех пор почувствовал, что есть тяга к музыке.
1: Потом там же, в детдоме, я первый раз поставил пластинку на патефон. И мне нравилось, как она шипит, попадает иголка туда, куда нужно, и начинает шипеть. Был там такой Петя Бабин. Он мне говорит, Валера, хочешь послушать радио? И одел мне наушники. И в наушниках звучало «Фарти-фарти-бини», это очень хорошо. Была такая песня. Там же никаких вот этих радиоприемников не было, а там был детекторный приемник. были установлены антенны и так далее. По крайней мере, я даже нащупал какой-то ящик, там какие-то катушки.
0: Рассказывал как-то, что занимался радиолюбительством в Бельской школе.
1: Да. Не только я один занимался этим. Я был в первом классе, ко мне подошел один Степа Минтуш и стал мне рассказывать огромную поэму про радиодетали. Про конденсаторы, про диффузоры. Ну и, короче говоря, он меня заинтересовал. Делал он наушники из бумаги. Ну, на магнит наматывал бумагу, потом сверху проволоку, ну и сетевой шнур, чтобы в линию трансляционную включиться. И в бумагу это дело заворачивал и играло как наушник.
0: Да, тогда не было компьютеров, но, по-моему, у школьников, у детей больше было занятий. Сейчас многие за компьютером сидят, и кроме компьютера многие ничего и не знают. Не было компьютера, ну, были занятия у людей, и, по-моему, больше движения было. Люди двигались больше, особенно дети.
1: Еще он мечтал собрать патефон.
0: Он был незрячим или был остаток зрения?
1: Не, у него остатка не было. Но он любил всякое вот такое. Даже конфеты давали на обеде, карамели. И он оттуда вынимал повидло и делал свисток. Да, умудрился даже маленький найс сделать.
0: Он, видно, типа Ньютона был изобретателем.
1: Ну, как видишь, да. Ну, нашлось у него там, может, на одну октаву конфет. Давай мастерить. Потом возле нас были, на территории школы, были цветочки, петушки. И на них можно было играть, как на пленке играют. Или как на чешуе играют. Как по молодому Солди Пешти.
0: Да, недавно на чешуе вот было представлено Vox Online, имел радиомост с Радио Рансис, и там была представлена мелодия, которую играли на чешуе. Ребята оттуда с Радио Рансиса говорили, что они до сих пор не слышали, чтобы на чешуе играли. И даже прилично можно набирать ноты на чешуе.
1: В институте я занимался в Кишиневе, и там был предмет народного творчества. И преподаватель рассказывал, что играют на солди пеште. Перевод нам не говорил, но уже было понятно, что такое солди пеште.
0: Да, это рыбная чешуя. По порядку. Сколько классов закончил в Бельцах?
1: 9 классов закончил. Один раз оставался на второй год.
0: И после школы пошел дальше учиться?
1: После школы, да, пошел дальше учиться.
0: В Бельцах преподавание было хорошее?
1: Преподавание, ну, как сказать, когда ничего нету, то и это хорошо. При Бельской школе был открыт филиал музыкальной школы. В этом филиале я учился. Но до школы ведь были талантливые ребята, которым, наверное, и школа не нужна была. Они сами собирались, пели на 4 голоса, или кто-то учился играть на каком-то музыкальном инструменте по слуху и так далее.
0: Да, у них хороший музыкальный слух, обучили и инструмент какой-то, но школа все-таки нужна была, чтобы...
1: Ну, понятно, чтобы это грамотно все сделать.
0: Да.
1: Василий Бежинару, он не знал, как гитару держать. И ставил ее на колени и руки на гриф ставил. Не
0: да,
1: так.
0: Он мне рассказывал, как он научился. Он пошел к одному учителю, говорит, научите меня играть на гитаре. Он отказался, говорит, я тебя не буду учить. Он говорит, ну не будете учить, не надо. Он все-таки хотел сильно научиться. И взял один аккорд, второй аккорд, и таким образом. Я как потрогал гитару, когда он мне сыграл на гитаре, он говорит, а ты неправильно держишь гитару. Говорит, а я иначе не могу, я так научился. Мне говорили многие так, я в руках ее не могу держать, я на коленях держу, так научился набирать ноты.
1: А теперь скажу важную страницу из моей жизни. Однажды к нам в школу, еще до музыкального филиала, приехали артисты с детского дома. Купчина. И вот там был аккомпаниатор незрячий. Он так играл, ну просто я вот сколько ходил по белу свету, я ничего подобного не слышал. Он ведь самоучка был.
0: А на чем играл?
1: Он на аккордеоне играл.
0: Виртуоз?
1: Да, еще какой. И когда они давали концерт, я в основном-то обращал внимание не на тех, кто как поет, а как он играет. И вот я так уже себе вложил, что вот я хочу так же, как он. Ну и уже в другие годы бывал на летних каникулах вот в том детдоме. И вот этого Мишуку я мог слушать. Каждый день мог слушать. Дети собираются на зарядку, он уже сидит за пианинами и играет. Я с левой стороны у него. Знает, не знает он, что я сижу. Я сижу, и все, мое дело сидеть и слушать. Приходили воспитательницы, обращали на меня внимание и говорили ему по-молдавски: «Я каел птини те аскулты».
0: А ему, наверное, было приятно, что он имеет слушателя. А тебе было приятно, что завораживала его музыка, его виртуозность?
1: Да, да, да, да, да. Но я хотел, чтобы, так сказать, для меня было впечатление, что меня никто не замечает и хорошо, что я никому не мешаю.
0: И в то время уже задумал, что будешь музыкантом?
1: Дай мне пианино или что-нибудь, я уже буду играть. У меня уже полное представление было о музыке.
0: В то время еще со школы, если брал какой-то инструмент или пианино, уже мог играть по слуху.
1: Да, уже все. Я помню, однажды я сижу и пою песню по нотам. До ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ре. Ре, фа, ре, фа, ре, фа, со, соль, фа, соль, ми, фа, ре, ми, до. Ми, ми, соль, до, ми, фа, ми, ре. Соль, соль, фа, соль, ми, ре, до. Это песня Марина. Один человек услышал, говорит: вы знаете, он будет музыкантом. Потом пел: до, до, ре, ми, ре, до, до, ми, соль, фа, ре, ре, ми, фа, соль, а, соль, соль, фа, ми, ре, до. Это была песня «Куба, любовь моя» из репертуара Магомаева. Он услышал, говорит: вот увидите, он будет музыкантом. И он мне дал в руки аккордеон, и я сразу заиграл. Ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, па-па-па, ля, до, си, ля. И так далее. Саня Кустургалы.
0: До того брал в руки аккордеон, уже был знаком?
1: Нет, первый раз.
0: С первого раза сыграл?
1: Да, и дело в том, что от того, что у меня не было инструментов никаких, я умом играл. Умом играть — это называется петь сольфеджио. Я даже боялся рот открывать там у себя внутри. А когда уже почувствовал, что почва под ногами и получается быстро, то я даже себя бил, чтобы еще лучше получалось. Открылась музыкальная школа. Только дали мне в руки баян, я уже за месяц мог много чего играть. За полгода я уже мог аккомпанировать школьному хору.
0: Что, учась в Бельской школе незрячих, параллельно учился и в музыкальной школе?
1: Ну да, филиал был открыт.
0: Да, его, в каком классе был в школе?
1: Когда? Была тогда директорша евреечка Белла Львовна Суда. Вот все, кто учился там, они имели там зуб на нее, но тем не менее она что смогла сделать? Она открыла школу музыкальную. Но она, конечно, не виновата, что туда хлынули зрячие работать, которые нот не знали по Брайлю. Она же в этом не виновата. Она и так набрала двое человек слепых. Они преподавали класс баяна. И как раз я у одного из них учился.
0: А в каком классе был в школе незрячих?
1: Тогда уже был в пятом, в музыкальной был в первом. Вот так получилось.
0: В музыкальной школе 2-4 года учились?
1: Нет, я учился 6 лет в музыкальной школе. Один год лишний я сам попросил, чтобы меня задержали, чтобы не расставаться с музыкальной школой, чтобы с баяном не расстаться. Дело в том, что у меня была трагедия. В общем, я ее сам сделал, эту трагедию. Я кинул прибор с лестницы, с перил, со второго этажа, да, и проходила учительница по биологии, чуть не попала по голове. Прибор пролетел мимо. Ну и, короче говоря, один человек рассказал директорше, что она вслух сказала, что мы исключим его из музыкальной школы. Ну, я-то не понимал сути дела, что нельзя меня исключать со школы. Но рассказали, некоторые воспитатели не давали мне на баяне играть. Я баян воровал. Да, а на уроках не работал. Я сделал забастовку. Но чем-то надо заниматься было. И я переписывал ноты. Где с книжек переписывал, где с головы переписывал. Для меня было важнее с головы писать. Меня встретил учитель по баяну. И говорит: слушай, ты возьми баян, приходи ко мне на уроки. один раз пришел на уроки, два пришел. И на все уроки, пока идут занятия в музыкальной школе, я там все время присутствовал возле какого-нибудь преподавателя, чтобы меня кто-нибудь не утащил. Дали мне учебник по сольфеджио. Учебник в нем материал, который надо петь с листа. Я этот учебник за раз пел. Там нечего мне было искать. Потому что я пел ноты потруднее. Я пел. Был такой сборник «В помощь художественной самодеятельности». Печатали эстрадные песни, русские народные песни. И кто печатал? Владимир Сапогов. Так и было подписано. Владимир Сапогов. И я эти песни пел, просматривал, что он пишет. Этот Владимир Сапогов работает сейчас в Ленинграде. Я был в пятом, в шестом был. И все эти 4 года, пятый, шестой, седьмой, восьмой, я не занимался ни математикой, ни физикой, ничем. Я объявил забастовку. Однажды на контрольной работе я вместо задачи по алгебре протянул ноты. Преподаватель математики посмотрел, он музыкант был, чуть-чуть попел что-то и доволен был. Однажды, еще когда я ноты, то еще не думал даже писать на бумагу. Я играл что-то на баяне, какое-то сочинение играл. Он говорит, это ты сам сочиняешь? Я говорю, да, да, да. А ты почему не записываешь? Надо это записывать. Ну и вот пришло время, я и стал записывать. И нотами не дорожил, отдавал кому-то. А куда бы я бы эти ноты делал? Если я был без родителей, кому бы я их отдал? Да, и был такой случай. Передо мной стояла проблема. Они знали, что могли меня куда-нибудь отправить в дом инвалидов. Могли вообще исключить со школы. Пришел ко мне мой преподаватель по баяну. Разговаривает со мной. А потом позвал своего друга Михаила Дмитриевича Рожнова. Он тоже преподаватель. Вот они разговаривают обо мне. Что со мной делать? Михаил Дмитриевич говорит, Анатолий Павлович, он ведь так хорошо играет. Как хорошо играет. Как он хабанеру колено выучил? Да, выучил. А ну сыграй. Я сыграл. Анатолий Павлович говорит, да он так медленно ноты разбирает. В день по чайной ложке. Ой, Палыч, он так здорово играет. Дай ему полет шмеля. Он Чардаш Монти играет? Я говорю, да, играй. Ой, а ну сыграй, сыграй. Ой, дай ему экспромт Шуберта. Ой, слушай, а куда мы его денем? Ой, Палыч, ну скажи, может быть, его отправить на фортепианную фабрику, настраивать пианино, куда-нибудь в Армавир или в Краснодар? Слушай, а может быть, его в Бельцах аккомпаниатором? Нет, говорит, его будут обижать, там не надо. Отвези его в Петропавловск. У меня есть песня, но я фонограмму потерял. Как раз про этот случай. Мне снился удивительный сон. Так был очарователен он, будто я по школе бродил, что-то в памяти ворошил. Я собрал детишек в кружок, поиграл я с ними чуток. Ко мне подошел слепой, все закричали, что он дурной. А он рыдал, что слепы глаза, что застилает их темнота. А я ему ответил тогда, и у меня такая беда. Я сказал, мальчонка, расти, уроки прилежно учи, Господа Бога и ищи, в сердечко ты свое прими. Я в детстве был таким же слепым, меня прозывали косым, но если когда я духом пал, меня Иисус Христос утешал. Я помню, как в народе играл, музыкой народ развлекал, а музыканты услыхали меня, они были слепыми, как я. А я им на баяне сыграл, каждый слезоньки утирал, я сердца их распахнул, каждый руку мне протянул. Вот скоро будешь лучше играть, станешь свое счастье искать, отовсюду тебя будут гнать. Эх, ведь слепому счастья не отыскать. Тот, кто очерствеет душой, не поплачет такой над моей судьбой. А фашисты прогоняют меня, и не катится из глаз их слеза. Прервется скоро жизнь моя, никто уж не погонит меня. Иисус Христос меня заберет, слезоньки он мои утрет. Так порадуйтесь-ка вы за меня, воскресит Иисус Христос меня.
0: Что предложишь для первой музыкальной паузы.
1: Я хотел бы предложить послушать «Drum La Paradis». Когда мне самый первый сон приснился, да, я как раз слышал синтезатор. Я еще не знал вообще, что это такое. Сколько мне было годика? 4. Когда я услышал спектакль «Привет с фронта», и там заиграл этот синтезатор, я испугался. С какой целью я написал этот «Drum La Paradis»?
0: Да, в переводе «Дорога в рай».
1: Да, «Дорога в рай». Тот, кто музыкант, тот поймет. Тональности можно считать по хроматической системе, по диатонической системе и по квартоквинтовому кругу. Квартоквинтовый круг как раз настраивает человека на вознесение. В тональности до мажор ничего нету, пусто. И в соль мажоре один диез, в ре мажоре два, ля три, ми четыре, си пять, фа диез шесть, до диез семь. Также и с минорными, ля минор ничего, ми минор один диез, си минор два, фа диез три, до диез 4, соль диез 5, ре диез 6, ля диез 7. И вот когда люди говорят «парадис», они имеют в виду «пара», это как бы «вроде». А «дис» — это ре диез на латыни. С — это до мажор, соль мажор — это «жи», и ре мажор — это «д», ля мажор — это «а», ми мажор — это «е», си — «гаш», и фа диез — «фис до диез цис».
0: Послушаем музыкальную паузу «Дорога в рай».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Очень хорошее сочинение. Пойдем, наверное, дальше. Простимся, наверное, с школой, где обучился 9 лет в Бельцах. И расскажешь дальше, как поступил в Петропавловскую школу. Консерватория там была, наверное, да?
2: Это была консерватория, потому что, если уж на то пошло, я, когда поступил в Институт искусств, мне ничего не надо было учить. Я пришел со свежими знаниями. А давайте рассудим, что все-таки это. Там называлась эта школа. Не будем кривить душой, но называлась эта школа. Когда была Великая Отечественная война, Курскую школу, или как там называется, училище, перевели в Казахстан, чтобы бедных слепых не убили. Когда война закончилась, возвратили на место. Было заведение музыкальное и в Казахстане, было заведение и в Курске. И так не хотели мучиться студенты, хотели, чтобы тоже называлось училище. Предметы одни и те же были. А название разное было. Если дать слепому человеку те дисциплины, какие дают в музыкальной школе, они ему в жизни не пригодятся вообще. Что делать слепому человеку, скажем, без гармонии? Это такая наука об аккордах. Что делать слепому человеку без педагогики? А что делать слепому человеку без эстетики? А что делать слепому человеку без методики преподавания? А что делать слепому человеку без инструментоведения, если он не будет знать, как какой инструмент устроен, как на нем играть? А как же быть человеку без хороведения, если он не будет знать, какой диапазон альта, какой диапазон сопрано, какой диапазон тенор, какой баса? Этому в школе не учат, в музыкальной школе. Эти знания нужно дать слепому человеку, чтобы было заведение, по крайней мере, училище, да, ну, дирижерско-хоровое. Я скажу другое, что в этом заведении учились военнообязанные поначалу, учились коммунисты. Трудно представить, что было бы, если какой-нибудь командир полка пошел бы на вокзал просить копейки или на базар. А вот чтобы это не случилось, им давали профессию. Профессия их называлась «руководитель художественной самодеятельности». Чтобы быть руководителем художественной самодеятельности, нужно разбираться в оркестроведении, нужно разбираться в хороведении, нужно разбираться в гармонии, в аранжировке, как делать переложение. Но а как быть, если сломается инструмент, на котором он играет? Вот этому тоже надо научить, и этому тоже учили. Слепых учили, как баян, как его ремонтировать, как клеить все это, как голоса настраивать. А меня, кроме всего этого, еще учили пианино настраивать. Я очень просил, чтобы меня научили пианино настраивать. Мой голос слышен не был, и одна преподавательница доброй души, слава Богу, она попросила за меня настройщика, и он меня учил настраивать пианино, настраивать, ремонтировать. И если была бы такая возможность, я мог бы давать уроки, как незрячим настраивать пианино, ремонтировать. С точки зрения техники, это для незрячих самый легкий механизм пианино.
1: Пианино для незрячих инструмент даже легче, чем аккордеон или баян?
2: Конечно, легче.
1: Самый тяжелый по весу и самый хороший и легкий играть на нем.
2: Нет, не играть, а ремонтировать.
1: Ремонтировать.
2: Допустим, даже вот ты захочешь какой-то там детекторный приемник даже смастерить. Где-то надо пойти к какому-то слесарю или где-то как-то на каком-то шасси устроить вот эти гнезда, как-то устроить конденсатор переменный и как-то устроить эту передачу, чтобы крутилось. Когда крутишь колесико, чтобы не крутить ручку конденсатора, а чтобы ручку крутишь, крутится конденсатор. А тут все на месте, завод все сделал. Ты только меняй детали, и все. Имеешь откуда менять — меняй. не имеешь, доставай. Но там, конечно, есть одно. Откуда взял, туда и положи. Открутил что-то, которое относится до первой октавы, вот туда и поставь. Кроме учебы, я играл и в ансамбле, в оркестре эстрадном играл. Ну, не в школе самой, а в Доме культуры. Как ни крути, а это все-таки училище по предметам. Дается вкладыш, приравнивается к среднему специальному образованию. Это среднее специальное образование.
1: И преподавание там хорошее, специалисты хорошие выходили оттуда.
2: Люди послушали Друмла Парадис, и пусть он оценит.
1: Как учился в Петропавловске, что-то сочинил, что-то играл.
2: Да, я всегда сочинял, всегда играл.
1: Да, так можешь нам предложить что-то, послушать музыкальную паузу с того периода, когда учился в том училище, в Петропавловске?
2: Я бы хотел, чтобы мы послушали «Тони, ветер ветку клонит» и...

0: Продолжение следует.
1: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
3: Радио «Рансис». www.rансис.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис. www.rancis.org.
1: Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам, белой шкурой медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис, очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen,

Нашу программу открыла композиция «The March of the Black Queen» с альбома «Queen 2», выпущенного весной 1974 года. Композиции «Queen» нельзя спутать ни с какой другой группой. Неповторимый голос фронтмена «Queen» Фредди Меркьюри и сложнейшие вокальные партии, записанные участниками группы, являются отличительной особенностью «Queen». Еще одна особенность – это саунд гитары Брайана Мэя. О том, как была сделана эта гитара, я уже рассказывал. У самодельной гитары Брайана Мэя было несколько кодовых названий. Например, «Каминная доска» или «Инфракрасный садовник». Но чаще всего ее называли «Особая красная». Вместо медиатора Брайан Мэй использовал старый шестипенцевик из-за специфических рубчиков на ребре монеты. Также он применял множество разных гитарных примочек, например, «Эхоплекс». Цитата. «Меня всегда с самого начала интересовала игра в унисон и ее эффект. С тех самых пор, когда я услышал гармонии The Everly Brothers и Buddy Holly, мне казалось, стоит только заставить играть в полную мощь три гитары или больше со всеми гармониями и диссонансами, и это будет самый потрясающий звук в мире». Конец цитаты. Послушаем короткую инструментальную композицию Procession. Она открывает альбом Queen 2.

Каждый мотив, каждая гармония и контргармония исполнены на гитаре, хотя в этом треке легко может послышаться присутствие духовой и струнной секций. Брайан Мэй, цитата. «Это было по-настоящему здорово, потому что мне еще никогда не позволяли проводить в студии достаточно времени, чтобы выстроить что-нибудь этакое». Конец цитаты. Еще одна характерная черта творчества Queen – это любовь к экспериментам. Записывая свою первую долгоиграющую пластинку, Queen экспериментировала в блюзово-металлическом стиле. Композиции альбома Queen 2 выдержаны в стиле прогрессив-рока, который в середине 70-х переживал эпоху расцвета. Сейчас альбом Queen 2 считается одним из лучших в дискографии группы. Он входит в, цитата, «список 1001 альбома, который вы должны прослушать, прежде чем умереть». Конец цитаты. А в то время пластинка не сумела завладеть воображением покупателей. Цитата. «Альбом оказался чересчур сложным, чтобы его по достоинству оценили дети, восторженно следившие за восходом звезд вроде Гарри Глиттера, Суит и Марка Болана. Слушатели постарше и поопытнее с недоверием встретили неожиданную смесь рафинированного софт-рока с лихим электрическим угаром». Конец цитаты. Приведу слова звукоинженера Trident Роя Томаса Бейкера. Цитата. «Они твердо вознамерились превратить Queen 2 в несъедобный винегрет. Их распирали все новые и новые идеи, черные и белые стороны, вся эта магия. У Фредди был девиз: мечтаешь провернуть что-нибудь этакое? Тащи сюда, обязательно вставим». Конец цитаты. Завершим знакомство с альбомом Queen 2 композицией «The Loser in the End», написанной барабанщиком Роджером Тейлором. Цитата. «Поначалу я увлекся сочинением песен в качестве хобби. Меня нельзя назвать профессионалом этого дела, хотя и меня порой посещает муза. Но я же не Пол Маккартни. Ну, сами знаете, проснулся и сочинил песню до завтрака». Конец цитаты.

Во время первого сольного тура по Великобритании в марте 1974 года зародилась традиция в конце каждого концерта исполнять национальный гимн Великобритании. Поводом к этому послужил случай, когда на одном из концертов зрители, ожидая выхода Queen на сцену, хором запели гимн Великобритании. В апреле 1974 года британская группа Mott the Hoople отправилась на гастроли в Соединенные Штаты Америки, пригласив Queen быть у них на разогреве. Музыканты Queen с радостью согласились. Гастроли проходили успешно, американская публика хорошо принимала выступления Queen. Через месяц после начала гастролей на одном из концертов в Нью-Йорке Брайан Мэй прямо на сцене потерял сознание. Медики поставили диагноз – гепатит и прописали Мэю 6-недельный постельный режим. Группа Queen была вынуждена прервать гастроли и вернуться в Великобританию. В середине лета Queen приступила к записи материала для своего нового, третьего альбома, который назывался «Sheer Heart Attack» – «Обширный инфаркт». Через некоторое время на Брайана Мэя обрушились новые неприятности – обострение язвы, срочная операция и восстановительный период после нее. Мэй впал в глубокую депрессию, а Queen втроем дописывали материал нового альбома, оставляя места для гитарных проигрышей и вокальных партий Брайана Мэя. Сентябрьский гастрольный тур по Великобритании пришлось тоже отменить. Цитата. «После моей выписки из больницы передо мной встала огромная гора несыгранных мною инструменталок плюс вокальных партий, которые необходимо было разложить на 3 голоса. Много накладок мы сделали в Лондоне. Многие идеи приходили ко мне, когда я лежал в больнице и размышлял о нашем будущем». Конец цитаты. Назло всем невзгодам Queen записали очередной альбом, сделав акцент не на инструментальные соло, а в большей степени на мелодичные песни, среди которых прежде всего выделялась композиция «Killer Queen», которую мы сейчас и услышим.

Эту композицию, не могу сказать песню, а именно композицию, я услышал осенью 1975 года по польскому радио. Она поразила меня своей нестандартностью, необычностью аранжировки, сложностью вокальных партий, звуком гитары. А вот что говорил о композиции «Killer Queen» Брайан Мэй. Цитата. «Фредди впервые сыграл ее, когда я валялся в своей комнате в Уэльской студии «Рокфилд». Я болел, и мне было очень плохо. Помню, лежу я, слушаю, как Фредди поет эту отличную песню и страдаю. Я ведь даже не могу выбраться из постели, чтобы подыграть ему. Наверное, группе придется продолжать дальше без меня. Но в итоге я встал на ноги и обнаружил, что они специально оставили местечко для моих соло». Конец цитаты. Сингл с композицией «Killer Queen» вышел в октябре 1974 года и добрался до второго места в британском хит-параде синглов. На первое место сингл не пропустила композиция тогдашнего идола подростков Дэвида Эссекса. Интересно, кто сейчас его помнит? По словам Брайана Мэя, цитата, «Killer Queen стала поворотным моментом нашей карьеры. Эта песня наилучшим образом выразила наше направление в музыке и была большим хитом, который был нам так нужен, как символ нашего признания и успеха. Знаете, мы сидели без гроша в кармане, впрочем, как и многие рок-музыканты, бившиеся на грани выживания. Мы все существовали в своих лондонских каморках, совсем как остальные». Конец цитаты. В конце октября, гастролируя по разным городам Великобритании, Queen почувствовали на себе, что такое квиномания. В Ливерпуле фаны при появлении группы штурмовали сцену. В Глазго экзальтированные поклонники стащили Меркьюри со сцены, и его пришлось вызволять с помощью службы безопасности. Первые 10 рядов были разнесены в щепки, но директор концертного зала все равно остался доволен. Впервые в его зале случился аншлаг. В день этого концерта альбом «Sheer Heart Attack» поступил в продажу. С альбома «Обширный инфаркт» слушаем композицию «Now I'm Here». «Теперь я здесь».

Вот что говорил помощник звукооператора Гарри Лэнгон о работе над только что прозвучавшей композицией. Цитата. «Queen потели кровью. Они разрушили привычные рамки. В песне «Now I'm Here» они повесили на вокальные партии все мыслимые эффекты задержки. Сразу 5 магнитофонов вращали бобины с 1/4-дюймовой пленкой. Вся студия гудела». Конец цитаты. Альбом «Sheer Heart Attack» оказался успешнее первых 2 альбомов Queen. Он занял 2-е место в британском хит-параде и попал в топ-10 в Соединенных Штатах Америки. Вот что говорил Фредди Меркьюри о музыке Queen. Цитата. «Моя музыка не вписывается в рамки отдельных категорий. Она не предназначена только для японцев или немцев. Она сразу для всех. Музыка – это язык, который понимают все народы. И я хочу только одного – чтобы меня выслушали кто угодно и где угодно». Конец цитаты. Третий альбом любой группы традиционно считается лакмусовой бумажкой, проверкой ее таланта и творческого потенциала. Группа Queen с триумфом прошла эти испытания. Цитата. «Если их диск не был в точности динамитом и разящим лазером, как пелось в Killer Queen, он, по крайней мере, был той искрой, из которой возгорелось пламя». Слушатели не могли вникнуть в каждую композицию альбома, поскольку им казалось, что ребята слегка переборщили. И это так. На диске мы использовали все ухищрения, на которые были тогда способны. Конец цитаты. С альбома «Sheer Heart Attack» слушаем композицию «Misfire».

Прозвучавшая только что композиция «Miss Fire» — это первое творение басиста Джона Дикона, попавшее на альбомы Queen. Цитата. «Я считаю сочинение песен сложным занятием. Обыкновенно я подхожу к этой задаче с музыкальной стороны, а это не совсем правильный метод. Все только усложняется. Мне приходится придумывать слова к уже готовой мелодии. Но, похоже, иначе я просто не умею. Надо бы сесть и записать на бумажке несколько строк, а потом попытаться положить их на музыку. Так гораздо проще. Но у меня куда больше музыкальных идей, чем литературных. К тому же я не могу спеть ни единой ноты. Все равно, что провести жизнь в инвалидном кресле. Это огромное препятствие. Конечно, если бы я мог петь, все было бы совсем иначе». Конец цитаты. Фирма Trident вцепилась в Queen мертвой хваткой. Несмотря на оглушительный успех альбома Sheer Heart Attack и сингла Killer Queen, напомню, они заняли вторые места в Великобритании и десятые в США. Trident держала Queen

квартирках. Конец цитаты. Композиция «Flick of the Wrist», сочиненная Меркьюри, в завуалированной форме говорит о сложных взаимоотношениях между Queen и Trident Productions. Слушаем.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Слушаем Галину песенку, написанную композитором Людмилой Лядовой на слова Юрия Харченко. Исполняет миссис Хадсон. Ой, что я говорю? Исполняет Рина Зеленая.
1: Сыграйте мне, пожалуйста, еще. Вы не так, вот.

еще. Этот я все громче разбудзаку. Знаете что, я вам сейчас лучше давайте только одну вторую перепою, а то первую ночью и не интересно какая-то, правда же, еще.

0: свой. Я все громче забываю, каждую минуту не забываю. Знаете, что я делаю? Я вообще, правда, хотела только одну вторую перепеть, а первую, ну, еще сама взялась, поется еще и поется. Белорусские овчички, у этой, у кого же? Две кошечки. Это кошка глупая у нас. У нас стырка ходит в первый глаз, а теперь правильно. Это вы мне все неправильно играли, вот.
1: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
3: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

0: В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.
1: Всем привет! С вами диджей Марзук
2: и Мария. В эфире радио Рамзис, программа «Музыкальный глобус».
1: Да-да-да, «Музыкальный глобус» снова в эфире. И это значит, что мы продолжаем наш тур по городам Европы.
2: Самый бюджетный, дорогие друзья. По традиции начнем наш тур с песни Владимира Семеновича Высоцкого.
3: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку. Когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И вот плевал я с Эйфелевой башни.

0: столике в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи.
1: Думаю, наши слушатели уже заметили, что с песен Владимира Семеновича Высоцкого мы начинаем уже третью передачу кряду, и все потому, что он очень метко подмечал многие моменты действительности и обладал очень, я бы сказал, хорошим чувством юмора. Но с чем бы я не согласился, если перенестись в реалии сегодняшние, с тем, что и мы нужны в Париже, ну и далее по тексту, да? Все-таки, наверное, русские туристы в Париже сейчас нужны.
2: Да, Дим, русские туристы нужны не только в Париже, русские туристы нужны везде, лишь бы была у нас возможность путешествовать и посещать различные города Европы.
1: Да, совершенно верно. А мы продолжим наше пребывание в Париже, музыкальное путешествие, и послушаем, наверное, самую лучшую песню об этом замечательном городе, песню Эдит Пиаф «Под небом Парижа».
2: У меня Париж ассоциируется именно с этой песней. И ты знаешь, Дим, я в Париже не была, но мне кажется, что на улицах Парижа, в исполнении уличных музыкантов на аккордеоне, эту песню можно услышать.
1: Да, скорее всего, тем более, что аккордеонист в тексте тоже упоминается.

0: продолжается в эфире Радио Рантис программа «Музыкальный глобус». А сейчас мы предлагаем вашему вниманию самую известную песню на советском и российском телевидении.
1: Пожалуй, да, это самая известная песня из зарубежной эстрады. И эта песня как раз является таким классическим примером того, как нужно писать шлягеры. Вспомните, кто постоянно слушает Радио Рансис, книгу Юрия Лозы «Научу писать хиты». Говорю я о песне «Манчестер-Ливерпуль» в исполнении французской актрисы и певицы Мари Ле Фаре. Ну вот судите сами. «Манчестер печален, Ливерпуль пролил слезы над морем. Манчестер мокнет под дождем, Ливерпуль затерялся. Ушла любовь».
0: Знаешь, Дим, вот когда ты сказал «Манчестер мокнет под дождем», я поняла, почему же все-таки эту песню взяли для заставки на прогноз погоды.
1: Ну, наверное, как раз поэтому, да.
0: Песню мы послушаем, но прогноз погоды вы после этой песни, дорогие друзья, не услышите.

Итак, это была Мари Ле Фаре. Ну, если говорить об этой песне, то есть несколько вариантов ее русского текста, которые, конечно же, не являются переводом. Самый близкий и соответствующий тематике этой передачи – это текст песни «Я помню», которую исполнял Лев Барашков. Мне ее тоже хотелось бы сейчас вспомнить.

Мокрый снег надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь мне любовь. Я проснуться не могу и расстаюсь с тобою вновь. Я помню всегда любовь твою тебе.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы путешествуем по городам Европы. Ну и раз уж прозвучала песня «Манчестер-Ливерпуль», я предлагаю остаться в Англии.
1: Останемся, и, Маш, я знаю, что ты в Лондоне была, и у тебя связаны с этим городом определенные ассоциации.
0: Я побывала в Лондоне 4 года назад, это в августе 2013 года. Воспоминаний и ассоциаций у меня очень много хороших осталось о Лондоне. Для начала, раз уж мы столько песен в нашей программе ставили уже про ночные города, давай прогуляемся немного по ночному Лондону.
1: Поможет нам в этой прогулке легендарный джазовый певец Фрэнк Синатра.

0: Это был Фрэнк Синатра, «Ночной Лондон». Мы гулять по Лондону с тобой продолжаем. Я предложила бы еще немножко остаться на улицах Лондона.
1: Ну, можно остаться на улицах Лондона, но прежде всего я бы хотел спросить, а вот Лондон с чем для тебя ассоциируется? 2-3 ассоциации все-таки.
0: Конечно же, это музей Мадам Тюссо, в котором я побывала и в котором у меня была возможность прикоснуться к восковым фигурам, причем ко всем. И ни один смотритель не подходил и не запрещал мне трогать руками экспонаты. Это Changing of the Guard. Это самая смена караула, которую я наблюдала на площади перед Букингемским дворцом. Конечно же, это улицы Лондона. На эти улицы по вечерам выходят туристы, играют уличные музыканты, играют известные песни. Можно безбоязненно прогуляться по вечернему и даже иногда по ночному Лондону.
1: Маш, а кого на улицах Лондона все-таки больше? Местных жителей или туристов?
0: Индусов и китайцев больше всего на улицах Лондона. Китайцы очень любят посещать европейские страны, а с индусами, ну, так сложилось исторически, что они как бывшие британские подданные переехали жить в Англию.
1: Ну, давай сделаем тогда еще одну музыкальную паузу и послушаем британскую певицу Мэри Хопкинс с песней «Streets of London», «Улицы Лондона».

0: Ну, а еще, Маш, я знаю, что ты побывала в музее Шерлока Холмса на улице Бейкер-стрит, и это очень тебе запомнилось. Расскажи об этом, пожалуйста.
1: Да, мне очень понравилось на Бейкер-стрит. На самом деле, дома, в котором по книге Артура Конан Дойля жил Шерлок Холмс, не существует. Но просто Бейкер-стрит имела такую популярность у почитателей Конан Дойля, что этот дом построили. И там есть сувенирный магазин, в котором можно купить различные сувениры, связанные с произведениями Шерлока Холмса, можно купить книги, фильмы, можно примерить на себя шляпу Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В этом музее интерьер 19 века, конца 19-го, начала 20-го. Можно подняться в знаменитую гостиную на Бейкер-стрит и посидеть в кресле Шерлока Холмса или доктора Ватсона. А на третьем этаже дома, музея есть несколько комнат, в которых находятся восковые фигуры. Это персонажи из рассказов о Шерлоке Холмсе. И персонажи здесь очень разные. Можно увидеть не только Шерлока Холмса и доктора Ватсона, но и профессора Мориарти и собаку Баскервилли, различных персонажей, более эпизодических, которые встречались не так часто в произведениях Шерлока Холмса. Но вот я говорила уже в программе «Музыка в моей жизни», когда рассказывала про Бейкер-стрит. Но мне очень не хватало в этом музее человека, переодетого Шерлоком Холмсом, который по каким-то известным ему признакам бы рассказал обо мне. В этом музее очень-очень много всегда посетителей. Чтобы попасть на Бейкер-стрит, нужно выстоять, ну, по меньшей мере, двухчасовую очередь.
0: А обзавелась ли ты какими-то сувенирами, которые напоминают тебе о Шерлоке Холмсе? Может быть, трубкой, которую он курил?
1: Я купила маленькую фигурку Шерлока Холмса. На самом деле, это ручка в виде Шерлока Холмса. Но я ей никогда не пользовалась как ручкой, для меня это просто сувенир.
0: Ну вот, знаешь, слушаю я тебя, и еще такой вопрос возник. Существуют ли в Британии сейчас частные сыщики, и как они работают? Неизвестно ли тебе что-нибудь об этом?
1: Я не знаю про частных сыщиков, но вот после того, как я прочитала несколько книг Артура Конан Дойля про Шерлока Холмса, и после того, как я побывала в музее Шерлока Холмса, посмотрела фильм, знаменитый, с Василием Ливановым, я стала обращать внимание на различные литературные произведения, которые были написаны после Артура Конан Дойля, но эти произведения были посвящены Шерлоку Холмсу. Я знаю несколько литературных произведений российских авторов. Например, в одном из таких произведений Шерлок Холмс дожил до Второй мировой войны.
0: И насколько они удачны с точки зрения сюжета?
1: Я пока еще читала только краткое содержание и пока еще не оценила. Но я думаю, что скоро я прочитаю эти произведения.
0: Да, а еще я бы сказал, что в британской литературе есть и другие примеры. В британской современной литературе можно, в частности, вспомнить детектив «Зов кукушки», написанный Джоан Роулинг, писательницей, которая известна прежде всего по романам о Гарри Поттере. И, на мой взгляд, этот детектив получился довольно удачно, а главным героем его выступает одноногий сыщик Корморан Страйк. Всем рекомендую. Ну а мы прощаемся с Лондоном под песню «Бейкер-стрит» в исполнении Джерри Реферти.
1: И еще раз побываем у Шерлока Холмса.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Из Лондона мы перемещаемся в вечный город, в Рим.
1: Да, мы перемещаемся в вечный город Рим. Я думаю, что у наших слушателей будут, пусть небольшие, но виртуальные римские каникулы. Потому что ассоциации с Римом, по крайней мере, у меня, возникают две. Это, конечно же, древний Рим с его историей, с его мифами, легендами и фильм «Римские каникулы».
0: Ну да, со знаменитой песней. А еще, наверное, все-таки Папа Римский. А если копнуть поглубже, то можно вспомнить римские футбольные команды «Рома» и «Лацио». Песня «Римские каникулы» была представлена в программе «Анка-переводчица» достаточно подробно, но давай все-таки тоже ее вспомним и послушаем.

0: Ну что ж, это были «Римские каникулы» и группа «Маттиа Базар».
1: Ну а нам пришло время прощаться с Римом.
0: Ну все-таки да, и поможет в этом нам не менее легендарный джазовый певец, чем Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул. Прощай, Рим.
1: Прощай, Рим. Я надеюсь, что мы побываем в этом городе не только виртуально.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус», но Италию мы не покидаем, а перемещаемся в другой замечательный город, в котором, я знаю, Маш, тебе удалось побывать.
1: Перемещаемся мы в Верону, в город, в котором происходило действие трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», и в котором родились и жили главные герои этой трагедии. Да, действительно, в Вероне есть дом Ромео и дом Джульетты, но дом Ромео — это, если мне не изменяет память, ресторан, там нет никакого музея, а дом Джульетты теперь музей. У Ромео и Джульетты есть реальные прототипы. Настоящая фамилия семьи Капулетти звучала как Капелетти, и наш гид говорила нам, что эта фамилия происходила от слова капелла, то есть от слова шляпа, потому что это были купцы, торговавшие шляпами. Если переводить фамилию Джульетты на русский язык, то она звучала как Шапошникова или Шляпкина. Дом Джульетты — это теперь музей. В этом музее представлены вещи 15 века, но миллионы туристов и влюбленных едут сюда, чтобы посмотреть на памятник Джульетте, который установлен во дворе дома Джульетты. Есть примета, которая гласит, что если потереть грудь памятника Джульетты и загадать желание, то желание обязательно сбудется. А еще Джульетте можно писать письма. К дому прикреплен почтовый ящик. В этот почтовый ящик можно опустить письмо со своим пожеланием, и тогда оно тоже сбудется. Первоначально Джульетте писали письма на стенах, приклеивали к стенам записки, писали на них фломастером. Но потом городские власти стали с этим бороться, и было решено повесить этот почтовый ящик, чтобы туристы отправляли свои письма Джульетте как полагается, и чтобы не портили исторический памятник.
0: А Джульетта отвечает на эти письма, или как в той песне про Вологду?
1: Если указать свой обратный адрес, то ответ может прийти. Я слышала от нашего гида такую историю, что в Верону приезжала несколько раз одна девочка, и она сказала, что я приезжала сюда в прошлом году и пускала письмо Джульетте в почтовый ящик, у меня все сбылось, спасибо большое. Теперь у меня новый молодой человек, я привезла новое письмо. Люди приезжают и по нескольку раз. Я тоже тогда опустила и свое письмо Джульетте, но, к сожалению, может быть и к счастью, то, что я у нее просила, не сбылось. И ответа мне тоже не пришло.
0: И что мы сейчас послушаем?
1: Ну, а послушаем мы такую современную песню. Песня из мюзикла «Ромео и Джульетта», из русской версии этого мюзикла. Называется она «Короли ночной Вероны».

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Из Италии мы перемещаемся в Испанию. И следующая наша остановка будет в Барселоне. Я знаю, Маш, ты там тоже была.
1: Да, я побывала в Барселоне в 2011 году. Так уж получилось, что в сегодняшней передаче я вспоминаю свои путешествия в обратном порядке. В 2013 в Англии, в 2012 в Италии и в 2011 в Испании. Чем у меня ассоциируется Барселона? Барселона – город очень необычный. Ассоциируется она у меня с архитектурой Антонио Гауди, с собором Саграды Фамилия, который строится с 20-х годов. Это, пожалуй, самый долго строящийся архитектурный памятник и самый необычный, который я только знаю. Барселона ассоциируется у меня также с парком Гуэль, с очень необычной архитектурой, напоминающей мозаику. Еще Барселона у меня ассоциируется с коридой. Я еще застала в 2011 году тот период, когда коррида была разрешена в Барселоне, когда ее не запретили. Побывав на корриде, я поняла для себя, что чтобы понять,

0: Лона маленький городок Фигейрос. Музей очень необычный. Картины Сальвадора Дали, пожалуй, труднее всего объяснить и прокомментировать, потому что не очень понятен порой бывает замысел и смысл этих картин.
1: Ну а еще я знаю, что ты очень хочешь услышать песню Фредди Меркури об этом городе.
0: Да, потому что Барселона ассоциируется у меня именно с этой песней.
1: Итак, слушаем Фредди Меркури и Монсеррат Кабалье. Барселона.

0: Дим, а с чем ассоциируется Барселона у тебя?
1: Ну, ты знаешь, в Барселоне я не был, но, во-первых, это древний город, во-вторых, все-таки столица Каталонии, и вот эта вся история с каталонской независимостью, которая периодически начинает бурлить, но ничем не заканчивается. И, кстати, вот, я не знаю, была ли ты в каких-то других испанских городах, но все-таки вот каталонский и испанский — это разные языки или нет?
0: Нет, другие испанские города мне посетили пока не удалось, и языковой разницы я не очень поняла.
1: Ну а еще, если продолжать ассоциативный ряд, то я могу вспомнить Олимпиаду 1992 года, которая проходила в Барселоне, и запомнилась она тем, что на ней выступала не команда Советского Союза и еще не команда России, а единая команда 12 союзных республик бывших. И, конечно же, это легендарный футбольный клуб Барселона, обладатель множества титулов испанских, европейских, мировых. И вот хотелось бы сейчас гимн этого футбольного клуба нашим слушателям предложить.
0: А ты болеешь за Барселону?
1: Ты знаешь, я некоторое время болел за Барселону, но сейчас я болею в большей степени за красивый футбол.
0: Я хочу предложить поставить эту песню для всех, кто болеет за Барселону.
1: Думаю, что среди наших слушателей такие есть.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Из Барселоны, дорогие друзья, мы перемещаемся в столицу Испании, город Мадрид.
1: Да, в Мадриде мне побывать не удалось, но какие у тебя ассоциации с этим городом?
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, это столица, это большой город с множеством достопримечательностей. Причем я хочу сказать, что столицей этот город стал... Ну, по европейским меркам сравнительно недавно, в 1561 году, король Филипп II принял решение о переносе столицы Испании в Мадрид, откуда пока говорить не буду. Как раз на это решение повлияло очень выгодное географическое положение Мадрида, которое перевесило множество не, а именно, не очень большое население, там всего было 20 тысяч жителей, не было достаточно инфраструктуры, в частности, жилья для аристократов. Были там определенные моменты, связанные с доступом к питьевой воде, как я читал, но все-таки выгоднейшее стратегическое положение в центре Пиренейского полуострова все это перевесило, и за последующие 200 лет Мадрид очень сильно разросся и стал действительно столичным городом. Чтобы соблюсти баланс, можно вспомнить команду Реал Мадрид, легендарную футбольную команду, в частности, есть баскетбольный клуб с таким же названием. Ну и я бы предложил послушать легендарного Плачида Доминго. Есть, конечно, в Мадриде еще команда Атлетико Мадрид, которую называют матрасники, видимо, по одному из спонсоров этой команды в то время, когда она зарождалась, и за которую болеет, я знаю, наш известный спортивный комментатор Василий Уткин, но песен о ней я не знаю. А вот песни, посвященные Реалу Мадрид, есть. Плачида Доминго как раз одну из таких исполнил.

0: Итак, продолжается программа «Музыкальный глобус», и мы остаемся в Испании.
1: Да, мы остаемся в Испании и уже завершаем нашу передачу. А завершить мне ее хотелось бы композицией, посвященной городу Толедо. Городу, который как раз и уступил свой столичный статус Мадриду. Если говорить о Толедо, то поселение в этом месте было основано еще древними римлянами в 5 или в 6 веке, точно сейчас не помню. Он стал столицей королевства визготов, потом было мусульманское владычество в Испании, и в 1085 году в результате реконкисты город был снова освобожден христианами, и до 1561 года он являлся столицей королевства. Ну а после этого город как бы погрузился в такой, знаешь, дивный сон, сохранив свое великолепие средневековья. И в 1986 году Толедо был признан памятником всемирного культурного наследия человечества. Вот прямо так весь город ЮНЕСКО признал памятником. И это закономерно, потому что город, по сути, является музеем под открытым небом. Населения там сейчас сравнительно немного. По состоянию на 2007 год было всего лишь 78 тысяч человек там. Но в Толедо можно многое посмотреть. И если ты, Маш, и вы, дорогие радиослушатели, будете в этом городе, вам обязательно стоит увидеть собор Толедо, который является кафедральным, то есть там размещается архиепископство Испании. И собор по роскоши, пожалуй, является первым в Европе. Также обязательно стоит посмотреть королевский замок Алькасар. Ну и некоторые другие памятники, которые сохранили следы соседства и мирного, ну и не только мирного существования в Испании трех религий, потому что храмы переходили от мусульман к христианам, от евреев к христианам, и следы в виде различных надписей и в виде различных архитектурных стилей, они сохранились. То есть это и следы владычества мавров, и, например, там есть христианский храм, который был до этого синагогой, но в Толедо много чего можно посмотреть.
0: Дим, вот прежде чем мы завершим нашу сегодняшнюю передачу, я тебя хочу вот о чем спросить. Вот уже две передачи мы виртуально путешествуем по городам европейским. В каких из городов, представленных в наших передачах, ты бы хотел побывать?
1: Ну, вообще, ты знаешь, все города, о которых мы говорили, и многие другие, о которых по различным причинам здесь не сказали, они, наверное, по-своему хороши. Мне бы хотелось, конечно, посетить и Рим, и Мадрид, и Барселону, и Лондон, и Бухарест, о котором нам Марчо Урсу в свое время рассказывал. И надеюсь, что такая возможность у меня будет. Да, но давай вернемся все-таки сейчас в Толедо. И вот, Маш, скажи мне, пожалуйста, что еще сопровождает туристов в различных городах Испании? На улицах этих городов.
0: Ну, вообще, первая ассоциация, которая возникает с Испанией у меня, это фламенко. Но, ты знаешь, я не видела ни разу именно на улицах этого танца.
1: И завершить мне хотелось бы мелодией в исполнении гитариста, выступающего под псевдонимом Армик. Армика, я думаю, в полной мере можно назвать гражданином мира. Но вот судите сами. Родился он в Тегеране, в армянской семье. В силу ряда причин вынужден был эмигрировать из Ирана и сейчас живет в Соединенных Штатах Америки. А исполняет он главным образом испанскую музыку, которую можно назвать смесью джаза и фламенко. Мне лично эта музыка очень нравится, потому что она, с одной стороны, успокаивает, но одновременно и очень хорошо тонизирует, настраивает на какую-то работу. И вот в 2008 году у Армика вышел альбом под названием «Барселона», в котором он создал музыкальные образы некоторых испанских городов. И вот как раз композицию, посвященную Толедо, мне и хотелось бы предложить нашим слушателям в завершении передачи.
0: А мы на этом с вами прощаемся и завершаем наш тур по городам Европы. В следующей передаче мы завершим наше кругосветное музыкальное путешествие по городам мира. Следите за анонсами, вам останется только включить радио Рансис, и мы снова отправимся с вами в путешествие. С вами были диджей Марзук
1: и Мария.
0: Ждем ваших отзывов, предложений, пожеланий и до новых встреч в эфире.
1: Пока-пока.

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

свои. И обращаюсь с требованием веры и с просьбой

и сошлись дороги, а вот и сошлись дороги. Вот мы сшиблись клином, тёмен, ох, тёмен час. Это не я с тобою, это не я с тобою, это беда с бедою.

я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила.

0: Александр Беляев. Остров погибших кораблей. Часть первая. На палубе. Большой трансатлантический пароход «Вениамин Франклин» стоял в Генуэзской гавани, готовый к отплытию. На берегу была обычная суета, слышались крики разноязычной, пестрой толпы, а на пароходе уже наступил момент той напряженной, нервной тишины, которая невольно охватывает людей перед далеким путешествием. Только на палубе третьего класса пассажиры суетливо делили тесноту, размещаясь и укладывая пожитки. Публика первого класса с высоты своей палубы молча наблюдала этот людской муравейник. Потрясая воздух, пароход проревел в последний раз. Матросы спешно начали поднимать трап. В этот момент на трап быстро взошли два человека. Тот, который следовал сзади, сделал матросам какой-то знак рукой, и они опустили трап. Опоздавшие пассажиры вошли на палубу. Хорошо одетый, стройный и широкоплечий молодой человек, заложив руки в карманы широкого пальто, быстро зашагал по направлению к каютам. Его гладко выбритое лицо было совершенно спокойно. Однако наблюдательный человек по сдвинутым бровям незнакомца и легкой иронической улыбке мог бы заметить, что это спокойствие деланное. Вслед за ним, не отставая ни на шаг, шел толстенький человек средних лет. Котелок его был сдвинут на затылок. Потное, помятое лицо его выражало одновременно усталость, удовольствие и напряженное внимание, как у кошки, которая тащит в зубах мышь. Он ни на секунду не спускал глаз со своего спутника.
1: На палубе парохода, недалеко от трапа, стояла молодая девушка в белом платье. На мгновение ее глаза встретились с глазами опоздавшего пассажира, который шел впереди. Когда прошла эта странная пара, девушка в белом платье, мисс Кингман, услышала, как матрос, убиравший трап, сказал своему товарищу, кивнув в сторону удалившихся пассажиров:
2: «Видал? Старый знакомый, Джим Симпкинс, нью-йоркский сыщик, поймал какого-то молодчика».
3: «Симпкинс?»
1: — ответил другой матрос.
3: «Ха-ха, этот по мелкой дичи не охотится».
1: Мисс Кингман стало жутко. На одном пароходе с нею будет ехать весь путь до Нью-Йорка преступник, быть может, убийца. До сих пор она видала только в газетах портреты этих таинственных и страшных людей. Мисс Кингман поспешно взошла на верхнюю палубу. Здесь, среди людей своего круга, в этом месте, недоступном обыкновенным смертным, она чувствовала себя в относительной безопасности. Откинувшись на удобном плетеном кресле, мисс Кингман погрузилась в бездеятельное созерцание. Лучший дар морских путешествий для нервов, утомленных городской суетой. «Преступник! Кто бы мог подумать?» — прошептала мисс Кингман, все еще вспоминая встречу у трапа. И чтобы окончательно отделаться от неприятного впечатления, она вынула маленький изящный портсигар из слоновой кости японской работы с вырезанными на крышке цветами и закурила египетскую сигаретку.

0: Пароход отходил, осторожно выбираясь из гавани. Казалось, будто пароход стоит на месте, а передвигаются окружающие декорации при помощи вращающейся сцены. Вот вся Генуя повернулась к борту парохода, как бы желая показаться отъезжающим в последний раз. Белые дома сбегали с гор и теснились у прибрежной полосы, как стадо овец у водопоя. А над ними высились желто-коричневые вершины с зелеными пятнами садов и пиней. Но вот кто-то повернул декорацию. Открылся угол залива, голубая зеркальная поверхность с кристальной прозрачностью воды. Белые яхты, казалось, были погружены в кусок голубого неба, упавший на землю. Так ясно были видны все линии судна сквозь прозрачную воду. Бесконечные стаи рыб шныряли меж желтоватых камней и коротких водорослей на белом песчаном дне. Постепенно вода становилась все синее, пока не скрыла дна.
1: Как вам понравилась, мисс, ваша каюта?
0: Мисс Кингман оглянулась. Перед ней стоял капитан. Благодарю вас, мистер...
1: Браун.
0: Мистер Браун. Отлично. Мы зайдем в Марсель?
1: Нью-Йорк – первая остановка. Впрочем, может быть, мы задержимся на несколько часов в Гибралтаре. Вам хотелось побывать в Марселе?
0: О, нет. Мне смертельно надоела Европа. Скажите, капитан, у нас на пароходе имеется преступник?
1: Какой преступник?
0: Какой-то арестованный.
1: А, возможно, их даже несколько. Обычная вещь. Ведь эта публика имеет обыкновение удирать от европейского правосудия в Америку, а от американского в Европу. Но сыщики выслеживают их и доставляют на родину этих заблудших овец. В их присутствии на пароходе нет ничего опасного. Вы можете быть совершенно спокойны. Их приводят без скандалов только для того, чтобы не обращать внимания публики. Но в каюте им тотчас надевают ручные кандалы и приковывают к койкам.
0: Но ведь это ужасно!
1: Капитан пожал плечами.
0: Ужасно, что этот молодой человек, так мало похожий на преступника и ничем не отличающийся от людей ее круга, будет всю дорогу сидеть скованным в душной каюте. Вот та смутная подсознательная мысль, которая взволновала мисс Кингман. И сильно затянувшись сигаретой, она погрузилась в молчание. Свежий морской ветер играл концом белого шелкового шарфа и ее каштановыми локонами. Гигантский пароход неутомимо разрезал голубую поверхность, оставляя за собой далекий волнистый след.

0: Бурная ночь.
1: Так, шах королю, шах и мат. О, чтоб вас акула проглотила! Вы мастерски играете, мистер Гатлинг, сказал знаменитый нью-йоркский сыщик Джим Симпкинс и досадливо почесал за правым ухом. Да, вы играете отлично. А я все же играю лучше вас. Вы обыграли меня в шахматы, зато какой великолепный шах и мат устроил я вам, Гатлинг, там, в Генуе, когда вы, как шахматный король, отсиживались в самой дальней клетке разрушенного дома. Вы хотели укрыться от меня. Напрасно. Джим Симпкинс найдет на дне моря. Вот вам шах и мат. И самодовольно откинувшись, он закурил сигару. Реджинальд Гатлинг пожал плечами. «У вас было слишком много пешек. Вы подняли на ноги всю генуэзскую полицию и вели правильную осаду. Ни один шахматист не выиграет партии, имея на руках одну фигуру короля против всех фигур противника. И, кроме того, мистер Симпкинс, наша партия еще не кончена».
2: «Вы полагаете, эта цепочка еще не убедила вас?»
0: И сыщик потрогал легкую, но прочную цепь, которой Гатлинг был прикован за левую руку к металлическому стержню койки. «Вы наивны, как многие гениальные люди. Разве цепи – логическое доказательство? Впрочем, не будем вдаваться в философию».
2: «И возобновим игру! Я требую реванша!» — докончил Симпкинс.
0: «Едва ли это удастся нам. Качка усиливается и может смешать фигуры, прежде чем мы кончим игру».
1: «Это как прикажете понимать?»
2: «Тоже в переносном смысле?»
0: — спросил Симпкинс, расставляя фигуры.
1: «Как вам будет угодно». «Да, качает основательно».
0: И он сделал ход.
3: В каюте было душно и жарко. Она помещалась ниже ватерлинии, недалеко от машинного отделения, которое, как мощное сердце, сотрясало стены ближних кают и наполняло их ритмическим шумом. Игроки погрузились в молчание, стараясь сохранить равновесие шахматной доски.
4: Качка усиливалась. Буря разыгрывалась не на шутку. Пароход ложился на левый бок, медленно поднимался. Опять, еще, как пьяный. Шахматы полетели. Симпкинс упал на пол. Гатлинга удержала цепь, но она больно рванула его руку у кисти, где был браслет. Симпкинс выругался и уселся на полу.
2: «Здесь устойчивее, знаете, Гатлинг,
1: мне нехорошо. Того, морская болезнь. Никогда я еще не переносил такой дьявольской качки. Я лягу. Но вы не сбежите, если мне станет худо?»
0: «Непременно», — ответил Гатлинг, укладываясь на койке. «Порву цепочку и сбегу. Брошусь в волны. Предпочитаю общество акул».
1: «Вы шутите, Гатлинг?»
0: Симпкинс ползком добрался до койки и, охая, улегся. Не успел он вытянуться, как вновь был сброшен с кровати страшным толчком, потрясшим весь пароход. Где-то трещало, звенело, шумело, гудело. Сверху доносились крики и топот ног, и, заглушая весь этот разноголосый шум, вдруг тревожно загудела сирена, давая сигнал «всем наверх». Превозмогая усталость и слабость, цепляясь за стены, Симпкинс пошел к двери. Он был смертельно испуган, но старался скрыть это от спутника.
2: «Гатлинг, там что-то случилось. Я иду посмотреть. Простите, но я должен запереть вас», — сказал Симпкинс.
0: Гатлинг презрительно посмотрел на сыщика и ничего не ответил.
3: Качка продолжалась, но даже при этой качке можно было заметить, что пароход медленно погружается носовой частью. Через несколько минут в дверях появился Симпкинс. С его дождевого плаща стекали потоки воды. Лицо сыщика было искажено ужасом, которого он уже не пытался скрыть.
5: «Катастрофа! Мы тонем!» «Пароход получил пробоину, хотя толком никто ничего не знает. Приготовляют шлюпки. Отдан приказ надевать спасательные пояса. Но еще никого не пускают садиться в шлюпки. Говорят, пароход имеет какие-то там переборки. Может быть, еще и не утонет. Если там что-нибудь такое сделают, черт их знает что! А пассажиры дерутся с матросами, которые отгоняют их от шлюпок. Но мне-то что прикажете делать?»
3: Закричал он, набрасываясь на Гатлинга с таким видом, будто тот был виновником всех его злоключений.
5: «Мне-то что прикажете делать? Спасаться самому или следить за вами? Мы можем оказаться в разных шлюпках, и вы, пожалуй, сбежите».
3: «А это вас разве не успокаивает?» С насмешкой спросил Гатлинг, показывая цепочку, которой он был прикован.
5: «Ну не могу же я остаться с вами, черт побери!»
3: «Словом, вы хотите спасти себя, меня и те 10 тысяч долларов, которые вам обещали за мою поимку. Весьма сочувствую вашему затруднительному положению, но ничем помочь не могу».
5: «Можете. Слушайте, голубчик, дайте слово. Дайте только слово, что вы не сбежите от меня на берегу. И я сейчас же отомкну и сниму с вашей руки цепь. Дайте только слово. Я верю вам».
3: «Благодарю за доверие, но никакого слова не дам. Впрочем, нет. Сбегу при первой возможности. Это слово могу вам дать».
5: «О, видали вы таких?
6: А если я оставлю вас здесь, упрямец?»
3: И не ожидая ответа, Симпкинс бросился к двери. Цепляясь, карабкаясь и падая, он выбрался по крутой лестнице на палубу, которая, несмотря на ночь, была ярко освещена дуговыми фонарями. Его сразу хлестнуло дождевой завесой, которую трепал бурный ветер. Корма корабля стояла над водой. Нос заливали волны. Симпкинс осмотрел палубу и увидел, что дисциплина, которая еще существовала несколько минут тому назад, повергнута, как легкая преграда, бешеным напором того первобытного животного чувства, которое называется инстинктом самосохранения. Изысканно одетые мужчины, еще вчера с галантной любезностью оказывавшие дамам мелкие услуги, теперь топтали тела этих дам, пробивая кулаками дорогу к шлюпкам. «Побеждал сильнейший». Звук сирены сливался с нечеловеческим ревом обезумевшего стада двуногих зверей, мелькали раздавленные тела, растерзанные трупы, клочья одежды. Симпкинс потерял голову, горячая волна крови залила мозг. Было мгновение, когда он сам готов был ринуться в свалку, но... Мелькнувшая даже в это мгновение мысль о 10 тысячах долларов удержала его. Кубарем скатился он по лестнице, влетел в каюту, упал, прокатился к двери, ползком добрался до коек и молча дрожащими руками стал размыкать цепь. «Наверх!» Сыщик пропустил вперед Гатлинга и последовал за ним. Когда они выбрались на палубу, Симпкинс закричал в бессильном бешенстве. Палуба была пуста. На громадных волнах, освещенных огнями иллюминаторов, мелькали последние шлюпки, переполненные людьми. Нечего было и думать добраться до них вплавь. Борта шлюпок были облеплены руками утопавших. Удары ножей, кулаков и весел, револьверные пули сыпались со шлюпок на головы несчастных, и волны поглощали их.
5: «Все из-за вас!»
3: закричал Симпкинс, тряся кулаком перед носом Гатлинга. Но Гатлинг, не обращая на сыщика никакого внимания, подошел к борту и внимательно посмотрел вниз. У самого парохода волны качали тело женщины. С последними усилиями она протягивала руки
0: и когда волны прибивали ее к пароходу, тщетно пыталась уцепиться за железную обшивку. Гатлинг сбросил плащ и прыгнул за борт.
6: «Вы хотите бежать? Вы ответите за это!»
0: И, вынув револьвер, Симпкинс направил его в голову Гатлинга.
6: «Я буду стрелять при первой вашей попытке отплыть от парохода!»
5: «Не говорите глупостей и бросайте скорее конец каната, идиот вы этакий!»
0: Крикнул в ответ Гатлинг, хватая за руку утопавшую женщину, которая уже теряла сознание.
6: «Он еще и распоряжается!»
0: кричал сыщик, неумело болтая концом каната.
6: «Оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей!»
7: Мисс Вивианы Кингман пришла в себя в каюте. Она глубоко вздохнула и открыла глаза.
0: Симпкинс галантно раскланялся. «Позвольте представиться. Агент Джим Симпкинс. А это... мистер Реджинальд Гатлинг, находящийся под моей опекой, так сказать».
7: Кингман не знала, как держать себя в компании агента и преступника. Кингман, дочь миллиардера, должна была делить общество с этими людьми? Вдобавок, одному из них она обязана своим спасением. Она должна благодарить его, но протянуть руку преступнику... Нет, нет! К счастью, она еще слишком слаба, не может двинуть рукой. Ну, конечно, не может. Она шевельнула рукой, не поднимая ее, и сказала слабым голосом: «Благодарю вас. Вы спасли мне жизнь».
3: «Это долг каждого из нас». Без всякой рисовки ответил Гатлинг. В водной пустыне.
7: «Скажите, мистер Гатлинг, почему корабль не потонул?» спрашивала мисс Кингман, сидя с Гатлингом на палубе, вся освещенная утренним солнцем. Кругом, насколько охватывал глаз, расстилалась водная гладь океана, как изумрудная пустыня.
3: «Современные океанские пароходы, — отвечал Гатлинг, — снабжаются внутренними переборками или стенками. При пробоинах вода заполняет только часть парохода, не проникая дальше. И если разрушения не слишком велики, пароход может держаться на поверхности даже с большими пробоинами».
7: «Но почему же тогда пассажиры оставили пароход?»
3: «Никто не мог сказать, выдержит ли пароход, чтобы оказаться способным держаться на поверхности. Посмотрите, киль ушел в воду. Корма поднялась так, что видны лопасти винтов. Палуба наклонена под углом почти в 30 градусов к поверхности океана. Не очень-то удобно ходить по этому косогору, но все же лучше, чем барахтаться в воде. Мы еще дешево отделались. На пароходе имеются громадные запасы провианта и воды. И если нас не слишком отнесло от океанских путей, мы можем скоро встретить какое-нибудь судно, которое подберет нас».
7: Однако шли дни за днями, а голубая пустыня оставалась все так же мертва. Симпкинс проглядел глаза, всматриваясь в морскую даль. Потекли однообразные дни. Мисс Кингман очень скоро вошла в роль хозяйки. Она хлопотала на кухне, стирала белье, поддерживала порядок в столовой и салоне, небольшой уютной каюте, где они любили проводить вечера перед сном. Трудный вопрос, как держать и поставить себя в новом, чуждом для нее обществе, разрешился как-то сам собой. К Симпкинсу она относилась добродушно и иронически, а с Гатлингом установились простые дружеские отношения. Больше того, Гатлинг интересовал ее загадочностью своей судьбы и натуры. Из чувства такта она не только никогда не спрашивала Гатлинга о его прошлом, но не допускала, чтобы и Симпкинс говорил об этом, хотя Симпкинс не раз пытался в отсутствие Гатлинга рассказать о его страшном преступлении. Они охотно беседовали друг с другом по вечерам при закате солнца, покончив со своим маленьким хозяйством. Из этих разговоров мисс Кинман могла убедиться, что ее собеседник образован, тактичен и воспитан. Беседы с остроумной мисс Кингман, по-видимому, доставляли и Гатлингу большое удовольствие. Она вспоминала свое путешествие по Европе и смешила его неожиданными характеристиками виденного. «Венеция? Там могут жить одни лягушки!» Гондольер повез меня по главным каналам, желая показать товар лицом, все эти дворцы и статуи, прочие красоты, которые позеленели от сырости и глазастых англичанок. Но я приказала, чтобы он вез меня на один из малых каналов. Мне хотелось видеть, как живут сами венецианцы. Ведь это ужас! Каналы так узки, что можно подать руку соседу напротив. Вода в каналах пахнет плесенью, на поверхности плавают апельсиновые корки и всякий сор, который выбрасывают из окон. А дети, несчастные дети, им негде порезвиться. Бледные, рахитичные, сидят они на подоконниках, рискуя упасть в грязный канал, и с недетской тоской смотрят на проезжающую гондолу. Я даже не уверена, умеют ли они ходить.
3: Но что же вам понравилось в Италии?
7: Тут разговор был прерван самым неожиданным образом.
2: «Руки вверх!»
7: Они оглянулись и увидали перед собой Симкинса с револьвером, направленным в грудь Гатлинга.
3: Сыщик уже давно прислушивался к их разговору, ожидая, не проговорится ли Гатлинг о своем преступлении. Убедившись в невинности разговора, Симпкинс решил выступить в новой роли – предупредителя и пресекателя преступлений. «Мисс Кингман», – начал он напыщенно, – «мой служебный долг и долг честного человека – предупредить вас об опасности. Я не могу больше допускать эти разговоры наедине. Я должен предупредить вас, мисс Кингман, что Гатлинг – опасный преступник». Он убил молодую леди, опутав ее сначала сетью своего красноречия. Убил и бежал, но был пойман мною, Джимом Симпкинсом. Закончил он и с гордостью смотрел на произведенный эффект.
7: Нельзя сказать, что эффект получился тот, которого он ожидал. Мисс Кингман действительно была смущена, взволнована и оскорблена, но скорее его неожиданным и грубым вторжением, чем речью. А Реджинальд Гатлинг совсем не походил на убитого разоблачением преступника. С обычным спокойствием он подошел к Симкинсу, несмотря на наведенное дуло, вырвал после короткой борьбы и отбросил в сторону револьвер, тихо сказав:
3: «Вам, очевидно, еще мало 10 000 долларов, обещанных вам за удовольствие некоторых лиц видеть меня посаженным на электрический стул. Только присутствие мисс удерживает меня разделаться с вами по заслугам».
7: Ссору прекратила мисс Кингман. «Дайте мне слово, — сказала она, подходя к ним и обращаясь больше к Симкинсу, — чтобы подобных сцен не повторялось. Обо мне не беспокойтесь, мистер Симкинс. Я не нуждаюсь в опеке. Оставьте ваши счеты до того времени, пока мы не сойдем на землю. Здесь нас трое, только трое среди беспредельного океана. Кто знает, что ждет нас еще впереди? Быть может, каждый из нас будет необходим для другого в минуту опасности. Становится сыро, солнце зашло. Пора расходиться. Спокойной ночи!» И они разошлись по своим каютам.

0: Саргассово море. Джим Симпкинс плохо спал в эту ночь. Он ворочался на койке в своей каюте и к чему-то прислушивался. Ему все казалось, что Гатлин где-то поблизости, подкрадывается, чтобы расправиться с ним, отомстить, быть может, убить.
1: Ой, черт возьми, какая душная ночь! И потом москиты и комары не дают покоя. Откуда могла взяться вся эта крылатая нечисть среди океана? Или я брежу? Или мы близко от земли?
0: Не пойти ли освежиться? Симпкинс уже не первую ночь ходил освежаться в трюм парохода, где находились запасы консервов и вина. Он благополучно добрался до места, пробираясь ощупью в потьмах по знакомым переходам, и уже глотнул хороший глоток рома, как вдруг услышал какой-то странный шорох. В этом лабиринте трудно было определить, откуда слышались эти звуки. И вдруг Симпкинс почувствовал, как от мягкого толчка колыхнулся весь пароход. Ни волны, ни подводные камни не могли произвести такого странного колебания. Вслед за этим толчком последовало еще несколько, вместе с каким-то глухим уханьем. Симпкинс почувствовал, как холодом пахнуло в затылок, и волосы на голове поднялись. С диким ревом бросился он, спотыкаясь и падая, вверх на палубу. Навстречу ему шел Гатлинг. Симпкинс, забыв обо всем, кроме страха перед неизвестным, чуть не бросился в его объятия.
1: «Что это?»
0: спросил он каким-то шипящим свистом, нервные спазмы сдавили его горло, и схватил Гатлинга за руку. «Я знаю не больше вашего». Пароход мягко качнулся на бок, потом опустилась носовая часть и вновь поднялась. Я наскоро оделся и вышел посмотреть. Луна ярко освещала часть палубы. Пострадавшая после аварии килевая часть парохода была погружена в воду, и палуба здесь лежала почти на уровне воды. Симпкинс остался выше, следя за Гатлингом, который осмотрел всю килевую часть палубы.
2: «Странно, странно.
3: Спуститесь же сюда, Симпкинс, не будьте трусом!»
1: «Благодарю вас, но мне и отсюда хорошо видно».
4: «Симпкинс, это вы? Что там случилось?»
3: «Мисс Кингман, прошу вас сойти сюда»,
0: сказал Гатлинг, увидав Вивиану, спускавшуюся вниз по палубе.
3: «Полюбуйтесь, мисс».
5: В ярких лучах луны палуба ярко белела, и на этом белом фоне виднелись темные пятна и следы, будто какое-то громадное животное вползло на палубу, сделало полукруг и свалилось с правого борта, сломав, как соломинку, железные прутья перил.
3: «Обратите внимание, это похоже на след от тяжелого брюха, которое волочилось по палубе, а по бокам следы лап. Или, скорее, плавников. Нас посетило какое-то неизвестное чудовище».
0: Симпкинсу опять стало страшно, и он незаметно стал пятиться назад по покатой палубе.
5: «А что это за сор? Какие-то растения, очевидно, оставленные неизвестным посетителем?»
0: И мисс Кингман подняла с пола водоросль. Гатлинг внимательно осмотрел водоросль и неодобрительно покачал головой.
2: «Саргассум. Группы бурых водорослей.
3: Да, сомнения нет. Это саргассовые водоросли. Вот куда занесло нас.
2: Черт возьми. Дело приобретает плохой оборот. Нам надо обсудить положение».
0: И все трое поднялись на верхнюю палубу. Опасность сблизила их. Симпкинс махнул рукой на свои права. Он понял, что только знание, опыт и энергия Гатлинга могли спасти их. Больше всего сыщика беспокоило неизвестное чудовище. Какой-то саргассовой водоросли он не придал значения.
1: «Что вы думаете, Гатлинг, о нашем непрошенном госте?»
0: — спросил Симпкинс, когда все уселись на плетеные стулья. Гатлинг пожал плечами, продолжая крутить в руке водоросль. «Это не спрут, не акула и не какой-нибудь другой из известных обитателей моря. Но, признаюсь, меня беспокоят не столько неизвестные чудовища, как вот этот листок».
1: «Что же страшного в этом ничтожном листке?»
0: «То, что мы попали в область Саргассова моря, таинственного моря, которое расположено западнее Корва, одного из Азорских островов. Это море занимает площадь в 6 раз больше Германии. Оно все сплошь покрыто густым ковром водорослей. Водоросль по-испански саргасса. Отсюда и название моря. Посмотрите на океан!»
3: Все оглянулись и были поражены.
0: Поверхность океана лежала перед ними неподвижной, как стоячий пруд. Ни малейшей волны, движения, блеска. Первые лучи восходящего солнца осветили это странное застывшее море, которое походило на сплошной ковер зеленовато-бледных водорослей.
2: «Не хочу пугать вас, Симпкинс, но горе кораблю, попавшему в эту банку с водорослями, как назвал Саргассово море Колумб. Винт, если он у нас и был бы в исправности, не мог бы работать. Он намотал бы водоросли и остановился».
6: «Что же будет с нами?» — спросил Симпкинс.
2: «Возможно, то же, что и с другими. Саргассово море называют кладбищем кораблей. Редко кому удается выбраться отсюда. Если люди не умирают от голода, жажды или желтой лихорадки, они живут, пока не утонет их корабль от тяжести наросших полипов или течи».
5: Мисс Кингман слушала внимательно. «Ужасно!» — прошептала она, вглядываясь в застывшую зеленую поверхность.
2: «Мы, во всяком случае, находимся в лучших условиях, чем многие из наших предшественников. Пароход держится хорошо. Может быть, нам удастся починить течь и выкачать воду. Запасов продуктов хватит для нас троих на несколько лет».
6: «Лет?»
0: — вскричал Симпкинс, подпрыгнув на стуле.
2: «Да, дорогой Симпкинс, возможно, что несколько лет вам придется ожидать обещанной награды. Мужайтесь, Симпкинс».
1: «Плевать я хотел на награду, только бы мне выбраться из этого проклятого киселя!»
0: Потянулись однообразные, томительные, знойные дни. Тучи каких-то неизвестных насекомых стояли над этим стоячим болотом. Ночью москиты не давали спать. Иногда туман ложился над морем погребальной пеленой. К счастью, на пароходе была хорошая библиотека. Мисс Кингман много читала. По вечерам все собирались в большом роскошном салоне. Вивиана пела и играла на рояле. И все чаще Симпкинс стал являться на эти вечерние собрания с бутылкой вина. С горя он запил. Гатлингу пришлось запереть на ключ винные погреба. Симпкинс пробовал возражать, но Гатлинг был неумолим. «Недостает того, чтобы нам пришлось еще возиться с больным белой горячкой. Поймите же, нелепы вы человек, что вы скоро погибнете, если вас не остановить». Симпкинсу пришлось покориться. Тихая пристань.
7: «Земля! Земля! Мисс Кингман! Гатлинг! Идите сюда скорее! Мы приближаемся к какой-то гавани! Видны уже верхушки мачты, трубы пароходов! Вон там! Смотрите туда! Левее!»
0: Гатлинг посмотрел в подзорную трубу. «Открытая вами гавань имеет чертовски странный вид, Симпкинс. Эта гавань тянется на много миль. Мачты и трубы, и опять мачты. Но обратите внимание, ни одна труба не дымит, а мачты — их оснастка, паруса. Посмотрите, мисс Кингман, и Гатлинг передал ей подзорную трубу.
5: «Да, это скорее какое-то кладбище кораблей. Мачты и трубы изломаны, от парусов остались одни клочья. И потом, где же земля? Я ничего не понимаю».
0: «Нельзя сказать, чтобы для меня все было понятно, мисс. Но я думаю, что дело обстоит так. В Саргассовом море, в этом стоячем болоте, очевидно, есть свои течения, хотя и очень замедленные водорослями. Очевидно, мы попали в одно из этих течений, которое, увы, и привело нас к этой тихой пристани. Вы посмотрите, в какую гавань входим мы». Чем ближе подходил пароход к необычной гавани, тем чаще встречались на пути печальные обломки кораблей. Здесь были разбитые, искалеченные, полусгнившие суда всех стран и народов. Вот пирога из целого куска дерева, а вот скелет рыбачьего барка. Еще дальше виднелись более или менее сохранившиеся суда, барки, шхуны, тендеры, фрегаты, галеры. Ржавый современный пароход стоял бок о бок с португальской каравеллой 16 века. Она имела красивые изогнутые корабельные линии. «Санта-Мария» отчетливо виднелась на борту. «Удивительно!» — воскликнул Гатлинг. «Почти на таком же судне плыл Колумб, и одна из его каравелл также называлась «Санта-Мария», две другие — «Пинта» и «Нина». Проход между судами становился все уже. Несколько раз пароход останавливался, натыкаясь на крутые обломки, наконец, остановился совершенно, подойдя вплотную к сплошной массе тесно прижатых друг к другу кораблей, как бы слившихся в своеобразный остров. Спутники молчали. У всех было такое чувство, будто их заживо привезли на кладбище. «Уж если судьба занесла нас сюда, надо познакомиться с этим необыкновенным островом. Симпкинс, идем». Симпкинс явно был не расположен пускаться в экскурсию по этому мрачному кладбищу.
8: «Какой смысл?»
0: — попытался он уклониться. «Будьте же мужчиной, Симпкинс. Кто знает, что таит в себе этот остров? Может быть, здесь есть и обитатели».
8: «Ха! Привидения старых голландских мореплавателей?»
0: «Это мы посмотрим. Во всяком случае, кто бы ни обитал здесь, лучше, если мы первые узнаем о них. Этот остров может стать нашей могилой, но кто знает, может быть, здесь мы найдем и средства к спасению. Надо осмотреть суда, не окажется ли какое-нибудь еще годным для плавания». «Но как оставим мы одну, мисс Кингман?»
4: «О, обо мне не беспокойтесь, я не боюсь привидений».
0: «Мы вот что сделаем, мисс. Положите-ка в топку солому. Если вам будет грозить какая-нибудь опасность, подожгите ее. Мы увидим дым, выходящий из трубы, и тотчас же поспешим на помощь. Идем». Гатлинг перебрался на стоявшее рядом трехпарусное судно 18 века «Виктория». Симпкинс неохотно последовал за ним. Они медленно продвигались вглубь острова. Едва ли что-либо в мире могло быть печальнее зрелища этого громадного кладбища. На многих палубах валялись скелеты, блестевшие на солнце белизной костей, или темневшие еще сохранившейся кожей или лохмотьями одежды. По расположению скелетов, по проломленным черепам можно было судить о том, что обезумевшие перед смертью люди ссорились, бунтовали, бесцельно и жестоко убивали друг друга. Каждый корабль был свидетелем великой трагедии, происходившей на нем 50, 100, 200 лет тому назад.
8: «Уйдем отсюда», — взмолился Симпкинс. «Я не могу больше».
0: «Подождите, вон там хорошо сохранившийся корабль. Интересно спуститься в каюты».
8: по лестницам, которые обломятся под вашими ногами». Симпкинс вдруг озлился. «Гатлинг, я не сделаю больше ни шагу. Довольно! Прошу вас больше не командовать мною. Вы забыли о том, кто вы и кто я. Куда вы ведете меня? Зачем? Чтобы сбросить где-нибудь в трюме и таким образом отделаться от меня без шума? О, я знаю, я мешаю вам».
2: «Замолчите, Симпкинс, или я в самом деле швырну вас за борт».
8: «Не так-то просто», — язвительно произнес Симпкинс и, прислонившись к деревянному ограждению у борта, направил в Гатлинга дуло револьвера. Гатлинг быстро шагнул вперед, но прежде чем он схватил за руку Симпкинса, раздался выстрел и звук обрушившихся перил. Пуля пролетела над головой Гатлинга. В то же время он увидел, как Симпкинс, нелепо взмахнув руками, упал за борт вместе с обломками перегнивших перил. За бортом глухой плеск воды, тишина, потом фырканье Симпкинса. Гатлинг посмотрел за борт. Сыщик барахтался в зеленой каше водорослей. Водоросли свисали гирляндами с головы, опутывали руки, цепко держали свою жертву. Симпкинс напряг все усилия, чтобы зацепиться за обшивку корабля. После целого ряда попыток это ему удалось. Но руки его устали, водоросли тянули вниз еще немного, и он пошел бы ко дну. Гатлинг отошел от борта, сел на бочку и закурил трубку.
9: «Гатлинг, простите, я был глупый осел!»
8: Слышал Гатлинг голос Симпкинса, но продолжал молча дымить трубкой.
9: «Гатлинг, спасите! Гатлинг!»
8: Гатлинг подошел к борту. Он колебался. Все же человек просит о помощи. Но какой человек? Продажный сыщик, шпион, который не остановится даже после спасения сейчас же передать Гатлинга в руки властей, чтобы получить свои 30 сребреников.
2: «Нет, нет!»
8: И Гатлинг опять сел и начал усиленно дымить.
9: «Гатлинг, умоляю! Гатлинг! Гатлинг!»
8: Стонал Симпкинс.
9: «Гат...»
8: И вдруг этот крик перешел в какое-то захлебывающееся рыдание. Гатлинг скрипнул зубами, отбросил трубку и, раскрутив конец веревки, кинул ее утопавшему. Последними усилиями Симпкинс схватил веревку, но как только Гатлинг начинал тащить его, Симпкинс срывался. Водоросли цепко держали его, в руках уже не было силы.
2: «Обвяжитесь веревкой!» — крикнул ему Гатлинг.
8: Симпкинс кое-как обвязался, закрутил узел и стал подниматься на палубу. Стоя перед Гатлингом, Симпкинс был так взволнован, что только беспрерывно повторял:
9: «Гатлинг! Гатлинг! Гатлинг!»
8: и протягивал ему руку. Гатлинг поморщился, но, посмотрев на искреннюю животную радость в глазах спасенного, добродушно улыбнулся и крепко пожал мокрую руку.
9: «Не могу вам выразить, Гатлинг!»
8: «Стойте!» Вдруг насторожился Гатлинг, быстро вырывая свою руку. «Смотрите, на нашем пароходе дым из трубы. Мисс Кингман зовет нас. Там что-то случилось. Бежим!»

0: Обитатели островка.
1: Оставшись одна, мисс Кинман принялась за приготовление завтрака. Она вычистила и зажарила пойманную гатлингом рыбу, спустилась в трюм и взяла в складах провизии несколько апельсинов. Когда она с корзиной в руках поднялась на палубу, то увидела необыкновенную картину. За их обеденным столом, вернее, на столе и стульях, хозяйничали обезьяны. Они визжали, ссорились, бросались кексом и засовывали себе за щеки куски сахара. При появлении мисс Кингман они насторожились и с криком отступили к борту. Вивиана засмеялась и бросила им пару апельсинов. Это сразу установило дружеские отношения. Не без драки покончив с парой апельсинов, шимпанзе, приседая и гримасничая, подошли к мисс Кингман и стали смело брать плоды у нее из рук. Не было сомнения, что они привыкли к обществу людей. И действительно, люди не заставили себя долго ждать. Поглощенная забавными проделками неожиданных гостей, мисс Кингман не видела, как из-за борта парохода осторожно выглянули две головы. Убедившись, что на палубе нет никого, кроме женщины, неизвестные быстро перелезли через борт и, закинув ружья на плечи, стали приближаться к мисс Кингман. Она вскрикнула от неожиданности, увидя эту пару. Один из них, толстенький коротенький человек с бледным, несмотря на южное солнце, обрюзгшим, давно небритым лицом, сразу поражал некоторыми контрастами костюма и всего внешнего облика. На его голове была шляпа-котелок, измятая, грязная, просвечивавшая во многих местах. Смокинг, несмотря на дыры и заплаты, все еще сохранял следы хорошего покроя. Но брюки имели самый жалкий вид, спускаясь бахромой ниже колен. Стоптанные лакированные туфли и изорванный фуляровый бант на шее дополняли наряд. Другой, высокий, мускулистый, загорелый, с черной бородой, в широкополой мексиканской шляпе сомбреро, в темной рубахе с голыми по локоть руками и в высоких сапогах, напоминал мексиканского овцевода. Движения его были быстры и резки.
2: «Бонжур, мадемуазель!»
1: Приветствовал мисс Кингман толстяк, раскланиваясь самым галантным образом.
2: «Позвольте поздравить вас с благополучным прибытием на остров погибших кораблей».
1: «Благодарю вас. Хотя я не назвала бы мое прибытие благополучным. Что вам угодно?»
2: «Прежде всего, позвольте представиться. Аристид Доде. Фамилия моя Доде. Да-да, Доде. Я француз».
1: «Быть может, родственник писателю Альфонсу Даде?» — невольно спросила мисс Кингман.
2: Не то чтобы так отдаленный. Хотя я имел некоторое отношение к литературе, так сказать. Крупнейшие бумажные фабрики и обойные на юге Франции».
3: «Не болтай лишнего, Тернип»,
1: — мрачно и сердито произнес его спутник.
2: «Как вы не тактичны, Флорес! Когда же я научу вас держаться в приличном обществе? И прошу не называть меня Тернип. Они, изволите ли видеть, назвали меня так в шутку по причине моей головы, которая, как им кажется, напоминает репу».
1: И, сняв котелок, он провел по голому желтоватому черепу, сохранившему по странной игре природы пучок волос на темени. Мисс Кингман невольно улыбнулась меткому прозвищу. «Но что вам от меня надо?» — опять повторила свой вопрос Вивиана.
2: «Губернатор острова погибших кораблей, капитан Фергюс Слейтон, издал приказ, которому мы должны слепо и неуклонно повиноваться. Каждый вновь прибывший человек должен быть немедленно представлен ему».
3: «Будет тебе дипломата разыгрывать».
1: Опять грубо вмешался Флорес и, подойдя к Вивиане, повелительно сказал:
3: «Вы должны следовать за нами».
1: Мисс Кингман поняла, что сопротивление будет напрасным. Подумав несколько, она сказала: «Хорошо, я согласна, но разрешите мне переодеться». И она показала.

0: весь в зеленых водорослях с прицепившимися к одежде крабами.
1: «Это что еще за водяной?»
0: Начались переговоры. Гатлинг не побоялся бы помериться силами с этими двумя оборванцами. Но если они не врут, борьба ни к чему не приведет. На острове, как они уверяют, живет целое население – 43 хорошо вооруженных человека. Оставив залог Симпкинса, Гатлинг отправился обсудить положение с мисс Кингеман.
2: Она также была согласна с тем, что борьба бесполезна.
0: Было решено идти всем вместе, представляться капитану Фергусу. Губернатор Фергус Слейтон.
2: На острове погибших кораблей оказались довольно хорошие пути сообщения. Перебравшись через старый трехпалубный фрегат, Тернип, шедший впереди, вывел пленников на дорогу. Это были мосты, переброшенные между кораблями и над провалившимися палубами. Вдоль этой дороги тянулась какая-то проволока, прикрепленная к небольшим столбам и сохранившимся мачтам.
3: «Сюда, сюда! Не оступитесь, мисс!»
2: — любезно обращался Тернип к мисс Кингман. За ней следовали Гатлинг и Симпкинс. Мрачный Флорес, надвинув свое сомбреро до бровей, заключал шествие. На полпути им стали встречаться обитатели, одетые в лохмотья, все обросшие, загорелые, белокурые жители севера, смуглые южане, несколько негров, три китайца. Все они с жадным любопытством смотрели на новых обитателей острова. Среди небольших парусных судов разных эпох и народов в центре острова поднимался большой, довольно хорошо сохранившийся фрегат «Елизавета».
3: «Резиденция губернатора»,
2: — почтительно произнес Тернип. На палубе этой резиденции стояло нечто вроде почетного караула. Шесть матросов с ружьями в руках в одинаковых и довольно приличных костюмах. Губернатор принял гостей в большой каюте. После наводящего уныние вида разрушенных кораблей эта каюта невольно поражала. Она имела вполне жилой вид и убрана была почти роскошно. Только некоторая пестрота стиля говорила о том, что сюда было стащено все, что находили лучшего на кораблях, которые прибивало к этому странному острову. Дорогие персидские ковры устилали пол. На консолях стояло несколько хороших китайских ваз. Темные стены с резными карнизами черного дуба были увешаны прекрасными картинами голландских, испанских и итальянских мастеров – Веласкеса, Рибейра, Рубенса, Тициана. На большом круглом столе стояли старинные венецианские граненные вазы XVI века, французские бронзовые канделябры времен директории и несколько редких розовых раковин. Тяжелая резная мебель, обтянутая тисненной свиной кожей с золотыми ободками по краям, придавала каюте солидный вид. Прислонясь к книжному шкафу, стоял губернатор острова, капитан Фергус Слейтон. Он выгодно отличался от прочих обитателей крепким сложением, выхоленным хорошо выбритым лицом и вполне приличным капитанским костюмом. Несколько приплюснутый нос, тяжелый подбородок, чувственный рот производили не совсем приятное впечатление. Серые холодные глаза его устремились на пришедших. Он молча и спокойно смотрел на них, как бы изучая их и что-то взвешивая. Это был взгляд человека, который привык распоряжаться судьбой людей, не обращая внимания на их личные желания, вкусы и интересы. Скользнув взглядом по Симпкинсу и, очевидно, не сочтя его достойным внимания, он долго смотрел на мисс Кингман, перевел взгляд на Гатлинга и опять на Кингман. Этот молчаливый осмотр смутил Вивиану и начал сердить Гатлинга.
1: «Позвольте представиться. Реджинальд Гатлинг, мисс Вивиана Кингман, мистер Джим Симпкинс, пассажиры парохода Вениамин Франклин, потерпевшего аварию». Да,

0: «Знаю», — проговорил он. «Знаю».
1: Гатлинг был необычайно удивлен, когда Слейтон точно указал, где и когда их пароход потерпел аварию. Об этом никто из них не говорил островитянам. Слейтон обращался почти исключительно к мисс Кингман. «Если случай занес вас на этот печальный остров, мисс Кингман, то мы, островитяне, должны только благодарить судьбу за ее прекрасный дар», — отпустил Слейтон тяжеловатый комплимент даже без улыбки на лице.
2: «Увы, я не склонна благодарить судьбу, которая так распорядилась мною».
0: «Кто знает, кто знает», — загадочно ответил Слейтон. «Здесь не так плохо живется, мисс, как может показаться с первого раза. Вы музицируете? Поете?»
2: «Да».
0: «Отлично, великолепно. Здесь вы найдете прекрасный эровский рояль и богатую нотную библиотеку. Книг тоже хватает. Среди наших островитян есть очень интересные люди. Вот хотя бы этот Тернип. Правда, он порядочно опустился, но он много видел, много знает и когда-то занимал хорошее положение. Теперь он смешон, но все же интересен. Потом Людерс, немец. Это наш историк и ученый. Он изучает историю кораблестроения, ведь наш остров — настоящий музей, не правда ли?»
1: «Историю кораблестроения? Это интересно», — сказал Гатлинг.
0: «Это имеет отношение к вашей специальности?» — небрежно спросил Слейтон, посмотрев на него сощуренными глазами. «Да, я инженер по кораблестроению», — ответил Гатлинг.
2: Мисс Кингман удивленно посмотрела на него. Она и не знала об этом.
0: «Ну вот и у вас будет интересный собеседник, мистер Гатлинг». «Мистер Гатлинг. Людерс собрал интереснейшую библиотеку из корабельных журналов и посмертных записок всех умерших на окружающих нас кораблях. Ну, этот материал я не советую читать. Правда, его хватило бы на десяток романистов, но слишком мрачно, слишком. Саргассово море покажется вам после чтения этой библиотеки одним из кругов дантовского ада».
3: «А что на этих кораблях, вероятно, много и редкостей всяких находили?» — вставил слово и Симпкинс.
0: «Да, есть и...»
1: Он нарочно сделал такую же паузу, как и Симпкинс. «Редкости. У нас целый музей. Я покажу его вам как-нибудь, если вы интересуетесь редкостями. Но чего нам, к сожалению, не достает...» Обратился Слейтон опять к мисс Кингман. «Так это женского общества.
0: Со смертью моей покойной жены на острове остались только две женщины. Мэгги Флорес и Ида Доде, или Тернип, как зовут у нас ее мужа. Это старая почтенная женщина. Я представлю вас ее заботам». «Кушать подано», объявил лакей-негр, наряженный по случаю прибытия новых поселенцев во фрак и белые перчатки. «Прошу вас откушать на новоселье». И губернатор провел гостей в столовую, где был накрыт хорошо сервированный стол. Во время завтрака Слейтон еще раз удивил Гатлинга своей осведомленностью о том, что делается на свете. Слейтон знал самые последние мировые новости. Губернатор заметил удивленные взгляды и в первый раз самодовольно засмеялся. «Мы, если хотите, Робинзоны. Но Робинзоны 20 века. Вы заметили провода, прикрепленные к мачтам и столбам? Остров погибших кораблей имеет телефонную связь. Мы могли бы устроить и электрическое освещение, но у нас не хватает горючего. Зато мы имеем радиоприемную станцию и даже громкоговоритель. Все это мы достали на радиофицированных судах, прибитых к острову в последние годы. Желаете послушать?» И Слейтон привел в действие радиоприемный аппарат.

фрегата, среди острова погибших кораблей, вдруг послышалась модная песенка, исполняемая в Нью-Йорке известной певицей, которую не раз слыхала мисс Кингман. Никогда еще звуки песен так не потрясали ее.

0: Новая жизнь.
1: Женская часть населения острова приняла мисс Кингман с живейшим участием. Если с Мэгги Флорес у мисс Кингман установились дружеские отношения сверстниц, то старая, строгая на вид, но добрая жена Аристида Тернипа Доде Ида сразу взяла в отношении мисс Кингман покровительственный тон заботливой матери. Женщин было так мало на острове, притом миссис Даде основательно предполагала, что Вивиана будет нуждаться в ее защите, и она приняла девушку под свою опеку. Мэгги Флорес в первый же день рассказала Вивиане Кингман свою печальную повесть. Когда судьба забросила ее на остров, она вышла замуж с соблюдением существующих на острове законов и обрядностей за губернатора Фергуса Слейтона. От этого брака у нее родился ребенок, который в настоящее время был единственным представителем нового поколения на острове. Фергус был груб и даже жесток с нею, но она терпела. Во время германской войны на остров занесло немецкую подводную лодку, и на ней троих оставшихся в живых – матроса, капитана и молодую француженку – с потопленного этой же подводной лодкой пассажирского парохода. Когда француженка появилась на острове, Фергус захотел сделать ее своей женой. Между Фергусом и немецким капитаном подводной лодки произошла ссора. Немец был убит, и француженка стала женой Слейтона. Мэгги получила развод и скоро оказалась женой Флореса. Он тоже груб, но он любит Мэгги, силен и не дает ее никому в обиду. Потом француженка умерла. Слейтон говорил, что она случайно отравилась рыбным ядом, но на острове говорили, что она покончила с собой, так как любила убитого Фергусом немецкого капитана. И овдовевший Фергус Слейтон пожелал вновь вернуть Мэгги. Но Флорес сказал, что только переступив через его труп, Слейтон сумеет получить Мэгги обратно. Для Слейтона переступить через труп так же легко, как через бревно. Он не остановился бы перед этим. Но на сторону Флореса стало все население острова. Губернатор понял, что с этим шутить не приходится, и отступил. «И я осталась женой Флореса», — закончил свой рассказ Мэгги. «И вот в такую-то минуту, дорогая мисс Вивиана, явились вы. Вы понимаете всю затруднительность вашего положения. Если Фергус Лейтон вам нравится, ну, тогда все в порядке. А если нет, или сердце ваше занято другим, то будьте осторожны, будьте очень осторожны со Слейтоном».
2: Мисс Кингман покраснела. «Сердце мое не занято. Но я не собираюсь становиться женой Слейтона».
1: Разговор перешел на другие темы. Миссис Даде рассказывала Вивиане о том, как живется им на острове.
3: «У нас довольно большие запасы продовольствия, главным образом консервов. Но так как неизвестно, будут ли пополняться эти запасы, то они расходуются лишь в самом крайнем случае, особенно мука. Хлеб, вино, мясные, овощные консервы выдаются только больным. Обыкновенной же пищей служит рыба, пойманная в море. От однообразия в пище нередко бывают заболевания цингой. Таким больным выдают паёк со склада».
2: «Скажите, они могут потонуть, все эти корабли?»
3: «Наш профессор Людерс говорит, что здесь небольшая глубина. Корабли же тонули здесь несколько веков, поднимая дно. И теперь мы находимся на самом настоящем острове из погибших кораблей. У нас есть здесь любимые места прогулок. Свои улицы и площади на палубах больших кораблей. Горы и долины. С нами живут 6 обезьян, несколько собак и прирученных птиц, которых мы поймали, когда они отдыхали на острове во время перелета. Что сказать, человек привыкает ко всему. А все-таки хотелось бы еще повидать землю и схоронить свои старые кости в земле».
2: Опасения Мэгги оправдались. Мисс Кингман скоро пришлось столкнуться со Слейтоном. Он пригласил ее к себе на вечерний чай, и когда она пришла, он почти без предисловия сделал ей предложение стать его женой. Она ответила решительным отказом. Слейтон стал просить ее, потом угрожать.
4: «Поймите же, что это неизбежно и в ваших же интересах. Со мной вы будете в безопасности, вы будете обеспечены всем необходимым, за вами будет прекрасный уход. Я знаю, ваш отец богат, но все его богатства — гроши по сравнению с тем, что я имею. Я покажу вам полные сундуки золота, груды бриллиантов и жемчуга. Вы целыми пригоршнями будете брать изумруды из моих сокровищ. Все будет ваше».
2: «Я не ребенок, чтобы играть в камешки. А здесь все эти сокровища только и годны на то, чтобы пересыпать их из руки в руку».
4: «Соглашайтесь. Соглашайтесь по доброй воле, иначе...» И он крепко сжал ее руку у локтя.
3: «Не оставила ли я здесь подноса?»
4: Открыв дверь, спросила вдруг миссис Доде и вошла в каюту. Слейтон недовольно поморщился, отошел от мисс Кингман и молча ждал. Старуха продолжала шнырять по каюте. Он потерял терпение. «Скоро вы уберетесь отсюда!»
3: Миссис Доде подбочинилась, стала в самую боевую позу, смерила взглядом Слейтона с ног до головы и вдруг налетела на него, как наседка, защищающая своего цыпленка. «Нет, не уберусь! Нет, не уберусь, пока вы не ответите мне на все мои вопросы! Вы губернатор острова?»
4: «Я губернатор, дальше!»
3: «Вы издаете законы?»
4: «Я издаю законы!»
3: «Кто же будет повиноваться вашим законам, если вы первый не исполняете их?»
4: «Да в чем дело, сумасшедшая вы женщина?»
3: «Вы сумасшедшая, а не я! Вы издали закон о том, что каждая женщина, попадающая на остров, должна выйти замуж!» «Так, хорошо! Но женщине предоставляется право свободно выбирать себе мужа! А вы что делаете?»
4: «Вы подслушивали?»
3: «Да, да, подслушивала и очень хорошо сделала. Разве так у нас проводятся выборы мужа? Вы хотели обмануть и ее, и всех, кто не лишен права рассчитывать на ее выбор. Вы хотели обойти закон, но это вам не удастся. Я раззвоню об этом на весь остров, и все будут против вас. Вы не забыли историю с Мэгги и Флоресом? Так вот вам и последний вопрос. Намерены ли вы исполнить закон и назначить выборы Вивианы Кингман мужа по всей форме, как полагается?»
4: Фергус был раздражен, но почувствовал, что ему придется подчиниться. «Хорошо. Мы выполним эту формальность, если это вам так хочется. Но вы увидите, что результат будет тот же. Не согласится же мисс выйти замуж за негра или за одного из моих оборванцев?»
3: «Это мы увидим. А теперь, деточка, идем ко мне».
4: И она увела мисс Кингман с видом победительницы.
0: Продолжение спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Where you from?
2: Ты откуда?
1: I'm Russian.
3: Russian?
2: Русский.
1: Ага.
3: From Moscow?
2: Из Москвы.
1: Moscow.
3: Russia's very big.
2: Россия очень большая.
3: Very big.
4: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
5: Черт побери, черт побери.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
6: You speak English?
2: Говорите по-английски.
7: А, не, не понимаю я.
8: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Рада всех приветствовать. Сегодня мы слушаем разговор с ветераном Мексиканской революции. Воспоминания боевых товарищей, борцов за свободу. Абба, Фернандо, на испанском языке для пущей убедительности.

эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Теперь послушаем версию на английском языке. Английские слова короче испанских слов. Их больше умещается на музыку. Эх, переведу. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Я помню, как давным-давно была такая же звездная ночь. И при свете костра, Фернандо, ты напевал себе под нос и тихонько играл на своей гитаре. Я слышала отдаленные звуки барабанов и звуки горна издалека. Они становились все ближе, Фернандо. Каждый час, каждую минуту мне казалось, что это вечность. Было так страшно, Фернандо. Мы были молоды и полны жизни, и ни один из нас не собирался умирать. И мне не стыдно сказать, но я чуть не расплакалась от рева орудий и пушек. Витало что-то в воздухе той ночью, и звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы и не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг, Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это.

Сейчас мы постарели и посидели, Фернандо. И много лет уже я не видела винтовку в твоей руке. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Ты еще вспоминаешь ту ужасную ночь, когда мы переплывали Рио-Гранде? Я вижу в твоих глазах, как горд ты был, когда боролся за свободу на этой земле. Витало что-то в воздухе той ночью. Звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. Хотя мы не думали, что мы можем проиграть, сожалений нет. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Было что-то в воздухе той ночью, звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы никогда не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если бы надо было сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое снова, я сделала бы это, мой друг Фернандо. А теперь предлагаю послушать кавер-версию в исполнении группы Nashville Train, поезд на Нэшвилль.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая дружба и такие героические воспоминания. Каждому из нас есть что вспомнить, и я надеюсь, всегда есть те, с кем можно этими воспоминаниями поделиться. Заходите в гости слушать старые добрые песни. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Buena suerte, mis amigos. Venceremos.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.

0: Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире «Радио Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.rancis.org. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мэрц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Песенка Луиса Прима «Анджелина» вошла в репертуар ансамбля «Веселые ребята» с русским текстом Онегина Гаджикасимова под таким же названием. Давайте послушаем. Солирует Леонид Бергер. Запись 1971 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЭРЦ. Радио Рансис продолжает свои передачи.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис, очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen,

Нашу программу открыла композиция «The March of the Black Queen» с альбома «Queen 2», выпущенного весной 1974 года. Композиции «Queen» нельзя спутать ни с какой другой группой. Неповторимый голос фронтмена «Queen» Фредди Меркьюри и сложнейшие вокальные партии, записанные участниками группы, являются отличительной особенностью «Queen». Еще одна особенность – это саунд гитары Брайана Мэя. О том, как была сделана эта гитара, я уже рассказывал. У самодельной гитары Брайана Мэя было несколько кодовых названий. Например, «Каминная доска» или «Инфракрасный садовник». Но чаще всего ее называли «Особая красная». Вместо медиатора Брайан Мэй использовал старый шестипенцевик из-за специфических рубчиков на ребре монеты. Также он применял множество разных гитарных примочек, например, «Эхоплекс». Цитата. «Меня всегда с самого начала интересовала игра в унисон и ее эффект. С тех самых пор, когда я услышал гармонии The Everly Brothers и Buddy Holly, мне казалось, стоит только заставить играть в полную мощь три гитары или больше со всеми гармониями и диссонансами, и это будет самый потрясающий звук в мире». Конец цитаты. Послушаем короткую инструментальную композицию «Procession». Она открывает альбом «Queen 2».

Каждый мотив, каждая гармония и контргармония исполнены на гитаре, хотя в этом треке легко может послышаться присутствие духовой и струнной секций. Брайан Мэй, цитата. «Это было по-настоящему здорово, потому что мне еще никогда не позволяли проводить в студии достаточно времени, чтобы выстроить что-нибудь этакое». Конец цитаты. Еще одна характерная черта творчества Queen – это любовь к экспериментам. Записывая свою первую долгоиграющую пластинку, Queen экспериментировала в блюзово-металлическом стиле. Композиции альбома Queen 2 выдержаны в стиле прогрессив-рока, который в середине 70-х переживал эпоху расцвета. Сейчас альбом Queen 2 считается одним из лучших в дискографии группы. Он входит в, цитата, «список 1001 альбома, который вы должны прослушать, прежде чем умереть». Конец цитаты. А в то время пластинка не сумела завладеть воображением покупателей. Цитата. «Альбом оказался чересчур сложным, чтобы его по достоинству оценили дети, восторженно следившие за восходом звезд вроде Гарри Глиттера, Суит и Марка Болана. Слушатели постарше и поопытнее с недоверием встретили неожиданную смесь рафинированного софт-рока с лихим электрическим угаром». Конец цитаты. Приведу слова звукоинженера Trident Роя Томаса Бейкера. Цитата. «Они твердо вознамерились превратить Queen 2 в несъедобный винегрет. Их распирали все новые и новые идеи, черные и белые стороны, вся эта магия. У Фредди был девиз: мечтаешь провернуть что-нибудь этакое? Тащи сюда, обязательно вставим». Конец цитаты. Завершим знакомство с альбомом Queen 2 композицией «The Loser in the End», написанной барабанщиком Роджером Тейлором. Цитата. «Поначалу я увлекся сочинением песен в качестве хобби. Меня нельзя назвать профессионалом этого дела, хотя и меня порой посещает муза. Но я же не Пол Маккартни. Ну, сами знаете, проснулся и сочинил песню до завтрака». Конец цитаты.

Во время первого сольного тура по Великобритании в марте 1974 года зародилась традиция в конце каждого концерта исполнять национальный гимн Великобритании. Поводом к этому послужил случай, когда на одном из концертов зрители, ожидая выхода Queen на сцену, хором запели гимн Великобритании. В апреле 1974 года британская группа Mott the Hoople отправилась на гастроли в Соединенные Штаты Америки, пригласив Queen быть у них на разогреве. Музыканты Queen с радостью согласились. Гастроли проходили успешно, американская публика хорошо принимала выступления Queen. Через месяц после начала гастролей на одном из концертов в Нью-Йорке Брайан Мэй прямо на сцене потерял сознание. Медики поставили диагноз – гепатит и прописали Мэю 6-недельный постельный режим. Группа Queen была вынуждена прервать гастроли и вернуться в Великобританию. В середине лета Queen приступила к записи материала для своего нового третьего альбома, который назывался «Sheer Heart Attack» – «Обширный инфаркт». Через некоторое время на Брайана Мэя обрушились новые неприятности – обострение язвы, срочная операция и восстановительный период после нее. Мэй впал в глубокую депрессию, а Queen втроем дописывали материал нового альбома, оставляя места для гитарных проигрышей и вокальных партий Брайана Мэя. Сентябрьский гастрольный тур по Великобритании пришлось тоже отменить. Цитата. «После моей выписки из больницы передо мной встала огромная гора несыгранных мною инструменталок плюс вокальных партий, которые необходимо было разложить на 3 голоса. Много накладок мы сделали в Лондоне. Многие идеи приходили ко мне, когда я лежал в больнице и размышлял о нашем будущем». Конец цитаты. Назло всем невзгодам Queen записали очередной альбом, сделав акцент не на инструментальные соло, а в большей степени на мелодичные песни, среди которых прежде всего выделялась композиция «Killer Queen», которую мы сейчас и услышим. –

Эту композицию, не могу сказать песню, а именно композицию, я услышал осенью 1975 года по польскому радио. Она поразила меня своей нестандартностью, необычностью аранжировки, сложностью вокальных партий, звуком гитары. А вот что говорил о композиции «Killer Queen» Брайан Мэй. Цитата. «Фредди впервые сыграл ее, когда я валялся в своей комнате в уэльской студии «Рокфилд». Я болел, и мне было очень плохо. Помню, лежу я, слушаю, как Фредди поет эту отличную песню и страдаю. Я ведь даже не могу выбраться из постели, чтобы подыграть ему. Наверное, группе придется продолжать дальше без меня». Но в итоге я встал на ноги и обнаружил, что они специально оставили местечко для моих соло. Конец цитаты. Сингл с композицией «Killer Queen» вышел в октябре 1974 года и добрался до второго места в британском хит-параде синглов. На первое место сингл не пропустила композиция тогдашнего идола подростков Дэвида Эссекса. Интересно, кто сейчас его помнит? По словам Брайана Мэя, цитата, «Killer Queen стала поворотным моментом нашей карьеры. Эта песня наилучшим образом выразила наше направление в музыке и была большим хитом, который был нам так нужен, как символ нашего признания и успеха. Знаете, мы сидели без гроша в кармане, впрочем, как и многие рок-музыканты, бившиеся на грани выживания. Мы все существовали в своих лондонских каморках, совсем как остальные». Конец цитаты. В конце октября, гастролируя по разным городам Великобритании, Queen почувствовали на себе, что такое квиномания. В Ливерпуле фаны при появлении группы штурмовали сцену. В Глазго экзальтированные поклонники стащили Меркьюри со сцены, и его пришлось вызволять с помощью службы безопасности. Первые 10 рядов были разнесены в щепки, но директор концертного зала все равно остался доволен. Впервые в его зале случился аншлаг. В день этого концерта альбом «Sheer Heart Attack» поступил в продажу. С альбома «Обширный инфаркт» слушаем композицию «Now I'm Here». «Теперь я здесь».

Вот что говорил помощник звукооператора Гарри Лэнгон о работе над только что прозвучавшей композицией. Цитата. «Queen потели кровью. Они разрушили привычные рамки. В песне «Now I'm here» они повесили на вокальные партии все мыслимые эффекты задержки. Сразу 5 магнитофонов вращали бобины с 1/4-дюймовой пленкой. Вся студия гудела». Конец цитаты. Альбом «Sheer Heart Attack» оказался успешнее первых 2 альбомов Queen. Он занял 2-е место в британском хит-параде и попал в топ-10 в Соединенных Штатах Америки. Вот что говорил Фредди Меркьюри о музыке Queen. Цитата. «Моя музыка не вписывается в рамки отдельных категорий. Она не предназначена только для японцев или немцев. Она сразу для всех. Музыка – это язык, который понимают все народы. И я хочу только одного – чтобы меня выслушали кто угодно и где угодно». Конец цитаты. 3-й альбом любой группы традиционно считается лакмусовой бумажкой, проверкой ее таланта и творческого потенциала. Группа Queen с триумфом прошла эти испытания. Цитата. «Если их диск не был в точности динамитом и разящим лазером, как пелось в Killer Queen, он, по крайней мере, был той искрой, из которой возгорелось пламя». Слушатели не могли вникнуть в каждую композицию альбома, поскольку им казалось, что ребята слегка переборщили. И это так. На диске мы использовали все ухищрения, на которые были тогда способны. Конец цитаты. С альбома «Sheer Heart Attack» слушаем композицию «Misfire».

Прозвучавшая только что композиция «Miss Fire» – это первое творение басиста Джона Дикона, попавшее на альбомы Queen. Цитата. «Я считаю сочинение песен сложным занятием. Обыкновенно я подхожу к этой задаче с музыкальной стороны, а это не совсем правильный метод. Все только усложняется. Мне приходится придумывать слова к уже готовой мелодии. Но, похоже, иначе я просто не умею. Надо бы сесть и записать на бумажке несколько строк, а потом попытаться положить их на музыку. Так гораздо проще. Но у меня куда больше музыкальных идей, чем литературных. К тому же я не могу спеть ни единой ноты. Все равно, что провести жизнь в инвалидном кресле. Это огромное препятствие. Конечно, если бы я мог петь, все было бы совсем иначе». Конец цитаты. Фирма Trident вцепилась в Queen мертвой хваткой. Несмотря на оглушительный успех альбома Sheer Heart Attack и сингла Killer Queen, напомню, они заняли вторые места в Великобритании и десятые в США. Trident держала Queen на коротком поводке, повысив их недельное содержание с 20 до 60 фунтов стерлингов. Отношения между Trident Productions и Queen по-прежнему определялись тремя контрактами, подписанными ранее. Имея большие деньги от продажи альбомов и синглов, Trident отказывалась выплатить музыкантам Queen некоторые суммы в счет будущих гонораров. Брайан Мэй, цитата. «У нас был имидж людей, своим трудом добившихся огромного успеха, которые могут позволить себе раскатывать по городу в Роллс-Ройсах. Но на самом деле мы по-прежнему ютились в крошечных съемных квартирках». Конец цитаты. Композиция «Flick of the Wrist», сочиненная Меркьюри, в завуалированной форме говорит о сложных взаимоотношениях между Queen и Trident Productions. Слушаем.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Слушаем Галину песенку, написанную композитором Людмилой Лядовой на слова Юрия Харченко. Исполняет миссис Хадсон. Ой, что я говорю? Исполняет Рина Зеленая.
1: Сыграйте мне, пожалуйста, еще. Вы не так, вот.

все сначала перепеть. Ладно, еще. Этот я все громче разбудзаку. Знаете что, я вам сейчас лучше давайте только одну вторую перепою. А то первую ночью и неинтересную какая-то, правда же? Еще.

0: только одну вторую перепеть. А первую мы еще сама взялась, поется еще и поется. Белорушки, овчички, у этой, у кого же? Две кошечки. Это кошка глупая, у нас, Юрка ходит в первый класс, а теперь правильно. Это вы мне все неправильно играли, вот.
1: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио Рансис продолжает свои передачи.
3: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев, и сегодня у нас очередной выпуск из серии «По следам наших выступлений», то есть сегодня будут и различные дополнения к ранее вышедшим выпускам, и, скажем так, некоторая реакция на отклики слушателей. Ну вот, например, несколько раз у меня спрашивали, что делать с библиотекой Ethereum, про которую я, по-моему, даже отдельный выпуск делал. Я не буду сейчас повторять, что это за программа и как ей пользоваться. Советую найти и послушать тот выпуск. Но там появилась с определенного момента поддержка работы с библиотекой AV3715. Изначально эта программа работала с двумя самыми крупными библиотеками текстовых книг. Это Librusik и Flibusta, но теперь... Там можно ввести ваши учетные данные для AV3715 и прямо на компьютере слушать и скачивать оттуда книги. Но мне начали поступать вопросы, что вот проблемы у меня с Ethereum. Не хочет Ethereum обновлять базу данных. Вроде бы говорит, доступна новая база данных. Запускаем мы обновление, что-то скачивается, а потом выдается ошибка, не удалось выполнить обновление и так далее и тому подобное. Что же нам делать? Ну, на самом деле... По этому поводу я вам могу сказать следующее. Прежде всего, это самое главное, что я могу здесь сказать, это проверьте обновление Ethereum, чтобы у вас была самая актуальная версия. Вообще Ethereum это самая обновляемая программа, она должна сама себя обновлять, но если у вас вот такие проблемы, зайдите на страницу ВКонтакте. У разработчика, как я понимаю, ни на GitHub, ни где-то на сайте нету домашнего расположение его проекта, поэтому первоисточник — это страница VK. То есть открываете ВКонтакте, в поиске пишите программа Ethereum. Ну, Ethereum пишется, если вы пользуетесь, я думаю, вы знаете, Athenium. Пишите программу Ethereum, попадаете на страницу ВКонтакте, и там всегда первое закрепленное на стене сообщение содержит ссылки на самые последние актуальные версии баз и программ. То есть вы можете скачать оттуда... полный архив, там и последняя версия, и последняя офлайн-база книг. Ну, можно использовать онлайн-базы книг, можно офлайновые, но вот там вы можете скачать и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если ошибка не ушла, то в программе есть текстовой файл, там указан адрес, на который можно разработчику написать. Просто ему напишите и скажите, что то-то, то-то, потому что сейчас жизнь у нас такая, что... Оголтелые чиновники всеми силами пытаются ввести тотальную цензуру, блокировать соединение нужд с зарубежными ресурсами точно, может быть, какие-то и отечественные косвенно это цепляют. Поэтому в такой ситуации проблема может быть не на вашей стороне. Опять же, разработчик должен что-то изменять, перестраивать в связи вот с этими бесконечными блокировками и цензурированием. В общем, зайдите на страницу ВКонтакте, попытайтесь скачать последнюю версию и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если не ушла, напишите разработчику.
3: Инфотрон.
4: Идем дальше. Как я уже когда-то говорил, в Telegram есть канал, название которого приблизительно звучит так. «Инфотрон с Евгением Корневым и не только». И там желающие слушать все через Telegram могут скачивать и слушать в том числе и выпуски программы «Инфотрон». И там же можно писать комментарии. И эти комментарии попадают в привязанную группу, где можно напрямую со мной пообщаться, хотя со мной напрямую можно любым способом пообщаться, через любой мессенджер, через любую социальную сеть, по электронной почте, через тот же Telegram, вообще без проблем. Ну так вот, попадают иногда туда комментарии, которые оставляют под некоторыми выпусками. И вот я про один комментарий вам хочу рассказать, потому что комментарии бывают двух типов. Первый тип – это полезный информативный комментарий, когда кто-то говорит, ну вот в этом выпуске сказано то-то, то-то, а я хочу добавить еще то-то, то-то, то-то, или сказать, что можно вот так-то и так-то. Вот это очень полезный комментарий, я по возможности стараюсь вот в этих выпусках озвучивать. А бывают комментарии бесполезные. Это просто какие-то выкрики про то, что ну вот, послушал выпуск, а там Евгений Корнев наплел с три короба или вот обидел мое какое-то любимое что-то там, ах, он такой-сякой, и все. Ну, реагировать тут, собственно, не требуется, поэтому я вам про комментарии первого типа хочу вот что сказать. Какое-то время назад было сразу два подряд выпуска, где я рассказывал про доступность Android TV телевизоров, приставок, потому что в личном порядке, как я там говорил, иногда у меня спрашивают. И вот как раз в Telegram один, послушавший эти выпуски, написал следующее, что выпуски он прослушал оба, но там не было ни слова про ту проблему, которая у него наблюдалась. Проблема вот какая. У него какой-то дешевый китайский телевизор, но явно не Xiaomi, а уж тем более не Sony, который, кстати, не китайский, но неважно. И там токбэк не было, что на китайских телевизорах дешевых всегда наблюдается. Они установили через Google Play Market токбэк. Он вроде бы установился и даже заработал, но после выключения телевизора и его повторного включения токбэк исчез, как будто бы его там и не было. Ну и вот, что в этих выпусках про эту проблему не было сказано ни слова. Ну тут совершенно понятно, почему не было сказано ни слова. Дело в том, что я рассказываю только про то, что лично сам наблюдаю, про то, что лично я знаю и тому подобные вещи. Вот и здесь я только вам этот комментарий озвучил на тот случай, чтобы вы к этому были готовы. Но я с этим не сталкивался. Я сталкивался с тем, что на дешевом китайском телевизоре токбэк вообще не появлялся. После установки через Google Play Market в разделе спецвозможности токбэк просто не появлялся. Ну, например, я это наблюдал на таких брендах, как Hair, Kiwi и тому подобное. А вот с таким я не встречался. Вроде бы установился и заработал, а потом раз и исчез. Поэтому будьте готовы к этому. И тут встает вопрос. Ну а какие же тогда телевизоры покупать? Хочется подешевле на Android TV, но дешевые там может быть вот эта проблема. И тут самое главное, непонятно, какие из них доступны, какие недоступны, на каких токбэк заработает, на каких нет. Тут уже, что называется, на ваш страх и риск. Могу точно сказать, что на телевизорах и всех приставках современных Xiaomi токбэк предустановлен, доступность там вполне нормальная. Также на телевизорах Sony. А что касается приставок на Android TV, то лично у меня либо есть, либо были, опять-таки, Xiaomi. Потом приставки какого смешного бренда KicPi. Там вообще сертифицированный Google Android TV. Ну, а также приставки бренда Mikul. Вот это то, что точно доступно и то, что, ну, без проблем. Также есть у меня приставка бренда Tanix на Android TV 14. Там после определенных манипуляций можно ее довести до ума, но вот так вот сразу я бы ее доступной не назвал. А про остальные я не знаю, может быть еще есть какие-то, но если есть, вы мне сообщайте, я в эфире расскажу. Вот это что касается выпусков про Android TV.
2: Инфотрон.
4: Теперь снова про реакции в Telegram. Есть еще один тип реакций. Это, скажем так, просто злобные выкрики или сплетни. Ну, интернет — это такое место, где любой желающий может писать все, что ему захочется, про кого ему захочется, в расчете на то, что, ну, например, вы ему ничего не сделаете или ей. Ну вот вы на одном конце страны, он или она на другом, и тут вы в какой-то группе вдруг открываете и читаете, как кто-то про вас распускает сплетни, ну, откровенно врет какую-то неправду и тому подобные вещи распускает, ну, просто потому, что вот чем-то вы ему не угодили или ей, или какие-то там обиды или комплексы у этого персонажа. Ну и в результате возникает ситуация, что вам-то может быть и весело, что про вас всякие небылицы рассказывают и чушь, а кто-то может на полном серьезе этому поверить. Потому что вот такие товарищи, которые сплетни распускают и злобствуют, они как раз рассчитывают на то, что ничего им никто не сделает, не поедет же кто-то живьем с ними разбираться. Так вот, естественно, про меня тоже в каких-то телеграм-чатах, группах, в личных каких-то таких локальных тусовках тоже сплетни распускают, которые сводятся примерно к следующему. Значит, есть у какого-то там товарища не то родственник, не то подопечный, не то ученик, Ну, это те, которые должны консультировать малоопытных пользователей и так далее. Вот, как правило, все это подается в том виде, что, ну, я-то, конечно, все прекрасно знаю, что там Корнев, Петров или Сидоров не говорил, но вот какой-то мой ученик подопечный наслушался Евгения Корнева в его радиопрограмме, купил себе... И вот тут я уже конкретный пример вам приведу. Один вот такой вот, мягко выражаясь, довольно мерзкий персонаж, потому что, ну, я его и встречал за пределами интернета. Ну да ладно, а он вот что-то в этом роде исполнил про то, что когда-то, в общем, Евгений Корнев где-то сказал, что сенсорные устройства на Windows, они доступны, ими можно пользоваться. И вот опять, как какой-то там не то его ученик, не то подопечный что-то там купил на Windows, и потом опять со слов вот этого вот деятеля, то ли Windows у него даже там не заработало, то ли он не смог Windows пользоваться, ну и тому подобное. Вот все это подается в таком плане, что Евгений Корнев что-то наплетет с треколоба, вот так люди несведущие на это ведутся и так далее и тому подобное. Ну так вот, что я хочу сказать. Ну, во-первых, всегда нужно смотреть, кто это и почему пишет. Потому что когда я смотрю, кто это и почему исполняет, ну тут сразу все понятно. И тут абсолютно не какие-то технические моменты, все упирается вот в этот самый пресловутый человеческий фактор. Но мало кто будет проверять и выяснять, что там действительно говорил Евгений Корнев, и вообще говорил ли он или нет. И вот тут я начал вспоминать, а действительно, я когда-нибудь говорил про доступность сенсорных устройств на Windows? Ну, может быть, и говорил, но вот так вот прям целенаправленно, насколько я понимаю, я про это не рассказывал, поэтому вкратце поясню по этому вопросу вот что. У меня уже, наверное, года два есть устройство. Вообще-то это планшет, но он продавался вместе с физической клавиатурой. То есть это такое комбинированное устройство, планшет на Windows 11. Очень дешевый, очень бюджетный. И к нему идет физическая клавиатура. Если ее отсоединить, то это просто планшет на Windows сенсорный. Ну, естественно, пользоваться им можно. А дальше стоит вопрос, действительно доступно он или нет. Ну, насчет доступности я могу сказать следующее. Если поставить на сенсорное устройство JAWS, довольно современное, то там очень хорошо, все вполне доступно, можно пользоваться. Но JAWS, во-первых, очень тяжелый и мощный такой продукт. Я лично не стал ставить его на этот дешевый бюджетный планшет, потому что и памяти мало, и программное обеспечение хиленькое. Ну, в общем, для JAWS планшет хиловат. Поэтому использовал экранный диктор и NVDA. Ну, в JAWS очень подробная справка про работу с сенсорными экранами. Причем где-то в YouTube, по-моему, на канале Tech for Blind Александр Прыхненко когда-то показывал работу с сенсорными экранами. Вот он тоже там про JAWS рассказывал. В общем, это можно найти, почитать.

0: технических приложениях у экранного диктора проблемы, а вот в этих современных плиточных, ну, худо-бедно пользоваться можно. Что касается NVIDIA, то в NVIDIA довольно плохая поддержка сенсорных экранов, очень мало жестов. Но если к NVIDIA подключить дополнение, которое называется Enhanced Gestures, то есть улучшенные жесты, его можно найти во многих магазинах, то появляются дополнительные жесты, ну, например, жест двойного касания с удержанием, можно контекстное меню вызывать. И я вот на этот самый бюджетный планшет поставил NVIDIA с этим дополнением, но мне все равно этого, кажется, мало. То есть с помощью NVIDIA, конечно, как-то худо-бедно пользоваться можно, но по минимуму. Ну, на мой взгляд, гораздо удобнее подключить физическую клавиатуру и пользоваться. Но если вам принципиально нужен именно сенсорный планшет без клавиатуры, ну, тогда я вам советую поставить и JAWS, и NVIDIA, и экранный диктор, посмотреть, какой скринридер лично вам покажется удобным. Ну, точно могу сказать, не слушайте тех, кто что-то там рассказывает. Про недоступность нет, пользоваться можно сенсорными устройствами на Windows, ну хотя бы с помощью встроенного экранного диктора, ну а если JAWS поставить, то там вполне себе неплохо можно работать. Ну что же, время закончилось, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: В эфире авторская программа Зои Шишковой «Собрание сочинений».

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Зоя Шишкова. Сегодня снова рада приветствовать вас в программе «Собрание сочинений».

0: Приходи, снегопад, в новогоднюю ночь. Всем, кому не до плясок, ты сможешь помочь. Закружись, заискрись, засверкай. Позови тех, кому не хватает тепла и любви. Ты на землю обрушь белый праздничный шквал, чтоб взгрустнувший в ту ночь горевать перестал. Все вокруг замети и укрой, снегопад, чтоб хотелось смеяться и петь не впопад, чтоб хотелось кричать: «Снег идет! Снег идет!» И поверить, что счастье несет Новый год.
1: Не беспокойтесь, дорогие друзья, никаких недоразумений. Эта программа не новогодняя. Хотя, может быть, для кого-то она в некотором роде и новогодняя. Ладно, давайте по порядку. Этот выпуск программы я веду не одна. Мне помогают сегодня Надежда Киселева.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И Алена Рулева.
3: Здравствуйте.
1: А наша гостья — автор стихотворения, которое вы слышали в начале программы в исполнении Нади, Вера Золотарева, поэтесса из города Свободного Амурской области.
4: Добрый день!
1: Вот Вера и может считать для себя эту программу новогодней, потому что 24 ноября у нее день рождения, юбилей. Поздравляем! Здоровья тебе!
2: Новых стихов!
3: Благополучия в жизни.
4: Спасибо.
1: Сначала краткая биографическая справка. Вера Дмитриевна Золотарева родилась в городе Пржевальске. Это Кыргызстан, или, как раньше говорили, Киргизия. Училась в школе-интернате для слепых детей во Фрунзе. Вера меня не поймет и не простит, если я не упомяну девушку, которая работала в школе пионервожатой, когда Вера училась в 12 классе. Звали ее Лина Журавлева. Девчонки подружились, и Лина обратила внимание на поэтические способности Веры и уговорила подругу послать стихи в «Советский школьник». Из редакции журнала пришел ответ, в котором, увы, отзывы о стихах юного дарования были нехвалебными. «Но не все так безнадежно», – писал главный редактор журнала Виктор Александрович Глебов. «Если юная поэтесса будет работать над собой, то всякое может случиться». После школы идти на УПП Вера не захотела. Попытаться поступить в институт не могла. Пенсии не было, а материально помочь было некому. Она поступает в музыкальную школу в Петропавловске, в Северном Казахстане. Вера немного занималась музыкой. Жизнь развела ее с подругой, но Вера навсегда сохранила память о Лине Журавлевой. Свою музыкальную школу Вера с гордостью называла училищем, потому что преподаватели предъявляли к ученикам очень высокие требования. На четвертом курсе вышла замуж. Окончив училище, молодая семья некоторое время живет в Казахстане. С работой проблем нет. Александр Георгиевич преподает в музыкальной школе, Вера Дмитриевна и в музыкальной школе работает, и в детском садике, и однажды даже работала в детском доме в деревне. Туда добираться было очень сложно, и никто не хотел, кроме Веры Дмитриевны. Все бы ничего, да бытовые условия оставляли желать лучшего. Родились два сына, климат суровый. И решили Вера и Александр переехать на Дальний Восток. Решено, сделано. В 1977 году они переезжают в город Свободный Амурской области, где и живут до сих пор. И всегда они нужны. Саша не только преподавал в музыкальной школе, он и инструменты настраивал, и духовым оркестром руководит. Вера не только работала в детских садах, но 15 лет проработала в спецшколе, обучая детей Брайлю. Добавлю еще, что мы с Верой дружим около 30 лет, стали, можно сказать, подругами-родственницами. Я познакомила ее с Аленой и Надей и поняла, что не напрасно это сделала. Ну, а теперь давно пора дать слово виновнице торжества. Вера, сначала вспомни о чем-нибудь хорошем из детства.
4: Очень много таких вещей. Я думаю, что это озеро Иссык-Куль. Сколько раз я его видела, это было великолепно. Это самое памятное в моей жизни. Я об этом даже и писала в «Советском школьнике». Озеро детства моего. Почерк.
1: С каких лет ты его помнишь?
4: Где-то лет с 10. Первый раз я его увидела. На тихой старой пристани, где лодки кверху дном, где ветер лето выстудил, ютился отчий дом. Вот как раз об этом.
0: А ты в нем сразу искупалась?
4: Нет, купалась я немножко позже, на следующее лето. Отец работал в деревне, школу строил. Такая у него была профессия, строитель. Плотник там, на все руки мастер. Он меня взял с собой, и мы ходили купаться каждый день. Это где-то лет 11, наверное, мне было. Вот тогда это было вообще здорово. Целую неделю мы бегали на озеро, каждый день купались, играли там и видели шторм. Единственный раз я видела шторм на Иссык-Куле. Вообще самое памятное, это, конечно, город, где я родилась. Вот уже столько лет я там не была, и все-таки я считаю, что самое красивое место – это там. Я, когда начинаю это вспоминать, я начинаю волноваться. Вот даже сейчас так же волнуюсь. Речка с гор бегущая, горы совсем близко, прям рукой подать. Тополя вот эти пирамидальные, куст сирени выше дома, не куст, а три куста, сад. Где я ночевала, когда отходили ягоды, клубники. Звезды, столько звезд, сколько я видела в Проживальске, нигде не видела больше с тех пор. Зимой, когда мы на санках ехали, вечером уже луна. Мы ехали по замерзшей, не речка, у нас там называли Арык, по замерзшему Арыку. И луна вот в небе, и луна на льду. Ну, не опишешь, красота. И какие там снега, тихо, мягко. Весны только плохо помню, потому что я с 8 лет уже училась во Фрунзе. А вот лето и зиму помню хорошо. Потому что зимой я на каникулы приезжала, ну, а летом жила на каникулах дома.
5: Заблудилось солнце в тучах, как в лесу. Бисер дождика сыпучий я несу. Слышу песни в странном ритме, чуть дышу. Дождь, со мной поговорить я попрошу. Обернусь веселым детством под дождем. Убегу в грозу раздетой босиком. В сотни речек синих-синих загляну. В бесконечной сказке ливня.
3: А вот ваши родители, кто из них больше на вас оказал влияние, папа или мама?
4: Конечно, отец. Он мне с детства говорил, учись, учись, учись. Может быть, благодаря этому учись, учись, учись, я и выдержала нелегкие годы студенчества, потому что вот это настолько вошло в меня. От матери я унаследовала трудолюбие, я думаю так. Она меня очень рано стала приучать к самостоятельности. Никогда она меня не бронила. За это я ей тоже очень признательна.
3: А вот это вот чувство прекрасного, видеть красоту, это врожденное?
4: Я думаю, что врожденное. Я не знаю, от кого это, мне это непонятно. От Бога, думаю я.

0: откуролесили дожди, веселой, мокрой пляски. Что позади, что впереди, какие звуки, краски. Затихли скрипок голоса, пророчившие встречу, и чудеса, и небеса, и путь высокий, млечный. Теперь звучит виолончель, мне твердой быть диктуя. Сквозь золотистую метель листвы к тебе иду я.
1: Собрание сочинений. Литературная программа на радио Рансис.
2: Мы, Зоя Шишкова, Надежда Киселева и Алена Рулева, продолжаем разговор с поэтессой Верой Золотаревой.
3: Одно из любимых стихотворений не своих, а других поэтов в твоем детстве.
4: Это трудно сейчас сказать, потому что стихов я читала мало. А, «Кошкин дом».
3: То есть сказка.
4: Сказка «Кошкин дом». Я считаю, что она очень остроумная, и я ее почти знала наизусть.
3: Вы проходили и Пушкина, и Лермонтова, и других поэтов. Вот как тогда, в школьные годы, ты чувствовала их поэзию? Нет.
5: Даже и в старших классах?
4: Нет. Вот что я почувствовала, это в 8 классе у нас была учительница, она еще заканчивала гимназии, старенькая была, уже в те годы в наши. Вот она преподавала очень хорошо. Она нам прочитала поэму Некрасова «Русские женщины», «Княгиня Волконская». В классе была мертвая тишина, и даже те, кто вообще пеньки у нас были, сидели и плакали. Вот таких бы учителей.
6: Дома у вас не было так принято, чтобы книги читать?
4: У нас отец любил читать, но не поэзию.
2: У тебя вышло несколько книг.
4: 4.
2: 4 книги у тебя вышло. Какой из них ты радовалась больше всего?
4: Первой. Лирики.
2: А какая из них тебе кажется наименее удачной?
4: Мне кажется, они все равнозначны. В лирику, как мне казалось, я выбрала, я же не знала, что я еще выпущу, я выбрала не то, что самое лучшее, ну, как бы подходящее, что ли. Ну, может быть, самое лучшее. Потом вторая «Скрижали», тоже нашлось много чего. А третья «Душегорение», там я собрала все абсолютно четверостишья, там 45 четверостишей.
2: Сейчас мы послушаем четверостишья. При подготовке программы я отобрала те, которые непонятно кем написаны, мужчиной или женщиной, и попросила их прочитать Юрия Тихомирова, известного чтеца и любителя поэзии. Не часто я обращаюсь к Юрию с подобными просьбами, потому что если ему стихи не нравятся, он редко соглашается их прочитать. На этот раз согласился охотно, и когда я спросила почему, Юра ответил.
7: Да потому что они мне понравились. Некоторые четверостишья – это вот просто готовые афоризмы. Я, когда их записывал, не заучивал их, просто 2-3 раза повторял и быстренько на диктофон наговаривал. Я уже несколько раз прослушал готовую подборку эту. И некоторые мне запомнились, и очень даже хорошие. Я, кстати, отправил некоторым. Не стыдно показать такую работу.
8: Осень свежа и грустна, и шафранна. То весела, то в слезах несмеяна. Голубоглаза, нарядна, румяна. Осень так рано, осень как рано. Не пишутся любовные стихи, а в сердце столько всякой чепухи и нежности, и жалости к тебе, и радости, что ты в моей судьбе. С тобой мне не нужно весенних рассветов, не нужно дождей и порож. Спасибо за то, что ты где-то на свете мечтаешь, смеешься, живешь. Что нам еще достанет жизнь из своего колодца? Через какие рубежи переходить придется? И как уживается счастье с бедой, и как обойти мне ее стороной, как мне поступать, чтоб лихая беда пред солнечным счастьем робела всегда? Лежит между нами такая безбрежность, и верст, и годов необъятный простор, и все же ночами тревожит надежда, и сердце разводит мятежный костер.

0: как на сердце скверно. Это осень, наверно, то ликуя тоскует, то тоскуя ликует. Меня ты обходишь десятой дорогой, давно оббегаешь мой дом стороной. Какой неприступной ты стала и строгой, и недосягаемой стала такой. Пусть больно, пусть трудно, так лучше, вернее, стихов изумруды лишь в трудности зреют.
1: Собрание сочинений. Литературная программа на радио Рансис.
2: А скажи, пожалуйста, первый раз ты влюбилась во сколько лет?
3: Очень рано, еще до школы. Мне всегда не хватало любви, у нас дома были отношения суровые, строгие. Я, конечно, влюблялась, поскольку натура лирическая. Я влюбилась сначала в кондукторшу, потом еще в кого-нибудь, не помню уже всех.
4: Помнишь первый свой школьный день?
3: Помню.
4: Он был грустный?
3: Конечно, ничего веселого. Я даже хотела убежать из школы. Ушла, дошла до перекрестка и обратно вернулась. Ну, куда ж идти? Трудно привыкала. И ко мне трудно привыкали. Я внешне выглядела общительной, но внутренне я была всегда зажатой. И мне первый год учебы в школе был тяжел. Так же, как в студенчестве.
2: Общественная работа ведь у вас в школе пионера, комсомол. Как ты в этом участвовала?
3: Мне трудно ответить на этот вопрос положительно, потому что я была диковатая, рисковатая, непослушная. Училась я хорошо, вот за счет этого, наверное, меня терпели. Что мне говорили, делала, то есть стихи читала, в пирамидах участвовала. Вот пирамиды в те времена были, там двое встают, у них на коленках еще двое, а там еще выше, еще я вот на самом верху стояла и говорила: «Да здравствует 8 марта, Международный женский день». То есть я нигде не отказывалась участвовать. Но вот чтобы как-то я была активна, уж очень, нет. Активность началась со старших классов, с 7 класса, с 8.
4: Ведь в школе наверняка была «Стенная газета», ты в ней принимала участие?
3: Это уже средние классы, конечно, где-то с 6 класса. Мы с подругой выпускали ее сами. Ну, не особенно, я считаю, талантливо было сделано. В драм-кружке я участвовала, в танцевальном, в спортивном, в шахматном, в хоровом. Но вот чтобы была в передовиках, нет. Все из-за моего вот этого колючего характера. Я очень долго не могла в комсомол вступить. Только приготовилась, получила 3 двойки перед вступлением. Вообще 2 не получала, здесь получила. Поступила только в 9 классе. А в 10 меня выбрали комсоргом. И этот комсорг сагитировал класс, и мы убежали в горы на все уроки. Нас трое было в комитете комсомола. Конечно же, нас из комитета это всюду отчислили. Это было, конечно, для меня большим потрясением.
4: И ты так больше не делала.
2: Поняла, что наказуемая инициатива?
3: Нет, я просто к этому потеряла интерес. Переживала поначалу, очень переживала. А потом успокоилась и уже нигде не участвовала. Последние 2 года меня не было почти видно в общественной жизни школы. Так сложились обстоятельства. Но я занималась поэзией. Вот это меня увлекло достаточно сильно.
5: Мне кажется, такую творческую личность очень трудно впихнуть в такие узкие, строгие рамки коммунистической идеологии.
3: Совершенно верно. Просто тогда я этого не понимала. Я же была очень такая девочка честная. Вот я ходила в храм. У нас в Пржевальске была церковь. Мне так нравилось бывать там. Я всегда ходила, когда там не было народа. Потом в шестом классе я подумала, ведь я пионерка, и я перестала ходить. Мне так было жалко, что я покинула храм. И помню, священник говорит: «Неверующих прошу выйти». И одна я вышла. Такая я была совестлива или честна. Ну как это я буду и туда, и сюда? Вот такая я была. Прямая, как оглобля, говорят в народе. Никто меня не любил. Это я чувствовала. Наверное, кто-то хорошо относился, но мне не хватало любви.
6: Теперь совсем другие времена. Не та звучит в полуночи струна, не те следы на голубом снегу. И я не та. Я все теперь могу. С улыбкой грустной в прошлое смотрю, где я тебя за малость корю, где и в разлуке счастливо любя, и все же умираю без тебя. Прошло так много весен, лет и зим, мороз, но и мороз переносим. Пурга, ну что ж, пройду и сквозь пургу, я только плакать больше не могу. Не говори, что, мол, придет весна, что надо ждать, что я дождусь, должна. Ручьи проснутся, загалдят грачи. Не надо больше. Больно. Помолчим.
2: Потом ведь ты сама стала учителем. Вспоминал отношение к тебе и как относился к своим ученикам. Были у тебя любимые, нелюбимые?
3: Были. Я относилась совершенно одинаково. Никого не выделяла. Относилась ко всем хорошо. Вот не
5: а
3: знаю,
5: к вам?
3: Почему-то.
5: Как дети относились?
3: У меня был один ученик, Тимур. Он сейчас уже большой, в 9 классе. Он говорит: «Вера Дмитриевна, у вас такой приятный голос». Я говорю: «Спасибо, Тимур, ты мне сделал комплимент». Всякие были истории. Не слушались, и баловались, и грубили немножко, даже множко. Это же дети. Все было. Но... мне нравилось. Нравилось и в садике работать, и в школе нравилось. Очень нравилось. В садике интересная работа, творческая. Все время разное. Вот что я из школы вынесла для работы в садике, это объяснять значение слов. Когда я училась в 6 классе, нет, наверное, раньше, мы учили песню «То берез, которая бина, куст ракиты над рекой». Я думала, что это такое, куст раки. Я думала, куст раки, ты над рекой. Нам никто не объяснял. Я всегда детям объясняла значение слов. Всегда.
4: Немножко о своем отношении с музыкой.
3: Музыкой я начала увлекаться с 6 класса. Я стала обращать внимание на арии, популярные произведения и запоминать, на слуху, которые были. Потом мы уже чуть постарше стали собираться, любители, слушать опереты. Помню, первая была оперета «Сильва». Потом опера «Травиата» мы послушали. Параллельно с поэзией была и музыка. Шла она рядом со мной. А когда я уже училась...
4: В училище когда училась?
3: Да. И мы, когда начали совместную жизнь с Александром Георгиевичем, то мы еще плохо были одеты, обуты, но уже пластинки сразу покупали. У нас и сейчас очень много пластинок.
2: А на гитаре ты когда научилась играть?
3: Я не играю на гитаре, я только брякать научилась, несколько аккордов. Это случилось, когда я ездила на семинар в Быково в 84 году, и там кто-то играл, я сейчас не помню кто. И так мне захотелось научиться, и когда я вернулась домой, мы сразу же купили гитару. Я несколько аккордов освоила. И несколько песен научилась.
4: А мы сейчас послушаем песню на стихи Веры Золотаревой, которую написала и исполнила московский автор Марина Архипова. К сожалению, Марины уже нет среди нас, но она хорошо знала и любила стихи Веры.
7: Послушай, Слышишь, это я, далекая, родная, судьба и не судьба твоя, любовь твоя большая. Послушай, ветер, ты не видишь.

Послушай, слышишь, это я, далекая.

0: увлечений у меня было много, не только музыкальных, поэтических, всяких было.
1: Например?
0: Увлекалась я фотографией. Мне сын подарил фотоаппарат, и я запечатлела всех, кого я уважала и любила. У меня все до одного в альбоме. Все. Это я себе поставила целью. И когда они все у меня появились, у меня пропал интерес к фотоаппарату.
2: Пейзажи не фотографировали?
0: Нет, я фотографировала на фоне пейзажей своих знакомых, уважаемых мною и любимых людей. А пейзажи я собирала. У меня было очень много открыток, когда я видела хорошо. Наборы, пачка горы, пачка море, пачка леса, весна, осень, лето, зима. То есть были рассортированы.
2: А еще я знаю об одном вашем увлечении. Вы собирали любимые вами стихи и записывали их по Брайлю. Прям
0: вот
2: тетрадки.
0: Это у меня и сейчас осталось. Начала я этим заниматься с 65-го. Но сначала я писала ручкой, а потом перешла на Брайль. Лет через 30 я пересмотрела свой арсенал и, уже выписав по теперешнему моему восприятию самое необходимое, остальные все разослала своим знакомым. Но сейчас у меня опять много таких тетрадей со стихами, которые мне очень нравятся, подходят моему нынешнему мышлению, состоянию, настроению. Стихи всегда, всегда, всегда со мной. Я не только сама ими увлекаюсь, я стараюсь увлечь и других. Вот в городе здесь у меня знакомые есть. Мне удалось их увлечь Цветаевой. Я переписала для моих знакомых цветаевские книжки «Волшебный фонарь» и «Вечерний альбом». Постепенно, в течение месяцев, вот захотели они, я это для них сделала. У меня большая переписка, посылаю стихи часто, стихи, которые мне самой нравятся, или по случаю вот они подходят к содержанию письма.
3: Почта молчит, и молчат телефоны, к новым влюбленным спешат поезда. В солнечном блеске, стекле и бетоне любят, смеются, шумят города. Письма спешат по другим адресатам. В синих глазах расцветает весна. Только не нужно искать виноватых. Просто я больше тебе не нужна.
4: Собрание сочинений. Литературная программа на радио «Рансис».
5: Для тех, кто, может быть, только что к нам подключился, скажу, что мы, Надежда Киселева, Алена Рулева и Зоя Шишкова, беседуем сегодня с поэтессой из города Свободного Амурской области Верой Золотаревой.
0: Проводила очень много вечеров Цветаевой, и немножко Булата Акуджавы. Наверное, вечеров 5 провела. Вот последний был в июле этого года. Вечер очень хорошо прошел.
5: У тебя 3 главных потрясения поэтических. Есенин, Лорка и Цветаева. А еще?
0: Еще? Ну, много хороших стихов. Трудно выбрать. Это будет, может быть, даже не совсем справедливо к остальным. Но это вот по случаю жизни стихи какие-то нравятся или подходят. Мне, например, очень нравится Николоз Бараташвили «Синий цвет». «Цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет».
5: Да, у Никитина замечательная песня есть на эти стихи.
0: Ну, я не слышала.
5: А послушай!

синий цвет. Полюбил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву

забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой и не над моей плитой.

цвет. Полюбил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву

0: А мне как-то попалась одна ваша тетрадка такими сложными путями с стихами, которые вы написали. И там было стихотворение Филатова про декабристов.
1: Да, вот декабристами я еще увлекалась. Когда прочитала роман Марич «Северное сияние», я увлеклась. Это увлечение, наверное, было лет 20. Да и сейчас осталось. Очень много я прочитала о декабристах литературы. Фильмы смотрела «Звезда пленительного счастья», любимый мой фильм. И стихи собирала.
0: Мне просто удивило, что вот это стихотворение попало в компанию стихов про любовь.
1: По этой причине.
2: Лопатой в огороде тебе часто приходилось работать?
1: Ну как же, конечно. У нас была дача, 20 лет мы ее держали. Держали для того, чтобы мальчиков сделать мужчинами. Чтобы они знали и топоры, и пилу, и лопаты, и умели делать все, что положено мужчине. Они выросли рукастыми, все умеют, все могут.
3: В вашем климате что вы на даче растили?
1: Разумеется, не ананасы и не бананы. Ну, репку тоже не выращивали, и брюкву. Картошку, морковку, картошку.

Неслышно отступает мрак, уже совсем светло, и белых облаков косяк ложится на крыло.

как редко я беру перо, как редко пишут мне друзья, как редко делаю добро совсем чужим. Живу ли я?

Снова в пропасть лечу, чьи долги я плачу, конуру стерегу, перед кем я в долгу? И чем утешится она? Что у судьбы попросит, когда пройдет ее весна и постучится осень? Ах, как она горела, как пылала! Тут пурпур был, был изумруд и медь. Вчера она так бурно ликовала, чтобы внезапно завтра умереть. День ото дня прекрасней ты, не счесть твои наряды. Горят деревья и кусты, все скроют снегопады. Когда-то крепок и силен шумел густою кроной, и безрассудно верил клен, что он вечно зеленый. Березку дождь весной полил, а летом солнце грело, в ней было столько свежих сил, а вот уж пожелтело. Ты так роскошна и свежа, как Золушка прекрасна, но дождь затушит твой пожар безжалостно и властно. Оранжевый парк, золотистая роща, то осень бельишко на солнце полощет, лишь дуб под узорным зеленым плащом, он с летом расстаться не хочет еще. Багрянец, зелень, желтизна, вдали такая просень, и, кажется, цветет весна, а догорает осень.

0: Ах, как горит, пылает клен, как светится береза, сияет мягко небосклон, но близятся морозы.
1: У нас был такой поэт Виктор Яганов. Он говорил, вот прочитал я ее стихи, ну что это за стихи? Потом пришел как-то с работы, вот говорит, уставший пришел. Ну вот постоишь возле аквариума и успокаиваешься. Вот такое же действие, говорит, оказывают ее стихи. Возьмешь, почитаешь и как воды напьешься. Знакомые говорили, ой, взяла твою книжку, думаю, посмотрю, полистаю. Пока всю не прочитала, так и не положила.
2: Вы говорили, что в школе вы были такой, ну, неудобной девочкой, да? А потом, когда уже стали взрослые?
1: Я такая же осталась. Я не умею ладить с руководством. Я не то что ругаюсь. У меня никогда не получалось, чтобы я дружила с руководством.
3: Так, может, дружить-то и не надо?
1: Конечно, я не была гонима.
3: Но мне кажется, тебя уважают.
1: Не знаю. Мне трудно об этом говорить самой.
4: Трудно мне представить, что ты была каким-то изгоем и неадекватной. Как-то ты на себя немножко даже наговариваешь, потому что человек твоего склада, такая лиричная натура, поэтичная такая.
1: Я же говорю, что внешне это не было заметно.
3: Это, в общем-то, закономерно. Каждый человек в обществе не такой, как он вне общества. У меня такое ощущение, что люди, которые с тобой встречаются, они тебя запоминают. Личность ты неординарная. Девушки, вы со мной согласны?
4: Ну, конечно.
3: Я вас познакомила, Надя и Алена, с Верой. Ваши первые впечатления о ней?
4: Во-первых, я стихи Веры читала в советском школьнике, когда еще была маленькой. И мне всегда было интересно почему-то, что же это за Вера такая Золотарева? Почему-то вот я внимание обратила на нее. И когда ты нас познакомила, ну какое впечатление, что этот человек очень светлый, эмоциональный, очень сердечный. Вот такое у меня впечатление. В общем-то, коли человек писал такие стихи, что я обратила на них внимание, у меня никаких расхождений не произошло.
3: Что воображала, то и увидела.
4: Да.
2: Но у меня напротив, да, я стихи Веры узнала только после ее самой, то есть уже после знакомства. Сначала это были письма, и очень мне нравится в этих письмах, что Вера время от времени вспоминает о своем детстве, описывает там какие-то красоты своего края. И это так приятно, это так здорово, это так красиво.
3: То есть ты сразу почувствовала творческого человека?
2: Да, а потом уже стала читать стихи. Это было тоже замечательно.
1: Спасибо, дорогие подружки, за такое отношение.
2: А еще мне очень нравится в Вере ее горячность.
4: О, да.
1: Наконяет шашку вверх.
2: Да-да-да, вот это вот выражение, наконяя шашку на голову, вот правда, это про Веру. У меня была история просто одна, ну, неважно какая, в общем, были проблемы в жизни, и Вера очень горячо на это реагировала. Было так приятно, что вот есть человек, которому не все равно.
1: Да, это я тоже помню. Как говорила Марина Цветаева, дружба – это действие, не одни слова.
2: А слова иногда очень важны.
1: Да, очень.
4: Особенно вот на расстоянии. Как без них?
5: Та ночь откровений исхлёстана ветром, пронизана вся электрическим светом, и в каше из снега с дождем утопая металась, взрывалась. Встречаешь? Встречай. И было то небо беззвездно и мокро, и капли ползли по плащам и по стеклам, порывистые, жаркие той ночи объятия. И все было кстати. Да, все было кстати, стихии ночи и сумбур разговора, как будто бы знали, не встретимся скоро.
4: Ты говорила, что У вас в училище были всякие прозвища хорошие.
1: Да, было такое. Мы давали музыкальные имена. Вот у нас была девочка, она была Сольвейк. Другая была Анитра. Был Эгмонт.
3: А у тебя было какое-то прозвище?
1: Конечно, было. У меня был «Осенний свет». Я очень люблю Жанна Татляна. И почему-то сочли, что мне это подходит.
3: Как называли Веру в училище, я знала давно и когда-то посвятила ей вот такое стихотворение. Не уставал осатанелый ветер, куда-то гнал покорную листву, и астры беззащитные, как дети, дрожа пытались спрятаться в траву, и небо от дождей не отдыхало, земля спокойной не была, пока неуловимой бабочкой порхала то тут, то там осенняя тоска. И в это время мало кто заметил, печально глядя жалким листьям вслед, как заструился памятью о лете прекрасной музыкой осенний свет. И только ветер прыть свою умерил, и астрам стало чуточку теплей. И ты стояла, веря и не веря, нежданной встрече с юностью своей.
2: А вот можно узнать, какой у вас самый любимый музыкальный инструмент?
1: Все-таки, наверное, фортепиано. Вообще я люблю фортепианную музыку. Сама когда-то немного играла, даже «Лунную сонату» играла. Ну, конечно, самую медленную часть, вот эта популярная, звучащая в эфире часто. Сейчас не играю, потому что музыка требует каждодневного труда, а не так от случая к случаю.
3: Для тебя очень много сделал в жизни Виктор Александрович Глебов. А как тебе кажется, вот если бы он не встретился в твоей жизни, достигла бы ты известности и того мастерства, которое у тебя есть во многом и благодаря ему, потому что он был твоим учителем?
1: Трудно говорить со сногательным наклонением. В поэзии нет. Он в поэзии не принимал участие. А вот в прозе, да, он в прозе меня учил. Это не прошло зря. Я очень много работала в журналистике, сотрудничала в наших газетах, ну и, конечно, в «Советском школьнике». Много он печатал.
4: А сейчас ты что-нибудь пишешь в прозе?
1: Нет, когда я перелистну страницу, я назад уже не возвращаюсь. У меня сейчас другая жизнь, другие интересы, другие мысли. Сейчас я этим не занимаюсь.
3: Прочитай нам что-нибудь.
1: Я люблю вот свои четверостишья. Стою на пороге у осени, колдуньи веселый и злой. Окажется, будто на просеке я встретилась снова с весной. Люблю я вот это свое стихотворение. Морозно, туманно и предновогодне. А мне, окаянный, не грустно сегодня. Ни елок волшебные запахи тени. Любимая, шепчешь мне тихо в колени. Придумала, что же, на правду похоже. Смеюсь от мороза, румянец и слезы.
3: К Новому году всегда относилась трепетно?
1: Ну, очень давно это было. Иду сквозь снега чистоту, сквозь синеватый блеск. Коплю я в сердце доброту, как влагу копит лес. Хочу непоправимость бед я добротой лечить, обиду, боль самой себе унять, похоронить. И в том, пожалуй, торжество, простая правота, что побеждает естество, а значит доброта. Такие стихи не замысловатые, не кадисты. Но мне они помогали жить. Да я все вкладывала в стихи. Много стихов у меня, конечно, не веселых. Все как-то через боль, через какие-то переживания, какие-то мысли. Притом напрямую я никогда не говорю или почти никогда. А дневником показываю свое состояние и свое отношение к окружающему.
3: Ну, так и должен делать настоящий поэт.
1: Ну, это мне трудно судить, настоящий я или нет. По душе, конечно. Душа у меня поэта, я думаю. Ну, была, по крайней мере. Может, и сейчас осталась.
4: Да куда же она делась?

0: на пороге души, не души. За порогом чужие шаги. Смейся, плачь, расшибайся, греши. Мы враги. Не прощу, не взыщу, не впущу. Ни на день, ни на час, ни на миг. Укрощала и вновь укрощу сердце крик.
1: Я по-прежнему могу увлечься человеком. Вот мне понравился один человек, и я очень счастлива, что мне встретился этот человек.
2: Ну, такое ты говорить можешь часто, потому что ты часто встречаешься с людьми, которые тебе нравятся, и долгое время ты этим живешь. Это одна из отличительных, прекрасных твоих особенностей.
1: Наверное.
3: А вы легко прощаете людей?
1: Нет, я могу сделать вид, но никогда не забывать, если мне кто-то что-то...
3: Ну, даже если человек прощения попросил, раскаялся?
1: Раскаялся? Да, ну, вроде да. Таких у меня не было случаев. Нет, я не забываю.
2: А может быть, тебе это только кажется? Может быть, ты не забываешь просто, ну, какие-то очень... сильные обиды.
1: Разумеется.
3: Надо вас сильно обидеть, да, чтобы вы вот так запомнили.
1: Ну, кто же о мелочах? Мы же говорим о серьезных вещах.
3: Ну да. Ну и добро помните.
1: Конечно. Я вообще не люблю неблагодарных людей. Я считаю, это очень плохая черта характера. Когда человек забывает добро, которое ему делают. Я сама не забываю и не люблю тех, кто забывает.
3: Как в том анекдоте, да? Я не злопамятный, просто злой, память хорошая, да?
1: Да. Я, конечно, этим не живу, не, как это говорят, в душе там всякие козни строили, там желаю чего-то плохого, но не забываю.
2: А чем ты сейчас живешь?
1: Ну, любовью, конечно.
2: Вот особенность Веры, что она не только сейчас, она всегда живет любовью.
1: Ну, что поделаешь.
4: Наверное, иначе она бы не была поэтом.
3: Мне тут попалась в руки книга с вашими стихами. И я читала, и читала, и читала. Спасибо. Как будто открылась дверка в сердце вашем, и я туда заглянула. И там так хорошо, оказывается, так уютно. Даже они грустные, какая-то вот там светлая грусть.
4: Да-да. Я когда вот аудиостихи тоже слушала, действительно не оторвешься.
3: Отбежит ручей в лесу. Как он журчит, весело, грустно, задумчиво, по-разному, с каким настроением подходишь. А все равно вот сядешь и сидишь, и слушаешь, и уходить не хочется. Вот такое же впечатление.
5: Уснут деревья до весенних дней, им будут петь бураны до метели. Приди, зима, и уходи скорей, дорогу дай веселому апрелю. Коварен марта ветерок, не по-весеннему жесток. Он даже душу леденит, а думалась, душа гранит.

Вновь воронье над головой кружит, поживы ждет. Дай, Господи, мне силы пережить и этот год.

совсем проста. Собраться бы с друзьями, но между нами города и годы между нами –

0: пишу и словно бы ступаю на первый неокрепший лед. А вдруг строка мне дорогая ни в ком ответа не найдет.
1: Твое любимое время года?
2: Ой, я не знаю. В общем, по-разному. И осень, и весна. Вот здесь весны плохие. Как время года, оно, конечно, великолепно. Просто силы появляются, какие-то мысли, надежды. Все равно, что ты воскресаешь. Но в погодном отношении у нас здесь на Дальнем Востоке весна плохая. А здесь чудесное время осень. Замечательное. Зиму я люблю, когда снег идет, большой снегопад.
1: А ты в походы часто ходила? Приходилось быть туристкой?
2: В школе, в училище мы ходили с ночевкой. Когда даже дети маленькие были, мы водили их в лес. Мы же жили в тех местах, где лес был. И всегда я их водила на озеро, на речку. На туристах нет, у меня не было такой возможности. Только в школе и в студенчестве. Дальше жизнь другая у меня была. Мне хватало без походов.
1: А вот сейчас я тоже хочу прочитать одно Веринино стихотворение. А то все читают, а я... Стихотворение это в последнее время меня просто преследует. Утром дышится свободней. Боль утихла, притомилась. Жить спеши, пока сегодня во вчера не превратилось. Береги тот ритм походный, эту малость, эту милость. Жить спеши, пока сегодня во вчера не превратилось. Пусть кому-то неугодна строчка, вот, едва пробилась. Торопись, пока сегодня во вчера не превратилось. Что там завтра? Труд бесплодный. Может быть, души бескрылость. Жить спеши, пока сегодня во вчера не превратилось.
3: А сейчас о чем ты мечтаешь? Чего бы тебе хотелось?
2: Мне, чтобы моя любовь была ответной. Но не могу я ни о чем сейчас мечтать.
1: Короче, мечтаешь о любви.
2: Конечно.
1: Как было, как есть и как будет, наверное, до конца жизни.
2: Да, такой меня Бог создал, что ж делать. Такую судьбу мне дал, такую душу дал. Конечно, я хочу, чтобы у моих детей все хорошо складывалось, чтобы у внуков хорошо все складывалось. Но это естественно, это нормально. А вот ненормально – это вот это.
4: Это очень даже нормально.
1: Да,
4: если человек только...
1: Самое нормальное, что есть. Ну что ж, все когда-то кончается, и наша встреча тоже заканчивается. Вера, банально, и тем не менее, до конца жизни без старости.
2: Спасибо, постараюсь.
4: Я, конечно, хочу пожелать любви, причем взаимной.
3: А я хочу сказать, чтобы этот осенний свет, чтобы он не был светом грусти, а чтобы он был светом любви и радости.
2: Спасибо.

Сегодня мы, Алена Рулева, Надежда Киселева, я, Зоя Шишкова, а между нами девочками Юрий Тихомиров, попытались отметить юбилей поэтессы Веры Золотаревой. Кстати, в этом году 50 лет и с начала ее творческой деятельности. Ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу impr@ransis.org. И юбилярше, и всем слушателям желаю всего самого доброго. До следующей встречи!

боль, что скворчонком стучала в виски, стихает, стихает. Часовые любви

ровную косточку в теплую землю зарою. И лозу поцелую, и спел я гроздья сорву.

небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заколубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол, синий орел,

среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. Там

краски им, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Там также полыхают густые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Хозяйская похоронка.

жертву свой крест неся, заледенела роза и облетела вся. Я эмигрант с Арбата, живу свой крест.

Великий оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

0: маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви.
1: Один солдат на свете жил.

0: Да пройдет нужда, за жизнь свою бояться, тогда мои друзья с прогулки возвратятся, и расцветет Москва от погребов до крыш. Тогда опустеет Париж. Тогда опустеет Париж. А если все не так, а все как прежде будет, пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит, что зря я распахнул счастливые крыла. Что ж делать, надежда была. Что ж делать, надежда была.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org. В разделе «Сетка вещания». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В начале 70-х в нашей стране были очень популярны песни из испанского кинофильма «Пусть говорят» в исполнении Рафаэля. Одну из этих песен записал на пластинку Эмиль Горовец. Называется она «Пусть будет, что будет». Русский текст Онегина Гаджикасимова.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Александр Беляев. Остров погибших кораблей. Часть первая. На палубе. Большой трансатлантический пароход «Вениамин Франклин» стоял в Генуэзской гавани, готовый к отплытию. На берегу была обычная суета, слышались крики разноязычной, пестрой толпы, а на пароходе уже наступил момент той напряженной, нервной тишины, которая невольно охватывает людей перед далеким путешествием. Только на палубе третьего класса пассажиры суетливо делили тесноту, размещаясь и укладывая пожитки. Публика первого класса с высоты своей палубы молча наблюдала этот людской муравейник. Потрясая воздух, пароход проревел в последний раз. Матросы спешно начали поднимать трап. В этот момент на трап быстро взошли два человека. Тот, который следовал сзади, сделал матросам какой-то знак рукой, и они опустили трап. Опоздавшие пассажиры вошли на палубу. Хорошо одетый, стройный и широкоплечий молодой человек, заложив руки в карманы широкого пальто, быстро зашагал по направлению к каютам. Его гладко выбритое лицо было совершенно спокойно. Однако наблюдательный человек по сдвинутым бровям незнакомца и легкой иронической улыбке мог бы заметить, что это спокойствие деланное. Вслед за ним, не отставая ни на шаг, шел толстенький человек средних лет. Котелок его был сдвинут на затылок. Потное, помятое лицо его выражало одновременно усталость, удовольствие и напряженное внимание, как у кошки, которая тащит в зубах мышь. Он ни на секунду не спускал глаз со своего спутника.
1: На палубе парохода, недалеко от трапа, стояла молодая девушка в белом платье. На мгновение ее глаза встретились с глазами опоздавшего пассажира, который шел впереди. Когда прошла эта странная пара, девушка в белом платье, мисс Кингман, услышала, как матрос, убиравший трап, сказал своему товарищу, кивнув в сторону удалившихся пассажиров:
2: «Видал? Старый знакомый, Джим Симпкинс, нью-йоркский сыщик, поймал какого-то молодчика».
3: «Симпкинс?»
1: — ответил другой матрос.
3: «Ха-ха, этот по мелкой дичи не охотится».
1: Мисс Кингман стало жутко. На одном пароходе с нею будет ехать весь путь до Нью-Йорка преступник, быть может, убийца. До сих пор она видала только в газетах портреты этих таинственных и страшных людей. Мисс Кингман поспешно взошла на верхнюю палубу. Здесь, среди людей своего круга, в этом месте, недоступном обыкновенным смертным, она чувствовала себя в относительной безопасности. Откинувшись на удобном плетеном кресле, мисс Кингман погрузилась в бездеятельное созерцание. Лучший дар морских путешествий для нервов, утомленных городской суетой. «Преступник! Кто бы мог подумать?» — прошептала мисс Кингман, все еще вспоминая встречу у трапа. И чтобы окончательно отделаться от неприятного впечатления, она вынула маленький изящный портсигар из слоновой кости японской работы с вырезанными на крышке цветами и закурила египетскую сигаретку.

0: Пароход отходил, осторожно выбираясь из гавани. Казалось, будто пароход стоит на месте, а передвигаются окружающие декорации при помощи вращающейся сцены. Вот вся Генуя повернулась к борту парохода, как бы желая показаться отъезжающим в последний раз. Белые дома сбегали с гор и теснились у прибрежной полосы, как стадо овец у водопоя. А над ними высились желто-коричневые вершины с зелеными пятнами садов и пиней. Но вот кто-то повернул декорацию. Открылся угол залива, голубая зеркальная поверхность с кристальной прозрачностью воды. Белые яхты, казалось, были погружены в кусок голубого неба, упавший на землю. Так ясно были видны все линии судна сквозь прозрачную воду. Бесконечные стаи рыб шныряли меж желтоватых камней и коротких водорослей на белом песчаном дне. Постепенно вода становилась все синее, пока не скрыла дна.
1: Как вам понравилась, мисс, ваша каюта?
0: Мисс Кингман оглянулась. Перед ней стоял капитан. Благодарю вас, мистер...
1: Браун.
0: Мистер Браун. Отлично. Мы зайдем в Марсель?
1: Нью-Йорк – первая остановка. Впрочем, может быть, мы задержимся на несколько часов в Гибралтаре. Вам хотелось побывать в Марселе?
0: О, нет. Мне смертельно надоела Европа. Скажите, капитан, у нас на пароходе имеется преступник?
1: Какой преступник?
0: Какой-то арестованный.
1: А, возможно, их даже несколько. Обычная вещь. Ведь эта публика имеет обыкновение удирать от европейского правосудия в Америку, а от американского в Европу. Но сыщики выслеживают их и доставляют на родину этих заблудших овец. В их присутствии на пароходе нет ничего опасного. Вы можете быть совершенно спокойны. Их приводят без кандалов только для того, чтобы не обращать внимания публики. Но в каюте им тотчас надевают ручные кандалы и приковывают к койкам.
0: Но ведь это ужасно!
1: Капитан пожал плечами.
0: Ужасно, что этот молодой человек, так мало похожий на преступника и ничем не отличающийся от людей ее круга, будет всю дорогу сидеть скованным в душной каюте. Вот та смутная подсознательная мысль, которая взволновала мисс Кингман. И сильно затянувшись сигаретой, она погрузилась в молчание. Свежий морской ветер играл концом белого шелкового шарфа и ее каштановыми локонами. Гигантский пароход неутомимо разрезал голубую поверхность, оставляя за собой далекий волнистый след.

0: Бурная ночь.
1: Так, шах королю, шах и мат. О, чтоб вас акула проглотила! Вы мастерски играете, мистер Гатлинг, сказал знаменитый нью-йоркский сыщик Джим Симпкинс и досадливо почесал за правым ухом. Да, вы играете отлично. А я все же играю лучше вас. Вы обыграли меня в шахматы, зато какой великолепный шах и мат устроил я вам, Гатлинг, там, в Генуе, когда вы, как шахматный король, отсиживались в самой дальней клетке разрушенного дома. Вы хотели укрыться от меня. Напрасно. Джим Симпкинс найдет на дне моря. Вот вам шах и мат. И самодовольно откинувшись, он закурил сигару. Реджинальд Гатлинг пожал плечами. У вас было слишком много пешек. Вы подняли на ноги всю генуэзскую полицию и вели правильную осаду. Ни один шахматист не выиграет партии, имея на руках одну фигуру короля против всех фигур противника. И, кроме того, мистер Симпкинс, наша партия еще не кончена.
2: Вы полагаете, эта цепочка еще не убедила вас?
0: И сыщик потрогал легкую, но прочную цепь, которой Гатлинг был прикован за левую руку к металлическому стержню койки. Вы наивны, как многие гениальные люди. Разве цепи – логическое доказательство? Впрочем, не будем вдаваться в философию.
1: И возобновим игру. Я требую реванша, докончил Симпкинс.
0: Едва ли это удастся нам. Качка усиливается и может смешать фигуры, прежде чем мы кончим игру.
1: Это как прикажете понимать.
3: Тоже в переносном смысле? Спросил Симпкинс, расставляя фигуры.
0: Как вам будет угодно.
1: Да, качает основательно.
0: И он сделал ход. В каюте было душно и жарко. Она помещалась ниже ватерлинии, недалеко от машинного отделения, которое, как мощное сердце, сотрясало стены ближних кают и наполняло их ритмическим шумом. Игроки погрузились в молчание, стараясь сохранить равновесие шахматной доски.
4: Качка усиливалась. Буря разыгрывалась не на шутку. Пароход ложился на левый бок, медленно поднимался. Опять... Еще, как пьяный, шахматы полетели. Симпкинс упал на пол. Гатлинга удержала цепь, но она больно рванула его руку у кисти, где был браслет. Симпкинс выругался и уселся на полу.
3: «Здесь устойчивый, знаете, Гатлинг,
0: мне нехорошо. Того, морская болезнь. Никогда я еще не переносил такой дьявольской качки». Я лягу. Но вы не сбежите, если мне станет худо?
5: Непременно, ответил Гатлинг, укладываясь на койке. Порву цепочку и сбегу. Брошусь в волны. Предпочитаю общество акул.
1: Вы шутите, Гатлинг.
0: Симпкинс ползком добрался до койки и, охая, улегся. Не успел он вытянуться, как вновь был сброшен с кровати страшным толчком, потрясшим весь пароход. Где-то трещало, звенело, шумело, гудело. Сверху доносились крики и топот ног, и, заглушая весь этот разноголосый шум, вдруг тревожно загудела сирена, давая сигнал всем наверх. Превозмогая усталость и слабость, цепляясь за стены, Симпкинс пошел к двери. Он был смертельно испуган, но старался скрыть это от спутника.
3: «Гатлинг, там что-то случилось. Я иду посмотреть. Простите, но я должен запереть вас», — сказал Симпкинс.
0: Гатлинг презрительно посмотрел на сыщика и ничего не ответил.
5: Качка продолжалась, но даже при этой качке можно было заметить, что пароход медленно погружается носовой частью. Через несколько минут в дверях появился Симпкинс. С его дождевого плаща стекали потоки воды. Лицо сыщика было искажено ужасом, которого он уже не пытался скрыть.
6: «Катастрофа! Мы тонем!»
7: Пароход получил пробоину, хотя толком никто ничего не знает. Приготовляют шлюпки. Отдан приказ надевать спасательные пояса. Но еще никого не пускают садиться в шлюпки. Говорят, пароход имеет какие-то там переборки. Может быть, еще и не утонет. Если там что-нибудь такое сделают, черт их знает что! А пассажиры дерутся с матросами, которые отгоняют их от шлюпок.
6: «Но мне-то что прикажете делать?»
5: закричал он, набрасываясь на Гатлинга с таким видом, будто тот был виновником всех его злоключений.
6: «Мне-то что прикажете делать? Спасаться самому или следить за вами? Мы можем оказаться в разных шлюпках, и вы, пожалуй, сбежите».
5: «А это вас разве не успокаивает?» с насмешкой спросил Гатлинг, показывая цепочку, которой он был прикован.
6: «Ну не могу же я остаться с вами, черт побери!»
5: «Словом, вы хотите спасти себя, меня и те 10 тысяч долларов, которые вам обещали за мою поимку. Весьма сочувствую вашему затруднительному положению, но ничем помочь не могу».
2: «Можете, можете. Слушайте, голубчик, дайте слово. Дайте только слово, что вы не сбежите от меня на берегу. И я сейчас же отомкну и сниму с вашей руки цепь. Дайте только слово. Я верю вам».
5: «Благодарю за доверие, но никакого слова не дам. Впрочем, нет. Сбегу при первой возможности. Это слово могу вам дать».
6: «О, видали вы таких?
2: А если я оставлю вас здесь, упрямец?»
5: И, не ожидая ответа, Симпкинс бросился к двери. Цепляясь, карабкаясь и падая, он выбрался по крутой лестнице на палубу, которая, несмотря на ночь, была ярко освещена дуговыми фонарями. Его сразу хлестнуло дождевой завесой, которую трепал бурный ветер. Корма корабля стояла над водой. Нос заливали волны. Симпкинс осмотрел палубу и увидел, что дисциплина, которая еще существовала несколько минут тому назад, повергнута, как легкая преграда, бешеным напором того первобытного, животного чувства, которое называется инстинктом самосохранения. Изысканно одетые мужчины, еще вчера с галантной любезностью оказывавшие дамам мелкие услуги, теперь топтали тела этих дам, пробивая кулаками дорогу к шлюпкам. «Побеждал сильнейший». Звук сирены сливался с нечеловеческим ревом обезумевшего стада двуногих зверей, мелькали раздавленные тела, растерзанные трупы, клочья одежды. Симпкинс потерял голову, горячая волна крови залила мозг. Было мгновение, когда он сам готов был ринуться в свалку, но... мелькнувшая даже в это мгновение мысль о 10 тысячах долларов удержала его. Кубарем скатился он по лестнице, влетел в каюту, упал, прокатился к двери, ползком добрался до коек и молча дрожащими руками стал размыкать цепь. «Наверх!» Сыщик пропустил вперед Гатлинга и последовал за ним. Когда они выбрались на палубу, Симпкинс закричал в бессильном бешенстве. Палуба была пуста. На громадных волнах, освещенных огнями иллюминаторов, мелькали последние шлюпки, переполненные людьми. Нечего было и думать добраться до них вплавь. Борта шлюпок были облеплены руками утопавших. Удары ножей, кулаков и весел, револьверные пули сыпались со шлюпок на головы несчастных, и волны поглощали их.
6: «Все из-за вас!»
5: закричал Симпкинс, тряся кулаком перед носом Гатлинга. Но Гатлинг, не обращая на сыщика никакого внимания, подошел к борту и внимательно посмотрел вниз. У самого парохода волны качали тело женщины. С последними усилиями она протягивала руки, и когда волны прибивали ее к пароходу, тщетно пыталась уцепиться за железную обшивку. Гатлинг сбросил плащ и прыгнул за борт.
2: «Вы хотите бежать? Вы ответите за это!»
5: И, вынув револьвер, Симпкинс направил его в голову Гатлинга.
2: «Я буду стрелять при первой вашей попытке отплыть от парохода!»
7: «Не говорите глупостей и бросайте скорее конец каната, идиот вы этакий!»
5: Крикнул в ответ Гатлинг, хватая за руку утопавшую женщину, которая уже теряла сознание.
2: «Он еще и распоряжается!»
5: Кричал сыщик, неумело болтая концом каната.
2: «Оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей!»
8: Мисс Вивианы Кингман пришла в себя в каюте. Она глубоко вздохнула и открыла глаза.
5: Симпкинс галантно раскланялся. «Позвольте представиться. Агент Джим Симпкинс. А это... мистер Реджинальд Гатлинг, находящийся под моей опекой, так сказать».
8: Кингман не знала, как держать себя в компании агента и преступника. Кингман, дочь миллиардера, должна была делить общество с этими людьми? Вдобавок, одному из них она обязана своим спасением. Она должна благодарить его, но протянуть руку преступнику... Нет, нет! К счастью, она еще слишком слаба, не может двинуть рукой. Ну, конечно, не может. Она шевельнула рукой, не поднимая ее, и сказала слабым голосом: «Благодарю вас. Вы спасли мне жизнь».
0: «Это долг каждого из нас». Без всякой рисовки ответил Гатлинг. В водной пустыне.
8: «Скажите, мистер Гатлинг, почему корабль не потонул?» — спрашивала мисс Кингман, сидя с Гатлингом на палубе, вся освещенная утренним солнцем. Кругом, насколько охватывал глаз, расстилалась водная гладь океана, как изумрудная пустыня.
0: «Современные океанские пароходы, — отвечал Гатлинг, — снабжаются внутренними переборками или стенками. При пробоинах вода заполняет только часть парохода, не проникая дальше. И если разрушения не слишком велики, пароход может держаться на поверхности даже с большими пробоинами».
8: «Но почему же тогда пассажиры оставили пароход?»
0: «Никто не мог сказать, выдержит ли пароход, чтобы оказаться способным держаться на поверхности. Посмотрите, киль ушел в воду. Корма поднялась так, что видны лопасти винтов. Палуба наклонена под углом почти в 30 градусов к поверхности океана. Не очень-то удобно ходить по этому косогору, но все же лучше, чем барахтаться в воде. Мы еще дешево отделались. На пароходе имеются громадные запасы провианта и воды. И если нас не слишком отнесло от океанских путей, мы можем скоро встретить какое-нибудь судно, которое подберет нас».
8: Однако шли дни за днями, а голубая пустыня оставалась все так же мертва. Симпкинс проглядел глаза, всматриваясь в морскую даль. Потекли однообразные дни. Мисс Кингман очень скоро вошла в роль хозяйки. Она хлопотала на кухне, стирала белье, поддерживала порядок в столовой и салоне, небольшой уютной каюте, где они любили проводить вечера перед сном. Трудный вопрос, как держать и поставить себя в новом, чуждом для нее обществе, разрешился как-то сам собой. К Симпкинсу она относилась добродушно иронически, а с Гатлингом установились простые дружеские отношения. Больше того, Гатлинг интересовал ее загадочностью своей судьбы и натуры. Из чувства такта она не только никогда не спрашивала Гатлинга о его прошлом, но не допускала, чтобы и Симпкинс говорил об этом, хотя Симпкинс не раз пытался в отсутствие Гатлинга рассказать о его страшном преступлении. Они охотно беседовали друг с другом по вечерам при закате солнца, покончив со своим маленьким хозяйством. Из этих разговоров мисс Кинман могла убедиться, что ее собеседник образован, тактичен и воспитан. Беседы с остроумной мисс Кинман, по-видимому, доставляли и Гатлингу большое удовольствие. Она вспоминала свое путешествие по Европе и смешила его неожиданными характеристиками виденного. «Венеция? Там могут жить одни лягушки!» Гондольер повез меня по главным каналам, желая показать товар лицом, все эти дворцы и статуи, прочие красоты, которые позеленели от сырости и глазастых англичанок. Но я приказала, чтобы он вез меня на один из малых каналов. Мне хотелось видеть, как живут сами венецианцы. Ведь это ужас! Каналы так узки, что можно подать руку соседу напротив. Вода в каналах пахнет плесенью, на поверхности плавают апельсиновые корки и всякий сор, который выбрасывают из окон. А дети, несчастные дети, им негде порезвиться. Бледные, рахитичные, сидят они на подоконниках, рискуя упасть в грязный канал, и с недетской тоской смотрят на проезжающую гондолу. Я даже не уверена, умеют ли они ходить.
0: Но что же вам понравилось в Италии?
8: Тут разговор их был прерван самым неожиданным образом.
3: «Руки вверх!»
8: Они оглянулись и увидали перед собой Симкинса с револьвером, направленным в грудь Гатлинга.
0: Сыщик уже давно прислушивался к их разговору, ожидая, не проговорится ли Гатлинг о своем преступлении. Убедившись в невинности разговора, Симпкинс решил выступить в новой роли – предупредителя и пресекателя преступлений. «Мисс Кингман», – начал он напыщенно, – «мой служебный долг и долг честного человека – предупредить вас об опасности. Я не могу больше допускать эти разговоры наедине. Я должен предупредить вас, мисс Кингман, что Гатлинг – опасный преступник». Он убил молодую леди, опутав ее сначала сетью своего красноречия. Убил и бежал, но был пойман мною, Джимом Симпкинсом. Закончил он и с гордостью смотрел на произведенный эффект.
8: Нельзя сказать, что эффект получился тот, которого он ожидал. Мисс Кингман действительно была смущена, взволнована и оскорблена, но скорее его неожиданным и грубым вторжением, чем речью. А Реджинальд Гатлинг совсем не походил на убитого разоблачением преступника. С обычным спокойствием он подошел к Симкинсу, несмотря на наведенное дуло, вырвал после короткой борьбы и отбросил в сторону револьвер, тихо сказав:
0: «Вам, очевидно, еще мало 10 000 долларов, обещанных вам за удовольствие некоторых лиц видеть меня посаженным на электрический стул. Только присутствие мисс удерживает меня разделаться с вами по заслугам».
8: Ссору прекратила мисс Кингман. «Дайте мне слово, — сказала она, подходя к ним и обращаясь больше к Симкинсу, — чтобы подобных сцен не повторялось. Обо мне не беспокойтесь, мистер Симкинс. Я не нуждаюсь в опеке. Оставьте ваши счеты до того времени, пока мы не сойдем на землю. Здесь нас трое, только трое среди беспредельного океана. Кто знает, что ждет нас еще впереди? Быть может, каждый из нас будет необходим для другого в минуту опасности». Становится сыро, солнце зашло. Пора расходиться. Спокойной ночи. И они разошлись по своим каютам.

0: Саргассово море. Джим Симпкинс плохо спал в эту ночь. Он ворочался на койке в своей каюте и к чему-то прислушивался. Ему все казалось, что Гатлин где-то поблизости, подкрадывается, чтобы расправиться с ним, отомстить, быть может, убить.
1: Ой, черт возьми, какая душная ночь! И потом москиты и комары не дают покоя. Откуда могла взяться вся эта крылатая нечисть среди океана? Или я брежу? Или мы близко от земли?
0: Не пойти ли освежиться? Симпкинс уже не первую ночь ходил освежаться в трюм парохода, где находились запасы консервов и вина. Он благополучно добрался до места, пробираясь ощупью в потьмах по знакомым переходам, и уже глотнул хороший глоток рома, как вдруг услышал какой-то странный шорох. В этом лабиринте трудно было определить, откуда слышались эти звуки. И вдруг Симпкинс почувствовал, как от мягкого толчка колыхнулся весь пароход. Ни волны, ни подводные камни не могли произвести такого странного колебания. Вслед за этим толчком последовало еще несколько, вместе с каким-то глухим уханьем. Симпкинс почувствовал, как холодом пахнуло в затылок, и волосы на голове поднялись. С диким ревом бросился он, спотыкаясь и падая, вверх на палубу. Навстречу ему шел Гатлинг. Симпкинс, забыв обо всем, кроме страха перед неизвестным, чуть не бросился в его объятия.
1: «Что это?» — спросил он каким-то шипящим свистом. Нервные спазмы сдавили его горло и схватил Гатлинга за руку.
2: «Я знаю не больше вашего». Пароход мягко качнулся на бок, потом опустилась носовая часть и вновь поднялась. Я наскоро оделся и вышел посмотреть.
0: Луна ярко освещала часть палубы. Пострадавшая после аварии килевая часть парохода была погружена в воду, и палуба здесь лежала почти на уровне воды. Симпкинс остался выше, следя за Гатлингом, который осмотрел всю килевую часть палубы.
3: «Странно, странно.
4: Спуститесь же сюда, Симпкинс, не будьте трусом!»
1: «Благодарю вас, но мне и отсюда хорошо видно».
5: «Симпкинс, это вы? Что там случилось?»
4: «Мисс Кингман, прошу вас сойти сюда»,
0: — сказал Гатлинг, увидав Вивиану, спускавшуюся вниз по палубе.
4: «Полюбуйтесь, мисс».
6: В ярких лучах луны палуба ярко белела, и на этом белом фоне виднелись темные пятна и следы, будто какое-то громадное животное вползло на палубу, сделало полукруг и свалилось с правого борта, сломав, как соломинку, железные прутья перил.
2: «Обратите внимание, это похоже на след от тяжелого брюха, которое волочилось по палубе, а по бокам следы лап. Или, скорее, плавников. Нас посетило какое-то неизвестное чудовище».
0: Симпкинсу опять стало страшно, и он незаметно стал пятиться назад по покатой палубе.
6: «А что это за сор? Какие-то растения, очевидно, оставленные неизвестным посетителем?»
0: И мисс Кингман подняла с пола водоросль. Гатлинг внимательно осмотрел водоросль и неодобрительно покачал головой.
3: «Саргассум. Группы бурых водорослей.
2: Да, сомнений нет. Это саргассовые водоросли. Вот куда занесло нас.
3: Черт возьми. Дело приобретает плохой оборот. Нам надо обсудить положение».
0: И все трое поднялись на верхнюю палубу. Опасность сблизила их. Симпкинс махнул рукой на свои права. Он понял, что только знание, опыт и энергия Гатлинга могли спасти их. Больше всего сыщика беспокоило неизвестное чудовище. Какой-то саргассовой водоросли он не придал значения.
1: «Что вы думаете, Гатлинг, о нашем непрошенном госте?»
0: — спросил Симпкинс, когда все уселись на плетеные стулья. Гатлинг пожал плечами, продолжая крутить в руке водоросль. «Это не спрут, не акула и не какой-нибудь другой из известных обитателей моря. Но, признаюсь, меня беспокоят не столько неизвестные чудовища, как вот этот листок».
1: «Что же страшного в этом ничтожном листке?»
0: «То, что мы попали в область Саргассова моря, таинственного моря, которое расположено западнее Корва, одного из Азорских островов. Это море занимает площадь в 6 раз больше Германии. Оно все сплошь покрыто густым ковром водорослей. Водоросль по-испански саргасса. Отсюда и название моря. Посмотрите на океан!»
2: Все оглянулись и были поражены.
0: Поверхность океана лежала перед ними неподвижной, как стоячий пруд. Ни малейшей волны, движения, плеска. Первые лучи восходящего солнца осветили это странное застывшее море, которое походило на сплошной ковер зеленовато-бледных водорослей.
3: «Не хочу пугать вас, Симпкинс, но горе кораблю, попавшему в эту банку с водорослями, как назвал Саргассово море Колумб. Винт, если он у нас и был бы в исправности, не мог бы работать, он намотал бы водоросли и остановился».
7: «Что же будет с нами?»
0: — спросил Симпкинс.
3: «Возможно, то же, что и с другими. Саргассово море называют кладбищем кораблей. Редко кому удается выбраться отсюда. Если люди не умирают от голода, жажды или желтой лихорадки, они живут, пока не утонет их корабль от тяжести наросших полипов или течи».
6: Мисс Кингман слушала внимательно. «Ужасно!» — прошептала она, вглядываясь в застывшую зеленую поверхность.
3: «Мы, во всяком случае, находимся в лучших условиях, чем многие из наших предшественников. Пароход держится хорошо. Может быть, нам удастся починить течь и выкачать воду. Запасов продуктов хватит для нас троих на несколько лет».
7: «Лет?»
0: — вскричал Симпкинс, подпрыгнув на стуле.
3: «Да, дорогой Симпкинс, возможно, что несколько лет вам придется ожидать обещанной награды. Мужайтесь, Симпкинс».
1: «Плевать я хотел на награду, только бы мне выбраться из этого проклятого киселя!»
0: Потянулись однообразные, томительные, знойные дни. Тучи каких-то неизвестных насекомых стояли над этим стоячим болотом. Ночью москиты не давали спать. Иногда туман уложился над морем погребальной пеленой. К счастью, на пароходе была хорошая библиотека. Мисс Кингман много читала. По вечерам все собирались в большом роскошном салоне. Вивиана пела и играла на рояле. И все чаще Симпкинс стал являться на эти вечерние собрания с бутылкой вина. С горя он запил. Гатлингу пришлось запереть на ключ винные погреба. Симпкинс пробовал возражать, но Гатлинг был неумолим. «Недостает того, чтобы нам пришлось еще возиться с больным белой горячкой. Поймите же, нелепы вы человек, что вы скоро погибнете, если вас не остановить». Симпкинсу пришлось покориться. Тихая пристань.
7: «Земля! Земля! Мисс Кингман! Гатлинг! Идите сюда скорее! Мы приближаемся к какой-то гавани! Видны уже верхушки мачты, трубы пароходов! Вон там! Смотрите туда! Левее!»
0: Гатлинг посмотрел в подзорную трубу. «Открытая вами гавань имеет чертовски странный вид, Симпкинс. Эта гавань тянется на много миль. Мачты и трубы, и опять мачты. Но обратите внимание, ни одна труба не дымит, а мачты — их оснастка, паруса.
1: Посмотрите, мисс Кингман,
0: и Гатлинг передал ей подзорную трубу.
6: «Да, это скорее какое-то кладбище кораблей. Мачты и трубы изломаны, от парусов остались одни клочья. И потом, где же земля? Я ничего не понимаю».
0: «Нельзя сказать, чтобы для меня все было понятно, мисс. Но я думаю, что дело обстоит так. В Саргассовом море, в этом стоячем болоте, очевидно, есть свои течения, хотя и очень замедленные водорослями. Очевидно, мы попали в одно из этих течений, которое, увы, и привело нас к этой тихой пристани. Вы посмотрите, в какую гавань входим мы». Чем ближе подходил пароход к необычной гавани, тем чаще встречались на пути печальные обломки кораблей. Здесь были разбитые, искалеченные, полусгнившие суда всех стран и народов. Вот пирога из целого куска дерева, а вот скелет рыбачьего барка. Еще дальше виднелись более или менее сохранившиеся суда, барки, шхуны, тендеры, фрегаты, галеры. Ржавый современный пароход стоял бок о бок с португальской каравеллой 16 века. Она имела красивые изогнутые корабельные линии. «Санта-Мария» отчетливо виднелась на борту.
2: «Удивительно!» — воскликнул Гатлинг. «Почти на таком же судне плыл Колумб, и одна из его каравелл также называлась «Санта-Мария», две другие — «Пинта» и «Нина».
0: Проход между судами становился все уже. Несколько раз пароход останавливался, натыкаясь на крутые обломки, наконец, остановился совершенно, подойдя вплотную к сплошной массе тесно прижатых друг к другу кораблей, как бы слившихся в своеобразный остров. Спутники молчали. У всех было такое чувство, будто их заживо привезли на кладбище. «Уж если судьба занесла нас сюда, надо познакомиться с этим необыкновенным островом. Симпкинс, идем».
8: Симпкинс явно был не расположен пускаться в экскурсию по этому мрачному кладбищу.
9: «Какой смысл?» — попытался он уклониться.
0: «Будьте же мужчиной, Симпкинс. Кто знает, что таит в себе этот остров? Может быть, здесь есть и обитатели».
9: «Ха! Привидения старых голландских мореплавателей?»
0: «Это мы посмотрим. Во всяком случае, кто бы ни обитал здесь, лучше, если мы первые узнаем о них. Этот остров может стать нашей могилой, но кто знает, может быть, здесь мы найдем и средства к спасению. Надо осмотреть суда, не окажется ли какое-нибудь еще годным для плавания».
9: «Но как оставим мы одну, мисс Кингман?»
5: «О, обо мне не беспокойтесь, я не боюсь привидений».
0: «Мы вот что сделаем, мисс. Положите-ка в топку солому. Если вам будет грозить какая-нибудь опасность, подожгите ее. Мы увидим дым, выходящий из трубы, и тотчас же поспешим на помощь. Идем». Гатлинг перебрался на стоявшее рядом трехпарусное судно 18 века «Виктория». Симпкинс неохотно последовал за ним. Они медленно продвигались вглубь острова. Едва ли что-либо в мире могло быть печальнее зрелища этого громадного кладбища. На многих палубах валялись скелеты, блестевшие на солнце белизной костей, или темневшие еще сохранившейся кожей или лохмотьями одежды. По расположению скелетов, по проломленным черепам можно было судить о том, что обезумевшие перед смертью люди ссорились, бунтовали, бесцельно и жестоко убивали друг друга. Каждый корабль был свидетелем великой трагедии, происходившей на нем 50, 100, 200 лет тому назад.
9: «Уйдем отсюда», — взмолился Симпкинс. «Я не могу больше».
0: «Подождите, вон там хорошо сохранившийся корабль. Интересно спуститься в каюты».
10: по лестницам, которые обломятся под вашими ногами». Симпкинс вдруг озлился. «Гатлинг, я не сделаю больше ни шагу. Довольно! Прошу вас больше не командовать мною. Вы забыли о том, кто вы и кто я. Куда вы ведете меня? Зачем? Чтобы сбросить где-нибудь в трюме и таким образом отделаться от меня без шума? О, я знаю, я мешаю вам».
3: «Замолчите, Симпкинс, или я в самом деле швырну вас за борт».
10: «Не так-то просто», — язвительно произнес Симпкинс и, прислонившись к деревянному ограждению у борта, направил в Гатлинга дуло револьвера. Гатлинг быстро шагнул вперед, но прежде чем он схватил за руку Симпкинса, раздался выстрел и звук обрушившихся перил. Пуля пролетела над головой Гатлинга. В то же время он увидел, как Симпкинс, нелепо взмахнув руками, упал за борт вместе с обломками перегнивших перил. За бортом глухой плеск воды, тишина, потом фырканье Симпкинса. Гатлинг посмотрел за борт. Сыщик барахтался в зеленой каше водорослей. Водоросли свисали гирляндами с головы, опутывали руки, цепко держали свою жертву. Симпкинс напряг все усилия, чтобы зацепиться за обшивку корабля. После целого ряда попыток это ему удалось. Но руки его устали, водоросли тянули вниз еще немного, и он пошел бы ко дну. Гатлинг отошел от борта, сел на бочку и закурил трубку.
11: «Гатлинг, простите, я был глупый осел!» Слышал Гатлинг голос Симпкинса, но продолжал молча дымить трубкой. «Гатлинг, спасите! Гатлинг!»
3: Гатлинг подошел к борту. Он колебался. Все же человек просит о помощи. Но какой человек? Продажный сыщик, шпион, который не остановится даже после спасения, сейчас же передать Гатлинга в руки властей, чтобы получить свои 30 сребреников.
12: «Нет, нет!»
3: И Гатлинг опять сел и начал усиленно дымить.
11: «Гатлинг, умоляю! Гатлинг! Гатлинг!»
3: Стонал Симпкинс.
11: «Гат...»
3: И вдруг этот крик перешел в какое-то захлебывающееся рыдание. Гатлинг скрипнул зубами, отбросил трубку и, раскрутив конец веревки, кинул ее утопавшему.
10: Последними усилиями Симпкинс схватил веревку, но как только Гатлинг начинал тащить его, Симпкинс срывался.
3: Водоросли цепко держали его, в руках уже не было силы.
12: «Обвяжитесь веревкой!» — крикнул ему Гатлинг.
10: Симпкинс кое-как обвязался, закрутил узел и стал подниматься на палубу.
3: Стоя перед Гатлингом, Симпкинс был так взволнован, что только беспрерывно повторял:
11: «Гатлинг! Гатлинг! Гатлинг!»
3: и протягивал ему руку. Гатлинг поморщился, но, посмотрев на искреннюю животную радость в глазах спасенного, добродушно улыбнулся и крепко пожал мокрую руку.
11: «Не могу вам выразить, Гатлинг!»
3: «Стойте!» — вдруг насторожился Гатлинг, быстро вырывая свою руку. «Смотрите, на нашем пароходе дым из трубы! Мисс Кингман зовет нас! Там что-то случилось! Бежим!»

0: Обитатели островка.
1: Оставшись одна, мисс Кинман принялась за приготовление завтрака. Она вычистила и зажарила пойманную гатлингом рыбу, спустилась в трюм и взяла в складах провизии несколько апельсинов. Когда она с корзиной в руках поднялась на палубу, то увидела необыкновенную картину. За их обеденным столом, вернее, на столе и стульях, хозяйничали обезьяны. Они визжали, ссорились, бросались кексом и засовывали себе за щеки куски сахара. При появлении мисс Кингман они насторожились и с криком отступили к борту. Вивиана засмеялась и бросила им пару апельсинов. Это сразу установило дружеские отношения. Не без драки покончив с парой апельсинов, шимпанзе, приседая и гримасничая, подошли к мисс Кингман и стали смело брать плоды у нее из рук. Не было сомнения, что они привыкли к обществу людей. И действительно, люди не заставили себя долго ждать. Поглощенная забавными проделками неожиданных гостей, мисс Кингман не видела, как из-за борта парохода осторожно выглянули две головы. Убедившись, что на палубе нет никого, кроме женщины, неизвестные быстро перелезли через борт и, закинув ружья на плечи, стали приближаться к мисс Кингман. Она вскрикнула от неожиданности, увидя эту пару. Один из них, толстенький коротенький человек с бледным, несмотря на южное солнце, обрюзгшим, давно небритым лицом, сразу поражал некоторыми контрастами костюма и всего внешнего облика. На его голове была шляпа-котелок, измятая, грязная, просвечивавшая во многих местах. Смокинг, несмотря на дыры и заплаты, все еще сохранял следы хорошего покроя. Но брюки имели самый жалкий вид, спускаясь бахромой ниже колен. Стоптанные лакированные туфли и изорванный фуляровый бант на шее дополняли наряд. Другой, высокий, мускулистый, загорелый, с черной бородой, в широкополой мексиканской шляпе сомбреро, в темной рубахе с голыми по локоть руками и в высоких сапогах, напоминал мексиканского овцевода. Движения его были быстры и резки.
2: «Бонжур, мадемуазель!»
1: приветствовал мисс Кингман толстяк, раскланиваясь самым галантным образом.
2: «Позвольте поздравить вас с благополучным прибытием на остров погибших кораблей».
1: «Благодарю вас, хотя я не назвала бы мое прибытие благополучным. Что вам угодно?»
2: «Прежде всего, позвольте представиться. Аристид Доде. Фамилия моя Доде. Да-да, Доде. Я француз».
1: «Быть может, родственник писателю Альфонсу Даде?» — невольно спросила мисс Кингман.
2: Не то чтобы так отдаленный. Хотя я имел некоторое отношение к литературе, так сказать, крупнейшие бумажные фабрики и обойные на юге Франции».
3: «Не болтай лишнего, Тернип»,
1: — мрачно и сердито произнес его спутник.
2: «Как вы не тактичны, Флорес! Когда же я научу вас держаться в приличном обществе? И прошу не называть меня Тернип. Они, изволите ли видеть, назвали меня так в шутку по причине моей головы, которая, как им кажется, напоминает репу».
1: И, сняв котелок, он провел по голому желтоватому черепу, сохранившему по странной игре природы пучок волос на темени. Мисс Кингман невольно улыбнулась меткому прозвищу. «Но что вам от меня надо?» опять повторила свой вопрос Вивиана.
2: «Губернатор острова погибших кораблей, капитан Фергюс Слейтон, издал приказ, которому мы должны слепо и неуклонно повиноваться. Каждый вновь прибывший человек должен быть немедленно представлен ему».
3: «Будет тебе дипломата разыгрывать».
1: Опять грубо вмешался Флорес и, подойдя к Вивиане, повелительно сказал:
3: «Вы должны следовать за нами».
1: Мисс Кингман поняла, что сопротивление будет напрасным. Подумав несколько, она сказала: «Хорошо, я согласна, но разрешите мне переодеться». И она показала на свой рабочий костюм и фартук.
3: «Лишнее»,
1: — отрезал Флорес.
2: «Ведь это не займет много времени?»
1: Обратился Тернип одновременно к Флоресу и мисс Кингман. «О, всего несколько минут!» И она оставила палубу.
3: Через несколько минут Флорес заметил, что пароходная труба задымила. Он сразу понял военную хитрость. «Проклятая баба перехитрила! Видишь дым? Это сигнал! Она зовет кого-то на помощь!» Он кивнул головой к борту, через который перепрыгивали Гатлинг и все еще мокрый Симпкинс, весь в зеленых водорослях с прицепившимися к одежде крабами. «Это что еще за водяной?» Начались переговоры. Гатлинг не побоялся бы помериться силами с этими двумя оборванцами. Но если они не врут, борьба ни к чему не приведет. На острове, как они уверяют, живет целое население – 43 хорошо вооруженных человека. Оставив залог Симпкинса, Гатлинг отправился обсудить положение с мисс Кингман.
1: Она также была согласна с тем, что борьба бесполезна.
3: Было решено идти всем вместе, представляться капитану Фергусу. Губернатор Фергус Слейтон.
1: На острове погибших кораблей оказались довольно хорошие пути сообщения. Перебравшись через старый трехпалубный фрегат, Тернип, шедший впереди, вывел пленников на дорогу. Это были мосты, переброшенные между кораблями и над провалившимися палубами. Вдоль этой дороги тянулась какая-то проволока, прикрепленная к небольшим столбам и сохранившимся мачтам.
2: «Сюда, сюда!» «Не оступитесь, мисс!»
1: — любезно обращался Тернип к мисс Кингман. За ней следовали Гатлинг и Симпкинс. Мрачный Флорес, надвинув свое сомбреро до бровей, заключал шествие. На полпути им стали встречаться обитатели, одетые в лохмотья, все обросшие, загорелые, белокурые жители севера, смуглые южане, несколько негров, три китайца. Все они... с жадным любопытством смотрели на новых обитателей острова. Среди небольших парусных судов разных эпох и народов в центре острова поднимался большой, довольно хорошо сохранившийся фрегат «Елизавета».
2: «Резиденция губернатора»,
1: — почтительно произнес Тернип. На палубе этой резиденции стояло нечто вроде почетного караула. Шесть матросов с ружьями в руках в одинаковых и довольно приличных костюмах. Губернатор принял гостей в большой каюте. После наводящего уныние вида разрушенных кораблей эта каюта невольно поражала. Она имела вполне жилой вид и убрана была почти роскошно. Только некоторая пестрота стиля говорила о том, что сюда было стащено все, что находили лучшего на кораблях, которые прибивало к этому странному острову. Дорогие персидские ковры устилали пол. На консолях стояло несколько хороших китайских ваз. Темные стены с резными карнизами черного дуба были увешаны прекрасными картинами голландских, испанских и итальянских мастеров – Веласкеса, Рибейро, Рубенса, Тициана. На большом круглом столе стояли старинные венецианские граненные вазы XVI века, французские бронзовые канделябры времен директории и несколько редких розовых раковин. Тяжелая резная мебель, обтянутая тисненной свиной кожей с золотыми ободками по краям, придавала каюте солидный вид. Прислонясь к книжному шкафу, стоял губернатор острова, капитан Фергус Слейтон. Он выгодно отличался от прочих обитателей крепким сложением, выхоленным хорошо выбритым лицом и вполне приличным капитанским костюмом. Несколько приплюснутый нос, тяжелый подбородок, чувственный рот производили не совсем приятное впечатление. Серые холодные глаза его устремились на пришедших. Он молча и спокойно смотрел на них, как бы изучая их и что-то взвешивая. Это был взгляд человека, который привык распоряжаться судьбой людей, не обращая внимания на их личные желания, вкусы и интересы. Скользнув взглядом по Симкинсу и, очевидно, не сочтя его достойным внимания, он долго смотрел на мисс Кингман. Перевел взгляд на Гатлинга и опять на Кингман. Этот молчаливый осмотр смутил Вивиану и начал сердить Гатлинга.
3: «Позвольте представиться. Реджинальд Гатлинг, мисс Вивиана Кингман, мистер Джим Симпкинс, пассажиры парохода Вениамин Франклин, потерпевшего аварию». «Да, знаю», — проговорил он. «Знаю». Гатлинг был необычайно удивлен, когда Слейтон точно указал, где и когда их пароход потерпел аварию. Об этом никто из них не говорил островитянам. Слейтон обращался почти исключительно к мисс Кингман. «Если случай занес вас на этот печальный остров, мисс Кингман, то мы, островитяне, должны только благодарить судьбу за ее прекрасный дар», — отпустил Слейтон тяжеловатый комплимент даже без улыбки на лице.
1: «Увы, я не склонна благодарить судьбу, которая так распорядилась мною».
3: «Кто знает, кто знает», — загадочно ответил Слейтон. «Здесь не так плохо живется, мисс, как может показаться с первого раза. Вы музицируете? Поете?»
1: «Да».
3: «Отлично, великолепно. Здесь вы найдете прекрасный эровский рояль и богатую нотную библиотеку. Книг тоже хватает. Среди наших островитян есть очень интересные люди. Вот хотя бы этот Тернип. Правда, он порядочно опустился, но он много видел, много знает и когда-то занимал хорошее положение. Теперь он смешон, но все же интересен. Потом Людерс, немец. Это наш историк и ученый. Он изучает историю кораблестроения, ведь наш остров — настоящий музей, не правда ли?» «Историю кораблестроения? Это интересно», — сказал Гатлинг. «Это имеет отношение к вашей

0: Этот материал я не советую читать. Правда, его хватило бы на десяток романистов, но слишком мрачно, слишком. Саргассово море покажется вам после чтения этой библиотеки одним из кругов дантовского ада.
1: А что на этих кораблях, вероятно, много и... редкостей всяких находили?
2: Вставил слово и Симпкинс.
0: Да, есть и...
2: Он нарочно сделал такую же паузу, как и Симпкинс. Редкости. У нас целый музей. Я покажу его вам как-нибудь, если вы интересуетесь редкостями. Но чего нам, к сожалению, не достает, обратился Слейтон опять к мисс Кингман, так это женского общества.
0: Со смертью моей покойной жены на острове остались только две женщины, Мэгги Флорес и Ида Доде, или Тернип, как зовут у нас ее мужа. Это старая почтенная женщина. Я представлю вас ее заботам. «Кушать подано!» — объявил лакей-негр, наряженный по случаю прибытия новых поселенцев во фрак и белые перчатки. «Прошу вас откушать на новоселье!» И губернатор провел гостей в столовую, где был накрыт хорошо сервированный стол. Во время завтрака Слейтон еще раз удивил Гатлинга своей осведомленностью о том, что делается на свете. Слейтон знал самые последние мировые новости. Губернатор заметил удивленные взгляды и в первый раз самодовольно засмеялся. «Мы, если хотите, Робинзоны. Но Робинзоны 20 века. Вы заметили провода, прикрепленные к мачтам и столбам? Остров погибших кораблей имеет телефонную связь. Мы могли бы устроить и электрическое освещение, но у нас не хватает горючего. Зато мы имеем радиоприемную станцию и даже громкоговоритель. Все это мы достали на радиофицированных судах, прибитых к острову в последние годы. Желаете послушать?» И Слейтон привел в действие радиоприемный аппарат.

фрегата среди острова погибших кораблей вдруг послышалась модная песенка, исполняемая в Нью-Йорке известной певицей, которую не раз слыхала мисс Кингман. Никогда еще звуки песен так не потрясали ее.

0: Новая жизнь.
1: Женская часть населения острова приняла мисс Кингман с живейшим участием. Если с Мэгги Флорес у мисс Кингман установились дружеские отношения сверстниц, то старая, строгая на вид, но добрая жена Аристида Тернипа Доде Ида сразу взяла в отношении мисс Кингман покровительственный тон заботливой матери. Женщин было так мало на острове, притом миссис Даде основательно предполагала, что Вивиана будет нуждаться в ее защите, и она приняла девушку под свою опеку. Мэгги Флорес в первый же день рассказала Вивиане Кингман свою печальную повесть. Когда судьба забросила ее на остров, она вышла замуж с соблюдением существующих на острове законов и обрядностей за губернатора Фергуса Слейтона. От этого брака у нее родился ребенок, который в настоящее время был единственным представителем нового поколения на острове. Фергус был груб и даже жесток с нею, но она терпела. Во время германской войны на остров занесло немецкую подводную лодку, и на ней троих оставшихся в живых – матроса, капитана и молодую француженку – с потопленного этой же подводной лодкой пассажирского парохода. Когда француженка появилась на острове, Фергус захотел сделать ее своей женой. Между Фергусом и немецким капитаном подводной лодки произошла ссора. Немец был убит, и француженка стала женой Слейтона. Мэгги получила развод и скоро оказалась женой Флоры.

0: Он тоже груб, но он любит Мэгги, силен и не дает ее никому в обиду. Потом француженка умерла. Слейтон говорил, что она случайно отравилась рыбным ядом, но на острове говорили, что она покончила с собой, так как любила убитого Фергусом немецкого капитана. И овдовевший Фергус Слейтон пожелал вновь вернуть Мэгги. Но Флорес сказал, что только переступив через его труп, Слейтон сумеет получить Мэгги обратно. Для Слейтона переступить через труп так же легко, как через бревно. Он не остановился бы перед этим. Но на сторону Флореса стало все население острова. Губернатор понял, что с этим шутить не приходится, и отступил. «И я осталась женой Флореса», — закончила свой рассказ Мэгги. «И вот в такую-то минуту, дорогая мисс Вивиана, явились вы. Вы понимаете всю затруднительность вашего положения? Если Фергус Лейтон вам нравится, ну, тогда все в порядке. А если нет, или сердце ваше занято другим, то будьте осторожны, будьте очень осторожны со Слейтоном».
1: Мисс Кингман покраснела. «Сердце мое не занято, но я не собираюсь становиться женой Слейтона».
0: Разговор перешел на другие темы. Миссис Даде рассказывала Вивиане о том, как живется им на острове.
2: «У нас довольно большие запасы продовольствия, главным образом консервов. Но так как неизвестно, будут ли пополняться эти запасы, то они расходуются лишь в самом крайнем случае, особенно мука. Хлеб, вино, мясные, овощные консервы выдаются только больным. Обыкновенной же пищей служит рыба, пойманная в море. От однообразия в пище нередко бывают заболевания цингой. Таким больным выдают паёк со склада».
1: «Скажите, они могут потонуть, все эти корабли?»
2: «Наш профессор Людерс говорит, что здесь небольшая глубина. Корабли же тонули здесь несколько веков, поднимая дно. И теперь мы находимся на самом настоящем острове из погибших кораблей. У нас есть здесь любимые места прогулок. Свои улицы и площади на палубах больших кораблей. Горы и долины. С нами живут 6 обезьян, несколько собак и прирученных птиц, которых мы поймали, когда они отдыхали на острове во время перелета. Что сказать, человек привыкает ко всему. А все-таки хотелось бы еще повидать землю и схоронить свои старые кости в земле».
0: Опасения Мэгги оправдались. Мисс Кингман скоро пришлось столкнуться со Слейтоном. Он пригласил ее к себе на вечерний чай. И когда она пришла, он почти без предисловия сделал ей предложение стать его женой. Она ответила решительным отказом. Слейтон стал просить ее, потом угрожать.
3: «Поймите же, что это неизбежно и в ваших же интересах. Со мной вы будете в безопасности, вы будете обеспечены всем необходимым, за вами будет прекрасный уход. Я знаю, ваш отец богат, но все его богатства — гроши по сравнению с тем, что я имею. Я покажу вам полные сундуки золота, груды бриллиантов и жемчуга. Вы целыми пригоршнями будете брать изумруды из моих сокровищ. Все будет ваше».
1: «Я не ребенок, чтобы играть в камешки. А здесь все эти сокровища только и годны на то, чтобы пересыпать их из руки в руку».
3: «Соглашайтесь. Соглашайтесь по доброй воле, иначе...» И он крепко сжал ее руку у локтя.
2: «Не оставила ли я здесь подноса?»
3: Открыв дверь, спросила вдруг миссис Доде и вошла в каюту. Слейтон недовольно поморщился, отошел от мисс Кингман и молча ждал. Старуха продолжала шнырять по каюте. Он потерял терпение. «Скоро вы уберетесь отсюда!»
2: Миссис Даде подбочинилась, стала в самую боевую позу, смерила взглядом Слейтона с ног до головы и вдруг налетела на него, как наседка, защищающая своего цыпленка. «Нет, не уберусь! Нет, не уберусь, пока вы не ответите мне на все мои вопросы! Вы губернатор острова?»
4: «Я губернатор, дальше!»
2: «Вы издаете законы?»
4: «Я издаю законы!»
2: «Кто же будет повиноваться вашим законам, если вы первый не исполняете их?»
4: «Да в чем дело, сумасшедшая вы женщина?»
2: «Вы сумасшедшая, а не я! Вы издали закон о том, что каждая женщина, попадающая на остров, должна выйти замуж!» «Так, хорошо! Но женщине предоставляется право свободно выбирать себе мужа! А вы что делаете?»
4: «Вы подслушивали?»
2: «Да, да, подслушивала и очень хорошо сделала. Разве так у нас проводятся выборы мужа? Вы хотели обмануть и ее, и всех, кто не лишен права рассчитывать на ее выбор. Вы хотели обойти закон, но это вам не удастся. Я раззвоню об этом на весь остров, и все будут против вас. Вы не забыли историю с Мэгги и Флоресом? Так вот вам и последний вопрос. Намерены ли вы исполнить закон и назначить выборы Вивианы Кингман мужа по всей форме, как полагается?»
3: Фергус был раздражен, но почувствовал, что ему придется подчиниться. «Хорошо. Мы выполним эту формальность, если это вам так хочется. Но вы увидите, что результат будет тот же. Не согласится же мисс выйти замуж за негра или за одного из моих оборванцев?»
2: «Это мы увидим. А теперь, деточка, идем ко мне».
3: И она увела мисс Кингман с видом победительницы.
5: Продолжение спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Все богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

0: весь его отряд. Тело будет шито-крыто, как ты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра грабим короля.
1: Вуаля,

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Дом высился, как каланча. По тесной лестнице угольной несли рояль два силача, как колокол на колокольню. Они тащили вверх рояль над ширью городского моря, как с заповедями скрижаль на каменное плоскогорье. И вот в гостиной инструмент, и город в свисте, шуме, гамме, как под водой на дне легенд, внизу остался под ногами. Жилец с шестого этажа на землю посмотрел с балкона, как бы ее в руках держа и ею властвуя законно. Вернувшись внутрь, он заиграл не чью-нибудь чужую пьесу, но собственную мысль, хорал, дыханье мессы, шелест леса. Раскат импровизаций нес ночь, пламя, гром пожарных бочек, бульвар под ливнем, стук колес, жизнь улиц, участь одиночек. Так ночью при свечах взамен былой наивности нехитрой свой сон записывал Шопен на черной выпилке пюпитра. Или, опередивший мир на поколения четыре, по крышам городских квартир грозой гремел полет валькирий. Или консерваторский зал при адском грохоте и треске до слез Чайковский потрясал судьбой Паоло и Франчески.

Эти строки, которые прозвучали сейчас в великолепном исполнении Юрия Тихомирова, поэт первой половины 20 века Борис Пастернак посвятил своему другу, пианисту и композитору Александру Скрябину. Два гения, два сына великой эпохи. Каждый из них в равной степени мечтал о появлении новых, блистательных талантов на сцене великого театра под названием «Жизнь». Шло время, диктуя нам свои правила и законы. Мастеров своего дела, ушедших до срока в мир иной, сменяли авантюристы, аферисты и, мягко говоря, недалекие люди, потомки которых коптят небо и по сей день, мешая другим достойно жить, заниматься любимым и полезным делом. Бог им судья, но как бы то ни было, добро всегда побеждает зло. В роли победителей, просветителей нашего времени выступают люди, практически неизвестные простому обывателю.

Герой сегодняшней передачи более 30 лет выполняет святую миссию. Пишет оригинальную нестандартную музыку, сочиняет и исполняет песни, в основе которых лежат обработки текстов священного писания. Согласитесь, это дано не каждому. Итак, знакомьтесь, Валерий Запеска живет в солнечном Приднестровье, в городе Бендеры. Подобно гению Александра Скрябина, он идет по жизни своим путем, импровизируя на ходу, никому не подражая, никого не копируя. Некоторые странности и чудачества Валерия, о которых мы узнаем в ходе передачи, делают его в тысячу раз человечнее и душевнее, нежели результаты деятельности некоторых коммерсантов, деятелей искусства и культуры, вокалистов, участников наших рассылок и голосовых чатов. У микрофона наш собственный корреспондент в Румынии Марчел Урсу. В прошлом профессиональный фоторепортер, ну а сегодня одаренный журналист. Наш новый ведущий десятилетиями вырабатывал и лелеял в себе логичную, четкую, внятную речь, душевность, беседы, чистейший, с мягким акцентом, русский язык. Прошу любить и жаловать. Однако время не ждет, мчится вперед. Для начала станцуем мартовский хоровод. Обработка и аранжировка героя сегодняшней передачи Валерия Запеска.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я имею собеседника Валерия. Попрошу его поздороваться с нами и представиться.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вас приветствует музыкальный секретарь Валерий Запеско. Музыкальный секретарь. Это одна из самых таких уникальнейших профессий. А нам, незрячим, такой человек очень-очень-очень-очень необходим. Я вот как-то слышал композитора Сергея Разумова в Петропавловске. И прошло много-много лет, когда я призадумался, что все-таки важнее. Композитор, который сочинил столько музыки, или секретарь важнее всего. И я подумал, что важнее секретарь, потому что так как он незрячий композитор и нуждался в секретаре, и секретари для него нашли и осуществили его идею.
0: Начнем с самого начала. Где, когда родился, и так по ходу мы постепенно дойдем и до профессии.
1: Я сирота, детдомовский. Осознал себя в Молдавии, в городе Аргеев. Конечно, как и все, искал своих родителей, родственники из Молдавии также. Там есть такой район Неспорены. В Неспоренах есть поселок Миклеушены. Вот оттуда и я. Да, я вырос, я его называю детдомом, но на самом деле это был дом инвалидов. Там с 2 лет или сколько, и до, чуть ли не до 15 лет. По крайней мере, я там был до 7 лет. В 7 лет меня отдали в школу слепых в городе Бельце. Это была единственная школа во всей Молдавии, и она только практически начинала свое действие.
0: Практически было с начала открытия этой школы.
1: Во всяком случае, я чувствовал вот это развитие школы.
0: Я в каком году поступил в школу?
1: В 61-м. С 1-го класса нас учили писать и читать по Брайлю. Нас учили говорить по-русски, потому что многие были из сел и не знали русского языка. Показывает преподавательница утюг и говорит, это утюг. Показывает яблоко, говорит, это яблоко. И так мы вот постигали русский язык. Кто его не знал. Ну, правда, мне кто-то рассказывал, что где-то в подвале, где-то нашли книгу о Штефане Шалмане.
0: Это странно, да. Потому что даже я, учась в школе, не разрешалось даже знать нам о Штефане Шалмане. Такое было время.
1: Тоже слышал, нашли однажды Евангелие по Брайлю. Я впервые услышал тогда слово «Евангелие». Еще в детдоме, когда я был, туда приезжал на лето отдыхать Коля Пашкан. Нас отправляли в лес в Самонамку, это Кодры. В этой Самонамке там был лагерь для этого детдома. Коля Пашкан, Вася Тарас. Вася Тарас на трубе играл, Коля Пашкан на баяне играл. Довольно-таки прилично. Он играл саратовские переборы, амурские волны, дунайские волны. Да, карелофинскую польку он играл. Ну, все вот такие популярные вещи для баяна он исполнял очень хорошо. Когда меня отвезли в школу в Бельце, и я думал, что будет там этот Коля Пашкан. И мне сказали, он ушел на работу, и я плакал, что больше его не увижу никогда. 3 дня плакал по нем.
0: Было большое желание встретиться с ним. С тех пор почувствовал, что есть тяга к музыке.
1: Потом там же, в детдоме, я первый раз поставил пластинку на патефон. И мне нравилось, как она шипит, попадает иголка туда, куда нужно, и начинает шипеть. Был там такой Петя Бабин. Он мне говорит, Валера, хочешь послушать радио? И одел мне наушники. И в наушниках звучало «Фарти-фарти-бини», это очень хорошо. Была такая песня. Там же никаких вот этих радиоприемников не было, а там был детекторный приемник. были установлены антенны и так далее. По крайней мере, я даже нащупал какой-то ящик, там какие-то катушки.
0: Рассказывал как-то, что занимался радиолюбительством в Бельской школе.
1: Да. Не только я один занимался этим. Я был в первом классе, ко мне подошел один Степа Минтуш и стал мне рассказывать огромную поэму про радиодетали. Про конденсаторы, про диффузоры. Ну и, короче говоря, он меня заинтересовал. Делал он наушники из бумаги. Ну, на магнит наматывал бумагу, потом сверху проволоку, ну и сетевой шнур, чтобы в линию трансляционную включиться. И в бумагу это дело заворачивал и играло как наушник.
0: Да, тогда не было компьютеров, но, по-моему, у школьников, у детей больше было занятий. Сейчас многие за компьютером сидят, и кроме компьютера многие ничего и не знают. Не было компьютера, ну, были занятия у людей, и, по-моему, больше движения было. Люди двигались больше, особенно дети.
1: Еще он мечтал собрать патефон.
0: Он был незрячим или был остаток зрения?
1: Не-не-не, у него остатка не было. Но он любил всякое вот такое. Даже конфеты давали на обеде, карамели. И он оттуда вынимал повидло и делал свисток. Да, умудрился даже маленький найс сделать.
0: Он, видно, типа Ньютона был, изобретатель.
1: Ну, как видишь, да. Ну, нашлось у него там, может, на одну октаву конфет. Давай мастерить. Потом возле нас были, на территории школы, были цветочки, петушки. И на них можно было играть, как на пленке играют. Или как на чешуе играют. Как по молдавски, солди пешти.
0: Да, недавно на чешуе вот было представлено. Vox Online имел радиомост с радио Рансис. И там была представлена мелодия, которую играли на чешуе. Ребята оттуда с радио Рансиса говорили, что они до сих пор не слышали, чтобы на чешуе играли. И даже прилично можно набирать ноты на чешуе.
1: В институте я занимался в Кишиневе, и там был предмет народного творчества. И преподаватель рассказывал, что играют на сол-ди-пеште. Перевод нам не говорил, но уже было понятно, что такое сол-ди-пеште.
0: Да, это рыбная чешуя. По порядку. Сколько классов закончил в Бельцах?
1: 9 классов закончил. Один раз оставался на второй год.
0: И после школы пошел дальше учиться?
1: После школы, да, пошел дальше учиться.
0: В Бельцах преподавание было хорошее?
1: Преподавание, ну, как сказать, когда ничего нету, то и это хорошо. При Бельской школе был открыт филиал музыкальной школы. В этом филиале я учился. Но до школы ведь были талантливые ребята, которым, наверное, и школа не нужна была. Они сами собирались, пели на 4 голоса, или кто-то учился играть на каком-то музыкальном инструменте по слуху и так далее.
0: Да, у них хороший музыкальный слух. Обучили и инструмент какой-то, но школа все-таки нужна была, чтобы...
1: Ну, понятно, чтобы это грамотно все сделать.
0: Да.
1: Василий Бежинару, он не знал, как гитару держать. И ставил ее на колени и руки на гриф ставил. Не
0: да,
1: так.
0: Он мне рассказывал, как он научился. Он пошел к одному учителю, говорит, научите меня играть на гитаре. Он отказался, говорит, я тебя не буду учить. Он говорит, ну не будете учить, не надо. Он все-таки хотел сильно научиться. И взял один аккорд, второй аккорд, и таким образом. Я как потрогал гитару, когда он мне сыграл на гитаре, он говорит, ты неправильно держишь гитару. Говорит, а я иначе не могу, я так научился. Мне говорили многие так, я в руках ее не могу держать, я на коленях держу, так научился набирать ноты.
1: А теперь скажу важную страницу из моей жизни. Однажды к нам в школу, еще до музыкального филиала, приехали артисты с детского дома. Купчина. И вот там был аккомпаниатор незрячий. Он так играл, ну просто я вот сколько ходил по белу свету, я ничего подобного не слышал. Он ведь самоучка был.
0: А на чем играл?
1: Он на аккордеоне играл.
0: Виртуоз?
1: Да, еще какой. И когда они давали концерт, я в основном-то обращал внимание не на тех, кто как поет, а как он играет. И вот я так уже себе вложил, что вот я хочу так же, как он. Ну и уже в другие годы бывал на летних каникулах вот в том детдоме. И вот этого Мишуку я мог слушать. Каждый день мог слушать. Дети собираются на зарядку, он уже сидит за пианином и играет. Я с левой стороны у него. Знает, не знает он, что я сижу. Я сижу, и все, мое дело сидеть и слушать. Приходили воспитательницы, обращали на меня внимание и говорили ему по-молдавски: «Я каел птини ти аскулты».
0: А ему, наверное, было приятно, что он имеет слушателя. А тебе было приятно, что завораживала его музыка, его виртуозность?
1: Да, да, да, да, да. Но я хотел, чтобы, так сказать, для меня было впечатление, что меня никто не замечает и хорошо, что я никому не мешаю.
0: И в то время уже задумал, что будешь музыкантом?
1: Дай мне пианино или что-нибудь, я уже буду играть. У меня уже полное представление было о музыке.
0: В то время еще со школы, если брал какой-то инструмент или пианино, уже мог играть по слуху.
1: Да, уже все. Я помню, однажды я сижу и пою песню по нотам. До ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ре. Ре, фа, ре, фа, ре, фа. Со, соль, ля, фа, соль, ми, фа, ре, ми, до. Ми, ми, соль, до, ми, фа, ми, ре. Соль, соль, ля, фа, соль, ми, ре, до. Это песня Марина. Один человек услышал, говорит: вы знаете, он будет музыкантом. Потом пел: до, до, ре, ми, ре, до, до, ми, соль, фа, ре, ре, ми, фа, соль, а, соль, соль, фа, ми, ре, до. Это была песня «Куба, любовь моя» из репертуара Магомаева. Он услышал, говорит: вот увидите, он будет музыкантом. И он мне дал в руки аккордеон, и я сразу заиграл. Ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, па, па, па, ля, до, си, ля. И так далее. Саня Кустрогалы.
0: До того брал в руки аккордеон, уже был знаком?
1: Нет, первый раз.
0: С первого раза сыграл?
1: Да, и дело в том, что от того, что у меня не было инструментов никаких, я умом играл. Умом играть — это называется петь сольфеджио. Я даже боялся рот открывать там у себя внутри. А когда уже почувствовал, что почва под ногами и получается быстро, то я даже себя бил, чтобы еще лучше получалось. Открылась музыкальная школа. Только дали мне в руки баян, я уже за месяц мог много чего играть. За полгода я уже мог аккомпанировать школьному хору.
0: Что, учась в Бельской школе незрячих, параллельно учился и в музыкальной школе?
1: Ну да, филиал был открыт.
0: Да, его, в каком классе, да, был в школе?
1: Когда? Была тогда директорша евреечка Белла Львовна Суда. Вот все, кто учился там, они имели там зуб на нее, но тем не менее она что смогла сделать? Она открыла школу музыкальную. Но она, конечно, не виновата, что туда хлынули зрячие работать, которые нот не знали по Брайлю. Она же в этом не виновата. Она и так набрала двое человек слепых. Они преподавали класс баяна. И как раз я у одного из них учился.
0: А в каком классе был в школе незрячих?
1: Тогда уже был в пятом. В музыкальной был в первом. Вот так получилось.
0: В музыкальной школе 2-4 года учились?
1: Нет, я учился 6 лет в музыкальной школе.
0: Инструмент.
1: Я один год лишний я сам попросил, чтобы меня задержали, чтобы не расставаться с музыкальной школы, чтобы с баяном не расстаться. Дело в том, что у меня была трагедия. В общем, я ее сам сделал, эту трагедию. Я кинул прибор с лестницы, с перил, со второго этажа, да, и проходила учительница по биологии, чуть не попала по голове. Прибор пролетел мимо. Ну и, короче говоря, один человек рассказал директорше, что она вслух сказала, что мы исключим его из музыкальной школы. Ну, я-то не понимал сути дела, что нельзя меня исключать со школы. Но рассказали, некоторые воспитатели не давали мне на баяне играть. Я баян воровал, да, а на уроках не работал. Я сделал забастовку, но чем-то надо заниматься было. И я переписывал ноты, где с книжек переписывал, где с головы переписывал. Для меня было важнее с головы писать. Меня встретил учитель по баяну и говорит: слушай, ты возьми баян, приходи ко мне на уроки. Один раз пришел на уроки, два пришел. И на все уроки, пока идут занятия в музыкальной школе, я там все время присутствовал возле какого-нибудь преподавателя, чтоб меня кто-нибудь не утащил. Дали мне учебник по сольфеджио. Учебник днем – материал, который надо петь с листа. Я этот учебник за раз пел. Там нечего мне было искать, потому что я пел ноты потруднее, я пел. Был такой сборник «В помощь художественной самодеятельности». Печатали эстрадные песни, русские народные песни. И кто печатал? Владимир Сапогов. Так и было подписано, Владимир Сапогов. И я эти песни пел, просматривал, что он пишет. Этот Владимир Сапогов работает сейчас в Ленинграде. Я был в пятом, в шестом был. И все эти 4 года, пятый, шестой, седьмой, восьмой, я не занимался ни математикой, ни физикой, ничем. Я объявил забастовку. Однажды на контрольной работе я вместо задачи по алгебре протянул ноты. Преподаватель математики посмотрел, он музыкант был, чуть-чуть попел что-то и доволен был. Однажды еще, когда я ноты, то еще не думал даже писать на бумагу. Я играл что-то на баяне, какое-то сочинение играл. Он говорит, это ты сам сочиняешь? Я говорю, да, да, да. А ты почему не записываешь? Надо это записывать. Ну и вот пришло время, я и стал записывать. И нотами не дорожил, отдавал кому-то. А куда бы я бы эти ноты делал? Если я был без родителей, кому бы я их отдал? Да, и был такой случай. Передо мной стояла проблема. Они знали, что могли меня куда-нибудь отправить в дом инвалидов. Могли вообще исключить со школы. Пришел ко мне мой преподаватель по баяну. Разговаривает со мной. А потом позвал своего друга Михаила Дмитриевича Рожнова. Он тоже преподаватель. Вот они разговаривают обо мне. Что со мной делать? Михаил Дмитриевич говорит, Анатолий Павлович, он ведь так хорошо играет. Как хорошо играет. Как он хабанеру колено выучил? Да, выучил. А ну сыграй. Я сыграл. Анатолий Павлович говорит, да он так медленно ноты разбирает. В день по чайной ложке. Ой, Палыч, он так здорово играет. Дай ему полет шмеля. Он Чардаш Монти играет? Я говорю, да, играй. Ой, а ну сыграй, сыграй. Ой, дай ему экспромт Шуберта. Ой, слушай, а куда мы его денем? Ой, Палыч, ну скажи, может быть, его отправить на фортепианную фабрику, настраивать пианино, куда-нибудь в Армавир или в Краснодар? Слушай, а может быть, его в Бельцах аккомпаниатором? Нет, говорит, его будут обижать, там не надо. Отвези его в Петропавловск. У меня есть песня, но я фонограмму потерял. Как раз про этот случай. Мне снился удивительный сон. Так был очарователен он, будто я по школе бродил. Что-то в памяти ворошил. Я собрал детишек в кружок, поиграл я с ними чуток. Ко мне подошел слепой, все закричали, что он дурной. А он рыдал, что слепы глаза, что застилает их темнота. А я ему ответил тогда, и у меня такая беда. Я сказал, мальчонка, расти, уроки прилежно учи, Господа Бога и ищи, в сердечко ты свое прими. Я в детстве был таким же слепым, меня прозывали косым, но если когда я духом пал, меня Иисус Христос утешал. Я помню, как в народе играл, музыкой народ развлекал, а музыканты услыхали меня, они были слепыми, как я. А я им на баяне сыграл, каждый слезоньки утирал, я сердца их распахнул, каждый руку мне протянул. Вот скоро будешь лучше играть, станешь свое счастье искать, отовсюду тебя будут гнать. Эх, ведь слепому счастья не отыскать. Тот, кто очерствеет душой, не поплачет такой над моей судьбой. А фашисты прогоняют меня, и не катится из глаз их слеза. Прервется скоро жизнь моя, никто уж не погонит меня. Иисус Христос меня заберет, слезоньки он мои утрет. Так порадуйтесь-ка вы за меня, воскресит Иисус Христос меня.
0: Что предложишь для первой музыкальной паузы.
1: Я хотел бы предложить послушать Drum La Paradis. Когда мне самый первый сон приснился, да, я как раз слышал синтезатор. Я еще не знал вообще, что это такое. Сколько мне было годика? 4. Когда я услышал спектакль «Привет с фронта», и там заиграл этот синтезатор, я испугался. С какой целью я написал этот Drum La Paradis?
0: Да, в переводе «Дорога в рай».
1: Да, «Дорога в рай». Тот, кто музыкант, тот поймет. Тональности можно считать по хроматической системе, по диатонической системе и по квартоквинтовому кругу. Квартоквинтовый круг как раз настраивает человека на вознесение. В тональности до мажор ничего нету, пусто. И в соль мажоре один диез, в ре мажоре два, ля три, ми четыре, си пять, фа диез шесть, до диез семь. Также и с минорными, ля минор ничего, ми минор один диез, си минор два, фа диез три, до диез 4, соль диез 5, ре диез 6, ля диез 7. И вот когда люди говорят «парадис», они имеют в виду «пара», это как бы «вроде». А «дис» — это ре диез на латыни. С — это до мажор, соль мажор — это «жи», и ре мажор — это «д», ля мажор — это «а», ми мажор — это «е», си — «гаш», и фа диез — «фис до диез цис».
0: Послушаем музыкальную паузу «Дорога в рай».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Очень хорошее сочинение. Пойдем, наверное, дальше. Простимся, наверное, с школой, где обучился 9 лет в Бельцах. И расскажешь дальше, как поступил в Петропавловскую школу. Консерватория там была, наверное, да?
2: Это была консерватория, потому что, если уж на то пошло, я, когда поступил в Институт искусств, мне ничего не надо было учить. Я пришел со свежими знаниями. А давайте рассудим, что все-таки это. Там называлась эта школа. Не будем кривить душой, но называлась эта школа. Когда была Великая Отечественная война, Курскую школу, или как там называется, училище, перевели в Казахстан, чтобы бедных слепых не убили. Когда война закончилась, возвратили на место. Было заведение музыкальное и в Казахстане, было заведение и в Курске. И так не хотели мучиться студенты. Хотели, чтобы тоже называлось училище. Предметы одни и те же были. А название разное было. Если дать слепому человеку те дисциплины, какие дают в музыкальной школе, они ему в жизни не пригодятся вообще. Что делать слепому человеку, скажем, без гармонии? Это такая наука об аккордах. Что делать слепому человеку без педагогики? А что делать слепому человеку без эстетики? А что делать слепому человеку без методики преподавания? А что делать слепому человеку без инструментоведения, если он не будет знать, как какой инструмент устроен, как на нем играть? А как же быть человеку без хороведения, если он не будет знать, какой диапазон альта, какой диапазон сопрано, какой диапазон тенор, какой баса? Этому в школе не учат, в музыкальной школе. Эти знания нужно дать слепому человеку, чтобы было заведение, по крайней мере, училище, да, ну, дирижерско-хоровое. Я скажу другое, что в этом заведении учились военнообязанные поначалу, учились коммунисты. Трудно представить, что было бы, если какой-нибудь командир полка пошел бы на вокзал просить копейки или на базар. А вот чтобы это не случилось, им давали профессию. Профессия их называлась «руководитель художественной самодеятельности». Чтобы быть руководителем художественной самодеятельности, нужно разбираться в оркестроведении, нужно разбираться в хороведении, нужно разбираться в гармонии, в аранжировке, как делать переложение. Но а как быть, если сломается инструмент, на котором он играет? Вот этому тоже надо научить, и этому тоже учили. Слепых учили, как баян, как его ремонтировать, как клеить все это, как голоса настраивать. А меня, кроме всего этого, еще учили пианино настраивать. Я очень просил, чтобы меня научили пианино настраивать. Мой голос слышен не был, и одна преподавательница доброй души, слава Богу, она попросила за меня настройщика, и он меня учил настраивать пианино, настраивать, ремонтировать. И если была бы такая возможность, я мог бы давать уроки, как незрячим настраивать пианино, ремонтировать. С точки зрения техники, это для незрячих самый легкий механизм пианино.
1: Пианино для незрячих инструмент даже легче, чем аккордеон или баян?
2: Конечно, легче.
1: Самый тяжелый по весу и самый хороший и легкий играть на нем.
2: Нет, не играть, а ремонтировать.
1: Ремонтировать.
2: Допустим, даже вот ты захочешь какой-то там детекторный приемник даже смастерить. Где-то надо пойти к какому-то слесарю или где-то как-то на каком-то шасси устроить вот эти гнезда, как-то устроить конденсатор переменный и как-то устроить эту передачу, чтобы крутилась. Когда крутишь колесико, чтобы не крутить ручку конденсатора, а чтобы ручку крутишь и крутится конденсатор. А тут все на месте, завод все сделал. Ты только меняй детали, и все. Имеешь откуда менять, меняй. не имеешь – доставай. Но там, конечно, есть одно – откуда взял, туда и положи. Открутил что-то, которое относится до первой октавы, вот туда и поставь. Кроме учебы, я играл и в ансамбле, в оркестре эстрадном играл. Ну, не в школе самой, а в Доме культуры. Как ни крути, а это все-таки училище по предметам. Дается вкладыш, приравнивается к среднему специальному образованию. Это среднее специальное образование.
1: И преподавание там хорошее, специалисты хорошие выходили оттуда.
2: Люди послушали Друмла Парадис и пусть он оценит.
1: Как учился в Петроплавовске, что-то сочинил, что-то играл.
2: Да, я всегда сочинял, всегда играл.
1: Да, так можешь нам предложить что-то послушать музыкальную паузу с того периода, когда учился в том училище в Петропавловске?
2: Я бы хотел, чтобы мы послушали «Тони, ветер ветку клонит» и «740».

Продолжение следует. Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей

0: Эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио «Рансис». www.rансис.орг.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen,

Нашу программу открыла композиция «The March of the Black Queen» с альбома «Queen 2», выпущенного весной 1974 года. Композиции «Queen» нельзя спутать ни с какой другой группой. Неповторимый голос фронтмена «Queen» Фредди Меркьюри и сложнейшие вокальные партии, записанные участниками группы, являются отличительной особенностью «Queen». Еще одна особенность – это саунд гитары Брайана Мэя. О том, как была сделана эта гитара, я уже рассказывал. У самодельной гитары Брайана Мэя было несколько кодовых названий. Например, «Каминная доска» или «Инфракрасный садовник». Но чаще всего ее называли «Особая красная». Вместо медиатора Брайан Мэй использовал старый шестипенцевик из-за специфических рубчиков на ребре монеты. Также он применял множество разных гитарных примочек, например, «Эхоплекс». Цитата. «Меня всегда с самого начала интересовала игра в унисон и ее эффект. С тех самых пор, когда я услышал гармонии The Everly Brothers и Buddy Holly, мне казалось, стоит только заставить играть в полную мощь три гитары или больше со всеми гармониями и диссонансами, и это будет самый потрясающий звук в мире». Конец цитаты. Послушаем короткую инструментальную композицию «Procession». Она открывает альбом «Queen 2».

Каждый мотив, каждая гармония и контргармония исполнены на гитаре, хотя в этом треке легко может послышаться присутствие духовой и струнной секций. Брайан Мэй, цитата. «Это было по-настоящему здорово, потому что мне еще никогда не позволяли проводить в студии достаточно времени, чтобы выстроить что-нибудь этакое». Конец цитаты. Еще одна характерная черта творчества Queen – это любовь к экспериментам. Записывая свою первую долгоиграющую пластинку, Queen экспериментировала в блюзово-металлическом стиле. Композиции альбома Queen 2 выдержаны в стиле прогрессив-рока, который в середине 70-х переживал эпоху расцвета. Сейчас альбом Queen 2 считается одним из лучших в дискографии группы. Он входит в, цитата, «список 1001 альбома, который вы должны прослушать, прежде чем умереть». Конец цитаты. А в то время пластинка не сумела завладеть воображением покупателей. Цитата. «Альбом оказался чересчур сложным, чтобы его по достоинству оценили дети, восторженно следившие за восходом звезд вроде Гарри Глиттера, Суит и Марка Болана. Слушатели постарше и поопытнее с недоверием встретили неожиданную смесь рафинированного софт-рока с лихим электрическим угаром». Конец цитаты. Приведу слова звукоинженера Trident Роя Томаса Бейкера. Цитата. «Они твердо вознамерились превратить Queen 2 в несъедобный винегрет. Их распирали все новые и новые идеи, черные и белые стороны, вся эта магия. У Фредди был девиз: мечтаешь провернуть что-нибудь этакое? Тащи сюда, обязательно вставим». Конец цитаты. Завершим знакомство с альбомом Queen 2 композицией «The Loser in the End», написанной барабанщиком Роджером Тейлором. Цитата. «Поначалу я увлекся сочинением песен в качестве хобби. Меня нельзя назвать профессионалом этого дела, хотя и меня порой посещает муза. Но я же не Пол Маккартни. Ну, сами знаете, проснулся и сочинил песню до завтрака». Конец цитаты.

Во время первого сольного тура по Великобритании в марте 1974 года зародилась традиция в конце каждого концерта исполнять национальный гимн Великобритании. Поводом к этому послужил случай, когда на одном из концертов зрители, ожидая выхода Queen на сцену, хором запели гимн Великобритании. В апреле 1974 года британская группа Mott the Hoople отправилась на гастроли в Соединенные Штаты Америки, пригласив Queen быть у них на разогреве. Музыканты Queen с радостью согласились. Гастроли проходили успешно. Американская публика хорошо принимала выступление Queen. Через месяц после начала гастролей на одном из концертов в Нью-Йорке Брайан Мэй прямо на сцене потерял сознание. Медики поставили диагноз – гепатит и прописали Мэю 6-недельный постельный режим. Группа Queen была вынуждена прервать гастроли и вернуться в Великобританию. В середине лета Queen приступила к записи материала для своего нового третьего альбома, который назывался «Sheer Heart Attack» – «Обширный инфаркт». Через некоторое время на Брайана Мэя обрушились новые неприятности – обострение язвы, срочная операция и восстановительный период после нее. Мэй впал в глубокую депрессию, а Queen втроем дописывали материал нового альбома, оставляя места для гитарных проигрышей и вокальных партий Брайана Мэя. Сентябрьский гастрольный тур по Великобритании пришлось тоже отменить. Цитата. «После моей выписки из больницы передо мной встала огромная гора несыгранных мною инструменталок плюс вокальных партий, которые необходимо было разложить на три голоса. Много накладок мы сделали в Лондоне. Многие идеи приходили ко мне, когда я лежал в больнице и размышлял о нашем будущем». Конец цитаты. Назло всем невзгодам Queen записали очередной альбом, сделав акцент не на инструментальные соло, а в большей степени на мелодичные песни, среди которых прежде всего выделялась композиция «Killer Queen», которую мы сейчас и услышим.

Эту композицию, не могу сказать песню, а именно композицию, я услышал осенью 1975 года по польскому радио. Она поразила меня своей нестандартностью, необычностью аранжировки, сложностью вокальных партий, звуком гитары. А вот что говорил о композиции «Killer Queen» Брайан Мэй. Цитата. «Фредди впервые сыграл ее, когда я валялся в своей комнате в уэльской студии «Рокфилд». Я болел, и мне было очень плохо. Помню, лежу я, слушаю, как Фредди поет эту отличную песню и страдаю. Я ведь даже не могу выбраться из постели, чтобы подыграть ему. Наверное, группе придется продолжать дальше без меня. Но в итоге я встал на ноги и обнаружил, что они специально оставили местечко для моих соло». Конец цитаты. Сингл с композицией «Killer Queen» вышел в октябре 1974 года и добрался до второго места в британском хит-параде синглов. На первое место сингл не пропустила композиция тогдашнего идола подростков Дэвида Эссекса. Интересно, кто сейчас его помнит? По словам Брайана Мэя, цитата, «Killer Queen стала поворотным моментом нашей карьеры. Эта песня наилучшим образом выразила наше направление в музыке и была большим хитом, который был нам так нужен, как символ нашего признания и успеха. Знаете, мы сидели без гроша в кармане, впрочем, как и многие рок-музыканты, бившиеся на грани выживания. Мы все существовали в своих лондонских каморках, совсем как остальные». Конец цитаты. В конце октября, гастролируя по разным городам Великобритании, Queen почувствовали на себе, что такое квиномания. В Ливерпуле фаны при появлении группы штурмовали сцену. В Глазго экзальтированные поклонники стащили Меркьюри со сцены, и его пришлось вызволять с помощью службы безопасности. Первые 10 рядов были разнесены в щепки, но директор концертного зала все равно остался доволен. Впервые в его зале случился аншлаг. В день этого концерта альбом «Sheer Heart Attack» поступил в продажу. С альбома «Обширный инфаркт» слушаем композицию «Now I'm Here». «Теперь я здесь».

Вот что говорил помощник звукооператора Гарри Лэнгон о работе над только что прозвучавшей композицией. Цитата. «Queen потели кровью. Они разрушили привычные рамки. В песне «Now I'm here» они повесили на вокальные партии все мыслимые эффекты задержки. Сразу 5 магнитофонов вращали бобины с 1/4-дюймовой пленкой. Вся студия гудела». Конец цитаты. Альбом «Sheer Heart Attack» оказался успешнее первых 2 альбомов Queen. Он занял 2-е место в британском хит-параде и попал в топ-10 в Соединенных Штатах Америки. Вот что говорил Фредди Меркьюри о музыке Queen. Цитата. «Моя музыка не вписывается в рамки отдельных категорий. Она не предназначена только для японцев или немцев. Она сразу для всех. Музыка – это язык, который понимают все народы. И я хочу только одного – чтобы меня выслушали кто угодно и где угодно». Конец цитаты. Третий альбом любой группы традиционно считается лакмусовой бумажкой, проверкой ее таланта и творческого потенциала. Группа Queen с триумфом прошла эти испытания. Цитата. «Если их диск не был в точности динамитом и разящим лазером, как пелось в Killer Queen, он, по крайней мере, был той искрой, из которой возгорелось пламя». Слушатели не могли вникнуть в каждую композицию альбома, поскольку им казалось, что ребята слегка переборщили. И это так. На диске мы использовали все ухищрения, на которые были тогда способны. Конец цитаты. С альбома «Sheer Heart Attack» слушаем композицию «Misfire».

Прозвучавшая только что композиция «Miss Fire» — это первое творение басиста Джона Дикона, попавшее на альбомы Queen. Цитата. «Я считаю сочинение песен сложным занятием. Обыкновенно я подхожу к этой задаче с музыкальной стороны, а это не совсем правильный метод. Все только усложняется. Мне приходится придумывать слова к уже готовой мелодии. Но, похоже, иначе я просто не умею. Надо бы сесть и записать на бумажке несколько строк, а потом попытаться положить их на музыку. Так гораздо проще. Но у меня куда больше музыкальных идей, чем литературных. К тому же я не могу спеть ни единой ноты. Все равно, что провести жизнь в инвалидном кресле. Это огромное препятствие. Конечно, если бы я мог петь, все было бы совсем иначе». Конец цитаты. Фирма Trident вцепилась в Queen мертвой хваткой. Несмотря на оглушительный успех альбома Sheer Heart Attack и сингла Killer Queen, напомню, они заняли вторые места в Великобритании и десятые в США. Trident держала Queen на коротком поводке, повысив их недельное содержание с 20 до 60 фунтов стерлингов. Отношения между Trident Productions и Queen по-прежнему определялись тремя контрактами, подписанными ранее. Имея большие деньги от продажи альбомов и синглов, Trident отказывалась выплатить музыкантам Queen некоторые суммы в счет будущих гонораров. Брайан Мэй, цитата. «У нас был имидж людей, своим трудом добившихся огромного успеха, которые могут позволить себе раскатывать по городу в Роллс-Ройсах. Но на самом деле мы по-прежнему ютились в крошечных съемных квартирках». Конец цитаты. Композиция «Flick of the Wrist», сочиненная Меркьюри, в завуалированной форме говорит о сложных взаимоотношениях между Queen и Trident Productions. Слушаем.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Слушаем Галину песенку, написанную композитором Людмилой Лядовой на слова Юрия Харченко. Исполняет миссис Хадсон. Ой, что я говорю? Исполняет Рина Зеленая.
1: Сыграйте мне, пожалуйста, еще. Вы не так, вот.

蠢。也得呀说容易拉子不拉不。Я вам сейчас лучше давайте только одну вторую перепою, а то первую ночью и неинтересную какая-то, правда же, и чёрт.

0: ищу, ищу, ладно, ищу. Я все громче забываю, с каждую мину и не забываю, знаете, что я делаю? Я вообще, правда, хотела только одну, вторую перепеть, а первую, ну, еще сама взялась, поется еще и поется. Белорушки, овчички, у этой, у кого же, две кошечки, вот. Кошка глупая, у нас стырка ходит в первый класс, а теперь правильно, это вы мне все неправильно играли, вот.
1: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио Рансис